0: Только одного цвета?
1: Ой, да, не везде. Вот тут внизу, у самого борта, она почти черная. А дальше все светлее, светлее. А около берега опять темнеет. Такая темная полоска. Ой, я, наверное, неправильно рассказываю.
0: Правильно.
1: Правда?
0: А берега? Какие берега?
1: А берега плоские. И поля. Поля, поля, до самого горизонта.
0: Это начинаются заволжские степи.
1: Здорово. Я никогда степь не видела. Читала только про нее. Интересно. А вон домики. Деревня. И мальчишки купаются. Ну, конечно, жарко им. Деревьев-то вон как мало. Никакой тени. А вон один за нами погнался. Наверное, нравится ему на волнах качаться. Самолет! Вот он! Вот! Ой, как низко летит! Ну, совсем над нами! Какой он смешной!
0: Антон, колхозом помогает.
1: Как низко! А вдруг упадет?
0: Все правильно.
1: Вот и улетел.
0: Улетел.
1: А почему вы его Антоном назвали?
0: Марка у него такая, Ан-2. Вот его и привыкли по-человечески называть Антоном. Маленький он, юркий.
1: Просто странно. Почему я такая трусиха? Родилась и всю жизнь живу в Москве, а на самолете ни разу не летала. Ну, конечно, не потому, что некуда. А просто я трусиха. Я даже на качелях боюсь. Правда, я не в самой Москве родилась, а в Люберцах. Слыхали?
0: Слыхал.
1: Ну, конечно, это почти Москва.
0: Родители живы?
1: А как же. Мама учительница в начальных классах. А папа, он всю войну разведчиком был. Роты командовал. Очень тяжело было. Потом он на почтамте работал. А год назад его паралич разбил. Врачи говорят, сказалось нервное перенапряжение военных лет. Сначала совсем плохо было. А сейчас он уже сидеть может. И левая рука уже почти действует. Может, вообще выздоровеет.
0: Ну, если уж левая половина действует, значит, все будет в порядке. Да вы и сами в этом лучше меня разбираетесь. Доктор все-таки.
1: Смеетесь. Какой я доктор? Всего-навсего медсестра.
0: Сестричка. Войну так называли. Лежит раненый на поле боя. И тихо так зовет сестричка.
1: Ага, помню. Я это в кино видела.
0: Не я в кино. А своего отца я совсем не помню. В начале войны без вести пропал. Плотником он был. Говорят, очень хорошим плотником. Есть у меня, Маш, одно яркое впечатление детства. Летчика нашего в деревне хоронили. Упал он в соседний лес. Ну, нашли его наши бабы. Решили похоронить в центре деревни. Село наше тогда уже освободили. А я маленький, глупый, почему-то все думал, это моего батю в землю зарывают. Мать плачет, сестренка плачет, ну, значит, батю. А памятник этому летчику с тех пор в деревне стоит. Пионеры следят.
2: Дядя!
1: Дядь, ты слепой? Иди, мальчик, иди.
2: Витька говорит, ты слепой. А я говорю, что нет, если у тебя глаза есть.
1: Иди, иди, мальчик.
2: Ну я пойду к Витьке, а то он спорит, как дурак. А я говорю, если глаза есть, значит не слепой. До свидания.
1: Иван Петрович. Иван Петрович. Смешной мальчик. Маленький совсем.
0: А чего вам Маша завтракать не идет? Идите, идите.
1: А вы?
0: А я постою. Подожду вас. Идите.
3: Наверное, такое бывало и с вами. Припомните. Вот происходит в вашей жизни событие, казалось бы, очень большого значения. Оно длится довольно долгое время. И все ваши помыслы, стремления, все в нем. Но проходит время, и неожиданно для себя вы замечаете, что оно как бы прошло мимо, не задев ни ума, ни сердца. А бывает короткая встреча, нечаянный разговор, кем-то просто оброненная фраза, даже иногда молчание и взгляд другого человека неожиданно меняют вашу жизнь и переворачивают душу.

0: Пожалуй, нет. Просто куда отплыть? Неинтересно.
1: А я проснулась сегодня среди ночи. Тихо. Только река в стенку скребется, как кошка, честное слово. Я проснулась и подумала, как хорошо вот так плыть.
0: Может, ты влюбилась, Маш?
1: Да в кого тут влюбишься?
0: Ну, любовь – неожиданное чувство.
1: Ой, первый раз я смешно влюбилась по пластинке.
0: Это как же?
1: Да я еще школьницей была. Услышала, как он поет на пластинке, и влюбилась. Он так замечательно пел. Сердце красавицы склонно к измене.
0: Кто это он?
1: Кто? Певец Козловский. Слыхали?
0: Да, но он не молодой вроде,
1: Маша. Да это я уж потом узнала. Но голос-то у него молодой, вот я и влюбилась. Смешно, да?
0: Да. Ну, а второй раз?
1: Откуда вы знаете?
0: Ты же сама сказала. Первый раз я влюбилась, значит, был второй. Ну, может быть, тебе говорить об этом не хочется. Прости тогда, Маша.
1: Да нет, тут скрывать нечего. Второй — это совсем недавно. Можно сказать, что в данное время. Очень хороший парень. Мы познакомились с ним под Новый год у моей подружки Людки Теселкиной. А весной его призвали в армию.
0: И ты его теперь ждешь?
1: Жду.
0: А потом? Ну, когда он вернется?
1: Он сказал: вернусь, будем строить семью.
0: Часто пишет?
1: Очень часто. Домой приеду, наверное, полный ящик его писем.
0: А все-таки долго ждать, Маш?
1: Ну, конечно, если чувство пройдет, то я ему об этом скажу прямо. Только после того, как он из армии вернется. А пока буду писать ему и ждать.
0: Выходит, будет этот парнишка твои письма получать. Будет продолжать верить тебе, надеяться. А на деле все эти письма неправда. Разве это честно, Маш?
1: Ну, понимаете, он сейчас служит. Ему нелегко приходится. А тут я ему еще писать перестану. Жалко человека.
0: Ну, а когда вернется? Разве не жалко будет?
1: Ну, когда вернется, тут радость возвращения, то да сё. Тогда для него легче будет. А может, он и вообще внимания на меня не обратит?
0: Ну, это если он не любит тебя. А может, парень после твоих писем... Ну, конечно, это не мое дело. И может, и у тебя, и у этого парня все скоро пройдет. Но только, по-моему, Маша, честность в любви дорогого стоит.
2: Желающий сможет продемонстрировать свою смекалку и ловкость вот на этих предметах. Кстати, это призы. Мальчик, что ты озоруешь?
3: Я ловкость свою демонстрирую.
2: Сейчас же слезь с перил, ты же упадешь.
3: Не слезу. Ты лучше мне приз давай.
2: Я тебе сейчас дам такой приз. Слезь с перил. Мальчик!
0: Маша, где вы? Маша? Где вы, Маша?

0: больная.
1: А я этот, как его, медбрат, что ли?
0: А вода, между прочим, совсем не холодная. Даже приятно было.
1: Чего себе приятно? Высоко, наверное, прыгать-то?
0: Я вначале внимания не обратила. Просто на меня какое-то затмение нашло, будто я и прыгнула. А второй раз, если бы...
1: Ну и второй раз прыгнула бы, и в третий.
0: Откуда вы знаете?
1: Ты ж трусиха, а трусихи все, они смелые.
0: Мальчик, вот он действительно смелый. На такой высоте балансировать.
1: Выпороть бы этого мальчика. Погибнуть мог, если б не ты. А вот теперь к тебе рвется благодарить, и мамаша его плачет.
0: Ну, конечно, она бедная, больше всех пережила.
1: Маш, пока ты спала, тут телеграмму мне доставили.
0: Вам?
1: Угу.
0: От кого, Иван Петрович?
1: Почитай, пожалуйста, Маша.
0: Так, здесь написано...
1: Ну, читай быстрее, что?
0: Какой ты глупый, Ваня. Ага. Я люблю тебя. Буду встречать вместе с твоей мамой, Нинка.
1: Все?
0: Все.
1: А ты не врешь? Честное слово, там все так написано.
0: Да зачем же мне вас обманывать?
1: А может, ты меня опять пожалеть решила? А там совсем другой текст. Ведь Нинка же моя жена.
0: Да я так и подумала.
1: Откуда отправлена телеграмма?
0: Из Волгограда.
1: Самолетом прилетел. А я, Маш, я правда глупый, а? Да чего там, просто балбес.
0: Написали, наверное, как в романах. Ты свободна и так далее.
1: Точно так и написал. Понимаешь, она молодая, красивая, а тут я...
0: А вы вполне симпатичный мужчина.
1: Серьезно?
0: Да. Чего вы меня краснеть заставляете? Вообще вы несерьезный человек. Ну зачем вы своей жене такое письмо написали? Ей и так нелегко было. А вы еще подбавили. Вроде умный, образованный, а ведете себя как романтический герой 19 века. Нет, все-таки женщины умнее мужчин.
1: Подожди, Маша, а может быть мне тоже ей телеграмму отправить? Ну, прощение там попросить.
0: Да чего там? Послезавтра будем на месте. Вот встретит вас ваша жена, мама. А я решила, поеду в Москву поездом. А то по реке снова как-то надоело.
1: Эх, Нинка, Нинка моя, Нинка. О, это к тебе, Маш. Мальчик с мамашей, наверное.
2: Ой, скажите, что я сплю. Я сплю.
3: В раннем детстве человек учится ходить. Учится видеть, слышать, говорить. Но сколько раз в течение своей жизни человек учится заново жить? Это трудная учеба. И уже нет рядом заботливых родительских рук, готовых каждую секунду прийти на помощь. Прежде всего, ты сам ответственен за каждый свой шаг в новой жизни. И вот ты делаешь этот шаг, самый первый, а впереди еще тысячи и десятки тысяч таких же трудных, мучительно трудных.
0: Могу понять, ну как можно в такую погоду в помещении сидеть?
1: Танцуют, не сидят.
0: Ну и пусть даже танцуют. Но танцевать можно и на земле. А тут на реке, вечером.
1: Бакины мигают.
0: Мигают.
1: Темно.
0: Очень.
1: Берегов не видно.
0: Только огоньки иногда.
1: Значит, завтра расстаемся.
0: Конец нашему путешествию подходит, Иван Петрович.
1: Как же я теперь без тебя буду, Машенька?
0: Без меня?
1: Ты ведь вроде глазами моими стала.
0: Да что вы! Ой, а вон костер!
1: Большой?
0: Нет, не очень. Хорошо сейчас у костра, наверное, а?
1: Ты же хотела все время плыть.
0: Ну, когда около костра, то как будто тоже плывешь. Интересно, кто его разжег? Рыбаки?
1: А может, такие же, как мы с тобой, путешественники. Только мы с тобой плывем по реке, а они долго шли рядом по земле. Может быть, одному тоже было трудно. Ему казалось, что дальше идти незачем. Вот тогда другой зажег костер, вскипятил чайник, испек картошки. И первый, может быть, не сразу, но все-таки начал понимать, что жить на этом шарике стоит.
0: Вы как будто сказку рассказываете. Старую добрую сказку. А вы знаете, каких людей я больше всего люблю? Добрых. Ведь доброта – это самая сила и есть. Вот мой отец, он был разведчиком. Он врагов убивал, можно сказать, собственными руками. А знаете, какой он добрый?
1: Доброта – это привилегия сильных. Вот мы и стараемся быть добрыми.
0: Неужели я завтра увижу Сталинград? Я когда это слово слышу, то всегда волнуюсь. Ну, хотя вроде к войне никакого отношения не имею.
1: Имеешь, хотя и родилась ты после войны. Я не воевал, тоже имею. Отцы наши воевали, Маша. Мы дети этой войны, поэтому неотделимы.
0: А она будет снова?
1: Война? Ну, если такое когда-нибудь случится, у нас впереди будет Сталинград.
0: Это значит победа?
1: Конечно, победа. Стога по берегам. М?
0: Как пахнет сеном! Ой, так пахнет, что у меня в носу даже защекотало, и голова закружилась.
1: А мне сейчас, Маш, кажется, проснулся я на сеновале рано утром. Небо еще ночное, звезды последние. Мне удивительно как-то жить, и всего мне 18, и все впереди. Впереди. Черт, ну не можешь же так все сразу захлопнуться. Маша, руки, ноги целы, голова в порядке. М? Нет, я еще видеть буду и снова в воздух поднимусь. Все впереди, 33 мне, а сейчас наука развивается очень быстро. Изобрету же что-нибудь, а?
0: Помните, как этот мальчик сказал, если есть глаза?
1: Конечно, помню. А ты, Маш, похоже, не только того мальчишку из воды вытащила. М?
0: Да что я? Это еще профессор сказал, путешествие по реке, мол, укрепляет нервную систему. Вот и укрепило. Вы успокоились.
1: Ерунда, ничего я не успокоился. И горько, и больно мне. Только вот страх и ужас исчезли. И жить не так противно.
0: Все, все, все будет у вас в порядке. Только вот подойдет наш пароходик к пристани. И прощайте, Иван Петрович. Увидимся ли еще когда-нибудь?
1: Не знаю. Единственное, что я знаю наверняка, как бы мне ни было трудно, я всегда буду помнить, что живет на свете Маша-санитарка, которая будто меня с поля боя вынесла.
0: А нам навстречу другой пароход. Весь в огнях. Смотрите, Иван Петрович, смотрите. Ой, простите.
1: А я смотрю, Машенька. Я стараюсь смотреть.

0: Иван Петрович,
1: я.
0: А я заснула. Я сейчас встану.
1: Лежи, Машенька, лежи, отдыхай.
0: Для чего меня в постель уложили? Я совершенно здорова.
1: Конечно, здорова. Но полежать немного надо. Все-таки воды нахлебалась, переволновалась. Лежи.
0: Теперь у нас все с вами наоборот получается. Я вроде болела.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Господин Саваль, которого все в Нанте называют «Папаша Саваль», только что встал. Грустный осенний день. Моросит дождь, падают листья. Они падают медленно, и кажется, будто идет другой дождь, более крупный и ленивый. У господина Саваля невесело на душе. Он шагает по комнате от камина к окну и обратно от окна к камину. В жизни бывают порой мрачные дни, а для него теперь... Все дни будут мрачные. Ему 62 года. Он один, как перст, старый холостяк, ни единой близкой души. Как грустно умереть вот так в полном одиночестве, не видя своего смертного одра, преданного любящего существа. Саваль думает о своей жизни, такой пустой и бесцветной. Он вспоминает давно минувшие дни, свое детство, отцовский дом, родителей. Потом коллеж, первые выезды в свет, изучение права в Париже. Потом болезнь и смерть отца. После смерти отца он вернулся из Парижа и поселился с матерью. Как покойно жили они тогда вдвоем, молодой человек и старая женщина. И ничего-то на свете им больше не нужно было. Но вот умерла и мать, как все-таки печально жизнь, и он остался один. А теперь и он вскоре умрет. Он уйдет из жизни, и все для него кончится. Не будет больше на свете господина Поля Саваля. Как это ужасно! Другие люди будут жить, любить, улыбаться. Да, они будут веселиться, а его уже не станет. И как это люди могут радоваться, развлекаться, смеяться, когда над всеми нависла угроза неотвратимой смерти? Если бы она, эта смерть, была только чем-то вероятным, еще можно бы на что-то надеяться, но нет. Она сама неизбежность. Она так же неотвратима, как ночь после дня. Если бы, наконец, его жизнь была чем-то заполнена, если бы он хоть чего-нибудь достиг, если бы ему пришлось пережить на своем веку интересные яркие события, радости, удачи, всякого рода удовольствия. Но нет, он ничего не изведал. Он только и делал всю жизнь, что спал, вставал, ел в определенные часы, и снова ложился спать. И так он дожил до 62 лет. Он даже не женился, как другие. А почему? В самом деле, почему же он не женился? Он вполне мог бы жениться. Ведь у него были кое-какие средства. Может быть, просто подходящего случая не представилось? Возможно. Но ведь при желании случай всегда найдется. Нет, он просто был слишком пассивен. Пассивность была основным пороком, несчастьем всей его жизни, самым большим его недостатком. Сколько людей из-за пассивности упускают свое счастье? Есть натура, которым все на свете трудно. Подняться с постели, двигаться – решиться на что-нибудь, говорить, разобраться в каком-нибудь вопросе. Он даже не знает, что значит быть любимым. Ни разу на груди его не покоилась женщина в любовном упоении. Он не изведал ни сладостной тоски ожидания, ни дивного трепета при пожатии любимой руки, ни восторга торжествующей страсти. Какое неземное блаженство преисполняет сердце, когда губы встречаются в первом поцелуе, когда тесное объятие превращает двух страстно влюбленных в единое безмерно счастливое существо. Господин Саваль в халате уселся возле камина, протянув ноги к огню. Да, жизнь его не удалась. Решительно не удалась. А ведь и он любил в свое время. Любил тайно, мучительно, и, как все, что он делал, пассивно. Да, он любил госпожу Сандр, жену своего старого приятеля Сандра. Ах, если бы он встретил ее до замужества! Уж ей-то он непременно сделал бы предложение. Но они узнали друг друга слишком поздно. Она была уже замужем, и все же, как он ее любил! Влюбившись без памяти с первого взгляда. Саваль вспоминал, какое он испытывал волнение всякий раз при встрече с ней и какую печаль при разлуке. Вспоминал, сколько бессонных ночей провел в мечтах о ней. По утрам, при пробуждении, он бывал влюблен чуточку меньше, чем накануне вечером. Почему бы? А как она была тогда хороша, как мила, белокурая, кудрявая, хохотунья. Ну, разве с Андреем пара? Теперь ей уже 58 лет. Кажется, она счастлива. Ах, если бы она его тогда полюбила, если бы полюбила. Но почему бы ей было не полюбить его, Саваля, раз он ее любил так безумно? Если бы она хоть догадывалась. Неужели она так-таки ничего не заметила, ничего не поняла? А что, если бы он тогда признался ей в любви? Как бы она отнеслась к этому? Что бы ответила ему? И Саваль задавал себе все новые и новые вопросы. Он старался воскресить в памяти былое в мельчайших подробностях. Он припоминал долгие вечера, проведенные ему Сандра за игрой в карты, когда жена его приятеля была еще молода и так прелестна. Он вспоминал все, что она ему тогда говорила, интонации ее голоса, ее молчаливые улыбки, которые были так красноречивы. Помнились ему и прогулки, которые они совершали втроем по берегам Сены, завтраки на траве в воскресные дни, когда был свободен Сандр, служивший в супрефектуре. И вдруг, особенно ярко, у него вспыхнуло воспоминание об одной прогулке с нею вдвоем после полудня в рощице возле реки. Они выехали рано утром, захватив с собой свертки с провизией. Был веселый, весенний, пьянящий день. Кругом все благоухало, все дышало счастьем. Птицы щебетали как-то особенно радостно и носились в стремительном полете. Позавтракали на лужайке под ивами у самой реки, которая, казалось, дремала в знойной ласке лучей. Теплый воздух был напоен ароматами трав и цветов. Все трое жадно, с наслаждением дышали. О, какой это был чудесный день! После завтрака Сандра уснул, вытянувшись на спине. «Никогда в жизни не спал я так сладко», — сказал он потом, пробудившись. Госпожа Сандр взяла Саваля под руку, и они вдвоем пошли по берегу. Она опиралась на его руку и весело смеялась. Он глядел на нее, и его охватывал невольный трепет. Он чувствовал, что бледнеет, и боялась, как бы взгляд его не показался ей слишком дерзким, как бы дрожь руки не выдала его тайны. Она сплела венок из полевых трав и водяных лилий и, надев его на свою кудрявую головку, спросила: «Нравлюсь я вам вот так?» Он молчал. Он не находил слов в ответ, но готов был упасть перед ней на колени. Тогда она рассмеялась каким-то раздраженным смехом и с досады бросила ему: «Вот глупый, ну хоть бы что-нибудь сказал». А он чуть не плакал, не в силах вымолвить ни слова. Он вспомнил, как доверчиво она опиралась на его руку. Когда они наклонились, проходя под нависшими ветвями, он почувствовал, как ее нежное ушко прикоснулась к его щеке и поспешно отстранился, опасаясь, как бы она не подумала, что он сделал это умышленно. А какой странный взгляд метнула она на него, когда он сказал: «Не пора ли нам вернуться?» «Да», она поглядела на него как-то особенно. Тогда он не придал этому значения, а теперь вот вспомнил. «Как хотите, друг мой, вернемся, если вы устали», — отвечала она. «Да нет», — возразил он, — «не то чтобы я устал, но, может быть, Сандр уже проснулся». Она пожала плечами. «Конечно, если вы уж так боитесь, как бы не проснулся мой муж, тогда другое дело, вернемся». На обратном пути она была молчалива и уже не опиралась на его руку. «Почему бы?» Еще ни разу не задавал себе Саваль такого вопроса. И вот теперь ему вдруг почудилось, что он угадал нечто такое, что до сих пор ему и в голову не приходило. Неужели же... Саваль почувствовал, что краснеет, и вскочил в смятении, как будто он помолодел лет на 30. И вдруг он услышал, как голос госпожи Сандр произнес: «Я люблю вас». «Да полно! Возможно ли это?» Закравшаяся в душу догадка терзала его. Неужели он и в самом деле проглядел тогда? Не понял? А что, если это так и было? Что, если он прошел мимо своего счастья? И он сказал себе: «Я должен знать. Я не могу оставаться в сомнении. Я должен все узнать». Он быстро, торопливо оделся, размышляя: «Мне уже 62 года, ей 58. Я вполне могу у нее спросить». И он отправился к ней. Дом Сандра находился на той же улице, почти против его дома. Он взошел на крыльцо. На стук молотка дверь открыла молоденькая служанка. Она удивилась, увидев его в такой необычный час. «Так рано, господин Саваль. Уж не случилось ли чего?» «Нет, голубушка», — отвечал Саваль. «Но пойди скажи барыне, что мне очень нужно видеть ее сейчас же». «А барыня занята. Она на кухне варит грушевое варенье на зиму. И знаете, она не одета». «Да-да, хорошо, но скажи, что мне нужно поговорить с ней по очень важному делу». Служанка ушла. Саваль в волнении крупными шагами ходил по гостиной. «Ничего», — успокаивал он себя, — «я спрошу ее об этом очень просто, как попросил бы рецепт какого-нибудь блюда, ведь мне уже 62 года». Но вот отворилась дверь, и она вошла. Теперь это была очень грузная женщина с полными щеками и звонким смехом. Она шла, широко расставив по локоть голые, липкие от сиропа руки. «Что с вами, друг мой? Уж не больны ли вы?» — участливо спросила она. «Нет, дорогая, я просто хотел спросить вас кое о чем очень для меня важном. Только обещайте, что ответите мне вполне откровенно». «Но ведь я всегда же откровенно», — улыбнулась она. «Говорите». «Ну так вот, я полюбил вас с первого взгляда. Догадывались ли вы об этом?» Она засмеялась, и в голосе ее прозвучали прежние, давно забытые интонации. «Вот глупый! Да я поняла это с первого же дня!» Саваль задрожал. «Вы знали? Но тогда пролепетал он. Голос его оборвался. «Тогда? Ну, что тогда?» — спросила она. «Тогда?» — продолжал Саваль. «Тогда? Ну, как бы вы к этому отнеслись? Что бы вы мне ответили?» Она рассмеялась еще громче. Капли сиропа стекали у нее с пальцев и падали на паркет. «Я? Но ведь вы меня так ни о чем и не спросили. Не самой же мне было признаваться вам?» Он шагнул ближе. «Скажите, скажите, вы не забыли еще тот день, когда Сандра уснул на траве после завтрака, а мы гуляли вдвоем и дошли до того поворота, помните?» Он ждал ответа. Она перестала смеяться и посмотрела ему прямо в глаза. «Ну, разумеется, я помню тот день». Весь дрожа он продолжал. «Так вот, а что, если бы... Что, если бы в тот день... Если бы я был тогда смелее, как бы вы поступили?» Она снова улыбнулась беззаботной улыбкой счастливой женщины и звонким голосом, с нотками легкой иронии, ответила напрямик: «Я уступила бы, мой друг». Потом, оставив его одного, убежала к своему варенью. Саваль вышел на улицу, подавленный, будто на него обрушилось тяжкое горе. Большими шагами, не глядя по сторонам, шел он под дождем, куда глаза глядят, не замечая даже, что спускается к реке. Дойдя до сены, он повернул направо и зашагал вдоль берега. Он шел долго, словно подгоняемый какой-то тайной силой. Он промок до нитки, с его шляпы размокшей, похожей на мятую тряпку, словно с крыши стекала вода. А он шел все дальше и дальше, и вот очутился на том самом месте, где они завтракали втроем в давно минувший день, воспоминание о котором терзало его душу. Тут он опустился на траву под сводом обнаженных ветвей и заплакал.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Приглашаем вас послушать рассказ Виктора Астафьева «Блажь». Читает Вячеслав Шалевич.
3: Как и всякий разбродно и пестро читающий человек, с детства жил я двойной жизнью – земной и книжной. В земной – голодуха, очереди, смех и горе среди затурканных и замороченных людей, обретающихся по баракам. В книжной жизни – дворцы, мушкетеры, прерии, пиратские корабли, человеки-невидимки, разбойники, бесстрашные рыцари и, конечно, благородные дамы, из которых нарисуется одна принцесса. Такая ли распрекрасная, такая ли умная, пылкая и преданная, что образ непобедимый ее на всю жизнь затаится на задворках памяти, сохраняется там в целости, в сохранности, не старея, не дурнея, не портясь. Этакая нетленная мумия памяти. Был и у меня секретный клад. И суждено было моему книжному прообразу, пышно выражаясь, притвориться в наглядный образ. Смотрел я однажды какой-то журнал и наткнулся на рассказ о борцах французского сопротивления, среди которых было много русских эмигрантов и их детей, воспитанных в любви к своей далекой родине. Большая часть отважных людей сложила головы в неравной и страшной борьбе. Среди них и княгиня Оболянская. Достославная или звучная русская фамилия, или какие высшие силы заставили мое сердце дрогнуть, и мне захотелось взглянуть на портрет княгини Оболянской. Я нашел портрет, глянул, и хотя портрет был шибко французист, и имя ее писано на французский манер «Вики», я все-таки узнал ее. Это был мой юношеский книжный идеал, моя принцесса. Словом, стал я потихоньку страдать по княгине Оболенской. И как представлю башкой своей удалой, как это ее нежную княжескую шейку под чудовищно острый нож гильотины поместили в тюрьме Плецензе под Берлином, как отсекли ее прекрасную голову. И нехорошо мне сделается. Больно и страшно за людей. И ладно, думаю, и справедливо поступил французский король, послав самого изобретателя под нож этой устарелой, но все еще чудовищно страшной машины, дожившей до наших дней и работающей в застенках просвещенной Европы. Прошло еще сколько-то лет, может, 5, может, 10. Движется жизнь, и я с ней вместе двигаюсь, чаще всего не по своей воле и охоте. Но на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа сам поехал мечту свою давнюю исполнять. Привез меня сюда Кирилл Привалов, корреспондент литературной газеты, человек, умеющий держать слово. Сказал, я вас туда повезу, и повез. Хотя и машина у него поломалась, и сын Петруха заболел в тот день, как нам ехать, да и другие мелкие препятствия были. Кирилл уверял меня, он хорошо знает знаменитое русское кладбище. Я скоро убедился в том, что он в самом деле досконально изучил кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Главное мне было посетить могилу великого русского писателя Ивана Бунина. Так уж на что силы времени хватит, то и посмотрю. К Бунину меня, как и многих русских людей, особенно литераторов, гонят необъяснимое чувство вины, потребность в покаянии. Во Францию я прилетел нездоровый, у меня болели ноги. От беспрерывного хождения по Парижу они заболели еще больше, и хотя купил я себе мягкие парижские туфли, мало мне это помогло. Могила Бунина недалеко от входа на кладбище. Я видел ее на фотографиях, читал о ней и не удивился строгой ее скромности, даже бедности по сравнению с захоронением, скажем, генерала, экзекутора или карателя, как его именуют в наших книгах, Дроздовского, расположенного почти рядом. Похоронен генерал в окружении офицерского корпуса, и на мраморном постаменте золотом писано красуется, между прочим, всем нам хорошо знакомая надпись «Слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость своей родины». Ну, это к слову. Немножко корябнуло сердце и глаз на могиле Бунина тяжелым серым крестом лютеранского фасона, отлитым по стандарту из бетона, и обод могилы из того же равнодушного материала цвета русской солдатской шинели, материала ни глаз, ни тела не греющего. Маленькая мраморная пластинка у подножия креста. На ней значатся имена великого русского писателя и его многотерпеливой жены. В 4 ряда посажены неприхотливые, холодные, не боящиеся цветы, анютины глазки. Вот и вся роскошь, все украшения на чистой, ухоженной могиле. Я положил цветочки на могилу, приложился губами к шершавому кресту. Холоден был чужой камень. Обошли мы с Кириллом старую часть кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где сплошь почти росли ели, березы, кедры. И хотя никакой я не историк, все же видел, что здесь покоится значительная, если не большая часть современной российской истории. Ноги мои носили меня все труднее. Мы часто присаживались передохнуть, и во время такого вот перекура я спросил у Кирилла, где же покоятся участники сопротивления. Он сообщил, что российские повстанцы покоятся здесь. И тогда я рассказал о моей блаже, о неизбывном и вечном должно быть наваждении, и попросил свести меня к могиле княгини Оболенской. Кирилл с удивлением поглядел на меня, затем с грустью заметил, что сделать это невозможно. Участников сопротивления хоронили за казенный счет или на благотворительные средства в общих могилах, кои зовутся у нас братскими. Ставился над теми захоронениями общий знак, воздвигалась вокруг стенка или ограда, в стенке вмуровывались мраморные плиточки с фамилией и именем покойного, с датой его рождения и смерти. Могилы те почти забыты. Об русских участниках сопротивления, как и о наших солдатах-страдальцах, вспоминают по торжественным дням да по круглым датам. Конечно, можно найти эту братскую могилку, где покоится знатная княгиня, но для этого надо проходить день, может, и не один. Для того же, чтобы так долго и много ходить, ведь мы осмотрели лишь частицу старого кладбища, надо иметь здоровые ноги. «Ладно», — согласился я со вздохом. «Понимаю, что сердце моего спутника болит о Петрухе, сыне, жене в машине оставшихся. Сказал ему, чтобы он сбегал, попроведал их, и если терпимо, мы еще побудем на кладбище. Если же Петруха совсем расхворался, тогда надо будет возвращаться в Париж». Кирилл стриганул по аллее в сторону ворот кладбища. Я присел на первую попавшую скамейку и дал покой своим худым с детства простуженным ногам. Покоя, который всегда присутствует в сердце человека, посетившего кладбище, не было. Тихая боль угнетала его. Было жаль всех живых и мертвых. Хотелось заплакать просто так, для себя. Душа жаждала облегчения. Но ни слез, ни облегчения Бог не посылал. Стало быть, так и надо мучиться мне за всех, за нас, терпеть телесную и всякую иную боль. Была вторая половина октября. По французской погоде это выйдет половина нашего сибирского сентября. Разгар российского бабьего лета. На присыпанных сухих аллейках слоем смешанное стелилось осеннее пестрое диво. В оградках могил и на надгробьях тоже было нарядно. В оградке, почти глухо забранной легкой алебастровой или каменной стенкой, против которой я сидел, лист лежал пластами. Увидая, горько и пряно пахнул он родной российской или сибирской тайною. Это от того, что вокруг росли сплошные березы и ели, уже взрослые, но от чего-то грустные. И хотя ветру не было, светило неназойливое солнце, катился и катился лист с чуть слышным, как и всюду на земле, печальным шорохом, устилая ограду, в центре которой из плиток, похожих на мраморные, может, из крошки мрамора, было сооружено что-то отдаленно похожее на одну из кремлевских башенок. По ребрам и стокам башенки игрушечно и любовно налеплены гладкие камешки. И еще там были нехитрые, вроде бы игрушечные, вензеля из тех же камешков. Кто-то пытался прикрыть бедность захоронения, облагородить последний приют русских людей. Я догадался, что передо мною и есть братская могила участников сопротивления, о которых сказывал Кирилл. с пробуждающимся интересом смотрел на карточки, читал даты рождения и смерти покойных, начав озревать их от самого угла с краю. Торопиться-то было некуда. Родились русские эти люди все в разное время. Большей частью уже здесь, во Франции. Но умерли, или, как писано на мраморных плитках, казнены в 1941-45 годах. Так я скользил глазами по табличкам и, наконец, уперся взглядом в ту, что была прямо против меня. С фотографии, чуть больше нашей паспортной, смотрела на меня открыто и прямо красавица. Причесанная по-русски, гладко, на пробор. Глаза ее были доверительно, даже удивленно распахнуты. Приоткрытый рот как бы вопрошал: «Ну, узнаешь?» Я, конечно же, сразу узнал ее. И сердце во мне, как и полагается, в такую торжественную минуту дрогнуло. Куда-то покатилось так быстро, что меня маленько и шатнуло даже со скамьи. Я уже говорил, что видел, встречал ее фотографии, но все они были слишком французисты. Косметика, наигранная поза, поворот головы, затемненный, где и томный взгляд, придавали чужеземный ей вид. Имя и вовсе было чужестранное, как-то уж сильно отдаляло ее от людей, привыкших по-тюремному бранно обращаться к друг другу. Именем Вики могли у нас назвать разве что комнатную собачонку. Но на этой карточке жила девушка, похожая на всех песенных русских красавиц, с которых русский художник Венецианов срисовывал единый дивный портрет с вилками сочной капусты под мышками. На мраморной табличке величиной с тетрадный листок было писано: «Вера Аполлоновна Оболенская, урожденная Макарова». И далее год рождения и казни. Все, все, это прежде всего маленькая фотка, совпадал с тем, что было снято в кино, написано в книгах. И сама оградка с окружением русских фамилий, русских лиц, с этим почти игрушечным подобием российской святыни, этой бедной приплюснутой башенки Кремля, которую большинство из покоящихся здесь видели лишь в тоскливых снах, в горьких мечтаниях, да на страничках старых книг, затасканных в чемоданах и солдатских мешках, но всегда готовых пострадать за отечество свое. И умерли русские люди за нее, за далекую Россию, вместе с пресветлой княгиней Верой. На мраморной плитке и на карточке княгини легла сыпь от пыли или от сыпких капель дождя. Я ладонью отирал пластинку, как бы издолбленную птичьими клювами, неосознанно надеясь, что она через руку мою в глубокой земле почувствует тепло своей российской земли, такой далекой, такой недосягаемой и единственной. Вспомнил, как что-то совсем необязательное к этому тихому месту, осененному добрым солнцем и заботливо укрываемому перед холодом листом, имеющий отдаленные отношения из нашей людской суеты, из честолюбия, из дешевого греховодного откупа, называемого благодарной памятью. Посмертно награждена орденом почетного легиона военным крестом и медалью участника сопротивления и орденом Отечественной войны. Это уж как всегда у нас, с большим опозданием, аж в 1965 году. Равнодушно в порядке начавшейся кампании всемилостивейшего российского прощения и отмечания заслуг. А княгинюшка того списка не читала и орденов не видела. Да и не за них она умерла, не за них на небо улетела. Читал я позднее, что была Вера Аполлоновна от природы щедро одарена не только женской красотой, но и редкой памятью, образованностью и тем, что зовется внутренней культурой. Будучи создательницей организации сопротивления с длинным и причудливым для русского уха названием «Организацион Сивиль Милитер», все она – явки, телефоны, адреса, подпольные клички, истинные имена – держала в памяти. В квартире своей хранила секретные документы, копии планов, схемы вражеских оборонительных сооружений. Природа щедра была к ней. Бог, несомненно, примет ее в Царство Небесное. И пусть ей земля эта будет пухом. А земля-то у нас одна, и жизнь тоже едина. Почаще бы вспоминать нам об этом. Все книжные выдумки, романтические идеалы рушатся перед насильственными смертями. Я много похоронил близких мне людей. Двух дочерей похоронил. Горем и слезами отмечен мой горький опыт. И да принцесс ли мне, седому и старому? Просто Бог и время подарили мне красивую мечту. Спасибо им и за это. Беден и убог тот, кто ничего за душой своей не имеет. И за то, что предан человек своей мечте, идеалу своему, он вознаграждается счастьем. Пусть и таких вот запоздалых, пусть и печальных встреч. А княгинюшка-то, между прочим, еще и с юмором была. Несла чемодан с секретными бумагами. Ее и заграб немецкий патруль. Что у вас в чемодане? Маленькая бомба, месье. Патруль захохотал и отпустил ее. Значит, было отпущено ей еще жить. Ах ты, что-то все в голову лезет не то. Что-то на свете не так, а сердцу все больно, больно. По хрусткой рыжей крошке раздались шаги. Вернулся Кирилл и сказал, что Петруха ничего, спит, жена успокоилась, так что мы можем еще погулять, посмотреть. День-то чудо, а он и не мог быть иным. Кирилл воззрился на меня. «Бог есть!» Кирилл забормотал что-то расплывчатое, модно-интеллектуальное, мол, да несомненно, в мире и природе присутствуют какие-то силы, возможно, и высшие, но... Я сказал, что я не спрашиваю. Я утверждаю и показал ему фотографию русской княгини Веры Аполлоновны Оболенской. Всю дорогу до самого Парижа мы молчали. Потом пили чай по-русски во французской квартире. Кирилл за весь вечер ни разу не упомянул о кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. О могиле участников сопротивления тоже не говорил. Но нет-нет, и взглядывал он на меня со скрытой значительностью. ровно прикидывал, могла ли чувствовать русская княгиня, знатный человек, героиня сопротивления, такого вот сибирского лаптя с побитыми в походах, порченными застарелой болезнью ногами, далее окопного солдата, так и не выбившегося ни в какие чины, да еще на таком беспредельном земном расстоянии и пространстве чувствовать. Но вопрос этот задал сам Господь. Сам же на него и ответил.
2: Рассказ Виктора Астафьева «Блажь» читал Вячеслав Шалевич.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Русская империя наша есть географическое единство, что значит часть известной планеты. И Русская империя заключает, во-первых, Великую, Малую, Белую и Червоную Русь. Во-вторых, Грузинское, Польское, Казанское и Астраханское царство. В-третьих, она заключает, но прочее, прочее, прочее. Русская империя наша состоит из множества городов, столичных, губернских, уездных, заштатных. И далее из первопрестольного града и матери городов русских. Град первопрестольный – Москва, и мать городов русских есть Киев. Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер, что тоже, подлинно принадлежит Российской империи. А царь-град Константиноград, или, как говорят, Константинополь, принадлежит по праву наследия, и о нем распространяться не будем. Распространимся более о Петербурге. Есть Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер, что тоже на основании тех же суждений Невский проспект, есть Петербургский проспект. Невский проспект обладает разительным свойством. Он состоит из пространства для циркуляции публики. Нумерованные дома ограничивают его. Нумерация идет в порядке домов, и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект, то есть проспект для циркуляции публики. Не воздуха, например. Образующие его боковые границы дома – суть для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения. Невский проспект прямолинеен, говоря между нами, потому что он европейский проспект. Всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а, как я уже сказал, проспект европейский, потому что... Да. Потому что Невский проспект прямолинейный проспект. Невский проспект немаловажный проспект в всем нерусском столичном граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду существования полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва. Ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население, а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет. Не бывало, не будет. И согласно легенду существования полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва. Ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население, а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет. Не бывало, не будет.

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается на картах в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре. И из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть. Оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги, несется из этой невидимой точки стремительно циркулярно.

0: Аполлон Аполлонович Облеухов был почтенного рода, имел своим предком Адама, и это не главное. Важней, что один из этого почтенного рода был Сим, прародитель семитских, хисситских и краснокожих народностей. Здесь сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи. Они проживали в Киргиз-Кайсацкой Орде, откуда в царствовании императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу Мирза Аблай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Для краткости, после был превращен Аблай-Ухов уже в Облеухова просто. Этот прапрадед и оказался истоком рода. Серый лакей золотым галуновым пуховкою стряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. «Сам-то, вишь, встал».
1: «Сам-то, вишь, встал!»
2: «Обтираются одеколоном. Скоро пожалуют к кофею».
1: «Утром почтарь говорил, будто барину письмецо из Гешпании с гешпанскою маркою».
2: «Я вам вот что замечу. Меньше бы вы в письма-то совали свой нос».
0: Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Облеухов прошествовал в кабинет. Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости. Рассеянность проистекала от того, что в сей миг его осенила глубокая дума, и тотчас же в неурочное время развернулась она в убегающей мысли.

0: свернувшийся мысленный ход, Аполлон Аполлонович стал записывать быстро. Записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откушивать кофе свой. Предварительно с настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика. Николай Аполлонович встал.
1: Николай Аполлонович встал. Николай Аполлонович встал. Встали, Николай Аполлонович?
2: Никак нет.
1: Никак нет.
2: Еще не встали.
1: Скажите, когда же? Скажите, когда же, Николай Аполлонович, так сказать?

и, тотчас не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы. Было ровно половина десятого. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения, и каждое утро он морщился. Николай Аполлонович был сенаторский сын.

Словом, был он главой учреждения. Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица? Думаю, что вопрос достаточно неуместен. Облеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей. Эти речи безгромно струили какие-то яды, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Облеухова на ответственный пост департамент 9 бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами, и где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских снаповязалок. Департамент 9 завоз не стоял. Аполлон Аполлонович был главой учреждения. Ну, того. Как его? Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепною коробкою наперекор всей России. Моему сенатору только что исполнилось 68 лет, и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье в минуту торжественную, и папье-маше в час досуга. Каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуту усталости казались синей и громадней. От себя еще скажем, Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех жидовских журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой.

0: Дневник происшествий. Наши граждане не читают газетный дневник происшествий. В октябре 1905 года почтенные граждане верно читали передовицы товарища, если только не состояли подписчиками самоновейших газет. Все же прочие, истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросались к дневнику происшествий. Бросался и я. И, читая дневник, я прекрасно осведомлен, кто прочитывал сообщения о кражах, о ведьмах, о духах. Читали передовицы. Сообщения здесь изложенного не вспомнит никто. Вот газетные вырезки того времени. Автор будет молчать. Наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов, пропаже какого-то литератора с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем сплошную фантастику, от которой закружится голова читателя Конан Дойля. Дневник происшествий.
1: Дневник происшествий. 1 октября. Со слов фельдшерицы И.И. мы печатаем о загадочном происшествии. Вечером 1 октября проходила И.И. у Чернышева моста. Там у моста заметила странное зрелище. Над каналом у моста металось красное домино. На лице домино была черная маска. 2 октября. Со слов школьной учительницы М.М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии. Учительница М.М. давала утренний свой урок. Школа окнами выходила на улицу. Вдруг в окне закружился столб пыли. Учительница вместе с резвой детворой подбежала к окну. Каково же было смущение класса и классной наставницы, когда красное домино, находясь в центре им поднимаемой пыли, приникло черную маской к окну. В ОО школе занятия прекратились. 3 октября на спиритическом сеансе в квартире баронессы РР собравшиеся спириты составили цепь. В центре цепи тогда обнаружилось красное домино и коснулось складками мантии кончика носа советника С. Врач ГУской больницы уже констатировал на носу С ожог. Кончик носа, по слухам, покрыли лиловые пятна. И, наконец, 4 октября. Население Слободы И бежало при появлении красного домино. Составляется ряд протестов, вызвана сотня казаков.
0: Кто ИИ? Кто ММ? Наставница класса. РР? И так далее? Что такое газетный сотрудник? Он деятель периодической прессы. Как деятель прессы 6-й части света получает за строку пятачок, 7 копеек, гривенник, 5-алтынник, 2-гривенный. Таковы-то почтенные свойства газетных сотрудников правых, средних, умеренных, либеральных, революционных газет. И открывается ключ к истине 1905 года. Истине дневника происшествий под рубрикой «Красное домино». Вот в чем дело. Сотрудник почтенной газеты использовал факт, рассказанный в одном доме хозяйкой дома. И стало быть, дело вовсе уже не в почтенном сотруднике, получающем за строку. Дело стало быть в даме. Кто дама? Была одна дама. Та дама однажды, смеясь, сообщила, что красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде. Попало признание дамы в рубрике «Дневник происшествий». Попавший в дневник происшествий, оно расплелось быстро в серию небывших событий. Что было?

Дни стояли туманные, странные. Проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь. Он на юге развесил гнилые туманы. Октябрь обдувал золотой лесной шепот. И ложился на землю тот шепот. И шелестящий осиный багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи. А та сладкая пескотня, что купается сентябрем в волне лиственной, не купалась давно. И синичка теперь сиротливо скакала в чернеющих сучьях, которые посылают всю осень свой свист из лесов, палисадников, парков. Уже ледяной бурелом шел на нас соловянными тучами, но все верили в весну. На весну указывал популярный министр. Уже пахари перестали скрести свои земли, и, бросивши бороны, сохи, они собирались под избами в кучечки, толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг двинуться к барскому дому с колонками. Во все долгие ночи сияли кровавые зарева деревенских пожаров. Да, так было в селах, так было и в городах, в мастерских, в типографиях, в парикмахерских, в молочных, в трактирчиках, все вертелся многоречивый субъект, нахлобучив косматую шапку с полей обогренной Манчжурии и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман. Он совал плохо набранный листик. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь в Архангельске, в Нижнеколымске, в Саратове, в Петербурге, в Москве. Поступали так все. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собирались в толпу и опять рассыпались. Петербург окружает кольцо многотрубных заводов. Многотысячный рой к ним бредет по утрам, и кишмя кишит пригород. Все заводы тогда волновались ужасно. Рабочие превратились в многоречивых субъектов. Среди них циркулировал браунинг и еще кое-что. То волнение, кольцом охватившее Петербург, проникало и в самые петербургские центры. Оно захватило сперва острова, перекинулось и Литейным, и Николаевским мостами. На Невском проспекте была циркуляция людской многоножки. Однако состав многоножки менялся, и наблюдатель уже отмечал появление черной шапки косматой с полей обогренной Манчжурии. Понизился очень процент проходивших цилиндров. Уже появились обеспокоенные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся, что есть духу, от вокзала к адмиралтейству и размахивающих журнальчиками. Дни стояли туманные, странные. Проходил ядовитый октябрь. Пыль носилась по городу бурыми вихрями, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи
слов. Таковы были дни. По ночам забирался ли ты?

достигал редкой силы и ясности. Раздалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова. Но фабричный гудок не гудел, ветра не было, и безмолвство

забастовка. Повысыпали на улицу косматые манжурские шапки и растворились в толпе. Но толпа все росла. Субъекты, манжурские шапки шли по направлению к мрачному зданию с багрянеющим верхом. У мрачного здания толпа состояла из одних лишь субъектов да шапок манжурских. И перли в подъездные двери. Так перли. И как же иначе? Рабочему некогда заниматься приличием. Вдоль угла, близ панели, конфузясь, оттопотывал отрядик городовых, а колоточный надзиратель конфузился. Серенький, в сереньком пальтеце, он покрикивал, подбирая почтительно шашку, держа вниз глаза. А ему это в спину. Словесное замечание, выговор, смехи и даже, ай-яй-яй-яй, непристойная брань от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги Иванихи, от проходившего и восставшего вместе с прочими первой гильдии купца Пузанова, рыбные промыслы и пароходство на Волге. И околоточный надзиратель покрикивал: «Проходите, господа, проходите!» Настойчивее фыркали за забором мохноногие кони. Из-за бревенчатых зубьев нет-нет поднималась косматая голова. Если б встать над забором, то можно бы было увидеть, как пригнанные из степей и с нагайкой в кулаках и с винтовочным дулом за спиной злели и злели, нетерпеливо поплясывали на седлах. Косматые лошаденки поплясывали. Это был отряд оренбургских казаков. Внутри здания стояла шафранная муть, освещаемая свечами. Нельзя было видеть тут ничего, кроме тел, тел и тел, согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и не согнутых. Все обсели, обстали тела. Занимали бегущие амфитеатры сидений, и не было видно кафедры. Гудело в пространстве, и сквозь раздавалось подчас: революция, эволюция.

Революция, эволюция, пролетариат, самостоятельность.

шла речь все о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже забастовка. И там-то, и там-то, и там-то уже забастовка готовилась. Потому-то и следует бастовать. Бастовать! Вот на этом вот месте, не с места.

0: Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих. Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем. Он, возникший как мысль, почему-то связался с сенаторским домом. Там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе. От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали мы путь незнакомца до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось. Обследуем его душу. Но прежде обследуем ресторанчик. И даже окрестности ресторанчика, на то есть основание. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Облеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца. Пока легкомысленный агент бездействует в отделении, этим агентом будем мы. Но не попали ли мы сами в просак? Ну какой же мы агент? Он есть и не дремлет, ей-богу. Не дремлет. Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика, мы обернулись и увидели два силуэта, пересекавших туман. Один был и толст, и высок, выделяясь сложением, но лица не могли разобрать. Силуэты ведь лиц не имеют. И все же разглядели распущенный зонт и калоши, да полукотиковую шапку с наушниками. Паршивенькая фигурка совсем низкорослого господинчика составляла главнейшее содержание силуэта второго. Лицо было видно. Лица не успели увидать, ибо мы удивились огромности бородавки. Так лицевую субстанцию заслонила нахальная акциденция. Ей подобает так действовать в мире теней. Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару. Перед ресторанную дверью та пара остановилась.
1: Какие вы приняли меры?
2: Я там в ресторанчике посадил человека.
1: Придется мне пожелать вам успеха.
2: Что такое?
1: Проклятый насморк.
2: Послушайте, брали бы жалование.
1: Нет, вы меня не поймете.
2: Пойму, положительно, не хватает платков.
1: Что?
2: Насморк же.
1: Я служу не за жалование. Я артист.
2: Своего рода.
1: Что?
2: Лечусь сальной свечкой.
1: Так передайте же, Николай Аполлонович обещание дал.
2: Сальная свечка – прекрасное средство.
1: Расскажите им все.
2: Вечером намажешь ноздрю, утром рукой снимет.

Под бородавкою загулял вновь платочек. Две тени уже утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка показалась опять из тумана. Посмотрел рассеянно на Петропавловский шпиц и вошла в ресторанчик.

0: «Мне поручено», — сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, «передать на хранение вам этот вот узелочек». «Только-то!» — вскричал Николай Аполлонович.
1: «Мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек».
2: «Только-то!»
0: — вскричал Николай Аполлонович. Еще не смея поверить, и лицо его проявило бурную жизнь. Он стремительно встал и направился к узелочку. Тогда незнакомец встал тоже. Когда же рука Николая Аполлоновича протянулась к узелку, то рука незнакомца бесцеремонно схватилась за пальцы его.
1: «Я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович».
2: «Да-да-да-да».
0: Николай Аполлонович ничего не расслышал. Схватил узелок он за край полотенца.
1: «Николай Аполлонович, повторяю вам, бережнее».
0: Николай Аполлонович удивился.
2: «Литература?»
1: «Но нет».

0: Говорят, будто я не есмь я, а какие-то мы. Ну, позвольте же, почему это? А вот память расстроилась. Одиночество убивает меня. И подчас даже сердишься.
1: Тут незнакомец прервал свою речь. Николай Аполлонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и видел, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом и созерцая атласное домино, здесь лежащее. Увидев все то, Густо так покраснел, этим только способствовал он перемене поля внимания.
0: Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович!
1: Николай Аполлонович бросился к домино. Почти вырвал он домино. Точно пойманный вор суетливо запрятал его. Спрятав, он успокоился. Но незнакомец, признаться, забыл домино и вернулся к излюбленной теме.
0: Вот вас удивляет, как я могу действовать. Я действую по своему усмотрению. Что прикажете делать, мое усмотрение проводит в их деятельности колею. Собственно говоря, не я в партии, во мне партия. Это вас удивляет?
2: Признаться, меня удивляет. Признаться, не стал бы я с вами действовать вместе.
0: А все-таки вы узелочек мой взяли. Мы, стало быть, действуем.
2: Какое тут действие?
0: Конечно. Я давно хотел с вами поговорить по душам. Я мало с кем вижусь. Вы знаете про методику социальных явлений, знаете Маркс. А я не читал. Вы не думайте, я начитан, но я не о том, не о цифрах.
2: О чем же? Позвольте, в шкафчике у меня есть коньяк.
0: И я не прочь.
1: Николай Аполлонович полез в шкафчик, и появились граненый графинчик, граненые рюмочки. Николай Аполлонович почивал коньяком. Наливая коньяк, Николай Аполлонович думал о том, что представился удобный случай ему отказаться от предложения. Но из трусости не хотел теперь выказать трусость. И, кроме того, не хотел он себя бременить разговором, когда можно было и письменно отказаться.

0: Читаю теперь Конан Дойля. Признаться, круг чтений моих для вас дик. Я читаю историю гностицизма Григория Ниского и Сирианина «Апокалипсис». В этом, знаете, вся моя привилегия. Как-никак я полковник движения, переведенный за выслугу в штаб-квартиру. А вы, Николай Аполлоныч, со своей методикой и умом только унтер. Но вы теоретик. Насчет же теории у генералов дела плоховаты. Они архиереи. Молоденький академист, изучивший Гарнака для архиерея. Досадный церковный придаток. Вот и вы лишь придаток.
1: И незнакомец задумался. Налил рюмочку. Выпил. И налил.
2: Вы ведь были сосланы?
0: Да, в Якутскую область.
1: Наступило молчание. Опрокинули рюмку.
0: Из Якутской области. Я удачно бежал. Меня вывезли в бочке из-под капусты. И теперь я деятель из подполья. Не думайте, чтобы я действовал во имя утопии или во имя вашего железнодорожного мышления. Я ведь был нитшансом. Мы все нитшансы. И вы нитшанец. Вы в этом не признаетесь. Для нас, нитшансов, волнуемые социальными инстинктами масса, сказали бы вы, превращается в исполнительный аппарат, где все люди, и даже такие, как вы, клавиатура, на которой летучие пальцы пианиста, заметьте мое выражение, бегают, преодолевая все трудности. Таковы-то мы все.
2: То есть спортсмены от революции.
1: Неловкое молчание наступило опять. Николай Аполлонович выщипывал конский волос из ложа. В теоретический спор не вступал, он привык спорить правильно.
0: Все построено на контрастах. И польза для общества привела меня в ледяные пространства. И по мере того, как я там уходил в пустоту, с меня постепенно сваливались партийные предрассудки, категории, как сказали бы вы.

там, за стеклами, в зеленоватом тумане шел взвод. Проходили солдаты в шинелях, штыки прочернели в тумане. Николай Аполлонович ощутил странный холод. Вдруг... А! Что такое? Николай Аполлонович поднял голову. Ничего особенного. Вон подъехал ваш батюшка.

0: тени. Говорила тень тени.
1: Ни звука про красное домино. А вы знаете?
2: Я до самой квартиры его проследил.
1: Ну?
2: Инцидент не созрел.
1: Доказательства? Из чего это вы? Я за ними в карман не полезу. Извольте же.
3: Доказательства? Доказательств вам надо? А петербургский дневник происшествий? Читали дневник?
1: Признаюсь, не читал.
3: Ну, это наша обязанность знать то, о чем говорит Петербург. Вы бы поняли, что известие о домино опередили его появление у зимней канавки. Спросите меня, кто все это в дневник написал?
1: Ну, кто?
3: Нейтельфайн, мой сотрудник.
1: Признаюсь, этого фортеля я не ожидал.
3: А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями. Предприятие поставлено как часовой механизм. Вы в блаженном неведении. А уж мой Нейнтельпфайн производит сенсацию.
4: Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы агенты ваши, пока Николая Полоныча, оставили бы в покое.

топотали их туфельки. Раздавались звонки. Существа в голубых, белых, розовых платьях обвеивали газами, веерами, шелками, лия атмосферу фиалочек, ландышей, туберос. Плечики, опыленные пудрой, должны были скоро покрыться испариной. Перед танцами личики, плечики и обнаженные руки казались бледнее и худее, чем в обычные дни. Развивались их белые веера, топотали их туфельки, раздавались звонки. Входили какие-то крепкогрудые гении в стянутых фраках, в мундирах и в ментиках, правоведы, гусары и так себе безбородые. Они разливали надежную радость и сдержанность, проникали в блистающий газами круг. Глядишь, пуховый легкий веер уже бился о грудь правоведа, как бабочки на крыло. Крепкогрудый гусар перекидывался пустыми намеками, и на краснеющем фоне гусарского одеяния выделялся слегка розовеющий профиль. Цукатовы, собственно говоря, давали не бал. Был всего детский вечер, в котором желали участвовать взрослые. Носились слухи, что будут и маски. Явление их удивляло, признаться. Хозяина, обладателя двух серебряных бак, называли Коко. В этом пляшущем доме он был Николаем Петровичем, главой дома, родителем девочек 18 и 15 лет. Эти милые существа были в газовых платьях, в серебряных туфельках, размахивались пушистыми веерами на экономку, на горничную, на гостящего земского деятеля мастодонтообразных размеров, родственника Коко. Наконец раздался и звонок. Распахнулась дверь до бела освещенного зала, и затянутый туго во фрак свой топер, напоминая черную голенастую птицу, споткнулся о проходящего официанта. Задребезжащего картонным листом, сплошь усеянным котеленными побрякушками. Скромный топер разложил ряд тетрадок, обдул нежно клавиши и без видимой цели порой нажимал на педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробой котлов. Убедившись в исправности инструмента, топер подобрал фалды фрака, над низеньким табуретом откинулся корпусом и уронил на клавиши пальцы. И замер. И громозвучный аккорд сотряс стены. Николай Петрович Цукатов растопыривал пальцами серебристое кружево бак, блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался по парам, то отпуская невинную шуточку голубому подростку, то тыкаясь пальцами в крепкогрудого усача. Бились блески и трепеты, раздавалось громовое «Рекюле! Балансе, мадам!» И опять «Рекюле!» Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь. Теперь уж Николай Петрович ту жизнь дотанцовывал. Дотанцовывал безобидно, не пошло. Облачко не омрачало души, которая вся сияла, как солнцем горевшая лысина или как выбритый межбак подбородок, который казался как месяц меж облаков. Все в жизни ему вытанцовывалось,
затанцевал еще мальчиком. Танцевал лучше всех. К окончанию факультета из круга знакомств вытанцовывался и круг покровителей. Николай Петрович пустился отплясывать службу. Протанцевал он имение и пустился в балы. Привел в дом замечательной легкостью спутницу жизни, Любовь Алексеевну. Спутница оказалась с приданым. И Николай Петрович теперь танцевал у себя. Вытанцовывались две дочери. Детское воспитание. Так что теперь дотанцовывал сам он себя.

0: Точно плакался кто-то. Ждали масок, и не было масок. Видно, был это слух. Раздалось дребезжание звонка. Кто-то неприглашенный напоминал о себе. Попросился сюда из тумана, из уличной слякоти. Но никто не ответил. Опять позвонили. Выбежала десятилетняя девочка, заблиставшая безлюдьем зал. Там стукнула дверь. Закачалась граненая ручка. Когда пустота обозначилась меж стенами и дверью, до носу просунулась черная масочка. Обнаружилась черная борода из вьющихся кружев. За бородою в дверях показался атлас. И ребенок радостно улыбнулся, захлопал в ладоши и с криком «Приехали маски!» пустился бежать в глубину, где из виснущих хлопьев табачного синего дыма туманный профессор едва выделялся на толстых ногах. Домино, переступая, влекло свой кровавый атлас по паркету. Едва отмечалось на плитах плывущей, пунцовеющей рябью отблесков, будто лужица крови бежала с паркетика на паркетик, навстречу затопали грузные ноги. И земский деятель остановился растерянно, ухватясь рукой за клок бороды. Одинокое домино умоляло не гнать на петербургскую слякоть, умоляло не гнать в злой туман. Земский деятель, видно, хотел пошутить, потому что он крякнул: «Да-да». Домино шло вперед на него ярко-красной рукою. «Скажите, пожалуйста...» Маска молила. Она прометнулась протянутым корпусом. «Вот так штука!» Вдруг махнул он рукой, повернулся и стал возвращаться туда, где в лазоревом электрическом свете стоял неподвижно профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма. Едва не свалил его рой набегающих барышень, веющих лентами, котельонными побрякушками. Рой тот выбежал посмотреть на забредшую маску. Остановился у двери. Веселые возгласы перешли в смутный шелест. Смолк шелест. Была тишина. Неожиданно за спиною у барышень продекламировал кто-то: «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино?»
1: «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино? Посмотрите, в плащ багровый запахнулось».
2: «Скажи, домино, уж не ты ли бегаешь на проспектах?»
3: «Господа, господа, вы читали сегодняшний петербургский дневник?»
1: «А что?»
3: «Что, что, что? Да опять домино!»
4: «Господа, это глупость!»
5: «Глупости, глупости! Глупости! Нет же, нет! Милое домино набрало вроде воды. С ним нечего делать.
3: О, еще домино.
4: А не хочешь ли это?
0: Так воскликнул кадетик. И через пестрые головы барышень он пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе Развелась на мгновение дугой бумажная лента, дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол. Домино не ответила, протянула лишь руки. Вдруг кто-то сказал: «Господа, пойдемте отсюда!» И Рой убежал. Только та, что была ближе всех к домино, на мгновение помедлила, взором смерила домино, от чего-то вздохнула, пошла и опять обернулась.

Я гублю без возврата. Петербург, осаждаясь туманом, меня ты преследовал мозговою игрою, мучитель жестокосердный и непокойный призрак. Года на меня нападал, бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост. О, тель жестокосердный и непокойный призрак, года на меня нападал, бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий

катили плаксиво одни сквозняки. Площадь пустела, и поднимались свои этажи и сенат, и синод. Николай Аполлонович с любопытством поднял глаза на громадные очертания всадника. Давеча показалось, что всадника не было. Тень покрывала. Теперь же металлы лица задвоились улыбкою. Тучи разорвались, и зеленым дымком распаявшейся меди курились под месяцем облака. На мгновение все вспыхнуло. Воды, крыши, граниты. Вспыхнуло всадниково лицо, медно-лавровый венец, и простертая повелительно многосотпудовая рука показалась. Рука шевельнется, а металлические копыта вот-вот упадут на скалу и раздастся на весь Петербург. Да, да, да, это я! Я гублю без возврата! На мгновение для Николая Аполлоновича озарилось вдруг все. Да, он понял, он должен. С хохотом побежал он от медного всадника. Я знаю, погиб без возврата. Вдали пролетел сноп огня. То придворная черная карета несла ярко-красные фонари, призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев летели с огнем из тумана в туманы.

увидел он. Было, но что тут сказать? Лицо матери, оно постарело, а руки дрожали. В кружеве золотых фонарей, только что зажженных за окнами. Коленька, мой родной, мой любимый, не выдержал, устремился весь к ней. Ты ли, мальчик, не выдержал, опустившись перед ней на колени, ее охватил он руками, прижался к коленям и судорожными разразился рыданиями. Неизвестно о чем. Заходили широкие плечи. Он не испытывал ласки за эти последние годы. Ты, мама, и плакал. Аполлон Аполлонович там стоял в полусумерках ниши. Подтрагивал пальцем он куколку из фарфора, китайца.

0: Китаец скачал головой. Аполлон Аполлонович вышел там из полусумерек ниши, тихонько покрякивал, мелкими продвигался шажками и неожиданно загудел. «Успокойтесь, друзья мои!»
1: Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного скрытного сына, когда на лице его эти два года он видел одни лишь ужимочки, рот, разорванный до ушей, и опущенный взор. Озабоченный побежал Аполлон Аполлонович вон за каким-то предметом.
0: «Ты, мама...»
2: «Любимый мой мальчик».

Напротив чернел перекресток. Нависла кариатида там. Учреждение, где главенствовал Аполлон Аполлонович, возвышалось оттуда. Бородатая кариатида подъезда стремительно в стену вдавила копыта. И, кажется, оборвется, просыплется. То, что видит она, переменчиво, неизъяснимо, невнятно. Плывут облака, и видит она под ногами течение многоножки панели, где мертвенно шелестение пробегающих ног и где зелены лица. Не видно по ним, что события где-то гремят. Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события в городке Актюке, в Кутаистском театре, в Тифлисе открыла колоточной фабрикацию бомб, библиотека в Одессе закрылась, в университетах России шел митинг, закочевряжились пермяки, стал выкидывать красные флаги уж Ревельский чугунолитейный завод. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто. Началась забастовка в Московско-Казанской дороге. Поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы и прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской. И вагоны стояли, и не сказал бы никто. В Петербурге гремели события. Наборщики всех типографий, избрав делегатов, сошлись. Бастовали заводы, судостроительный, Александровский.

не нарушалось. Мертвенно текли котелки. Серая кариатида нагнулась и смотрит на ту же толпу. Нет предела презрению и нет предела отчаянию. Распрямились бы мускулистые руки, резцом иссеченное темя рванулось бы, в реве грохотном разорвался бы рот, паром обдало б улицу, сам балконный карниз бы распался на крепкие камни, и каменным градом на улицу оборвалось бы старое изваяние, описавшее.

В этот серый денек распахнулась тяжелая дверь. Серый бритый лакей золотым галуном подавал знаки кучеру. Кони кинулись на подъезд, а лакей поглупел, вытянулся в струну. Аполлон Аполлонович Облеухов, сутуловатый, сегменный, небритый, с опухшим лицом и с отвисшей губой, прикоснулся к цилиндру вороного крыла перчатками. Вороного крыла. 1812 год освободил из лесов. 25-й над ним бушевал возмутительными декабрьскими днями. Пробушевали январские дни. 905-й. О, каменный бородач! То, что видел он, не расскажет. Осаживал кучер, и генерал в треуголке выпрыгивал из кареты при криках «Ура!». И имя его утаил бородач. Бородач его знает и помнит, но рассказать не расскажет. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Бегут за днями дни, и каждый день уносит частицу бытия, а мы с тобой вдвоем располагаем жить, а там глядь и умрем. Но швейцар с булавой, засыпающий над Биржевкою, знавал хорошо Вячеслава Константиновича. В учреждении еще помнят. О блаженной памяти императора Николая не помнят. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно желанной мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Приподымается лысая голова, блеклый рот улыбается вспышком, глаза опламененные, каменные, синие, в зеленых провалах. Вся жизнь только морок. Я, судари мои, школы плеве, я, судари мои. В учреждении перепархивал шепот. Вдруг дверь отворилась. Аполлон Аполлонович выходит в отставку. Расплакался столоначальник Легонин. Из вице-директорской комнаты вразумительный голос и треск телефона. Вице-директор с дрожащей челюстью. Аполлон Аполлонович не был главой учреждения.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог их прости, от 50 наста, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось. Разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь. И ты ни разу не соблазнился, ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» – сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру». «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
2: «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» – закричали гости. «Не могу постигнуть», – продолжал Томский, «каким образом бабушка моя не понтирует».
1: «Да что ж тут удивительного», – сказал Нарумов, «что 80-летняя старуха не понтирует».
2: «Так вы ничего про нее не знаете?»
1: «Нет, право, ничего. О, так послушайте».
2: «Надо бы знать, что бабушка моя 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть московскую Венеру. Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рось, и что есть разница между принцем и каретником. «Куда?» – дедушка бунтовал. «Нет, да и только». Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном. А Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить эту сумму, — сказал он, — но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться».
3: «Но, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет.
2: Деньги тут не нужны, — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать».
3: Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал.
2: Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал.
3: В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль на карточную игру к королеве. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдании сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала 3 карты, поставила их одну за другую. Все 3 выиграли ей Соника. И бабушка отыгралась совершенно.
1: «Случай», — сказал один из гостей, —
2: «сказка». Заметил Герман.
3: «Может, статься порошковой картой?» Подхватил третий.
2: «Не думаю», отвечал важно Томский.
1: «Как?» сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает 3 карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики?»
3: «Да черта с два!» отвечал Томский. «У ней было 4 сыновей, в том числе и мой отец. Все 4 отчаянные игроки, и ни одному не открыла она свои тайны, хоть это было бы не худо для них и даже для меня.
2: Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл Томцу Зоричу около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалости молодых людей, как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему 3 карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю. Они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника. Загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать. Уже без 17:45.
1: В самом деле уже рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. 3 девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.
3: «Здравствуйте, бабушка!» — сказал вошедший молодой офицер.
2: «Здравствуйте, мадемуазель Лис».
3: «Бабушка, я к вам с просьбой».
1: «Что такое, Поль?»
3: «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал».
1: «Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у...
3: Как же, очень было весело, танцевали до 5 часов».
2: «Как хороша была Елецкая!»
1: «И, мой милый, что же в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна, Кстати, я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна. Как постарела, отвечал рассеянно Томский. Она лет 7 как умерла. Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием. «Умерла?» — сказала она. «А я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины. И когда мы представились, то государыня и графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот». «Ну, Поль, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?» И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею. «Кого это вы хотите представить?» – тихо спросила Лизавета Ивановна. «Нарумова. Вы его знаете?» «Нет. Он военный или статский?»
3: «Военный?
1: Инженер?»
3: «Нет. Кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?»
1: Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.
3: «Поль!» – закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних. Как это, бабушка? То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников. Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?»
1: «А разве есть русские романы?» «Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли».
3: «Простите, бабушка, я спешу». «Простите, Елизавета Ивановна, почему же вы думали, что Нарумов инженер?»
1: И Томский вышел из уборной. Елизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самой конвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.
3: «Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать. И поедем прогуляться».
1: Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.
3: «Что ты, мать моя, глуха, что ли?» – закричала графиня. «Вели скорее закладывать карету».
1: «Сейчас», – отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
3: «Хорошо, благодарить», сказала графиня. «Лизонька, Лизонька, да куда же ты бежишь?»
1: «Одеваться».
3: «Успеешь, матушка, сиди здесь, раскрой-ка первый том, читай вслух».
1: Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.
3: «Громче», сказала графиня. «Что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку ближе. Ну!»
1: Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.
3: «Брось эту книгу, — сказала она. — Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что ж карета?»
1: «Карета готова», — сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.
3: «Что ж ты не одета?» — сказала графиня. «Всегда надо было тебя ждать. Эта матушка несносна.
1: Лиза побежала в свою комнату. Не прошло 2 минут, графиня начала звонить изо всей мочи. 3 девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую. «Что это вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду». Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке. «Наконец, мать моя!» — сказала графиня. «Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода? Кажется, ветер».
3: «Никак нет-с, ваше сиятельство. Очень тихо-с», — отвечал камердинер.
1: «Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку». «Так и есть ветер, и прихолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться».
3: «И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. «Горек чужой хлеб», — говорит Данте, «и тяжелы ступени чужого крыльца». А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливые и необходимые украшения бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посидев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все. То есть... как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали. И никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как недоставала визави. И дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную и поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива. Живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была 100 раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставив тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились. Однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять, молодой офицер стоял на том же месте.
1: Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было. И она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемое чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но, узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о 3 картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти 3 верные карты? Почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на это все требуется время. А ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через 2 дня. Да и самый анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои 3 верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. «Графини?» — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежие личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла опомниться от испугу. Молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад и рассердила графиню. «Что с тобою сделалось, мать моя? Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь? Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила». Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? Отослать ли ему письмо? Отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться. У ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась.
2: Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец, ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльца, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою. 3 дня после того Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. «Вы, душенька, ошиблись, — сказала она, — эта записка не ко мне». «Нет, точно к вам, — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. — Извольте прочитать». Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. «Не может быть, — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу им употребленному. — Это писано верно не ко мне, — и разорвала письмо в мелкие кусочки. — Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? — сказала мамзель. — Я бы возвратила его тому, кто его послал». «Пожалуйста, душенька, — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, — вперед ко мне записок не носите, а тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно». Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими. Стала на них отвечать, и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся 2 часа. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите 12:30. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут «нет», и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите 2 маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит. Слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату». Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. 10:00 он уже стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл. Мокрый снег падал хлопьями. Фонари светились тускло. Улицы были пусты.
1: Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею в холодном плаще, с головой убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери, окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было 11:40. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:30 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампой в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебрен. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розой в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа. Коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно, все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12, и все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами. Сняли напудренный парик с ее седой, плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасной и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в вольтеровое кресло и отослала горничных. Свечи вынесли. Комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа.
4: «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка».
3: «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чеплицкого, которому помогли вы отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти 3 верные карты?» Графиня молчала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши 3 карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот, я знаю цену деньгам. Ваши 3 карты для меня не пропадут. Ну!» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман встал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче, знаю цену деньгам, ваши 3 карты для меня не пропадут. Ну!» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман встал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее,

0: Подумайте, вы стары, жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню. Старуха не отвечала ни слова. Герман встал. «Старая ведьма!» — сказал он, стиснув зубы. «Так я ж заставлю тебя отвечать!» С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графине во второй раз оказалось сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться», — сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты, да или нет?»
1: Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело. В самый тот вечер на бале Томской, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» – спросила она, смеясь. «От приятеля, известной вам особой», – отвечал Томский. «Человека очень замечательного». «Кто же этот замечательный человек?» «Его зовут Германом». Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели. «Этот Герман, — продолжал Томский, — лицо истинно романтическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства. Как вы побледнели!
2: У меня голова болит. Что же говорил вам Герман? Или как бишь его?»
0: «Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля».
2: «Да где же он меня видел?»
0: «В церкви. Может быть, на гулянии. Бог его знает. Может быть, в вашей комнате во время вашего сна. От него станет».
1: Подошедшие к ним 3 дамы с вопросами прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна Полина. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне.

0: Она непременно хотела возобновить прерванный разговор. Но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала. «Где же вы были?» — спросила она испуганным шепотом.
1: «В спальне у старой графини», — отвечал Герман. «Я сейчас от нее». «Графиня умерла».
0: «Боже мой, что вы говорите?»
1: «И кажется, — продолжал Герман, — я причиной ее смерти».
0: Елизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе. «У этого человека, по крайней мере, три злодейства на душе».
1: Герман сел на окошко подле нее и все рассказал.
0: Елизавета Ивановна выслушала его с ужасом. И так эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование, все это было не любовь. Деньги, вот чего алкала его душа. Не она могла утолить его желание и осчастливить его. Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии.
1: Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало. Невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.
0: «Вы чудовище», — сказала наконец Лизавета Ивановна. «Я не хотел ее смерти», — отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали. Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.
1: «Как вам выйти из дому?» — сказала наконец Лизавета Ивановна.
0: «Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо бы найти мимо спальни. А я боюсь».
1: «Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду».
0: Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробные наставления.
1: Герман пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.
0: Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие.
1: Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанная а-ля королевская птица, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле. А сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться. Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. 3 дня после роковой ночи в 9 часов утра Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал. Слезы были бы «en affectation». Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирные успения праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. 2 молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер – ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «О!» Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутренние волнения. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню.
2: «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом, «но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл.
0: Прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Елизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение. Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час, он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора. Семерка представлялась готическими воротами, туз — огромным пауком. Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург.
1: Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряною сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие, глаза блистали, оживленные всегдашней улыбкою. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талья длилась долго. На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянную рукою. Наконец, талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, надписав мелом куш над своей картой. «Сколько-с?» спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извинитесь, я не разгляжу». 47 тысяч», — отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел», — подумал Нарумов. «Позвольте заметить вам», — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкою, «что игра ваша сильна. Никто более 275 сэмпелем здесь еще не ставил». «Что ж», — возразил Герман, — «бьете вы мою карту или нет?» Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить», — сказал он, — «что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграла», — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа. «Сделайте одолжение». Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов. Все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт с нетерпением, ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. «Туз выиграл!» — сказал Герман и открыл свою карту.
0: «Дама ваша убита», — сказал ласково Чекалинский.
1: Герман вздрогнул.
0: В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» — закричал он в ужасе.
1: Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал», — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томской произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Трудно себе представить тот переворот, который произойдет во всей вещественной жизни людей, если люди не то что станут жить по любви, но только перестанут жить злобной, животной жизнью. Лев Николаевич Толстой,

0: Наташа отказала своему жениху без ведома родителей. Причиной этого отказа был Анатоль Курагин, с которым сводила ее жена Пьера, и с которым она хотела бежать в отсутствие своего отца, с тем, чтобы тайно обвенчаться. Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. Невесте князя Андрея, так сильно любимой, этой прежде милой Наташи Ростовой, променять Болконского на дурака Анатоля, уже женатого? Пьер знал тайну его женитьбы. И так влюбиться в него, чтобы согласиться бежать с ним? Этого Пьер не мог понять и не мог себе представить. Узнав от Пьера подробности женитьбы Анатоля, излив свой гнев на него ругательными словами, Марья Дмитриевна сообщила ему то, для чего она вызвала его. Она просила его приказать от ее имени его шурину уехать из Москвы и не сметь показываться ей на глаза. Пьер не остался обедать, а тотчас же вышел из комнаты и уехал. Он поехал отыскивать по городу Анатоля Курагина, при мысли о котором теперь вся кровь у него приливала к сердцу, и он испытывал затруднение переводить дыхание. В клубе все шло своим обыкновенным порядком. Гости, съехавшиеся обедать, сидели группами и здоровались с Пьером и говорили о городских новостях. Он прошелся по зале, дождался, пока все съехались, и, не дождавшись Анатолия, поехал домой, где камердинер доложил ему, что князь Анатоль Васильевич у графини.
1: А Пьер, ты не знаешь, в каком положении наш Анатоль.
2: Где вы, там разврат, зло. Анатоль, Анатоль, пойдемте, мне нужно поговорить с вами.
1: Si vous vous permettez dans mon salon, если вы себе позволите, в моей гостиной.
2: Вы более чем когда-либо ненавистны мне.
0: Анатоль оглянулся на сестру и покорно встал, готовый следовать за Пьером.
2: Вы, будучи женаты, обещали графине Ростовой жениться на ней и хотели увести ее.
3: Мой милый, я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делая мы в таком тоне.
1: Чего? Если вы позволите себе в моей гостиной.
2: Когда я говорю, что мне надо говорить с вами? Когда я говорю?
4: Что это? Что это глупо? Глупо!
2: Вы негодяй мерзавец, и я не знаю, что меня воздержит от удовольствия размочить вам голову. Обещали вы ей жениться?
4: Я не думал. Впрочем, я никогда не обещался, потому что...
2: Есть у вас письма ее? Есть у вас письма!
0: Анатоль взглянул на него и, тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник.
4: Вот.
2: Не serai pas violent, ne crains rien. Я ничего не сделаю, не бойтесь. Письма раз. Второе. Вы завтра должны уехать из Москвы.
4: Ну как же я могу?
2: Третье. Вы никогда, ни слова, не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого я знаю, я не могу запретить вам. Но если в вас есть искра совести, вы не можете не понять, наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из-за того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами, подобными моей супруге и вашей сестре. Они вооружены против вас тем же опытом разврата. Но обещать девушке жениться, обмануть, украсть, как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка?
4: Этого я не знаю. Этого я не знаю и знать не хочу. Но вы... Вы сказали мне такие слова, подло и тому подобное, которые я, командор Данов, как честный человек, никому не позволю. Хотя это и было с глазу на глаз, но я не могу...
2: Что же, вам нужно удовлетворение?
4: По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Если вы хотите, чтобы я исполнил ваше желание, а?
2: Беру назад. И прошу вас извинить меня. И денег, ежели вам нужно, на дорогу дам.
0: Анатоль улыбнулся. Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера.
2: О, подлая, бессердечная порода.

0: Через несколько дней после отъезда Анатоля Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему. Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи к княжне Марье, в которой она отказывала жениху, и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи. Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо, желая выразить свое сочувствие к его горю, но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.
1: «Пьер, он сказал, что ожидал этого. Я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но все-таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть».
2: «Но неужели все кончено?»
1: «Не знаю, не знаю, он идет».
0: Он ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что-то о какой-то петербургской интриге.
2: «Ах, ну ты как, все толстеешь, а вы...» «Да я здоров. Прости меня, ежели я тебя утруждаю. Я получил отказ от графини Ростовой. И до меня дошли слухи об искании ее руки твоим Шуриным или тому подобное. Правда ли это?»
3: «И правда, и неправда.
2: Вот ее письма и портрет. Отдай это графине, ежели ты увидишь ее.
3: Она очень больна».
2: «А князь Курагин?»
3: «Он давно уехал. Она была при смерти».
2: «Очень сожалею об ее болезни. Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову?»
3: «Он не мог жениться, потому что он был женат».
2: «А где же он теперь находится, ваш Шурин? Могу ли я узнать?»
3: «Он уехал в Петербург. Впрочем, я не знаю».
2: «Ну да это все равно. Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна, и что я желаю ей всего лучшего».
3: «Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге? Ну, помните?»
2: «Помню. Я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорю, что я могу простить. Я не могу».
3: «Разве можно это сравнивать?»
2: «Да. Опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное? Да, это очень благородно. Но я не способен идти sur les pas de monsieur, по следам этого господина. Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про все это. Ну, прощай. Так ты передашь?»
3: «Прощайте. Мне не стоит. Не стоит унижаться до столкновения с ним. Не стоит. Но я не могу не вызвать его. Не могу. Как не может голодный человек не броситься на пищу. Ах, боже мой. Боже мой. И как подумаешь, что и кто, какое ничтожество может быть причиной несчастья людей?»
1: «Андре, я понимаю, что ты разумеешь того человека, который погубил твое счастье. Андре, я об одном прошу, я умоляю тебя. Не думай, что горе сделали люди. Люди — орудие Всевышнего. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это. Забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. И ты поймешь счастье прощать».
3: Ежели ты уговариваешь меня простить, значит, надо наказать.
4: Наказать.

0: этот же вечер Пьер поехал к Ростовам, чтобы исполнить свое поручение. Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом, совсем не пристыженная, какую ее ожидал Пьер, стояла посередине гостиной. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку, но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтобы петь, но совсем с другим выражением.
1: «Петр Кириллович, князь Болконский был вам друг. Он и есть вам друг. Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам. Он теперь здесь. Скажите ему, чтобы он простил меня».
2: «Да, я скажу ему, но...»
1: «Нет, я знаю, что все кончено. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить меня за все».
2: «Я все скажу ему, но об одном я прошу вас. Считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь, не теперь, а когда у вас будет ясно в душе, вспомните обо мне. Я счастлив буду, ежели в состоянии буду».
1: «Не говорите со мной так. Я не стою этого».
2: «Перестаньте. Перестаньте. Вся жизнь впереди для вас».
1: «Для меня нет. Для меня все пропало».
2: «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший, лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей».
0: Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты. Вслед за Наташей он почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло. Не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани.
2: «Куда? Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости? Все люди так жалки и бедны в сравнении с тем благодарным взглядом, которым она взглянула на меня».
0: Было морозно и ясно. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле белым светом и длинным поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ее место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни размягченной и ободренной душе.
2: «Комета. Комета.
0: 1812 году силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступление.
1: Различие сословий, без вражды, осознания.

0: отдаю себя твоей воле, ничего не хочу, не желаю. Научи меня, что мне делать. Возьми меня, возьми меня.
1: Боже мой, помоги моей дочери.
2: Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, пощади и помилуй нас, где враг смущает землю Твою, и хотяй положите вселенную пусту, восстановы. Еже погубите достояние Твое, возлюбленную Твою Россию. Владыко Господи, укрепи силою Твоей благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего Александра Павловича. Порази враги наши и сокруши их под ноги верных Твоих вскоре. И бойся помощи, победу уповающих.

перед этим молилась за них. Ужас перед наказанием людей за их грехи. Это значит...

висевшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что-то новое. Вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему. Этот страшный вопрос «зачем? К чему?» теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением ее. Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести. А она вчера улыбнулась мне и просила приехать. И я люблю ее, и никто никогда не узнает.

0: хочу попробовать опять петь. Все-таки это занятие?
1: И прекрасно.
0: Как я рада, что вы приехали. Я нынче так счастлива. Вы знаете, Николя получил Георгиевский крест. Я так горда за него. Граф, что это дурно, что я пою?
1: Нет, отчего же? Напротив. Но отчего вы меня спрашиваете?
0: Я сама не знаю. Но я ничего не хотела бы сделать, чтобы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны, как много вы для меня сделали. Он, Болконский, он в России. И опять служит командиром егерского полка. Как вы думаете, простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете?
1: Я думаю, ему нечего прощать. Ежели бы я был на его месте...
0: Да вы другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас. Я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мною, потому что...

0: В это же время из гостиной выбежал Петя. Он готовился в университет, но в последнее время с товарищем своим Оболенским тайно решил, что пойдет в гусары. Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле.
1: Петр Кириллович! А? Петр Кириллович! Петр Кириллович!
2: А, ну?
1: Ну, что мое дело? Петр Кириллович, ради бога, узнали? Ну, примут меня в гусары. Одна надежда на вас.
2: Ах, да, твое дело. Ага. Гусары-то... Скажу. Нынче скажу все.
1: Спасибо, Петр Кириллович!
3: Ну что, молча?
4: Ну что, достали манифест?
2: Достал. Завтра, государь, будет необычайное дворянское собрание и, говорят, по 10 000 набор. Да, поздравляю вас.
3: Да, слава богу.
4: Ну, из армии что?
2: Наши опять отступили. Под Смоленском уже говорят.
3: Боже мой.
4: Где же манифест?
2: Воззвание? Ей-богу, я не знаю, куда я его дел.
3: Ну уж вечно растеряет все.
2: Ей-богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно. И кучер уехал.
5: Бумага здесь, за повстанской шляпы.
4: Ну, Сонь, ты мастерица. Читай.
5: Первопрестольный, столица нашей Москве. Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любимое наше отечество.
6: Новости.
5: Мы не умеем.
6: Новости.
4: Моншер, какие новости?
6: Сейчас. Графу Ростопчину привели какого-то немца. И объявили, что это шампиньон. Граф велел его отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а простой старый гриб немец.
4: Хватают. Я графине и то говорю, что поменьше говорила по-французски. Теперь не время.
6: А, слышали? Князь Голицын русского учителя взял. По-русски учится. Становится-то опасным говорить по-французски на улицах.
4: Ну что ж, граф Петр Кириллович, как ополченец собирать будут, и вам придется на коня.
2: Да-да, на войну. Нет, какой я воин. А, впрочем, все так странно. Да я и сам не понимаю, я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.
4: Ну, Соня, читай.
5: Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любимое наше отечество. Мы не умедлим сами стать посреди народа своего, всей столицы и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями. Как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит не зринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России.
4: Вот это так! Только да. Скажи, государь, мы всем пожертвуем, ничего не пожалеем.
5: Папа, что за прелесть этот папа? Папа, можно я вас поцелую?
0: Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила со своего места и подбежала к отцу.
6: Вот так патриотка.
5: Совсем не патриотка, а просто... Вам все смешно, а это совсем не шутка.
4: Какие шутки? Только скажи он слово, мы все пойдем.
6: Да.
4: Мы не немцы какие-нибудь.
2: А заметили вы, что сказано «для совещания»?
4: Ну уж там для чего бы то ни было.
0: В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу.
1: Ну теперь, папенька, я решительно скажу, и маменька тоже, как хотите, я решительно скажу, что вы пустите меня на военную службу, потому что я не могу. Вот и все.
3: Вот и договорился.
4: Ну-ну. Вот воин еще. Глупости-то оставь, учиться надо.
1: Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, да все равно я ничему не могу научиться теперь, когда отечество в опасности.
4: Полно глупости.
1: Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.
3: Петя!
4: Я тебе говорю, замолчи.
1: А я вам говорю, вот и Петр Кириллович скажет.
4: Я тебе говорю, вздор еще, молоко на губах не обсохло, в военную службу хочет. Ну, пойдемте покурить.
2: Нет, я, кажется, домой пойду. Дела?
4: Ну так, до свидания.
6: Я, пожалуй, останусь. Пойдем.
1: Но Федя Оболенский, отечество в опасности! Ну, Федя Оболенский!
3: Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?
0: От того, что я тебя люблю, хотел он сказать, но он не сказал этого. До слез покраснел и опустил глаза.
2: От того, что мне лучше реже бывать у вас. От того, нет, просто у меня дела.
3: Отчего нет, скажите?
0: Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог. Улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел. Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых. Пятнадцатого числа утром у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей. Залы были полны. В первой зале были дворяне в мундирах, во второй — купцы с медалями в бородах и синих кафтанах. По зале дворянского собрания шел гул и движение. У одного большого стола под портретом государя сидели на стульях с высокими спинками важнейшие вельможи, но большинство дворян ходило по зале. Все дворяне были в мундирах, кто в екатерининских, кто в павловских, кто в новых александровских, кто в общем дворянском. И этот общий характер мундира придавал что-то странное и фантастическое этим старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам. Пьер был в волнении. Необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества, сословий «Этат Женероу», вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей о «Контрат Социаль» и французской революции. Замеченные в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для совещания со своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что-то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил выражения тех мыслей, замеченные в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для совещания со своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что-то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору.

0: преданность государю императору другими средствами. Разве мы забыли ополчение в 1907 году? Только что нажились кутейники, да воры грабители. И что же? Разве наши ополченцы составили пользу для государства? Никакой. Только разорили наше хозяйство. Лучше еще набор, а то вернется к вам ни солдат, ни мужик. И только один разврат. Двояи не жалеют своего живота. Мы сами поголовно пойдем, возьмем еще эхот, и всем нам только клич-клик и гасуай. Мы все умрем за него.
1: Я полагаю, милостивый государь, что мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту, набор или ополчение. Мы призваны для того, чтобы отвечать на то воззвание, которым нас удостоил государь-император. А судить о том, что удобнее, набор или ополчение, мы представим судить высшей власти.
2: Извините меня, ваше превосходительство, хотя я не согласен с господином Кишинепалем, которого я не имею чести знать. Но я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммуницировать нам, сколько у нас войск, в каком положении находятся наши войска и армии. И тогда...
3: Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя. А во-вторых, ежели бы было такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля.
4: Да и не время рассуждать, а нужно действовать. Война в России. Враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтобы увести жен, детей. Мы русские и не пожалеем своей крови для защиты веры, престола и отечества. А бредни надо оставить. Мы покажем, как Россия восстает за Россию.
5: Покажем.
6: Это правильно.
5: Монтрейн Рабль Пропинан, мой многоуважаемый оппонент.
3: Ад должен отражать адом. Я видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома. Но мы не будем этим ребенком.
1: Да, да, да, при раскатах грома.
4: При раскатах грома.
5: Я сказал только, что нам удобнее было бы.
1: Москва будет искупительницей.
3: Он враг человечества.
5: Позвольте мне говорить.
3: Враг человечества.
5: Господа, вы меня давите.
1: Государь-император будет сейчас. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество. Оттуда польются миллионы, а наше дело выставить ополченцев и не щадить себя. Это меньшее, что мы можем сделать.
3: Подобно смолянам, по 10 человек с 1000 и полное обмундирование.
1: И я того же мнения.
4: Я согласен.
1: Согласны.
3: Государь.
7: Господа, государство в опасности. И надежды я возлагаю на московское дворянство.
8: Государь, только что состоялось постановление дворянства. Жертвуем по 10 человек с 1000 и обмундирование.
7: Господа, никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица Отечества. Господа, будем действовать. Время всего дороже.
9: Всего дороже. Царское слово.
10: Граф Мамонов жертвует волк.
11: И жизнь, и имущество. Возьми, ваше величество.
12: Я отдаю 1000 человек. И их содержание.
13: Папа!
9: О, Господи! Откуда ты?
13: Я был в Кремле. Хотел сказать государю, что молодость не может быть препятствием для преданности. Но толпа по

0: неожиданно получил такой удар по ребрам, что в глазах все помутилось.
1: Так до смерти раздавить можно. Как скатерть белый стал.
0: Я решительно и твердо объявляю, что ежели меня не пустят, я убегу.

0: прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. После Смоленска Наполеон искал сражение за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева Займище. Но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, в 120 верстах от Москвы, русские не могли принять сражение. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву. Это Москву не давало покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву Займищу Наполеон верхом ехал на своем столовом, энглизированном и находчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.
1: Ну что?
2: Платовский казак говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Очень умный и болтун.
0: Наполеон улыбнулся, велел дать этому казаку лошадь и привести его к себе. Он сам желал поговорить с ним.
2: Привести казака сюда.
0: И через час крепостной человек Денисова, уступленный им в Ростову, Лаврушка, в денщицкой куртке, с плутовским и пьяным веселым лицом, подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой.
2: Вы казак?
3: Казак, ваше благородие.
2: Как думают русские, победят они Бонапарта или нет?
4: Вы как думаете, вы, молодой казак, победят русские Бонапарта? Нет.
3: Оно, значит, как быть сражением и скорости, то ваше возьмет. Это так точно. Ну, а коли пройдет 3 дня, а после того самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет.
4: Сила батай.
2: Ежели сражение произойдет прежде 3 дней, то французы выиграют его. Но ежели после 3 дней, то Бог знает, что случится.
4: Dieu seul sait qui en arriverait. Повторите.
3: В оттяжку, говорю, сражение пойдет, ваше благородие. Знаем, у вас есть Бонапарт. Он всех в мире побил. Ну да, об нас другая статья.
0: Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся.
2: Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника. Да.
0: Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет на этого «enfant du don» известие о том, что тот человек, с которым говорит этот «enfant du don», есть сам император.
4: Казак, этот человек, самый император, который писал пирамидах бессмертно.
0: Лаврушка, чтобы угодить новым господам, тотчас же притворился изумленным, ошеломленным и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили в сечь.
2: Дать ему свободу, как птице, которая возвращает ее родным полям.
4: Бери деньги.
3: Покорнейше благодарю. Ваше сиятельство!
4: Император дает свободу вам, казак. Вы, как птица, родные поля.
0: Наполеон поехал дальше, мечтая о той Москву, которая так занимала его воображение.

0: старый князь Болконский подошел к бюро, заглянув в него, потрогал рукою свои бумаги, запер и сел к столу писать письмо губернатору. Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые иссохшие ноги.
1: «Ну, наконец, все переделал, теперь отдохну. Ух, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня. Нет, нет спокоя, проклятые. Да-да, еще что-то важное было. Очень что-то важное я приберег себе. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что-то такое, что в гостиной было. Княжна Мария что-то врала. Десаль, этот дурак, говорил о кармане что-то, не вспомню. Тишка!
2: Да, ваше сиятельство.
1: О чем за обедом говорили?
2: О князе Михаиле.
1: Молчи! Да, знаю, княжна Мария читала. Десаль что-то про Витебск говорил. Французы разбиты. При какой-то реке. Дальше Немана никогда не проникнет неприятель. Прирос теперь снегов потонут в болотах Польши. Что? Французы в Витебске? Через 4 перехода. Они могут быть в Смоленске? Может быть, они уже там? Тишка, тишка!
2: Что, ваше сиятельство?
3: Папа!
1: Что? Ваше сиятельство?
2: Что?
1: Ваше... Смоленск. Или уже пропали мы? От князя Андрея.
2: Читай!
3: Смоленск сдают. Уезжайте сейчас же в Москву.
1: Или уж пропали мы. Собрать из деревень ополчение, вооружить их. Главнокомандующему напишу, что остаюсь в Лысых горах до последней крайности и защищаюсь. Княжну Марию с маленьким князем и Десалем отправить в Москву.
3: Я не поеду, мон пэр.
1: Что? Измучила меня, поссорила с сыном, отравила жизнь, вон! Не хочу знать о существовании. Не смей попадаться мне на глаза!
3: Не поеду, батюшка, не оставлю вас одного.
1: Тишка!
2: Да, ваше сиятельство.
1: Мундир мне с орденами. Я еду к главнокомандующему.
2: Да, ваше сиятельство.
1: Его рассмотрение, принять... Или не принять меры для защиты Лысых гор, в которых будет взят в плен один из старейших русских генералов.
3: О, Боже! О, Боже! Дуняша! Дуняша!

mais mon père Smolensky.

0: Алпатыч, приехав в Богучарово несколько времени перед кончиной старого князя, заметил, что между народом происходило волнение. Он знал, что в тот самый день, когда он приказал старости собрать подводы для вывоза обоза княжны из Богучарова, поутру была на деревне сходка, на которой положено было не вывозиться и ждать. Лет 30 Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой. Этого-то Дрона Алпатыч, приехавший из разоренных Лысых гор, призвал к себе в день похорон князя и приказал ему приготовить 12 лошадей под экипажи княжны и 18 подвод под обоз, который должен был быть поднят из Богучарова. Лошадей, по мнению Дрона, нельзя было собрать не только под обоз, но и под экипажи.
1: «Ты, Дронушка, слушай, ты мне пустого не говори! Его сиятельство князь Андрей Николаевич сами мне приказали, чтобы весь народ отправить и с неприятелем не оставаться. И царский на то приказ есть. А кто остается, тот царю изменник, слышишь?»
2: «Слушаю».
1: «Эй, Дрон, худо будет?»
2: «Власть ваша, Яков Алпатыч, уволь, возьми от меня ключи, уволь Христа ради».
1: «Ой, оставь, под тобой насквозь, на три аршины вижу. Что вы это вздумали?»
2: «А что мне с народом?

0: 17 августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янкова в 15 верстах от Богучарова поехали кататься верхами, попробовать новую купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена. Дорогой в Богучарово, в княжеское имение с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказом, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина. Ростов и не знал, и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры. Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонки лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова.
1: Ты вперед взял, а?
2: Да, все вперед, и на лугу вперед, и тут.
1: А я на французской, ваше тесто, и гнал бы, только с нами не хотел.
3: Одинакие какие, а?
4: Развеселая
5: беседа! А вы из каких будете?
3: Французы! Вот и Наполеон сам!
1: Стало быть!
5: Стало быть, русские будете!
4: А много вашей силы тут?
2: Много, много. Да вы что ж собрались тут? Праздник, что ли?
4: Старички собрались по мирскому делу.
6: Княжна приказала спросить,
2: в розовом,
6: какого вы полка?
2: Чур не отбивать.
6: И как наша ваша будет фамилия?
7: Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.
4: Беседушка!
8: Смелюсь беспокоить, ваше благородие. Моя госпожа, дочь скончавшегося генерал-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц,
4: Алпа,
8: просит вас пожаловать.
4: А Яков Алпатыч, важно, прости, ради Христа, важно.
2: Молодцы.
8: Или, может, это утешает ваше сиятельство?
2: Нет, тут утешения мало. В чем дело?
8: Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпрячь лошадей. Так что с утра все уложено, и ее сиятельство не может выехать.
2: Не может быть.
8: Имею честь докладывать вам сущую правду.
6: Батюшка, Бог тебя послал.
2: Княжна.
6: Это случилось на другой день после похорон отца. Но не примите мои слова за желание разжалобить вас.
2: Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность. Извольте ехать, и я отвечаю вам своей честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятность.
6: Я очень благодарна вам, но надеюсь, что все это было только недоразумением, и что никто не виноват в этом. Извините меня.
2: Защитную, убитая горем девушка. Какая странная судьба натолкнула меня сюда. Какая кротость, благородство в ее чертах.
7: Ну что, мила? Нет, брат, в розовом моя прелесть.
2: Я им покажу. Я им задам, разбойникам.
8: Какое решение изволили принять?
2: Решение? Какое решение? Старый хрыч, ты чего смотрел, а?
8: Я...
2: Мужики бунтуют, а ты не умеешь справиться? Ты сам изменник. Знаю я вас, шкуру спущу со всех.
8: А мужики в закоснелости неблагоразумно противоборствовать им, не имея военной команды.
2: Я им дам воинскую команду. Я их попротивоборствую. Эй!
9: Что староста у вас?
10: Староста.
11: А на что?
9: Шапки долой, изменники! Где староста?
12: Староста зовите,
13: старосту крите! Дрон Захарович!
14: Что? Что зовет?
11: Нам бунтовать нельзя. Мы порядки блюдем.
15: Как старички порешили, много вас начальства!
9: Разговаривать? Бунт! Изменники! Вяжи его!
7: Вяжи его! Прикажете наших из-под горы клинить?
9: Староста где?
7: Ну?
14: Здесь я!
9: Ты староста!
14: Я староста!
9: Связать, Лаврушка!
14: Да куда, куда? Руки убирай!
9: Слушайте меня!
14: Так...
9: Чтобы голоса вашего я не слыхал.
15: Что ж, мы никакой обиды не сделали.
7: Да мы только так, значит, по глупости.
14: Вот, я ж вам говорил, нехорошо, ребята.
15: Эх, Кар, посмотрю я на тебя. Разве можно так с господами говорить? Дурак, право, дурак.
6: Благодарю вас за спасение, граф.
2: Как вам не совестно, княжна? Каждый становой сделал бы то же. Я счастлив только, что имел случай познакомиться с вами. Прощайте, княжна. Желаю вам счастья. Ежели вы не хотите заставить краснеть меня, пожалуйста, не благодарите.
6: Ехать в Богучар и в эту самую минуту надо было его сестре отказать князю Андрею.
16: Эй,
15: ребята!
16: Да ты не цепляй, не цепляй! Грустно, ребята! Книги здоровые, ой!

Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25-го числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Князькова на краю расположения своего полка. Как не тесна и никому не нужна, и не тяжка, теперь казалось князю Андрею,

0: который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении.
1: Да-да. Вот они, те волновавшие и восхищавшие, мучившие меня ложные образы. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество. Как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными. И все это так просто, бледно и грубо при свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня. Любовь. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненной таинственных сил. Как же я любил ее. Я делал поэтические планы о счастье с ней. О, милый мальчик, как же я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. А все это гораздо проще. Все это ужасно просто. Гадко. Отечество? Погибель Москвы? А завтра меня убьют. И не француз даже, свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и возьмут меня за ноги и за голову, и швырнут в яму, и сложатся новые условия жизни, которые будут так же привычны для других, и я не буду знать про них, и меня не будет.
0: Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров. Все вокруг преобразилось для него и показалось чем-то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине.
2: Черт возьми.
3: Кто там?
2: О, вот как... Какими судьбами? Вот не ждал.
3: Я приехал... Так. Знаете, мне интересно. Я хотел видеть сражение.
2: Да-да. А братья масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? Ну что, Москва? Что, мои приехали ли наконец в Москву?
3: Приехали. Вы думаете, завтрашнее сражение будет выиграно?
2: Да, да. Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, я не брал бы пленных. Это рыцарство. Французы разорили мой дом. Идут разорить Москву. Они враги мои. Они преступники все, по моим понятиям. Надо их казнить.
3: Да, да, я вот совершенно согласен с вами.
2: Сойдутся завтра. Перебьют десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны. Как Бог оттуда смотрит и слушает их. Ах, душа моя. Последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познаний добра и зла. Ну да ненадолго. Однако, поезжай в горки. Перед сражением нужно выспаться, и мне пора. Прощай. Ступай. Увидимся ли? Нет.
3: Прощайте.
0: Закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. На одном он долго, радостно остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, которой он улыбался тогда, глядя ей в глаза.
2: «Я понимал ее, эту искренность, эту открытость душевную, и любил в ней. А ему, Курагину, ничего этого не нужно было. Он ничего этого не видел. Он видел свеженькую девочку. И до сих пор он жив и весел».

0: Кутузов сидел, понурив седую голову, он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку. И знал, что решают участь сражения не распоряжение главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска. И он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.
1: Ваша светлость! Занятые французами флеши опять отбиты! Князь Багратион ранен.
2: Поезжай, князь, Петру Петровичу и подробно узнай, что и как.
1: Есть! Господин главнокомандующий,
2: а?
1: Принц Виртенбергский просит войск.
2: Доктору приказание принять командование первой армией. А принц, не могу без него обойтись в эти важные минуты. Проси вернуть ко мне.
1: Слушаю, ваша светлость.
3: Ваша светлость! Мюрат взят в плен!
4: Поздравляем вас!
3: Поздравляем вас!
2: Подождите. Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать и радоваться. Поезжай по войскам с этим известием.
1: Есть!
2: Щербинин, что у тебя?
1: Ваша светлость. Французы... Семеновское взяли.
2: Ермолов, подойди.
5: Да, ваша светлость.
2: Съезди, голубчик. Посмотри, нельзя ли что сделать, а?
5: Слушаюсь, ваша светлость. А?
6: Ваша светлость.
2: Да.
6: Все пункты нашей позиции в руках неприятеля. И отбить нечем. Потому что войск нет. Они бегут... И нет возможности остановить их. Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел. Войска в полном расстройстве.
2: Вы видели. Как вы, господин Вольцоген, как вы смеете, как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне? Вы ничего не знаете.
7: Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения несправедливы, а что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.
6: Господин...
7: Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Если вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать генералу Барклаю и передать ему на завтра мое непременное намерение атаковать неприятеля.
2: Отбито везде, за что я благодарю Бога и наше храброе войско. Неприятель побежден. Завтра погоним его из священной земли русской.
6: Убьет diese Eingenommenheit des alten Herrn.
1: Ваша светлость!
2: Раевский! Вот он, мой герой!
8: Войска твердо стоят на своих местах. Французы не смеют атаковать меня.
2: Вы, стал быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить.
8: Напротив, ваша светлость.
2: Айсанов!
9: Здесь, ваша
2: светлость. Садись. Пиши приказ на завтрашний день. Ты...
1: Да, ваша светлость.
2: Вот что, голубчик, поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.
1: Слушаюсь.
0: И по неопределимой таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска. Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов. Но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же, как и в душе каждого русского человека. И узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии, услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались.

0: никогда не видал еще Наполеона. Он с болезненной тоской ожидал конца того дня, которому он считал себя причастным, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которую он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему возможности и для себя страдания и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. Какой нужно было ему еще славы? Одно, чего он желал теперь – отдыха, спокойствия и свободы.
1: Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят. Им еще хочется? Еще хочется? Ну и задайте
0: им. Им еще хочется, сказал Наполеон. Ну дайте им еще. И без его приказания делалось то, чего он хотел. И он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять покорно стал исполнять ту печальную, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена.

Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры, где был перевязочный пункт. Вороны, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали.

0: и Вера, его братьевской мой, с вами не осталось. Одного, верно тебе?
1: Князя Андрея, как полкового командира, через неперевязанных раненых пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания.
2: Видно, на том свет, господа мои,
0: жить. Подойди только, Лизера. Подойди только, Лизера.
1: Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Лук, полынь, пашни, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни.

князя Андрея внесли и положили на стол. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой полный человек, закинутый назад головой.

Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Белая большая полная нога, быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочно.

0: Что стоите? Выносите мертвого.
1: Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьян и деревень Бородина, Город, Чевардина и Семеночка. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей с испуганными лицами с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять. Над всем полем, прежде столь весело красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди, перестаньте, опомнитесь, что вы делаете?» Измученным, без пищи и без отдыха людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга. И на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем? Для кого мне убивать и быть убитым?» «Убивайте кого хотите, делайте что хотите, а я не хочу больше». Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать куда попало.

0: Уже в конце Бородинского сражения Гер с толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав кровь и услыхав крики и стоны, поспешно пошел дальше, замешавшись в толпы солдат.
1: Но чего я желаю всеми силами своей души, это чтобы вернуться. Вернуться к обычным условиям жизни, заснуть спокойно в комнате, на своей постели. Только в обычных условиях я буду в состоянии понять самого себя и все то, что я видел, испытал. Этих обычных условий нигде нет. Но они ужаснутся. Ужаснутся того, что они сделали.
2: Клянусь Бердухом! Я убью Наполеона!
3: Ты здесь каких будешь?
1: Я? Я по-настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет. Я приезжал на сражение, потерял своих.
3: Ишь ты. Слушай, поешь, коли хочешь, кавардачку, а? На-ка. Ишь ты. Нет, тебе куда надо-то? Ты скажи.
1: Не в Можайск.
3: Ты стал барин?
1: Да.
3: А как звать?
4: Петр Кириллович! Петр Кириллович, ваше сиятельство! А мы уже отчаялись.
3: Ну что, нашел.

нельзя спрашивать, переменить ли жизнь. Переменить надо жизнь только тогда, когда нельзя не переменить. И тогда нечего спрашивать. А для того, чтобы прийти в такое положение, надо внутренне, духовно измениться. Лев Николаевич Толстой, из дни.

0: 31 августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. На дворе теснились мужицкие телеги. Некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые. Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа постояла над Соней, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Ей это показалось скучным. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек.
1: Что же у вас? Значит, никого нет в Москве? Вам бы покойнее где на квартире. Вот хоть бы к нам. Господа уезжают.
2: Не знаю, позволят ли. Вон, начальник, просите.
0: Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.
3: Я спрошу. Господин офицер!
4: Кого вам угодно, мадам?
3: Можно раненым у нас остановиться?
4: О, да, черт, можно?
3: Можно, он сказал, можно.
1: Надо все-таки папаше доложить.
3: Чего, ничего, разве не все равно? На один день гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
1: Ну уж вы, барышня, придумаете. Да хотя бы флигеля и то спросить надо.
3: Ну, я спрошу.
0: Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове.
5: Вы спите, мама? Какой сон!
3: Мама, голубчик, виновата, простите. Никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузьминишна послала. Тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться, я знаю, что вы позволите.
5: Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю.
3: Я знала, что вы позволите. Так я и скажу.
6: Можно!
2: Можно? Да, а куда?
1: В холостую, к нянюшке. Пожалуйте, пожалуйте.
2: Спасибо.
1: Пожалуйте.
4: Досиделись мы. Клуб закрытый, полиция выходит.
3: Папа, папа, ничего, что я раненых пригласила в дом?
4: Разумеется, ничего. Не в том дело. А теперь прошу, чтоб пустяками не заниматься, а укладывать и ехать, ехать. Василич! Василич!
7: А ты бы третий ящик.
3: Надо, надо. Соня, постой, да мы все так уложим.
7: Да нельзя, барышня. Уж пробовали.
3: Нет, постой, пожалуйста.
7: Да еще и ковры-то. Дай бог.
3: Да постой ты, пожалуйста. Это не надо.
1: Надо, надо. Доставь, Наташа, ну полно, мы уложим.
7: Эх, барышня.
1: Да полно, Наташа. Я вижу, ты права, вы не один верхний.
3: Не хочу. Петька. Петька.
8: Да, что?
3: Да жми же, Петька. Нажимай на крышку, закрывай.
8: Жму. Ну,
3: да жми же, закрывай, ну. Василич, нажимай.
1: К нам, пожалуйте, к нам. Господа уезжают, весь дом пустой.
9: Благодарствую. Да что и довезти ничего. У нас и свой дом в Москве, это далеко.
1: К нам, милости просим. Что, очень нездорово.
9: Не чаем довезти.
10: Заворачивай во двор. Во двор.
4: Василич, ну что, все готово?
7: Хоть сейчас ехать, ваше сиятельство.
4: Ну и славно, и с Богом.
11: Граф, сделайте одолжение. Позвольте мне, ради Бога, где-нибудь приютиться на ваших подводах.
4: А, да, да.
11: Да здесь у меня ничего с собой нет. Мне на вазу, все равно.
4: Василич, ты распорядись, ну, там очистить одну или две телеги, ну там тоже что нужно.
11: Граф.
4: А, да, вы, господа, я очень рад. Василич.
7: А,
4: Василич.
7: Пожалуйста, ваше сиятельство, сами. А как же прикажете насчет картин?
4: Ну что же, можно сложить что-нибудь.
12: Ваше сиятельство.
3: А? Что? А?
12: Марья Карловна очень обижена.
3: Почему? Мадам Шосс обижена?
12: А ее сундук сняли с подводы.
3: Что?
12: А то, ваше сиятельство, что подводы развязывают, добро снимают, набирают с собой раненых. Граф по простоте приказали забрать, а барышниным летним платьем нельзя здесь оставаться.
3: Граф! Граф! Кто это, мой друг? Вещи снимают.
4: Знаешь, Машер, я вот что хотел тебе сказать. Машер, графинюшка, ко мне приходил офицер. Просят, чтоб дать несколько подвод под раненых. Это все дело наживное. А каково им остаться? Подумай. Знаешь, я думаю, право, Машер. Вот, Машер, пускай их свезут.
1: Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают. А теперь ты все детское состояние погубить хочешь? Я, мой друг, не согласна. Воля твоя на раненых есть правительство. Смотри, вон напротив, у Лопухиных еще третьего дня все дочисто вывезли. Вот как люди делают. Одни мы, дураки, пожалей хоть у меня так детей.
3: Это гадость, это мерзость. Это не может быть, чтобы вы приказали так. Маменька, это нельзя. Посмотрите, что на дворе, они остаются.
1: Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?
3: Раненые, вот кто. Это нельзя, маменька. Это ни на что не похоже. Маменька, это не может быть.
1: Делайте, как хотите. Разве я мешаю кому-нибудь?
3: Маменька, голубушка, простите меня.
1: Моншер, ты распорядись как надо. Я ведь не знаю этого.
4: Яйца, яйца курицу учат.
3: Капенька, маменька, можно распорядиться, можно? Отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые.
0: Во втором часу заложенные и уложенные 4 экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора. Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденье для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.
12: Это чья же коляска-то?
6: А вы разве не знали, барышня? Князь раненый. Тоже с нами едут.
12: Да кто это? Как фамилия?
6: Самый наш жених бывший. Князь Болконский. Говорят, при смерти.
3: Маман! Князь Андрей здесь!
12: Раненый. При смерти. Он едет с нами.
3: Наташа?
12: Наташа не знает еще, но он едет с нами.
3: Ты говоришь... При смерти пути Господни неисповедимы. Ну, обо все готово.
12: О чем вы?
3: Ни о чем. Готовы, так поедем.
12: Что ты? Что такое случилось?
3: Ничего нет.
12: Очень дурное для меня? Что такое?

0: супругой Пьер узнал про смерть своего Шурина, когда он приехал с Бородинского поля в Москву домой, уже смеркалось. Человек 8 разных людей побывало у него в этот вечер. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены, в котором она извещала его о своем намерении выйти замуж за Н.Н. и что она просит его исполнить все необходимые для развода формальности. На другой день утром Пьер поспешно оделся и, вместо того, чтобы идти к тем, которые ожидали его, пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота. Ночь. В кабинете Баздеева.
1: Дома?
2: Ай, по обстоятельствам-то нынешним Софья Даниловна с детьми уехали в Торжковскую деревню, ваше сиятельство.
0: И оттуда вышел в ворота. Ночь. В кабинете Баздеева.
1: Дома?
2: Ай, по обстоятельствам-то нынешним Софья Даниловна с детьми уехали в Торжковскую деревню, ваше сиятельство.

0: Они говорят, сдавайтесь. Я не сдамся. Нет, нет, нет.
1: Ой, большого ума были. А теперь, вон, как изволите видеть, ослабели. Софья Даниловна, приказывали, ежели от вас бегут,
2: я должен
1: то отпустить,
2: встретить Наполеона и убить его, с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходящее от одного Наполеона. Да, один за всех. Я должен совершить или погибнуть. Да, я подойду, и потом вдруг пистолетом или кинжалом. Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я. Ну что ж, берите.
1: Софья Даниловна,
2: казните меня.
1: Ежели от вас придут, то отпустить книги.
2: Ах да, послушай.
1: А?
2: Я прошу тебя никому не говорить, кто я.
1: Ага.
2: И сделай, что я скажу.
1: Ага. Слушаюсь. Кушать прикажете?
2: Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет.
1: Слушаюсь.
0: Держите же. Они оробели. Я говорю, не сдамся. Я говорю, а так ли, господин? О, вот он! Так, к оружию! На абордаж!
1: Макар Алексеевич!
0: Врешь, не отнимешь!
1: Будет! Макар Алексеевич, пожалуйста, будет!
0: Ты кто? Ты Бонапарт?
1: Это нехорошо, сударь. Макар Алексеевич, пожалуйте пистолет.
0: А прочь! Прочь! Раб презренный! На абордаж!
1: Макар Алексеевич, пистолетик-то... Макар Алексеевич!
3: Они!
4: Макар Алексеевич, уходи!
5: Макар Алексеевич!
1: Пожалуйста, пистолетик-то!
6: Бонжур, ла компани! Вы считали буржуа?
7: Почтение всей компании. Вы хозяин квартиры, помещения. Не будем ссориться, дедушка.
1: Барин нету. Не понимай, моя, ваша.
0: На борда!
7: Вы не ранены? Кажется, нет. Но на этот раз близко было. Кто этот человек? Ах, я право в отчаянии от того, что случилось. Это несчастный сумасшедший, который не знал, что делал. Разбойник поплатится за это. Вы спасли мне жизнь. Вы француз? Русский. Рассказывайте это другим. Вы француз. Вы хотите, чтобы я простил его? Я прощаю его. Увести этого человека. Капитан, у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести? Да, и вино. Вы француз. Приятно встретить соотечественника. Рамбаль, капитан.
8: Капитан.
9: В том же кабинете Баздеева. В окне кометы и зарево, на столе вино, Рамбаль, раздетый под одеялом, дремлет. Пьер сидит возле него.
7: О, женщины, женщины.
9: Пьер почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли. Он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю жизнь любил и любит только одну женщину, и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.
7: Вот как.
9: Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет, но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому тем более над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом, а понимает ли он это? Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он даже не понимал, то он все-таки просит продолжать.
7: Платоническая любовь, облака.
9: Выпитое ли вино,

или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе, развязала язык Пьеру. И он, шамкающим ртом и масляными глазами глядя куда-то вдаль, рассказал всю свою историю. И свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Он рассказал и то, что скрывал сначала, свое положение в свете, и уже открыл ему свое имя.

0: Пьер встал, протер глаза и увидел пистолет с вырезным ложем.
1: Уж не опоздал ли я? Нет. Вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее 12. Как пронести это оружие? Каким образом? Не в руке же по улице нести? Даже под широким кафтаном трудно спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя поместить его незаметным. Кроме того, пистолет разряжен. Все равно, кинжал.
2: Император, император.
0: Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет. Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу. Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах в 20 верстах от Москвы. В 10 часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке, не обратила никакого внимания на слова отца. Наташа находилась в состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. И теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая, ухаживала за сестрой.
3: Смотри, Наташа, как ужасно горит. Что горит? Ах, там, Москва. Да ты не видела?
4: А, нет, а, право, я видела.
3: Ты озябла, ты вся дрожишь. Ты бы ложилась.
4: Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу.
3: Наташа, раздейся, голубушка. Ложись на мою постель.
4: Нет, мама, я лягу тут, на полу. Да ложитесь же.
5: Соня, ты спишь?
0: Князя Андрея прошло 7 дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Но на 7-й день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать и с такой силой, ясностью и глубиною, с какой никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии. Но вдруг посредине своей работы она обрывалась, заменялась каким-нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.
1: Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека.

0: над самой серединой воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок.
1: Мне надо старательно держать равновесие,
0: чтобы надвигающееся это здание не завалилось.
1: Тянется, растягивается, и все тянется.
0: А красный, окруженный свет свечки, шуршание тараканов и шуршание мухи, бьющейся на подушке. А кроме этого белое у двери — это статуя сфинкса.
1: Ну, может быть, это моя рубашка на столе, а это мои ноги, а это дверь.

0: Довольно. Перестань. Пожалуйста, оставь. Да, любовь. Но не та любовь, которая любит за что-нибудь. Но та любовь, которую я испытал первый раз, когда, умирая, я увидел своего врага и все-таки полюбил его. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. А из всех людей никого больше не любил и ненавидел, как ее. И я понял.
1: Понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею.
0: Если бы мне было возможно только еще один раз увидать ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать

0: Наташе казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы. Это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце. Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Весь день она жила только надеждой того, что ночью она увидит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Она миновала камердинера, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела. Она подошла к нему и стала на колени. Он улыбнулся и протянул ей руку.
1: «Вы? Как счастливо!»
2: «Простите! Простите меня!»
1: «Я вас люблю!»
2: «Простите!»
1: «Что? Простите?»
2: «Простите меня за то, что я сделала!»
1: «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде!»
3: «Это что такое? Извольте идти, сударыня!»
0: С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского. Но теперь, как ни страшна оказалась для графини мысль, что князь Андрей мог умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Получив известие о том, что брат ее находится с Ростовыми в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговаривание тетки, тотчас же собралась ехать. Трудно или не трудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать. Ее обязанность была быть подле, может быть, умирающего брата, и она поднялась ехать. Провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой. Но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такой деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.
4: Жив, сюда, жив, проходите сюда.
5: Это моя племянница, вы не знаете ее, княжна.
4: Жив,
6: дитя мое, я вас люблю и знаю давно.
4: Жив, Наташа, в каком он положении?
2: Ах, Мари, он слишком хорош. Он не может жить.
3: Ваше сиятельство.
5: Что?
4: Что?
3: Кончился.
2: Куда он ушел? Где он теперь?

0: Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время каретный ряд, Замоскворечье, гостиный двор, Поварская, барки на Москве-реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста. Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явлину, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. По мере того, как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее. Становилось даже тепло от огня пожара.
1: Батюшки родимые! Христиане православные!
0: Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины.
1: Спасите! Помогите, голубчик, кто-нибудь! Помогите! Девушка, голубчик!
2: Унесла, а то больше где же быть?
1: Истукан, злодей, сердцем тебе нет, свое детище. Другой бы из огня достал. А это истукан, а не человек, не отец.
0: На засохшей пыльной траве были свалены кучей домашние пожитки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, одетая в черный солоб и чепчик.
1: Ой, благородный человек, загорелась рядом, к нам бросила. В чем было, в том и выскочили. Вот, захватили Божье благословение на приданную постель. Хватит детей, Катечки нет.
3: Да где же она? Где же она осталась?
1: Батюшка, отец, благодетель, хоть сердце мое успокой.
3: Я сделаю. Антон должен бежать. На выбор повел Антон. Ребенка в этом доме, ребенка, не видали ли вы ребенка?
2: Я видел, сюда.
4: Где ребеночка? Ты потерял, мил человек.
3: Ты отдай ребенка, он им. Отдай.
5: Оставьте эту женщину! Лестай с отцом!
4: Поджигательно! C'est bon, vous direz tout cela, François de guerre. Parlez-vous français, vous.
5: Faites venir l'interprète. Говорите по-французски.
6: Он не похож на простолюдина.
5: Он похож на поджигатель. Demandez-lui ce qu'il est.
6: Ты кто? Ты должен отвечать начальству.
3: Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Увидите меня.
5: О-о! Маршон! Маршон, видь!
1: Куда же это ведут тебя, голубчик мой, Петр Кириллович? Девочку, ты куда теперь я делаю?
7: Чего ей нужно? Она несет мою дочь, которую я спас из огня. Прощай.
0: И он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным торжественным шагом пошел между французами.
3: Адью!
0: Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые были причиной пожаров.

0: На другой день Пьер узнал, что все взятые подозрительные русские, и он в том числе, должны были быть судимы за поджигательство. Через несколько дней Пьера с другими преступниками привели на правую сторону девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант. Даву сидел на конце комнаты над столом с очками на носу.
1: «Кто вы такой?»
0: Пьер молчал от того, что не в силах был выговорить слово. Даву для Пьера не был просто французский генерал. Для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни, но он не знал, что сказать. Открыть свое звание и положение было и опасно, и стыдно. Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза.
1: «Я знаю этого человека».
0: Мерным холодным голосом, очевидно рассчитанным на то, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову как тисками.
2: «Мон генерал,
1: вы не могли меня знать, генерал, я никогда не видал вас. Русский шпион». «Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы. Ваше имя?»
2: «Безухов».
1: «Кто мне докажет, что вы не лжете?» «Ваше высочество».
0: Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Теперь Даву видел в нем человека. Он задумался на мгновение.
1: «Чем вы докажете справедливость ваших слов?»
2: «Вспомнил!»
0: Пьер вспомнил фамилию Рамбаля и назвал его полк и улицу.
1: «Вы не то, что вы говорите, ваше высочество».
0: Даву стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл Пьера. Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда его должны были вести, назад или на приготовленное место казни, Пьер не знал.

0: Одна мысль за все это время была в голове Пьера. Кто? Кто же, наконец, приговорил его к казни? Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно. Но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого. Но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, убивал его, Пьера, со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? И Пьер чувствовал, что это был никто. Порядок какой-то убивал его, Пьера, уничтожал его.
1: Стрелки, вперед!
0: Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая, что это такое?
2: Да кто же это делает, наконец? Кто же?
1: Это их научит поджигать.
0: Пьер не понял того, что он спасет, что он был приведен сюда только для присутствия при казни. После казни Пьера отделили от других подсудимых. Перед вечером караульный унтер-офицер объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараке военнопленных. Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал, но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большей частью не спал и думал. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен. Ранен так, как только могла ранить вся русская сила. Но смертельно или нет, это был еще неразъясненный вопрос.
3: Он ранен смертельно. Им хочется бежать, посмотреть, как они его убили. К чему? К чему? Точно что-то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети.
4: Кто там? Войдите! Войди!
3: Это ты, Толь. Ну, что новенького?
5: Вот, пакет, ваша светлость.
3: Кто привез?
5: Да не может быть сомнений, ваша светлость. Болховитинов привез.
3: Позови его сюда. Подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы. Ушел. Воистину так. Говори, не томи душу.
6: И пленные, и казаки, и лазутчики единогласно показывают одно и то же. Ушел.
3: Господи, Создатель мой, внял ты молитве нашей. Спасена Россия. Благодарю тебя, Господи.
0: Со времени этого известия вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных столкновений с гибнущим врагом.

0: Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск. Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии, отсталые мародеры, фуражиры, были истреблены казаками и мужиками, убивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Первый партизанский отряд Давыдова был учрежден 24 августа. И вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Партизаны уничтожали великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева французского войска, и иногда трясли это дерево. Был осенний, теплый, дождливый день. От дождя можно было спастись только в шалаше.
1: Едет кто-то. Офицер.
2: От генерала. Пакет. Извините, что не совсем сухой. Дождь.
1: Давай, давай сюда.
2: Так. Вот говорили все, что опасно, опасно. Впрочем, у меня два пистолета.
3: Ростов? Петя? Да как же ты не сказал, кто ты? Михаил Феоклипович, ведь это опять от немца. Он при нем состоит. Ежели мы сейчас обоз не возьмем, он у нас из-под носа выхвет.
1: Вот точно.
2: Будет такое приказание от вашего высокоблагородия?
3: Приказание? Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня?
2: Пожалуйста, можно мне при вас остаться?
3: Да как тебе велено от генерала?
2: Да он ничего не велел. Я думаю, можно?
3: Ну ладно.
2: Только выпустите меня в самую главную. Василий Федорович, пожалуйста.
3: В самую главную? Прошу вас слушаться и никуда не соваться.
2: А это кто?
4: Пленный барабанщик. Венсон Босс зовут.
2: А можно дать ему чего-нибудь поесть?
3: Можно.
2: Босс! Венсон! Венсон!
5: Немси!
2: Вы на выманже хотите есть? Не попер. Он его фига подымал. Не бойтесь, вам ничего не сделают. Ешь.
5: Мерси, мерси. Мерси.
4: Давно у тебя молочек этот?
3: Нынче взяли, да ничего не знает.
4: Ну, а остальных ты куда деваешь?
3: Как куда? Отсылаю под расписки. И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека.
4: Вот молоденькому графчику в 16 лет говорить эти любезности прилично. А тебе-то эту уж оставить пора.
3: Что же, а я ничего и не говорю.
4: Ну, а этого ты зачем взял к себе? Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их, а они помрут с голоду или их побьют. Так не все ли равно их не брать?
3: Помрут? Только бы. Нет, нет.
6: Французы! Голову не радуются!
3: Брать?
2: Брать, брать!
4: Место удобно.
3: Брать! Пехоту не за болотами. Вы заедете с казаками оттуда.
4: Лощину нельзя будет. Трясина. Коней увядешь. Надо объезжать полевее.
3: Тихо! Беги давай сигнал.
5: Есть!
2: Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? Ради бога.
3: Слушаться меня и никуда не сниматься. Бежать в шалаше. Сигнал!

0: Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини.
1: Соня, Соня, последние несчастные обстоятельства, ведь мы потеряли все имущество в Москве. Одно спасение, чтобы Николай женился на Балконской. Разорви свои связи с Николаем. Напиши ему.
2: Мне слишком тяжело думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало. Я сделаю все. Я на все готова. Я напишу Николя, чтобы он считал себя свободным.
1: Соня, Сонечка.
3: Несчастье. А Петре Ильиче письмо.
4: Петя, Петя.
3: Наташу, Наташу. Неправда, он лжет. Неправда. Наташу, упадите все прочь. Неправда, убили. Неправда.
4: Графинюшка.
5: Друг мой, маменька.
1: Как я рад.

0: 有不是。
1: Ям жертвую, жертвую. Я привыкла жертвовать собой. Но прежде, жертвуя собой, я становилась более достойна Николя. А теперь жертва в том, чтобы отказаться от того, что составляло всю награду, жертву, весь смысл жизни. Я горечь чувствую к вам, горечь. Вы меня облагодетельствовали, чтобы больнее замучить. Ну что же, я жертвую.

0: 23 человека пленных солдат, 3 офицера и 2 чиновника. Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. На ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. Услыхав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьер почувствовал, как что-то неприятно кольнуло его в сердце.
1: Каратаев. А, Каратаев. Что? Как твое здоровье?
2: Здоровье это... Здоровье. А что? Здоровье. Да. На болезнь. На болезнь плакаться. Бог смерти не даст. Бог смерти.

Дали шок. Нака таке. Вот. Живет. Как следует. Покоряется. Худого не делает. Только. Только у Бога. Вот. У Бога смерти просит. И вот, братец мой, стали старика разыскивать, а? О, разыскивать-то. Где такой старичок? Безвинно напрасно страдал. Где старичок-то? От царя бумага вышла. А его уж Бог

0: Когда пленные опять тронулись, Каратаев все еще сидел на краю дороги у березы. Пьер оглянулся и увидел, что два француза что-то говорили на ней. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая в гору. Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Завыла собака.
1: Какая дура! О чем она воет? В середине Бог. И каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших пределах отражать его. И растет, и сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, и уходит в глубину, и опять всплывает. Вон он, Каратаев-то он, разлился и исчез.

Кирилл, казаки.

0: конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Все торжествовали победу, все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады, все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера, и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем несгоревшем доме на Воздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.
1: Да, вот как мы с вами встречаемся. Я так была рада, узнав о вашем спасении. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени.
2: Да, какая судьба.
0: В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто-то с нею в черном платье. И, как это часто бывает во время разговора, он почему-то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье — милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.
1: А вы не узнаете? Разве? Наташа?
2: Не может.
1: Она приехала гостить ко мне. Ей нужно видеть доктора, а ее насильно отослали со мной.
2: Да, так, да. Так он смягчился, успокоился. Он так всеми силами души всегда искал быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Так он смягчился. Какое счастье, что он свиделся с вами.
3: Да, это было счастье. Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Мне только надо было видеть его, говорить с ним.
1: Скажите, вы не знали еще о кончине графини, вашей жены, когда остались в Москве?
2: Нет. Мы не были примерные супруги, но смерть эта меня страшно поразила. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты. Мне очень жаль ее.
1: Да. Вот вы опять холостяк и жених. Но вы точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали?
2: Ни разу. Никогда. Всегда всем кажется, что быть в плену значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, я и не слыхал о нем. Я был в гораздо худшем обществе.
3: Но ведь правда, что вы остались, чтобы убить Наполеона?
2: Правда. Ужасное зрелище. Дети брошенные, некоторые в огне, вырвали из серьги.
3: Ну?
2: Ну, тут приехал разъезд и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали и меня.
3: Вы верно не все рассказываете. Вы верно сделали что-нибудь хорошее?
2: Говорят, несчастье, страдания. Да ежели бы сейчас, сию минуту, мне сказали, хочешь оставаться, чем ты был до плена, или сначала пережить все это, ради Бога, еще раз, плен и лошадиное мясо, впереди много. Это я вам говорю, графиня. Ну, прощайте, вам пора спать.
3: У вас, Петр Кириллович...

0: с каких пор я люблю ее, княжна. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю. Так, что без нее не могу себе представить жизнь. Просить руки ее теперь я не решаюсь, но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею, и что я упущу эту возможность, ужасна. Княжна, помогите мне. Что мне делать? Вы думаете, что я могу надеяться? Думаете?
1: Думаю. Уезжайте в Петербург, а я напишу вам.
0: Княжна.
2: Наташа! Наташа, он уезжает в Петербург!

0: начале зимы княжна Марья приехала в Москву. Из городских слухов она узнала о тяжелом положении Ростовых и, вспоминая свои дружеские и почти родственные отношения ко всему семейству, она считала своей обязанностью ехать к ним. Николай I встретил ее, так как графине можно было проходить только через его комнату. Когда княжна выходила от графини, Николай опять встретил ее и особенно торжественно и сухо проводил до передней.
1: После такого холодного приема я была права, не желая ехать первая к Ростовым. Я ничего не ожидала другого. Мне нет никакого дела до него, и я только хотела видеть старушку, которая была всегда добра ко мне и которой я многим обязана.
0: Несмотря на то, что она твердо решилась не ездить больше к Ростовым и забыть все это, она чувствовала себя беспрестанно в неопределенном положении. В середине зимы она сидела в классной, следя за уроками племянника, когда ей пришли доложить о приезде Ростова.
2: Граф Николай Ильич Ростов.
1: Скажи, нет, проси сюда. Приехал только для того, чтобы исполнить долг учтивости.
3: Княжна.
1: Проходите, граф. Садитесь.
3: Благодарствуйте.
1: На здоровье, графиня.
3: Благодарствуйте.
1: Вы в статском, граф?
3: У меня отвращение к статской службе. Но ехать в армию больше нельзя. После смерти отца мать держится за меня, как за последнюю приманку жизни. Придется снять любимый мундир и взять в Москве место по статской части. Прощайте, княжна.
1: Ой, виновата. Вы уже едете, граф. Ну, прощайте.
3: Да, княжна. Недавно, кажется, сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами первый раз виделись, как мы все казались в несчастье. А я бы дорого дал, чтобы воротить это время. Да, не воротишь.
1: Да, да, но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю вашу жизнь теперь, вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете теперь...
3: Я не принимаю ваших похвал. Напротив, я беспрестанно себя упрекаю, но это совсем неинтересный и невеселый разговор. Прощайте, княжна.
1: Я думала, вы позволите мне сказать вам это. Мы так сблизились с вами и с вашим семейством. И я думала, вы не сочтете неуместно мое участие. Но я ошиблась. Я не знаю, почему вы прежде были другой.
3: И... Есть тысячи причин, почему. Благодарю вас, княжна. Иногда тяжело.
1: Так вот отчего. Вот отчего. Нет, я не один этот веселый, добрый, открытый взгляд, ни одну красивую внешность полюбила в вас. Я угадала твердую, самоотверженную душу. Да, вы теперь бедны, а я богата. Да, только от этого. Но мне тяжело мое. Я признаюсь вам в этом. Вы из-за этого хотите лишить меня прежней дружбы. Мне это больно. У меня так мало было счастья в жизни, что мне тяжела всякая потеря. Извините меня. Прощайте.
3: Княжна, постойте, ради бога. Княжна. Простите. Простите, у меня гусарская привычка давать волю рукам.

0: День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающихся за ним генералов, верхом на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых французских пленных. Их взято было в этот день 7000. Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных, чем попало, пленных гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего все глаза уставились на Кутузова.
1: «Что ты говоришь?»
2: «Французские знамена, ваша светлость».
1: «А, знамена! Благодарю всех! Благодарю всех за трудную и верную службу! Победа совершенная! И Россия не забудет вас! Вам слава во веки! Ура! Ура! Нагни, нагни ему голову-то! Пониже, пониже, так-то вот! Ура, ребят! Терпите, недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все ж вы дома. А не видите, до чего они дошли? Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели. А теперь и их пожалеть можно! Тоже и они люди! Так, ребята! А и то сказать, кто ж их к нам звал? По делам им, мать их!
0: Никто не сумел бы передать содержание сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала. Но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским, добродушным ругательством, это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком.
3: Или тебя волки съели? Неси дров!
4: Ах, маменька, холодная роса!
3: Побегай, побегай!
4: И то, брат! А ничего не знают по-нашему.
5: Кто?
4: Да, я ему говорю, чьи короны? А он свое лепечет. Чудесный народ!
6: Сказывал мужик-то этот под Можайском. Ну, где сражение-то было их? 10 деревень согнали, 20 дён возили. Не свозили всех мертвых-то. Ой, волков этих что говорят?
4: Тёмка, вот то сражение-то было настоящее. Только и было чем помянуть. А то все, что после того, да так, только народу мучение. Да.
6: И то, дядюшка, позавчера набежали мы. Так куда те? До себя не допущают. Ага. Живо. Ружья покидали.
4: Ну.
6: На коленке. Пардон, говорит. Вот так только пример один. Сказывали, самого Палеона-то Платов 2 раза брал. Слова не знает. Возьмет. Вот на тебе в руках, перекинется птицей.
4: Но.
6: Улетит, да, и улетит. И убить тоже нет положения.
4: Эго, врать ты здоров, Киселев, посмотрим на тебя. А?
6: Ну какой врать, ну правда истинная.
7: А кабы на мой обычай, я бы его изловимше да в землю бы закопал. Осиновым колом. А то что народу загубило.
4: Все одно, конец сделаем. И не будет ходить француз.
0: Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев. В середине ночи солдаты 5-й роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.
4: Ребята, медведь!
0: Все подняли головы, прислушались, и из леса в яркий свет костра выступили две держащиеся друг за друга человеческие странно одетые фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру.
5: Офицер,
8: просить у полковника, не возьмет ли отогреть?
5: Ага. Браво,
9: о, молодцы! О, мои добрые-добрые друзья! Вот люди! О, мои добрые друзья! Да здравствует Генрих IV!
10: Ну-ка, научи, как я живо перейму! Как?
9: Да здравствует Генрих IV! Да здравствует храбрый король!
10: Вива река! Вивсеру веру! Сиди, бляка!
5: Вовка! Еще!
9: Имевший тройной талант пить, драться и быть любезником.
10: А ведь тоже складно, а? Ки-ки-ки-ку! Ле триптала! Ты будет, па! Ты травагала!
5: Вот так француз!
11: Ну дай, дай ему кашу-то. Ведь не скоро наестся с голоду.
5: Тоже люди. И полынь, она на своем кореню-то растет.
12: О, господи, господи. Как звездно-то, страсть. Морозу.
0: И все затихло.
11: Наесться с голоду.
5: Тоже люди. И полынь, она на своем кореню-то растет.
12: О, господи, господи. Как звездно-то, страсть.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передачи.

0: Бринча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. В жаркой белорозовой пене плавало над головой июньское солнце. С той поры, как Левинсон выбран был командиром, никто не мог себе представить его на другом месте. Каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Он был такой маленький, неказистый на вид. Весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но Левинсон знал, что вести за собой других людей можно только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. Поэтому он казался всем человеком особой правильной породы. Левинсон в задумчивости прошелся по саду. В новых данных разведчиков чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части, как у летучей мыши. Неведомыми путями Левинсон пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят, если к этому не приготовиться заранее. Левинсон окликнул своего помощника.
1: Бакланов!
2: Я!
1: Иди сюда на минутку.
2: Здесь. Дело вот какое.
1: Садись поближе.
2: Думаю, я... Мало нам одного часового у Паскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки. Ночью особенно. Уж больно беспечны мы стали.
3: А что? Разве тревожнее что? Или что?
2: На войне, милый, всегда тревожно. На войне это не то, что с Марусей насиновали.
3: Ишь ты. Дозорного, я думаю, одного.
2: Одного хватит. Иди.
1: Морозко!
4: Я!
2: Вот пакет. Отвезешь в отряд

0: встал дыбы. На словах передай... Да, впрочем, не надо. Там все написано. Ну, чего ты стоишь?
1: Да что, товарищ командир, как куда ехать? Сейчас же мороз. Будь то никого другого и в отряде нет.
0: Может быть, мне самому съездить, а?
1: Зачем самому? Народу сколько угодно.
0: Иди, сдай оружие начхозу, и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо.
1: Обожди, обожди! Давай письмо. Уйдите из отряда. Уйдите из отряда мне никак невозможно. А сдать винтовку тем паче. Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили. По-простому тебе скажу, по-шахтерски.
0: То-то и есть. А сначала кабенился, балда.
1: Да я, брат, уж совсем к варюхе в лазарет снарядился. А ты тут со своим пукетом.
0: Гончаренко, иди овес по карауль. Морозко уезжает, а я пойду к себе.
2: Морозко, ты что опять вот ест?
1: Так точно, ваше подрывательское степенство, товарищ Гончаренко.
2: Вольно, сам таким дураком был. По какому делу посылаю?
1: Да, так, по плевому. Командир промяться велел. Да, а то ты еще тут детей нарожаешь.
2: Ой, дурак ты! Ой, дурак ты! Вот трепло, трепло сучанское.
1: Мишка! Вот ты! Сатана! Стой. Ух, божья скотина!
2: Ладный конек, ладный.
1: Ну, жизни не жалко.
2: За жизнью ты лучше накидайся, сгодится. От жеребчик твой на хозяина походит. Так же кривонох и так же хитер и блудлив. А ежели прикинуть, кто с вас умнее, то не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.

0: Морозко рысью выехал за Паскотину. Морозко был шахтер во втором поколении. Дед его еще пахал землю, отец променял чернозем на уголь. Морозко родился в темном бараке у шахты номер 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену. 12 лет Морозко научился вставать по гудку, катать вагонетки и пить водку. Когда пришло время, Морозко уехал на фронт, попал в кавалерию, 6 раз был ранен, 2 раза контужен. А вернувшись домой, пропьянствовал 2 недели и женился на доброй гулящей откатчице Варе из шахты номер 1. Он все делал необдуманно. Жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец сучанских баштанов. В 18-м году он, забрав с собой жену, ушел защищать советы. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Морозко выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка. Там стоял отряд Шалдыбы. Странный лопающийся звук трахнул и прокатился за холмом. За ним другой, третий. Морозко ползком забрался на вершину. Справа правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышками на фуражках. Слева в панике расстроенными кучами метались по златоколосому ячменю люди, отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба, Морозко узнал его по вороному коню, хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Задней кучки бегущих в панике людей в повязке из платка бежал прихрамывая сухощавый парнишка. Кучка быстро редела. Парнишка в белой повязке упал. Однако он не был убит. Пытался ползти, протягивая руки. Распластавшись, как птица, Морозко летел по ячменному полю. «Больно, ой, больно!» — стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Через несколько минут Морозко, поддерживая нож обеими руками, скакал к деревушке, где стоял отряд Левинсона. Раненый лежал без памяти. Ему сделали перевязку. В боковом кармане нашли немного денег, документы, звать Павлом Мечиком. Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда. Раненый проявил себя не очень мужественным человеком. Левинсон распорядился ночью отвезти парня в лазарет. Госпиталь стоял на стрелке у слияния 2 ключей. Больных и раненых было немного. Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок в халате, Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину. У древнего поросшего мохом скита сидит над озером светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Мир, сон, тишина. Не об этом ли тоскует у Мечика душа? Больше всего любил он, когда приходила милосердная сестра Варя. Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большая любовь к людям. А к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами.
1: Блудлива она, Варька. Муж ее Морозко в отряде, а она блудит.
2: Скажи, Пика, а чего она такая?
1: А шут ее знает, с чего это она такая ласковая.
2: Ну ладно, ладно, Пика, ты дальше о сыне рассказывай.
1: Да, вот приходит это он до меня. Я, конечно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались. Дело понятное. Только вижу, с умной он что это. Я, говорит, батя, в Читу уезжаю. Почему такое? Да там батя, говорит, Чехословакии объявились. Ну, кто ж говорю, что Чехословакии? Живи здесь. Смотри, благодать-то какая. Верно, на пасеке у меня только что не рай. Березка, знаешь, липа в цвету, пчелки. И что ж ты скажешь? И не остался. Так и не остался. Уехал. Вот теперь и пасеку колчаки разграбили. Сына нема. От жизнь.
0: Я же говорил, что поставили еще одну
1: койку. Смотри, доктор Сташинский идет.
0: Ну что, скучно лежать?
2: Да мне что? Поправился и пошел. А вот вам как, доктор? Вечно в лесу.
0: А если надо?
2: Ну это я понимаю. Ну, а разве нельзя было в деревне устроиться? То есть не то, что вам лично, а госпиталь в деревне.
0: Безопаснее здесь. Ну-с, показывайте, как у вас дела. Варя, приготовьте все для перевязки.
3: Сейчас.
0: Ну-с, а вы сами откуда?
2: Я из города.
0: Давно?
2: Да уж недели три.
0: Крызельмана знаете?
2: Немножко знаю.
0: Ага. Ну, как он там, а?
2: Ой-ой-ой-ой.
0: Осторожнее, осторожнее, Варя.
3: А я тихонечко.
0: Вот так, так. Так. Ну-с, вот и хорошо. Три дырки у вас настоящих. А в голову так, царапина. Через месяц заживут, не будьте Сташинской. Ну-с, а еще кого знаете?
2: Вонсика знаю, Ефремова. Гурьева, не того, что в очках, с тем я не знаком, а маленького. Ну...
0: Позвольте, позвольте. Да ведь это же все максималисты. Откуда вы их знаете?
2: Так ведь я все больше с ними.
0: А-а-а. Хорошее дело. Ну-ну, поправляйтесь.
2: Доктор, куда же вы? Что это с ним? За что же это он так? И никто, ну никто не...
3: Ты что это? Павлуш, что, плохо тебе?
2: Плохо.
3: Ноги болят.
2: Да нет, так себе.
3: Ну, успокойся, Павлуша, поправишься скоро. Уйдешь.
2: Куда ж я уйду? Некуда идти мне.
3: Ну, вот тебе на. В отряд пойдешь, к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш.
2: Ведь я не умею.
3: Да ничего, научишься. Ты не бойся. Такой красивый, молоденький, а робкой... Робкой ты. У нас шахтеры, свои ребята, можно ладить. Это они на вид злые, палец в рот положи, откусят. А только все это не страшно, видимость одна. Нужно только самому зубы показывать.
2: А ты разве показываешь?
3: Ну, мое дело женское. Мне, может, этого не надо. Я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя. Только не сможешь ты. Может, я и люблю тебя за это. Не знаю. Да ты ничего, не унывай. А главное, приезжай почаще.
2: Ну, а как же Морозко, а?
3: Ну, а как же твоя на карточке? А ну-ка, покажка. Это кто? Невеста твоя, что ли? С кудряшками.
4: Хороша, девка.
3: Ой, Морозко.
4: А ты чего перепугалась? Это я не на тебя, на портрет. Эх, много я баб переменила. Вот портретов не имею. Может, ты когда подаришь?
3: Ой, ну и напугал. Откуда это тебе, черта потлатого? Это Морозко, муж мой, ну всегда что-нибудь устроит.
4: Да, мы с ним знакомы трошки. Царапнули немного, он размяк. Желторотый.
3: Ну, чего не был давно.
4: А ты, небось, соскучилась? Ну, ничего, вот теперь нарадуешься.
3: Да, тебе только и делов.
4: Что-то ты финтишь, девка. То-то мне люди говорят. Влипло, что ли, уже?
3: А ты что, спрос?
4: В кого бы это желательно узнать? В этого? Маминого, что ли?
3: Ну, а хоть бы и в маминого.
4: Да, он ничего. Чистенький. Ты ему платков на шее. Сопли утирать.
3: Ну, если надо будет, ты нашью. И утру, сама утру. Слышишь? Ну, чего ты храбришься-то? Может, бить будешь? А ну, попробуй, посмотрю я.
4: Да, нет, бить не стану. Ладно уж, живи. Может, барыней будешь?
3: Ну, слушай, обожди, Вань.
4: Да, ну вас.
3: Вань.
4: Понадевали тут шагреневые рубахи и сидят в тылу.
5: А ты что ругаешься? Я бы тебе тоже ответил, если бы не был бы тебе обязан на свое несчастье.
4: А, заела? А ты забыл, как я тебя из полумета вытащил? Таскаем мы вас на свою голову. Вот, вот вы где у нас сидите.
5: Да где же у тебя совесть? Доктор, доктор, вы слышите?
4: Вы что кричите? Вот, вот где совесть, вот.
6: Морозко, обожди, письмо захватишь.
0: Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента. Ветви больно хлестали Морозко по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Морозке все казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям. Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы прямо в лицо било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело, так не похоже на людскую суету. Гнев Морозки остыл. За излученной реки у баштанов сельского председателя Хамы-Репца Морозко придержал коня. Отвязав мешок, он соскочил и, воровато оглянувшись по сторонам, полез по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок. Вдруг из ивняка вылез на берег длиннобородый старик в полотняных штанах. Морозко испуганно вскочил и замер, держась обеими руками за мешок. «Что же ты делаешь?» С обидой и дрожью в голосе сказал Хама Егорыч Ребец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Морозка, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось улик. Но поняв, что теперь уж все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным сумасшедшим карьером. Хама Егорыч отправился к Левинсону и изложил свою обиду. Левинсон распорядился, чтобы к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.
7: Ну что ж, Хамай Егорыч, маловато народу.
8: Да многих не соберешь сегодня, товарищ Левинсон. На покосе ночуют многие.
9: Осипу Абрамычу!
10: Осипу Абрамычу!
9: Здравствуй!
11: Здорово, Хамай Егорыч!
9: Здравствуй!
11: А сход на что в будний день?
9: Что сход?
11: Аль срочный что?
8: Да тут дельца одно. На бузил один. Ихний.
11: Ну?
8: Она, как сказать, может... И пустяки, а цельная канитель получила.
12: Так это как пустой не след бы собирать.
13: Время какое, мужику каждый час дорого.
14: Нет, товарищи, дело не пустое. Речь идет о краже дыни на баштане у товарища Левца.
15: Ну какая же это кража?
11: Ты бы, Осип Абрамович, прошелся как-нибудь по косам. Смотрел бы, чем косят люди. Кос целых ни у кого. Хоть бы одну для смеху. Сел латанный. И работа моя та.
8: Да, станет нам от война в копеечку.
11: Японец третьего дня в сундугу прошел. Пришел. Школу занял и сразу по бабам. Рюска барисня, сю-сю-сю и... Пу, прости,
16: он и до нас дойдет, это как пить.
17: И откуда вода пасть такая, господи?
16: Да петухов мы тут толочь будем, или что?
18: Левинсон, здорово! Что это? Корешок наш набузил. Проучить, проучить, чтоб другим было неповадно.
7: А Морозов-то где?
18: А?
7: А ну, иди-ка сюда.
19: А мне отсюда видать.
18: Нет, ты иди, иди, иди.
7: Твой мешок.
19: Мой.
7: Бакланов, возьми-ка у него Смит.
19: Это как возьми? Стой, стой, стой. А ты мне его давал?
7: Ну, не балуй. Не балуй. Давай оружие. Ну!
18: Вот так-то лучше.
19: Ну сколько я там дыни этих взял. Ну что, Хамай Егорыч, на самом деле. Ну, сущий же пустяк, на самом деле.
18: Пускай все узнают.
19: Осип Абрамович, ну пущай отряд. Уж все равно. А мужиков зачем?
7: Я, товарищи, никогда не стал бы отрывать вас от работы, да дело-то у нас общее. Обе стороны затронуты. Ведь в отряде у нас много местных. Как вы решите, так и будет.
11: Пущай Сучанской дед скажет.
20: Дед Евстафий, высказывай.
19: Вот, высказывай.
8: Говори, говори, говори.
17: Непорядок это. Непорядок. И так их кормим. А воров плодить нам тоже несподручно, да.
12: Кто говорит воров плодить? Только и тут своя мерка нужна. Ведь парень-то, может, 6-й год воюет. Так неужто ему и дынька не побаловаться, а?
11: И что ему шкодить было? Господи, твоя воля. Ну, было бы добро какое.
20: Пущай сами решают с председателя. Нечего нам в это дело лезть.
7: Товарищи, товарищи, давайте, товарищи, по очереди. Разом будем говорить, ничего не решим. Ну, кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется, продолжай.
17: А ты что говорить-то? Ведь мы так только промеж себя.
18: А ну, Левинсон, дай мне слово.
7: Говори, Дубов.
18: Самим решать. Что, боитесь? Ну, сами и решим. Наш, говоришь, Морозко? Шахтер? Ну, ты нечистая кровь. Не хочешь ты нашим быть. Блудишь. Позоришь ты угольное племя. Ну, ладно, ладно, блуди, блуди. Посмотрим, как без нас-то проживешь. А нам его... Выгнать надо!
17: Смотри, прокидайся!
18: Что?
17: А то!
18: Что ты думаешь, народ?
17: А то! Сейчас вы, господи!
7: Тише,
14: тише, товарищи, тише, говорит и Гончаренко.
10: Да ну как нам выгнать его дурака? Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь. Напакостил парень, сам я с ним каждый день лаюся. Только и парень сказать, боевой, не отымешь. Мы с ним весь Уссурийский фронт прошли на передовых. Свой парень, не выдаст, не продаст.
16: Свой? А нам он, думаешь, не свой? В одной дыре коптили, третий месяц под одной шинелкой спит.
10: Так вот я к тому же веду. Бросить еще дело без последствий невозможно, а пронять тоже не резон. Прокидаемся. Мое мнение такое. Спросить его самого.
16: Верно, самого спросить.
8: Правильно, правильно. Пущай, пущай сам скажет или сознательно.
16: Говори, говори, как сам-то мыслишь.
19: Ну, разве б я... Братцы, разве б я сделал такое? Ну, дыни эти самые. Сделал, если бы подумал, со зла это или как. А то ведь измальство это у нас. Все знают. Ну, так вот и я.
16: А как сказал Дубов, что я всех ребят наших, да я же, братцы, да я кровь отдам, пожилки за каждого. А не то, чтобы позор там или как.
19: Ну, как я сам себя накажу? Только разве слово дать могу? Шахтерское. Уж это верно будет. Мараться не стану.
14: А если не сдержишь?
19: Сдержу.
14: А если нет?
19: Ну, тогда что хотите? Хоть расстреляйте.
14: И расстреляем.
10: Ну и значит шабаш. Амба.
21: Вот и дело-то все. Пустяковая, а разговоров много.
14: На это мы решим, что ли, товарищи? Предложений не будет?
10: Закрывай ты! Вот все!
16: Жрать охота!
14: Нет, обождите.
22: Подожди.
14: С этим вопросом покончено, теперь другой.
8: А что там еще?
14: Да, думаю я, нужно нам такую резолюцию принять, чтоб в свободное от военных действий время... Не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам хоть немного.
10: Да не, мы того не требуем.
16: Сексте, слухай лучше. Пущай и вправду поработают. Руки чай не отвалятся.
10: Ну
16: и записывай.
14: Слушай, Томай Егорыч.
8: Слушай, Вася Абрамович.
14: У меня дело к тебе.
8: Так?
14: С глазу на глаз.
8: Так?
14: Слушай, дорогой, в двухнедельный срок надо собрать по деревне хлеба и насушить пудов 10 сухарей.
8: 10 пудов?
14: Да-да. Только смотри, чтобы никто не знал, зачем сухари, для чего.
8: Ну, это не беспокойся. Все, сделай.
14: Действуй.

0: сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей Ковтун, начальник штаба партизанских отрядов. Он писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Извёзкой, о сотнях замученных людей. 4 дня собирал Левинсон сведения. Мысль его работала напряженно и ощупью, будто прислушивалась. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые нездешние глаза. Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает все, что в этом нет ничего необычного или страшного, и что он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но чувствовал себя растерянным. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников. Тот вернулся на 5-й день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный.
1: Ну что, Канунников, рассказывай.
2: В городе провал, и Крайзельман в тюрьме. На Ольге японский десант. Весь Сучан разгромлен.
3: Так.
2: Японцы в Марьяновке. Осокин с отрядом отступил в Крыловку. Табак дело. Вот тебе 2 письма.
3: Так, это из дому. А это кто писал, Седых?
2: Он.
3: Заметно. У него всегда по разделам. Ты только там среди ребят не болтай насчет десанта и прочего.
2: Плохо, а?
3: Ничего. Из этих 5 пунктов 4 невыполнимы. Эх, плохо без Крайзельмана.
2: Да, плохо.
3: Вот пункт 5. Самое важное, чего нужно добиться сейчас от партизанского командования, это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы. Позови Бакланова и начхоза, иди.
2: Есть.
4: Бакланов! Начхоз! Командиру!
3: Сохранить боевые единицы. Да, от жены. Это от жены потом прочитаю. Сохранить единицы.
5: Звалось по брамке.
3: А, пришли. Слово за начхозом. Нам придется скоро отсюда уходить. Все ли у вас в порядке?
5: Мне что, за мной дело не станет, я всегда готов. Только вот как мы с овсом, потому вьюки рваные, лошади больные, всего овса им никак не поднять.
3: Дуришь.
5: Нет, правда, Осип Абрамович, лучше нам здесь укрепиться.
3: Укрепиться? Здесь? А ты чем думаешь, головой ли?
5: Я...
3: Никаких разговоров. В любой момент быть готовым, ясно? Бакланов, ты проследишь за этим?
6: Есть.
3: Стыдно! Пустяки там, вьюки твои,
5: да,
3: пустяки.
5: Да, конечно, ясно, не в этом суть. Да долго ли тут? Фу, хоть сегодня, в 2 счета.
3: Вот, вот, вот.
5: Ну, и
3: уж ладно, ладно, иди, иди. Чтоб в любой момент.
5: Холера двужильная, а?
0: К вечеру Левинсон собрал отрядный совет. К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь вечер просидел молча. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир 2-го взвода Кубрак. Он был родом из Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела. Левинсон кончил работу глубокой ночью. В лампе догорел керосин. Он вспомнил о письме жены и, долив лампу, прочел его. Ничего нового и радостного. Продано все, что можно. Приходится жить за счет рабочего Красного Креста. У детей цинга и малокровие. А через все одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Постепенно он увлекся и списал 2 листка мелким неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону. Потом он вышел во двор, оседлал жеребца и уехал проверять караулы.

0: В отряд Левинсон вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой тяжелой от бессонницы. Однако он никому не сказал, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.
1: За рекой стреляют! Слышишь? Дубов! А?
2: Что?
1: Слышишь?
2: Что, что? А, да. Буди, Морозко, ребят! Сейчас закрой по всем халупам! Живо! Сынок, бежите по хатам, будите людей!
3: Тревога! Все сюда в полном готове!
1: Дубов! А? Дубов! Твои ребята дома не ночуют!
2: Как?
1: Ну как? С вечера ушли на гулянку, остались сволочи у девчат!
4: А говоришь, что мы шахтеры, эх! Дубов, Дубов!
2: Черенко, опозорили они меня, и себя-то опозорили, и все шахтерское племя. Морозко, ну, что, как?
5: Фу, черт. Собираются понемногу. А Кубрах-то?
2: Ну что, что?
5: Кубрах-то днем уехал с родней прощаться и до сих пор не протрезвился. Стреляли в белый свет, как в копеечку. Никакого неприятеля нет.
2: Не врешь, Морозко.
1: Ну вот.
2: Ох ты, черт. Видно, Левинсон хотел нашу боевую готовность проверить. Эх, не оправдал я доверие командира.
5: Тише! Командир идет! Левинсон!
6: Ответ смирно! Командир говорить будет!
7: Товарищи, мы уходим отсюда. Куда? Этого не стоит говорить. Японские силы, хотя их не нужно преувеличивать, все же такие, что нам лучше укрыться до поры до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет, она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание? Сегодня никак не оправдали. Вот ты, Кубрак.
8: Правильно, товарищ командир, правильно. Неужели я такой свинья и подлец?
7: Мы распустились! Что, если бы на самом деле были японцы? Да ведь они передушили бы нас, как цыплят. Срам! Дубову взвод пойдет с обозом. Смирно! Справа по три! Арш!

0: Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Вся Улахинская долина была занята неприятелем. В течение нескольких дней отряд метался по многочисленным Улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше. Каждая крошка хлеба, овса доставалась с боем. Вновь и вновь расстравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливее, злей. Левинсон теперь всегда был на людях, водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. И все же с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром. И чем меньше становилось этих проводов, тем труднее ему было убеждать. Он превращался в силу, стоящую над отрядом. Но он готов был идти и на это. Он был убежден, что сила его правильная. После многоверстного перехода, во время которого отряд питался только попаренными над огнем грибами, Левинсон прорвался в долину Ирохедзы. Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долину. Отряд спускался с балки на ночлег. В сырой пугливой тьме копошились лошади и люди.
1: Стой! Да стой ты, ну куда ты лезешь?
2: То есть как? Куда?
3: А ты чего стал на дороге?
2: А ты чего в чужой взвод прешься?
3: Да как чужой?
2: Разуй глаза!
3: За правду кубраки.
4: Да ничего, сейчас отдохнем. Огонек запалим. А ну за хворостом.
1: Да, отдохнули, называется. До деревни не дойдя, стоп. Не емши, не пимши.
5: Вот язви его в свет. Да вы, видать, ничего не кушали, а?
1: Да.
5: Котелок чистый.
1: Тихо, да чего там кушали? Если б продукты хорошие давали, а то черти что дают.
5: А рыбу глушили?
4: Глушили, да лезьте в воду за ней на охоту. Холодная, черт.
1: Стой, брат. А лаврушка на что?
5: И впрямь чего? Лаврушка, полезай!
6: Ну да, все, я-то, я заладили одно, лаврушку.
5: Есть тебе,
6: братцы, я боюсь.
5: Тебе.
6: Ну не толкайте.
5: Я тебе что
1: я говорю, лезь.
7: Обожди. А почему ты сам не слазишь, Ефимка?
1: Слазь сам. Попробуй.
7: Я-то не полезу, у меня и других дел много. А вот тебе придется. Снимай штаны, вон уж рыба-то уплывает.
1: Ну и пущай уплывает. А я тоже не рыжий.
4: Ну и Марокко с таким народом. Ладно уж, Осип Абрамович, уж я полезу.
8: Вернись, Гончаренко.
7: Полезай ты, Ефим.
1: Ну, сказано, не полезу.
7: Живей.
1: Ну? Сейчас. Ну что, товарищ Левинсон, и прямо сразу за маузер. Ты стоп, штанина зацепилась. Давай штаны сниму, сейчас.
4: Во, давно бы так.
9: Товарищ командир, к тебе тут спиртонос до Убихинской, Стыркша.
7: А, Стыркша.
10: Здравствуйте.
7: Здравствуй. Тебе чего?
10: Жив еще, Левинсон. Хорошее дело. А тут тебя ищут.
7: Кто ищет?
10: Японцы, колчаки. Кому ты еще нужен?
7: Ну, а вас не найдут.
10: Может, и найдут. Они тоже не дураки. Голова твоя в цене. Приказ есть. За поимку живого или мертвого наката.
7: Ого. И дорого дают?
10: 500 рублей. С сипирками.
7: Дешевка. Стой, а это что такое? Чья лошадь?
11: Кто за Зючихой ходит?
12: Мечик раненый, что Морозко привез. Эй, Мечик, иди-ка к командиру на расправу.
7: Это твоя лошадь?
13: Моя, а что?
7: А ну, расседлай, покажи спину.
13: Сейчас.
7: Ну да, конечно, сбит спина. Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживать, дядя? Взводный, иди сюда. Ты чем смотришь?
14: Ему, дураку, сколько раз говорили.
7: Да, ну, так и знал.
13: Слушайте, товарищ Левинсон, выслушайте меня. Ну, постойте. Вы только не подумайте обо мне, что я скрываю что-нибудь. Я буду с вами откровенным. Мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан. Честное слово, будет лучше, если вы меня отправите. Но я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю. Ведь я ни с кем, ну ни с кем не могу здесь сойтись и ни от кого не вижу поддержки. А разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой и всегда натыкался на грубость, на смешки. Хоть я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен, вы это знаете. Каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, и никому нет дела до всего остального. Мне даже кажется, что если бы они попали к Колчаку, они то же самое делали бы у Колчака.
7: Вот тебе и на... Эльбарт наговорил, не проворотишь. Вот ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо. А если бы мы попали к Колчаку?
13: Да нет, я же не говорю о вас лично, я...
7: Это все равно. Если бы они попали к Колчаку, то они также исполняли бы то дело, какое было угодно Колчаку. Это же совсем неверно. Каждый человек хочет и есть, и спать, потому что каждый человек слаб. Только под спудом этих маленьких каждодневных потребностей живет в этих людях глубокий инстинкт. Может быть, сами они его и не осознали, но инстинкт этот глубже чувства самосохранения. Может быть, и на смерть они пошли инстинктивно. Они чувствуют, что движение наше непобедимо, неистребимо, оправдано конечной целью. И ведет оно не к разгрому, а к победе. Понял?
13: Понял, товарищ Левинсон.
7: Ну вот. А, идти тебе не, вот глупо, убьют тебя, вот и все. Лучше подумай как следует над тем, что я тебе сказал.
13: Ведь я только об этом и думаю.
7: Ну вот. Ну ничего, скоро всем легче будет. Вот только бы на ту доваку выйти, а там легче. А главное, не считай своих товарищей хуже себя. Ну вот что. Зючиху свою ты завтра на ночхозу сдашь.
13: Да.
7: А я тебе Нивку дам. Знаешь, хорошая лошадь. Сойдет?
13: Сойдет.

0: Левинсон отправил в разведку взводного метелицу, надеясь, прощупав путь, пробраться в долину Тудаваки, богатой лошадьми и хлебом. Он наказал метелице во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но уже день занялся над тайгой, а взводный не возвращался.
1: Бакланов? Бакланов, а? Слышь, вставай. Метельца не приехал.
2: Метельца?
1: Да.
2: Как не приехал?
1: Не приехал.
2: Да нет, ты, брат, это оставь. Да не может этого быть. Ты надо будить Левинсона.
1: Да.
2: Левинсон, слышь? Метельц все нет.
3: А? Ну и что ж такого? Я так и думал. Конечно, встретим его по дороге.
2: А если не встретим?
3: Если не встретим?
4: Дневальный, буди народ.
2: Слушай, Левинсон, да я вперед проеду. А то ведь черт его знает на самом деле.
3: Да-да, езжай.
2: Есть.
5: Вставай! Вставай, даешь деревню!
2: Злые все, жрать хотят.
3: А ты, Бакланыч?
2: Да что я? Обо мне разговору нет. Как ты, так и я. Точно не знаешь.
3: Нет, я знаю.
2: А ты, брат, похудел. Одна борода осталась.
3: Что случилось с метелицей? Не могу представить себе, что он попал в руки врага.
1: Товарищ Левинсон, впереди казаки.
3: Много?
1: Человек 50.
3: Пехота?
1: Нет, конные.
3: Так, Кубрак, Дубов, спешится.
1: Ложись.
3: Бакланов, скажи, пусть ползут. Только пусть не встают, а то...
2: Они уже близко. А? Видишь, Левинсон, впереди это... офицер.
3: Да?
2: Взвод! Пли!
5: Лошадей, Бакланов, сюда! Покой!

0: Казачий эскадрон смешался. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Некоторые уже мчались прочь, наклёстывая лошадей. Весь эскадрон ринулся за ними и вскоре скрылся в березовой роще. Партизаны повскакали с мест. Наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу. Бакланов свирепым перекошенным лицом пронесся, откинув руку с шашкой, блестевшей, как слюда. За ним с лязгом и гиком мчался взвод метелицы, ощерившись оружием. Вскоре весь отряд поскакал за ними.
1: Ура!

0: Мичик, увлечен общим потоком, мчался в центре этой лавины. Маленькая бородатая фигурка Левинсона на вороном жеребце, что-то кричавшее и указывавшее шашкой, на одно мгновение мелькнуло перед глазами. Мечик влетел в рощу и чуть не разбился о стволы. В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно. Когда он снова выехал в поле, отряда там не было. В шагах в 200 от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, безнадежно обхватив руками колени, не шевелясь, сидел Морозко. Мечик, стараясь не попасться ему на глаза, сделал большой круг влево. Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам. Левинсон стоял на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавая приказания. Варя приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. От ребят она узнала, что Морозко жив, но загулял в дым, по коню поминки справляет. В поисках его она исходила полдеревни. Людям так и не удалось заснуть. Далеко за селом, где стояли часовые, раздалось 3 сигнальных выстрела. Тотчас же в ответ им, прорезая ночную тень и тишь, полилась, завыла волчья пулеметная дробь. В хатах зажигали огни. Невальный, крича, бегал по улице и стучал в окошко. Пока собирались и строились, стрельба занялась полукругом до самой реки. Загудели бомбометы. Небо стало еще темнее. Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца. Взвод начал отстреливаться. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница. Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек 10, побежал по направлению к лесу. В лесу было спокойнее и глуше. Левинсон встал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей. Они проходили мимо него. Эти люди, придавленные, мокрые, злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту. Под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо. Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился.
1: Что там случилось?
2: Трясина!
1: Что?
2: Дальше идти нельзя!
3: Левинсон! Где Левинсон?
1: Кто там расстраивает ряды? Назад!
2: Завел нас сюда! Теперь выводи!
1: Молчать! Слушать мою команду! Мы будем катить болото. Другого выхода нет.
4: Бакланов, оставь поводырей, иди на подмогу Дубову.
5: Есть.
4: Скажи ему, чтоб прикрывал нас до тех пор, пока не дам приказа отступать. Кубрак.
6: Есть.
4: Выделить 2 человек для связи с Баклановым.
6: Есть.
4: Слушайте все. Привязать лошадей. 2 отделения с Залозняком. Не жалеть шашек. Все остальные в распоряжении Кубрака. Кубрак,
7: за мной.
6: Есть.
0: И притихшие, сбившиеся в кучу массы людей, только что в отчаянии вздымавшие руки, вдруг пришла в нечеловечески быстрые, послушные, яростные движения. Затрещал ольховник под ударами сабель. Люди работали в воде, в грязи, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, сцарапанные в кровь тела. А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалось все слышнее и жарче. Неприятельские пули теперь близко свистели над болотом. Несколько человек было уже ранено. Когда гать была окончена, отряд хлынул на плотину. Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко. Подрывник успел заложить динамитный фугас. И почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух. В 5 верстах от того места, где происходила переправа через трясину, был перекинут мост. Там казаки устроили засаду. Отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде, вышел на Тудо-Вакский тракт. Бакланов послал в дозорный фугас. И почти в тот момент, как протек переправы, плотина взлетела на воздух. В 5 верстах от где происходила переправа через трясину, перекинут мост. Там казаки засаду. Отряд Левинсона, не знавший о засаде, вышел на Тудо-Вакский тракт.

человечка, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса. На дороге в нескольких шагах от него стояли казаки. Кто-то схватил лошадь под усы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился под откос. Онемев от ужаса, он побежал вдоль по оврагу. Морозко, зная, что впереди него едет дозорный мечик, плохо следил за тем, что творилось вокруг него. И когда внезапно выросли перед ним казаки, он испытал ощущение неслыханного, гнусного предательства, только что совершенного здесь. В нем не зародилась мысль о какой-либо возможности для себя, кроме возможности еще предупредить товарищей об опасности. Он выхватил револьвер и выстрелил 3 раза, как было условлено. В то же мгновение что-то звучно сверкнуло, ахнуло. Мир точно раскололся надвое, и он вместе с лошадью упал в кусты, запрокинув голову.

0: Когда Левинсон услыхал выстрелы и понял их значение, он поднял шашку и помчался вперед на прорыв, чувствуя, что весь отряд должен сейчас скинуться вслед за ним. Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом с поднятыми шашками, и лица их горели той подлинной, величайшей страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда. Это было последнее связанное впечатление, какое сохранилось у Левинсона. Когда он очнулся и понял, что стреляют по ним, он понял также, что это стреляют сзади, и что самый страшный момент остался позади. В это время еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренко. Левинсон оглянулся. Вся дорога была усеяна конскими людскими трупами. Стрельба понемногу утихла. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Лошади шли шагом. Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову. Вдруг он круто осадил лошадь.
1: Где Дубов? Гончаренко, где Дубов?
2: Погиб, товарищ Левинсон.
1: Морозко?
2: Пропал без вести. Та не плач, Варя, уж чего уж, не плач уж.
1: Сколько же нас осталось?
2: Эх, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. С тобой, товарищ командир, 19.
1: А Бакланов? Я спрашиваю, где Бакланов?
2: Убили Бакланова.
0: Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился. И все вдруг заметили, что он очень ослаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал свои слабости. Он сидел, потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде. Люди стали смотреть в сторону, чтоб самим не расстроиться. Левинсон повернул лошадь и тихо

поехал вперед. Отряд тронулся следом. Так выехали они из леса, все 19.

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно простором высокого голубого неба и ярко-рыжего скошенного поля, облитого солнцем. На той стороне у вербника, сквозь который синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина. Из облака блеской половой пыли вырвались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившие хлеб и отдых, этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те 18, что молча ехали следом, и перестал плакать. Нужно было жить и исполнять свои обязанности.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Мина. Вот. Вот язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком.

Постоял Сашка на перроне, огляделся. Неужто Москва, столица Родины? Думал ли, гадал под Ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз? Гадал ли, думал, что живым останется и что Москву увидит? И странно ему, и чудно, что войны здесь словно и нет никакой, словно не бушует, не обливается кровью всего в 200 верстах отсюда горящий, задымленный в грохотах и тяготах фронт.

0: Прошел он в помещение вокзала, выбрал скамейку в уголке, прилег, подложа под голову грязную телогрейку, полежать бы, сделать передых небольшой, прийти в себя, а там уж и дальше трогаться, на другой вокзал, с которого домой добираться он будет. Прилег, а сон не идет. Да и метлой шаркает рядом пожилая женщина, пол прибирает. Но все же вздремнул малость, да разбудил паровозный гудок. А очнувшись, не сразу понял, где он.
1: Мать! Москва там!
2: Москва, сынок, Москва.
1: Столица родины?
2: Столица, столица, милый.
1: Гляди-ка. И девчата ходят, и гражданские, и войны нет. Наяву это, мать, или сон?
2: Да ты поспи, сынок, а я тебя покараулю. Спи, милый, спи.
1: Москва.
0: И ушел Сашка опять в сон, но не было в нем покоя. Вернулась к нему война, засвистели мины, а одна стерва, чует он прямо, на него летит. Сейчас где-то близко рванет.
1: Мина! Вот язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком. Вот что захотел. Рывком. Так ведь и смерть захватить расплохом. Может. Не судьба, видно, уйти живым-то с передка. А будь что будет!
3: Братцы! Братцы! Есть кто поблизости? Братцы! Ранило меня!
1: Куда тебя?
3: Руки. Все. Отвоевался, видать.
1: Да погоди ты. В санчасть тебе надо. Я пойду санитаров пришлю, а ты лежи.
3: Не уходи, не выдержу я.
1: Да ничего, потерпи.
3: Ты хоть посиди со мной. А то одному помирать страшно. Посиди я недолго.
1: Да чего ж так-то? Помочь-то ничем не смогу. Я лучше за санитарами сбегаю. На тропе замету для них сделаю и пришлю санитаров. Пришлю, верно? Жди тут меня.
3: Прощай, парень. Не найдут тут меня.
1: И санитары! Санитары! Санитары!
4: А чего тебе? Чего орешь?
1: Тут раненый лежит с нашего батальона. Я на тропе замету сделал.
4: Где?
1: Да влево от кустов, там видать.
4: Да может, помер твой раненый.
1: Жив. Слово я ему дал, что придете. Только вам поскорее надо, а? Ребят, поскорее, а то не доживет.
4: Да брось ты!
1: Ну тогда с вами пойду. Провожу.
4: Рехнулся? Катись, нечего судьбу пытать. Мало немец влепил, добавки захотел. Ложись!
1: Ползком проползем.
4: Тьфу ты, пропасть. Пошли!

0: Жив? Привел эти санитаров. Не обманул. Слышь?
1: Не слышу, твой дядя. Ой, гляди, что это у него с руками-то?
2: Ну ладно, чего глазеть?
3: Эй, медсестра! Медсестра! Медсестра!
4: А потом Сашка в санроте встретил Зину, сестренку из санроты, с которой бежал вместе при бомбежках. В эшелоне вагоны их рядом были. Зину, который прикрыл своим телом, когда шпарили мессеры крупнокалиберными, и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли. Зину увидеть он совсем не ожидал, и потому, наткнувшись прямо на нее, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то. А когда смотрела она на Сашку, и слезы.
0: Изменилась ты. С лица спала. А че глаза такие беспокойные? Как жила ты тут, в санроте?
5: Да что я, Саша, ты о себе расскажи.
0: Там ничего рассказывать, живу я, видишь?
5: Ага, вижу. Я и не надеялась, Саша. Спрашивала о тебе всех. А смешно, фамилию твою не знаю, в какой роте, в каком взводе. Ну ничего ведь не знаю. Ты хоть бы весточку какую прислал, Саша.
0: Не до того, Зин, было. Досталось и тебе, вижу. Скулы вон как подвело.
5: Вначале трудно было, Саш, уставала очень, а потом ничего, привыкла, чуть посвободнее стала. Так о тебе думала, как ты там?
0: Думала-таки.
5: Ну, а как же, Саша, спас ты меня тогда.
0: Да ты об этом не поминай. Досталось и вам, девчатам, знаю, но другой какая ты стала.
5: Нет, Саша, нет, я такая же. Такая же я, Саш, такая же. Мы ж под смертью не ходим, разве сравнить?
6: Устал, Саша.
0: Не бритый я, грязный, оборванный.
5: Будто я не знаю, откуда ты.
0: Вот тут у вас все чистенькие, побритые.
5: Ты ж с войны, с настоящей, Саша, разве я не понимаю?
0: Вот это верно, Зин. Вот война была взаправдышная. Это ты верно сказала.
6: Отлежаться тебе надо, Сашенька, отдохнуть.
0: Погоди. Погоди, меня не пошлют от вас в госпиталь какой?
6: Нет, Саша, нет. Но тебе в тылу будет лучше, чем у нас.
0: Без тебя-то? Да нет, Зин, нет.
6: Спи, Сашенька, спи. Я вот тут буду. Мне только выходить придется. У меня в трех избах раненые. Спи, родненький, спи. Спи.
7: Эй, парень.
0: А?
7: Заверни покурить, браток. Ну, как там? Наступать Фриц не думает?
0: А, да вроде нет. А там кто его знает?
7: Тут паникуют. Кто ходячий, так в тыл мотают. А мне вон без помощи далеко не уйти. Вот и сижу здесь, жду у моря погоды.
0: Слушай, с кормежкой как тут у вас?
7: А не густо. Та же пшенка, только с хлебушком.
0: Ну ладно. Зато в тепле, в сухости, в покое. А с жратвой ведь и потерпеть можно. А я тут в санроте останусь.
7: Ну и дурак. Чем дальше в тыл, тем с жратвой лучше. Да и спокойнее. А вдруг немец попрет? Он же прихлопнет здесь всех запросто.
0: Не паникуй. Не прихлопнет. За Волгой народу много, говорят, даже танки есть. Нам на смену, небось, подошли?
7: Может и так. Но только подальше отсюда. Спокойнее.
0: На, кури.
7: Зажги им

0: празднуют штабные-то.
1: Да шут с ними, пусть веселятся.
0: Да веселиться-то вроде не с чего.
1: Не говори, праздник все же. Ты не завидуй. Этого пирога на всех хватит. Сегодня они тут в тылу, а завтра вполне там оказаться могут.
0: Знакома она тебе, что ли? Сестрица-то.
1: Знакомая.
0: Думаешь, уснуть сразу? Не получится.
1: Да, не выходит. Все как там на передке, думаю. Дрожит, наверное, моя родная рота в продувных шалашках. Кого-то беспременно сегодня пришлепнет. Неужто сержанта? Не понравился он мне сегодня утром. А я тут в тепле, в сухости, в покое. Чудно как-то. Непривычно. Зина! Зина!
2: Что вам ранено?
1: А Зина где?
2: Нету Зины. Спите, ранены.
1: А где она?
2: Ну что дала Зина? Вызвали ее.
1: Куда вызвали? Она же никуда не хотела идти.
2: Мало ли что не хотела. Разве вольные мы? Приказали и пошла.
0: Да не могут на гулянку приказать пойти. Не загибай.
2: Ну не приказали. Какой-нибудь предлог нашли. Что ты беспокоишься, парень? Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?
1: Я.
2: Ничего там не случится с ней. Поест как следует, выпьет, ну, потанцует с кем. Укладывайся-ка ты спать. Ну, что стоишь столбом? Иди на койку. И не переживай.
1: Я не переживаю, но...
2: Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло.
1: При чем тут время?
2: Подумай. Как тебя звать-то?
0: Не мешай ему. Пусть поспит. У него теперь сны пошли.

0: А какие сны? Перемученные, умаянные дорогой, на которой живые деревеньки попадались редко, все больше разорища да пепелища, где попросить поесть было неудобно, а потому оголодалые, вышли они на опушку леска Сашка, Жора и лейтенант Володька, с которым в пути познакомились.
1: Жора!
2: Осень прозрачное утро, солнце как будто в тумане, дальний станов перламутра, небо холодное дальнее, где наша первая встреча, жаркая, острая, тайная. Тот летний памятный вечер, милая, словно случайная, не уходи. А утро-то какое, а воздух, а тишина. Странное дело, ребят, о женщинах совсем не думаю и во сне не снятся.
3: А с чего им тут снится-то?
2: Как чего? Молодой я.
3: Молодой?
2: Ага.
3: Ну смотри, молодой. Довела тебя знать передовая. Таким на всю жизнь остаться можно.
2: А у вас что, не так, что ли, ребят?
3: У нас?
2: Ага.
3: У нас не так. Нам сейчас только подавай, не растеряемся. Верно, парень?
2: Правда, Сашок?
4: Да какие бабы, Жор? Другие мысли у нас. Где пожрать, где курево достать?
2: Как какие? Живые ведь, понимаешь, из такой мясорубки и живые. Это понимать надо.
4: Тяжелый у тебя рана, а бабах-то?
2: Кость перебитая. Месяца два, то и три отваляюсь верняком. Сань, ты думаешь, я не устал? Думаешь, мне жрать неохота? Все это суета-сует. Главное, солнце вижу, небо вижу, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев. Это понимать надо.
4: Вот курево у нас к концу.
2: Да курево ерунда. Курево мы в любой деревне достанем. Вот сейчас дойдем до протпункта и получим. Да не на один день, а дня на два, на три. Это ж по целой буханке черняхи на брата получается. По пачке каких-нибудь концентратов, а зажри мясо по банке каких-нибудь консервов, а потом какой-нибудь вдовухе на печку в тепло и сыть. Да. Ой. Вдыхая розы. Аромат, тенистый, вспоминая сад, и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда. Ты ж не надо, дайте закурить, а?
3: Да.
2: Зажгли вы вдруг во мне любовь.
4: Жор.
2: Ушли и не вернулись вновь.
4: Оставь немножко.
2: Но слово нежное люблю, я не забуду никогда. А моя любовь не струйка дыма.
4: Ну дай дернуть-то.
2: Что тает вдруг сияние дня.
4: Жора.
2: А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Ну на-на.
4: Теперь нам попить и теперь погулять и бай не боли головка. Теперь погулять.
2: А моя любовь не струйка дыма.
4: А мужа дома нету.
2: Что тает вдруг в сиянье дня.
4: А мужа дома нету.
2: А вы прошли с улыбкой мимо.
4: Бай не боли головка.
2: И не заметили меня.
4: А мужа дома нету. Теперь нам попить и теперь погулять. Ой. Да бай не боли головка. Теперь погулять.
2: Где же этот протпункт находится, товарищ лейтенант?
3: Перевели его куда-то.
2: Как перевели?
4: Куда, товарищ лейтенант?
3: Никто ни хрена не знает. Поймешь, что ли, этот тыловой кавардак? О, ближе к тылу, наверное. Слушайте вы, кончайте вы с лейтенантом. Не в строю мы. Володька я. Володька из Москвы. Вот так и зовите.
4: Понятно.
3: Я ж сам, как вы, два года в рядовых отпахал. Война началась, меня на трехмесячную кубари привесили. Они мне... Я за себя привык отвечать, понимаешь? За себя. А мне взвод сучили, всех из запаса сунули. А, ладно. Звать вас как?
4: Александр я.
2: А меня Жора.
3: Срочно служили.
4: А, с 39-го.
2: С 38-го.
3: Тогда понимать
2: товарищ
3: должен.
2: Товарищ лейтенант, давайте договоримся. О войне ни слова. Знаете, до сих пор в ушах звон стоит.
3: А ты что, все забыть, что ли, хочешь?
2: Ага. Я тишину слушаю.
3: Да тебе недолго ее слушать-то придется.
2: Да я знаю. Я только думать об этом не хочу. Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто. Арбуз на арбузе и трюм нагружен, арбузами пристань покрыта. Не пить первача в дорассветную стыть, на скучном зевать карауле. Три дня и три ночи придется проплыть, и мы паруса развернули. В густой бородаче ныряет бурун, чтоб брызгами вдрызг разлететься. Я выберу звонкий, как бубен кавун, и ножиком вырежу сердце. Вот красота, а?
3: Красота. Вот был у меня на передке вот такой вот. Все ему красота да красота, а сам первый же день к немцам подался. Поймали, хлопнули перед строем. Все как положено. А меня за шкирку говорят, как ты врага не распознал? А я его знал 2 недели, как формировались. Да и не враг он, а дрянь, струсил.
4: Правда, Жор, что-то все красота да красота. На поляну вышли, красота. Лес увидел, красота.
2: Сань,
4: круче вышли, опять красота.
2: Сань, понимаешь, тебе это все привычно. Ты деревенский, а я из города. Я городской, я наборщик типографский, понимаешь? Я землю родную только по воскресеньям видел, да и то не по каждым.
4: А я поначалу подумал, что ты чокнутый.
2: Там, где я был, Сань, там и чокнуться недолго.
4: Да не радуйся, конечно, это я так.
3: Да ты там через 2 месяца окажешься.
2: А я знаю. Я просто думать об этом не хочу. Братцы, нам сейчас часом жить нужно. Твой час, и радуйся на всю железку.
3: Ну вот и иди. Иди отсюда, валяй. Радуйся. Долг ты свой выполнил, совесть, видать, твоя чистая. Иди, валяй, радуйся.
2: Товарищ лейтенант, вы так говорите, точно вы свой долг не выполнили. Вы тоже свой долг выполнили.
3: Слушай, ты, иди, ты знаешь, куда с выкликом и с лейтенантом.
4: Ага. Ты что, Володь?
3: Дурак.
4: Ну,
3: сядь, рядовые.
4: Володя.
3: И на смерть никого не гнали. А я всю жизнь буду помнить глаза ребят своих, когда приказом на наступление выкладывал.
4: Ну,
3: всю жизнь, понял?
4: Володька,
3: я для тебя так и зови,
4: да, Володька,
3: понял?
4: Володька ты, сядь. Брось свистеть, Жор.
2: Чего?
4: Место не для свиста. Бои были, люди погибали.
2: О, вот ты о чем.
3: С него телячий восторг не сошел, что живой.
4: Правда, Жор, что ты в санроте не остался?
2: Свободы захотел. Братцы, свобода – это великое дело. Хоть на месяц, хоть на два, сам себе хозяин. А в армии кто-то по приказу делать приходилось. А так, захотел – на травке повалялся. Захотел – в деревню вошел. Захотел – мимо прошел. В общем, свобода – это великое дело. Братцы, гляньте, цветок-то какой! Красота!
3: Жора!
1: Осень прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
3: А я все подсмеивался над ним. Книжку красноармейскую достань.
4: Гляди, в крови вся. Не разберешь. О, медальон. А ведь не Жора он. Вот, смотри. Григорий.
3: Спрячь. В госпиталь придем, родным напишем.
4: Напишем, только правды не надо.
3: Конечно, не надо. Погиб смертью храбрых в боях за родину.
4: Может, лапником закидать?
3: Не надо. Так заметит кто? Проезжая какая захоронит. Ну, Жора, не пришлось тебе 2 месяца отгулять. Прости. Прощай! В Москву ехать надо. Мать надо повидать. Саня, а знаешь, что меня всю дорогу мучает?
5: Ну?
3: Ну какой смысл был вот этих наших наступлений безудачных?
5: Чему безудачных? Гнали немца опять погоню.
3: Откуда у нас эта глупая уверенность? Ты же был на передке. Ты же видел, ведь немец пока сильнее нас, организованнее и умелей.
5: Вот это верно. Умеет, гад, воевать.
3: Народу, сколько ж народу поубивало! Жалко.
5: На то, наверное, война, Володь, чтоб убивало. Ты, мать, все тут?
6: А куда мне деться?
5: Война, мать, мне все снится.
6: Спи, сынок, спи. А я тебя покараулю. Спи, милый.
5: Может, чудится мне все это? Странно все перед глазами вдруг стало.

0: злая. Как ты тут, Сашенька?
1: Нормально. Тебя жду.
0: А я спиртику мало достала. И смотри, что раздобыла.
1: Огурец.
0: У хозяйки выпросила. Здорово.
1: Здорово, с гражданки не ел.
0: Ну, давай, Саша. За твое возвращение и за праздничек.
1: За победу, Зина. За победу.
0: За победу. Ну, конечно, за победу. Ну, главное, за то, что живой ты. Правду сказать, в последнее время совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то, что в эшелоне.
1: Да ну что ты.
0: Да, да. И что все, не встречу тебя никогда больше. Ты не поверишь, я тогда действительно первый раз в жизни целовалась. Ну, чокнемся, Саша. Как чувствуешь себя, родненький? Рука-то не болит?
2: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас таких ранений.
0: Товарищ старший лейтенант.
2: Я повторяю, товарищ медсестра, обратите внимание.
0: У него 2 пулевых ранения.
2: Но это ничего не значит. Они там по-разному ухитряются делать.
1: Я не понял, старшой. Ты что, про меня, что ли?
2: Про тебя, про тебя.
0: Сядь, Саша.
1: Да ты что? Ты что, старшой, удумал-то? Самострел я? А ну, говори.
2: Молчать.
0: Саша.
1: Да ты роту собери здесь. Я ведь с тобой какое угодно, напередок. И вот с этой ротой-то да в наступление. И вот с этой ротой-то да в разведку, ну пойдем. Ну пойдем с ротой-то. Вот посмотрел бы я там на тебя. Эх ты!
3: О! Прекратите истерику!
0: Уйдите, старший лейтенант!
2: Товарищ медсестра, прекратите истерику! Как его фамилия?
0: Вы не правы, старший лейтенант. И прошу вас, не мешайте мне работать.
2: Распустились там на передовой.
0: А вы успокойтесь, раненый, успокойтесь.
2: Распустились.
0: Успокойся, Саша, Саша, успокойся.
1: Кто этот старшой?
0: Из штаба, забудь о нем. Рука-то болит?
1: Не болит.
0: Может, пройдемся до Волги, сможешь?
1: Смогу, конечно.
4: Огородами вышли они на тропку, что петляло к реке, и шли крепко прижатые друг к другу. Так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела. Они остановились. Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него. Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы с того дня, когда поцеловал ее в первый раз после эшелонной бомбежки, когда отстрелявшиеся мессеры с воем уходили от поезда, а он прижимался к холодным Зининым губам, и в их придавленные страхом души медленно возвращалась жизнь. И сейчас оба оттягивали поцелуй. Но когда сошлись, все было так же, только без той терпкой горечи, какая была в прежних поцелуях. Ведь тогда думали, может, последнее это в их жизни, что вот-вот возвратятся самолет, и что будет, неизвестно. От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, чуть потом. И Сашка знал, что эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут напоминать ему Зину. И он упивался ими, близостью Зины. Но даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желания. Только нестерпимая нежность заполняла до краев.
0: Я к реке часто вечерами ходила, смотрела на небо и думала, думала. Всегда оно страшное было, словно в крови. Саша, думала, как ты там? Что сделали с тобой, родненький? Что же они сделали, Господи?
1: Ну что? Что ты,
0: Зин? Ну что же они с тобой сделали?
1: Зин,
0: что они с тобой сделали?
1: Пройдет это. Да ты что, Зин? Ну все. Все, успокойся.
4: И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, рада даже, что не вышло у них ничего. Уж больно скоро начала она его отталкивать. И вообще в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого. Может, из жалости и решилась? Да еще потому, что считает себя жизнью ему обязанной. Что закрыл он ее своим телом при той бомбежке, рванул от пулевого веера.
5: Смеется медленно, весело в окно.

0: Опять в томных тягучих снах поплыла дорога. Как еле-еле доплелись они до полевого госпиталя, как забрались с Володькой на нары, как похлебали жидкую пшенку, как пособирали крохи махры по карманам, покурили и уж дремать вроде начали, и как перебил их сон какой-то шум. Начальство прибыло.
1: Сидите, товарищи, сидите. Как самочувствие?
2: Отличное. Отдыхаем со всеми удобствами.
1: Да.
2: Только жратвы нам пока не хватает.
1: Поздравляю вас с наступающим праздником. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
3: Водочки дадите завтра. На передовой не баловали, так может здесь попотчуют.
1: Обязательно, товарищи, обязательно. И покормить вас всех постараемся как можно лучше. Хотя сами знаете, что положение сейчас со снабжением не важно.
2: Ну да.
1: Распутиться.
4: А чего же на распутицу сваливать, когда железная дорога рядом?
3: Что ж это получается, брат? За что?
1: Тихо, товарищи! Тихо! Тихо! Говорите по одному. Кто хочет высказаться?
2: Почему, товарищ майор, у вас здесь порции такие мизерные? Почему хлеба за завтрак и за обед никому не выдали? Почему за 4 дня ни у кого из нас продатистат не отоварен?
5: А почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда отправляйтесь.
6: Я вас понял, товарищ майор, я распоряжусь.
2: Слушайте, это к делу вообще не относится. Я вот с этими ребятами на передке из одного котла хлебал. Я с ними в одной цепи в атаку ходил. Я вот за них, за всех говорю. Почему у вас здесь кавардак такой?
1: Вы сознательные бойцы и должны понимать, что сейчас временные трудности. Не хватает продовольствия, голод, разруха. Вы вот сейчас из-за грамма хлеба скандал устраиваете. А Родина, товарищи, все силы напрягает. Но я понимаю, после передовой и дороги вы на еду такие жадные, что и мамку родную скушать можете, а?
2: Мы жадные, сами ряки отъели, да я тебя...
1: Володька!
6: Кто кинул? Отвечать?
7: Кто это сделал?
1: Трус какой-то схулиганил, а мужества сознаться нету.
6: Это сейчас все молчат. А как начнут по одному вызывать, так живо кто-нибудь...
2: Ну, я бросил.
1: Вы?
2: Я чё?
7: Саша, да ты что?
1: А вы понимаете, товарищ солдат, что совершили?
2: А чё, вы не подумавши сказали, я не подумавши сделал, значит, квиты.
1: Хулиган! Разболтались там на передовой!
2: Только передовую не трожьте, мы на ней родину защищали, кровь пролили.
6: Я разберусь, товарищ майор.
1: Разберитесь, товарищ старший лейтенант.
6: Да-да, хорошо, я разберусь. Отдыхайте, товарищи бойцы. Отдыхайте. Спокойной ночи.
3: Товарищ медсестра, лейтенанта в другую палату.
6: Ты зачем сознался, дурак? Судить ведь могут.
2: Да плевать я хотел. Дальше передка все равно не загонит. А он меня и так, родимый, ждет не дождется.
8: Так, я пошел.
2: Погоди, Володь, погоди.
8: Эй, ты, чего ты вылез?
2: Молчи.
8: Тебя кто просил?
2: Молчи, молчи.
8: Я сам за себя отвечу, понял?
2: Да подожди ты. Не суети. Ну, подумал я, какой с меня Ваньки рядового спрос. На меня время-то тратить жаль, ага. Когда все равно через месяц маршевая рота и передок. Ага. А ты ж лейтенант. С тобой разговор-то другой. Кубари сорвать могут, под трибунал отдать. Все, что хочешь, Володь, не суети.
8: Хорошо, ты меня понимаешь, хорошо. Значит, ты за меня под суд, а я в кусты, да? Значит, сволочь, я допусти.
6: Эй, герой, кто миску кинул? Вызывают.
0: С Сашка вошел в комнату, где сидел за столом старшой. Пригласил он Сашку сесть. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот взгляда не спускал, и Сашка решил, нечего с ним в переглядке играть, и опустил глаза. Не сказать, что под этим взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой. Да и не то видел он. Но все же подумал и Сашке, что Парабей казаться будет ему на пользу. И он глазами заморгал, носом захлюпал –

0: Вы понимаете, что вы совершили?
1: Виноват, товарищ старший лейтенант. Черт попутал. Сам не знаю, как получилось. Обидно стало, в горячах махнул ты миской. У меня ж температура была 39,5. В лихорадке ж все было-то.
0: Да?
1: Да, в санкарте написано.
0: Врете вы все.
1: Да чистую правду говорю.
0: Не вы это сделали.
1: Разве не я? А чего тогда меня допрашиваете?
0: Ты мне дурочку не валяй, советую говорить правду.
1: А что мне темнить, товарищ старший лейтенант? Можно простить? Простите. Только я вот в интендант так и не хотел. Так об полу этой миской бросил. Звону захотелось.
0: Звону захотелось.
1: Ну, захотелось звону. Бывает, что ж.
0: А вы знаете, чем этот звон может для вас обернуться?
1: Предположить можно, конечно. Можно предположить.
0: Отвечать придется. Подумайте, стоит ли на себя чужую вину брать?
1: Есть подумать. Только вина моя. Можно простить, простите. А нет, дальше передка все равно не загоните.
0: С лейтенантом, с которым пришли, из одной части вы?
1: Нет. По дороге познакомились.
0: Так. Значит, только по дороге познакомились и...
1: Да. И кинул я. Никуда не деться.
0: Так. Дальше идти можете?
1: Куда это?
0: В какой-нибудь другой госпиталь. В другую санчасть.
1: А зачем?
0: А затем, чтобы и духу здесь твоего больше не было. Понял?
1: Понял. Я вообще, товарищ старший лейтенант, мать задумал повидать. С 39-го служу. В Москву бы съездить, санкарту. Ведь раненый пока.
0: Прекрасно. Держи свою санкарту и мотай куда хочешь. Домой, к матери, в другую санчасть. Ну, чтобы я тебя здесь больше не видел. Ясно?
1: Ясно. Значит, не будут меня судить?
0: Я рассказал. Мотай. Да поскорее, без болтовни, по-тихому.
1: Понял. После обеда поем, сразу махну.
0: Да, давай. И смотри. А? И смотри, чтобы... Никаких эксцессов больше не повторилось. Скажи своему лейтенанту.
2: Распустились там на передовой. Можете идти.

0: И вернулись вдруг Сашкины мысли опять в санроту, к Зине. Как лежал он и поминал их разговор о старшем лейтенанте, который его в самостреле заподозревал.
1: А зачем он приходил в перевязочную-то? Зачем он приходил-то?
2: Ты про кого?
1: Да про старшего твоего.
2: Не знаю. Зашел зачем-то, не помню.
1: А ты вспомни.
2: Ладно, скажу. Все равно узнаешь. Завтра же 1 мая. Так приглашал в штаб на вечер.
1: На вечер?
2: Да, на вечер. У них там патефон есть, баян, танцы будут.
1: Танцы? Врешь, Зин. Быть этого не может.
2: Может, еще как может, Саша.
1: До танцев ли? До вечеров ли, когда бригаду побила почти всю?
2: Успокойся, Саша, успокойся.
1: Да нельзя веселиться, когда все поля в наших!
2: Не переживай ты, я сейчас тебя на коечку уложу, поспишь, отдохнешь.
1: Значит, и ты не надеялась, что вернусь я.
2: Не очень, Саша. Но все же надеялась. Как без надежды-то?
1: Я понимаю. Тыл есть тыл. Но все ж, Зин, это не дело. Это не дело. Не дай бог тебе увидеть, что у нас там на передке было.
2: Страшно, Саша.
1: Страшно. Очень. Пристают мужики-то.
2: Пристают.
1: А этот старшой не лез к тебе?
2: Понимаешь, Саша, нравлюсь я ему, ухаживает он за мной, но по-хорошему без глупостей, понимаешь?
1: Понимаю.
2: Гулять приглашал.
1: Ходила?
2: Ходила. Два раза ходила.
1: Ну и чё?
2: Ничего. До меня даже пальцем не дотронулся. А вообще, Саш, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же, ну, понимаешь?
1: Погоди. Погоди, он чё ж думает, самострел я? Сдурел он, что ли? Вы чё тут, не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил? За немца.
2: За какого немца?
1: За такого.
2: Я пойду, Саш.
1: Иди.
2: Пойду.
1: Иди.
3: Лашка сорванец, голубоглазый удалец.

И когда ушла она, поначалу не беспокоился, говорила же, что выходить будет. А в штабе все еще гуляли. Вперемешку с гармонией играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе. А Сашка лежал и прислушивался, пока не подсел к нему Безрукий.

0: Не знаешь, есть у нее кто?
1: Возможно. А что? Баба есть баба.
0: Старшой.
1: Может, и он. А что, парень из себя видный, за таким, как за каменной стеной. Плюнь ты. Плюнь.
0: Ты про что?
1: Ты знаешь про что. Только ты не думай, что сама она. Приходил этот лейтенант, уговаривал ее. Но она вначале ни в какую. Нельзя, мол, веселиться, когда люди на передовой бедуют. А он не на веселье тебя зову, а на прощание. Отправляют его. Отправляют, как я понял, на передовую. То ли ротным, то ли помкомбата. Снимет с него стружку передовая. А то ходит тут фертом. Ты куда?
2: На воздух выйду. Ну и духота здесь.
1: Ты, парень, смотри, без глупостей. У тебя оружия нет, случайно, трофейного?
2: Нет. Был Вальтер. Так ротному подарил.
1: Смотри, парень. Чую эту ночь без сна. А мужики здесь в тылу все сытые. Ты-то оклемаешься. А мне-то как? Как домой таким возвращаться? Да и примет ли меня баба? Ей себя кормить, ребятишек малых, и меня прихлебая. Куда податься после госпиталя? Только не домой.
0: Ты, мать, все тут?
3: А куда мне деться? Прибралась вот, отдыхаю.
0: Война, мать, мне все снится.
3: Разве от нее отойдешь? Она и мне покоя не дает. Все думает, думает. Ты спи, сынок, спи. Поезд-то твой не скоро будет. Передыхай. А то вот какой измученный, докалеченный.
4: И только прикрыл он глаза, стало перед ним лицо лейтенанта Володьки. И сорванный голос его зазвучал и злой, вроде бы плачущий. Жалко ему стало лейтенанта. А что сказать?
2: Да не переживай ты так, Володь. Война все спишет.
5: Глупость. И чего война не спишет? У меня во взводе все отцы были. Все семейные. Знаешь, как не хотелось им помирать. А я их вперед, вперед.
2: Приказ же, Володь.
5: Да что приказ? Что? Мне сержант мой помком взвода, он второй раз на войне говорил, поведи ты взвод по балочке, поведи. Вот чуял он, что захлебнется наступление, а я ни в какую. Я их... Вперед! Вперед!
2: Приказ,
5: вперед!
2: Же,
5: да
2: Володь!
5: Что приказ? Их слева косит, их справа косит, от них клочья летят, а я их вперед, вперед, вперед! А потом, Саша, мы залегли, потому что дальше мы идти не могли. А через минуту-другую отход. Ведь, значит, если бы я помком взвода своего послушал, я полвзвода сохранил. Мы залегли, потому что дальше мы идти не могли. А через минуту-другую отход. ход. Ведь, значит, если бы я помком взвода своего послушал, я полвзвода...

0: спокойней.
1: Рядовой за себя отвечает.
0: Не скажи, Володь. Со мной за день до того, как меня снайпер подцепил, знаешь, что было-то? Заприметил я у взгорка немца одного мертвого. И больно хороши на нем валенки были. Аккуратные такие, а главное сухие. А мой ротный как раз в беду с обувкой попал. Когда Волгу перемахивали, он провалился в полынью, сапоги его смерзлись. Пришлось голенищу сапог резать. Для себя бы ни за что не пополз. До пропадения пропадом. А ротного жалко. И вот пополз я к взгорку, снял с этого мертвого немца валенки-то. И обратно. И вдруг как завыло над головой. Зашелестело. И потом грохнули разрывы повсюду. И пошло, и пошло. Разведка-то на нас немецкая нагрянула. Ну, отбили мы налет. И вдруг, знаешь, вдруг вижу фрица одного отставшего. Я за ним, он от меня. Я гранату наперед его бросил. Он упал. Я и навалился. И вот ротный, наш ротный, сквозь огонь прорвался. Подмагнул. Вот так фрица в плен взял.
2: Ну, ком, чего боишься? Мы не вы, пленных не расстреливаем. Власть у меня сейчас над тобой страшная. Захочу — доведу, а захочу — нет. Ведь не знаешь ты, какой человек я. Вот листовка одна у меня есть. Для вас, гадов, самолеты разбрасывают, да к нам попадают. Пользуем, конечно, на самокрутку. На, прочти. И успокойся, паразит. Пойми, что русские над пленными не издеваются, а еще в плену вас, гадов, кормят. Вон, видишь? Брод. Навалом. Бутер. Больше, чем нам дают.
3: Пропаганда.
0: Чего? Какая пропаганда? Правда это? Это у вас пропаганда. А у нас правда. Мог я тебя, гада, прихлопнуть. Мог. Гранату под ноги хана валялся бы, сейчас кровью исходил. А я не стал. Почему? Да потому что люди мы. А вы фашисты. И вижу я. Охмуренный ты Гитлером человек. Фашист.
3: Ich bin kein Faschist.
0: Не фашист, говоришь? Тогда скажи, Гитлер капут. Ну, правда, вот, если ты не фашист, ну, скажи, Гитлер капут. Молчишь, зараза. Значит, фашисты есть.
3: Ich bin nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat.
0: Ну, я понимаю, что солдат, но ведь фашист ведь.
3: Nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat. Deutscher, ordinärer deutscher Soldat.
0: Ну ладно, заладил. Зальдат. Да ну тебя. Че я, правда, с тобой политбесед, что ли, проводить буду? Пропади ты пропадом. Ты понял, что я тебя убивать-то не буду? Понял, говорю, что убивать-то тебя не буду? Я... Nicht schießen тебя. Ну вот тут же написано. Я nicht schießen тебя. Ферштей?
3: Я.
0: Да не я. Садись.
3: Я. Ich habe alles verstanden. Ja.
0: Садись. Поговорить бы с тобой, да немецкого не знаю. Спросить, вот какая у тебя, гада, в Овсянникове оборона-то? Сколько минометов, сколько орудий, слов нет. Многое любопытно. С кормежкой как там у вас?

0: Сигарет сколько гады в день получаете?
1: Сигареты?
0: Чего?
1: Сигареты.
0: Ой,
1: бита.
0: Ой, ой. Портсигар какой. Смотри. Да убери ваши эти сигаретки по сравнению с нашей Маршанской. Трава. Черт. Вертится в голове какой-то генос и Купфербард.
1: Купфербард?
0: Может, Купфербард?
1: Айма.
0: Не знаешь, да? Черт, плохо в школе немецкий учили. Зубрили стишки какие-то. А вот ты на гражданке, ну, до войны-то сам ты кем был? Арбайтер?
1: Арбайтер.
0: Или Бауэр?
1: О, экла. Nein, ich war Student.
0: Кто?
1: Студент.
0: Студент?
1: Студент, я.
0: Вроде моего ротного, значит. Ротного моего тоже из вуза в армию забрали, когда война с вами гадами началась. Студент, грамотный вроде, а пошел с фашистами. В Гитлере, что ли, не разобрался?
1: Ich bin kein Nazi, kein Faschist.
0: Ну,
1: man hat mich befohlen.
0: Разболтался.
1: Ich bin gegangen.
0: Сказал бы лучше, куда моего напарника дели, с которым на посту стоял. Шисан, небось. Ну, ты доволен, что в плен-то попал? Что отвоевался? В плену, ясное дело, не малина. Но жить будешь. Ладно, идти нам надо. Отведу тебя к комбату там, там ему все сам расскажешь. Тогда, может, с тобой за Волгу в штаб бригады пошлют. А мне туда попасть очень хотелось бы. Ком?
2: У комбатовского блиндажа сидел на бревнышке, полуразвалясь, капитанов связной. Парень расторопный, но нахальный. Знал его Сашка, из одного дальневосточного полка были. Лицо красное, загорелое, небось, часто на солнышке припухает. Увидев Сашку с немцем, поднялся он лениво, поправил на груди автомат, зевнул, пройдясь небрежным взглядом по немцу, словно видит их каждый день. И резанул.
3: Нельзя к комбату. Больной он сейчас, не в себе. Несчастье у нас вышло.
0: Да ну.
3: Убила вчера Катеньку нашу. Переживает комбат. Понял?
0: Понял, но я ж с немцем. Как ты не видишь-то?
3: Нельзя.
0: Ну что ты заладил? Нельзя, да нельзя. Пойди доложи и все дела.
3: Не велел комбат никого пускать. Понял?
0: Понял.
3: Слышь, переживает.
0: Он, что ли, играет?
3: Ну?
0: Ну, куда мне с фрицем-то? Может, его в бригаду отвезти надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен, ты понимаешь?
3: Ты его, что ли, взял-то?
0: А кто же?
3: А кроме тебя народу на передовой нет, что ли? Чудило?
0: Да я самолично. Под конец ротный подмагнул.
3: Герой?
0: Может, и не герой, а повозиться пришлось.
3: А что это у фрица с носом?
0: А, да это я его. Слабые носы у фрицев.
3: Да фриц-то не из здоровых. Такого невелико дело взять.
0: Слышь, иди доложи, а.
3: Ну ладно, так и быть.
0: Ты немец, не робей. Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял? Черта ты не понял.
3: Проходите.
0: Ком? Ком, ком.
4: Докладывайте. Докладывайте, я слушаю.
0: Товарищ капитан, сегодня в 5:30 утра немцы открыли сильный минометный огонь.
5: И под его прикрыть.
6: Да потише ты. Чего разорался?
0: Сегодня 6:30 напали на нас немцы. Отбили мы налет. Фрица взяли, ну, правда, своего упустили. Вот рапорт от ротного.
6: Давай.
4: Так. Разини. Своего проморгали. А тут что? Выбили, отбили, в плен взяли?
0: Так точно.
4: А своего упустили?
0: Так точно.
4: Судить буду ротного. Судить. Так. Вот ты каков, немец. Толик.
6: Я.
4: Разговорник.
6: Есть.
4: Уйдите отсюда. Оба.
6: Есть, товарищ капитан.
4: Сейчас ты мне все расскажешь, фашист. Все.
2: Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось.
0: Теперь нам по пяти, теперь погулять и... Бай, не боли, головка.
6: Слушай. Эй. А? Не говорит твой немец ничего. Ни номера части, ни расположения. Ничего, сволочь, не говорит.
0: Вот гад.
6: Ну ничего, у капитана заговорит. Они расколятся к стенке.
0: Че городишь?
6: Ну а че с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.
0: А ты бы заговорил, если б в плен попал.
6: Чего ты равняешь?
0: Так он тоже, небось, присягу принимал.
6: Кому? Гитлеру, гаду. Ты что-то запутался, герой. Нельзя нас с ними равнять, понял?
0: Вот именно. Если они гады, значит, и мы должны такими быть, так что ли, по-твоему? Листовки наши читал?
6: Нет.
0: А там все сказано. Обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны.
6: А, так это если добровольно сдастся и расскажет все.
0: Ну.
6: А этого ж ты в бою взял, и говорить он, гад, ничего не желает.
0: А он и ротному ничего не сказал.
6: Ну.
0: Видать, немец такой.
6: Ха.
0: Как Катеньку-то убила?
6: Ну, как-как. Шла из штаба в блиндаж и убила. У нас здесь тоже потерь хватает.
0: Ну, с нашими-то не сравнить.
6: Да не скажи. Вы сами виноваты. Капитан говорит, окопов вырыть не можете.
0: А тебя б туда. Мы там еле ноги таскаем. Могли бы, не вырыли бы. Может, идти мне можно? Разберетесь тут без меня.
6: Стой. Разобраться, разберемся, будь спок. Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания с тобой твоему ротному отправят.
0: Бай, не вали, головка. Муторно что-то.
4: Ко мне. Немцы в расход.
0: Товарищ капитан, ты это... Ты говори, а? Ты говори, чего комбат-то спрашивает. Убивать тебя будут. А? Ты понимаешь? А? Шинсен тебя будут, ты понимаешь? Шинсен!
4: Прекратить, а? Не ломайте комедию, выполняйте приказания.
0: Ты вы чего, мне, товарищ комбат?
4: Вам. Толик.
6: Я.
4: Пойдешь, проверишь.
6: Есть, проверить.
0: Товарищ капитан, я обещался ему, то есть я ему листовку нашу показывал. Там все ведь сказано.
7: Да где у тебя листовка? Где папир? Папир, который я тебе дал. А, вот оно. Вот оно, товарищ комбат. Вы ж по-немецки. Читайте, а.
4: У вас вроде сколько было человек?
7: Так, 150 было.
4: А сколько осталось?
7: Осталось 16 осталось.
4: И ты этого гада жалеешь?
7: Я не жалею. Не могу я, товарищ комбат. Ну, не могу я. Слово я ему давал.
4: Да какое ты право имел слово давать? Кому? Фашисту!
7: Так ведь он не фашист. Не фашист он, это студент. Студент он. Ну, говори, студент ты или кто, ну?
3: Выпить бы ему перед этим, товарищ капитан.
4: Повторите приказание, боец. Повторите.
7: Есть. Немца в расход.
4: Не слышу.
7: Есть. Немца в расход.
4: О выполнении доложить.
7: О выполнении доложить.
4: Теперь сначала и как следует.
7: Есть немца в расход. О выполнении доложить.
4: Выполняйте.
7: Есть выполнять.
3: Ты чего ломался-то? Из-за этого гада жизни лишиться хотел. Видишь? Не в себе, капитан. Такой он все может. А ты?
7: Не суети. Обещал я жизнь, понимаешь?
3: Да ты что, чокнутый, что ли? Обещал он. Тоже мне командующий нашелся. Кто мы с тобой? Рядовые. Наше дело телячье. Приказали, исполнил, а ты...
7: Не суети, говорю.
3: Ну что, боишься, что ли? Давай я.
7: Не балуй. А то гораздо вы тут. Вот ты бы взял его наперед, а тогда?
3: Я пошутил.
7: Нашел чем.
3: Ладно. Куда поведем?
7: Не знаю.
3: К сараю пойдем? В сторону?
7: Погоди ты, черт. Дай человеку хоть покурить. Курить будешь? Где у тебя сигареты-то? Во. Раухен! Раухен, Раухен! Слушай, Толь, только ты не мешайся, ладно?
3: Ну, а что, я тебе мешаю, что ли? Я приказ получил, проверить?
7: Ну, потом проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать, ты понимаешь?
3: Понимаю. Мне на это смотреть тоже удовольствия никакого.
7: Ну, какое ж удовольствие?
3: Да. Но я приказ получил проверить.
7: Потом. Понимаешь?
3: Понимаю, понимаю. Ха. Эх, фриц, надо было тебе шпрехан. Понимаешь, фриц, шпрехан. Ну, а теперь на себя пеняй. Саш, здесь будешь решать-то?
7: Уйди.
3: Ушел.
7: О, какие дела. Теперь нам по пяти. Теперь погулять и бай не боли головка. Теперь погулять и
1: вот пута. Ты чего, Rocker in the Heimat? Пропаганда.
7: Ты чего?
1: Пропаганда.
7: Че ж ты делаешь, да?
1: Дух ты, пропаганда.
7: Да ты что?
1: Нашисток.
7: Ой, фриц. Приказ же. О, какие дела. Из-за тебя я за приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, комбат в горячах прихлопнет. А может, есть у него такое право? Есть. война же.
0: Листовку нашу порвал. Пропаганда, пропаганда бормотал. А что я тебе мог сказать, когда из-за комбата вышло, что брехня эта листовка? А правда она, ну понимаешь? Ну правда в ней, правда! И писалась она людьми повыше этого комбата. Что мне с тобой, зараза, делать только? Не знаю, что...
2: Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта, столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что приказали ему. И еще третье, что сплелось с остальным. Не может он безоружного, да беззащитного убивать. Не может. Остановился Сашка, приставил ногу и немец. Близко стоят друг против дружки. Глянул Сашка на фрица. Больно по сердцу хлестнуло его шедший из пустых, неживых уже глаз немца предсмертная тягомотина. Отвернулся Сашка и обмер. Маячила невдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом прямиком к ним. А рядом ординарец Толик, то забегавший поперед капитана, то равнявшийся с ним. Теперь все. Теперь ничего уже не придумаешь.
0: Что стрелять в меня будет? Пусть стреляет, если может. Только я прав. Я, а не он.

0: Немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.
1: Есть.
0: Повторите приказание, боец.
1: Есть. Отвезти немца в штаб бригады.
0: Выполняйте.
1: Есть выполнять.
2: Дальневосточная опора прочная, союз растет, растет не по.

0: Ты чё? Сынок, да перестань. Да не будут же тебя. Убивать-то не будут. Не понимаешь, да? Ник Шисон, тебя. Не понимаешь? Да жить ты будешь. Ферштейн, жить будешь.
1: Опять проснулся. Снова нехороший сон?
0: Да, мать. Попить бы, а?
1: Сейчас подам.
0: Спасибо. На.
1: Что ж опять привиделось-то?
0: Страшные. Человека убиваю.
1: О, Господи. Фрица убиваешь?
0: Его самого, мать.
1: Что ни говори, хоть и война, а грех все-таки. Они, правда, басурманы такое творят, такое. Вот слушай меня.

Побывал у меня, сыночек, побывал. Но такой случай надежи не было. Фронт большущий, а только слышу, стучат. Дневальный у меня был медпункт в избе. Спрашивают, кто ломится, а снаружи слышу голос. Открой, друг, дай свою избу поглядеть. Господи, сын, вот ведь счастье-то привалило. И не подумала, что не на побывку пришел. На войну немец туж к дому подходил. А сын мне говорит, ты, говорит, мать, не переживай. Не могут меня убить, родного дома не должно. И ушел. Целый день бой громыхал, до вечера домучилась, легла, такой озноб поднялся. Думает, не сына ли это озноб, не лежит ли он в поле живой, не замерзший. Как вскочила, полушубок накинула и бегом. Бегу, передо мной все поле снарядами разворочено, и чует мое сердце, что тут он. На поле и все. А сзади кричат, мать, куда ты, вернись, убьют ведь. Я ничего не слышу, я все только бегу. И все говорю, сынок, погоди умирать. Погоди, иду же я к тебе. Много солдатиков попадалось. Над каждым нагнусь, каждого погляжу, чтобы никого не пропустить. И вот уж поле кончается. Вижу, немцы в окопах. А в сторонке еще два солдатика лежат. Ползла к одному, повернула, не он, мертвый. Последнего повернула он, сын мой. Лицо-то теплое у него лицо, я его приподняла, потащила, а он от боли, что ли, как-то дрогнул, глаза открыл, узнал меня. «Мама, где мы?» спрашивает. «Тише, тише, говорю, сынок, немцы рядом. Да ты не бойся, я с тобой я». А он, ну, как вырвись, да как запрыгал на одной ноге, глаза безумные, рот открыт, дышит так часто, обессилел, упал, я его подхватила, тащу, тащу. Вот уж 20 метров до наших осталось. Тут немец как начал бить. Лежу я с сыном под минами, пулеметами. Сразу поняла, что не даст ему немец уйти живым с этого места. И ведь не дал.

Пока из санроты в тыл топали, много было у Сашки встреч разных по дороге. Но ту, что в деревне Примухино случилось, помнить долго будет. Может, всю жизнь. Насмотрелись они по пути на многое. Но от людей голодные глаза всегда прятали, потому как просить чего стеснялись. Знали, каково хозяевам каждую ночь постояльцев принимать, каково последним куском делиться. Памятник этим бабам из прифронтовых деревень после войны надо ставить.

0: опять раненый.
1: Что? Самим есть ничего.
2: Ну, бабоньки, принимайте гостей. Куда нам податься-то? Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте.
3: У нас тут черед установлен. Кому у вас горемычных принимать?
2: Это что, порядок, что ли, установили?
3: Порядок. Вы же нравитесь дом-то попригляднее выбрать. А теперь у нас достаток у всех один, правда?
4: Угу.
3: Раньше мужья наши дома были, дома наши разнились, а теперь бабы-работники. И получается сейчас, что одним раненых каждый день принимать, а другим вообще не достается.
2: Вообще не достается, но дела. Ну а сегодня чей черед-то будет?
4: А Степанидин?
5: Мой.
3: Степанид, принимай гостей, ставь к себе на постой.
6: Нет. Этого Ясноглазого я к себе возьму.
3: Паш,
5: что? Ты что, ты, Паша?
7: Меня?
6: Пойдешь, парень?
7: Так с лейтенантом я.
6: Ничего. Он со Степанидой пойдет. Он теперь тебе не начальник.
7: Да не в том дело. Мы вместе идем, понимаешь, с самого фронта.
2: Да иди, Сашок, иди с ней, иди. Она же не зря зовет.
6: А ты заткнись. Раз зову, значит, причина есть, понял?
2: Понял. Понял, ясное дело, как не понять.
7: Ну, ладно. Согласный я, пошли.
5: Ой, Боже, что же ты делаешь?
8: Согласный. У нас на деревне Пашка, поди, первая красавица.
5: Он еще сомневается.
8: Ну, пошли, лейтенант.
3: Пошли, бабушка.
2: Паш. Сань, ну я пошел. Только ты смотри. Ты смотри, там не растеряйся.
6: А ты зубы не скаль? На мужиков-то вы уж не похожи. Вам бы только ноги до постели дотянуть. Раз неверно говорю.
2: Да. Это в самую точку.
6: Ну то ты и оно.
5: Пошли, солдат.
7: Пошли.
9: Вела она его в избу, показала, где телогрейку повесить, где руки помыть. Сашка присел на скамью, крутить цигарку начал. Покойно как-то на душе стало. Размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся. Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели.
6: Это муж мой, Максим. Финскую взятый. Снимок давний.
7: Лицо-то у Максима с моим схожее.
6: Зовут-то тебя как?
7: Александром.
6: Александром.
7: Александром.
6: Я думал, тебя по-другому кличут.
7: Почему?
6: Ты ешь давай.
7: Угу.
6: С какого ты года?
7: С 19-го.
6: Я думала, постарше ты. Ты мальчишка совсем.
7: А вы-то сами с какого?
6: А я с 15-го. Ты мне не выкай. Не тетка я тебе.
7: Хорошо, Паш.
6: Что ж вы идете-то такие? Один другого краше. Не кормят вас, что ли, на фронте?
7: Задачу важную выполняли. Может, даже выполнили.
6: Ну, за что выпьем-то?
7: За победу, конечно.
6: Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство.
7: Ну, давай.
6: Небось, догадался ты, зачем я тебя позвала?
7: Вроде.
6: Похож ты на Максима. Мужа моего. Как глянул, так и ахнул. Надо ж такое одно лицо.
7: Ага.
6: Пропал мой Максим. Там, наверное, в первых боях и сгинул.
7: А может, Паш, а может он в плену?
6: Все может. Так не из таких он.
7: а там из каких-нибудь. Там у нас всяко бывает.
0: Нет, Саша. Чует сердце. Пропал мой Максим. Пропал.
4: Теперь нам попить и теперь погулять и бани боли головка, теперь погулять и а мужа дома нету. Мужа дома нету.
7: Немца у вас, видать, не было?
0: Чуток не дошел.
7: Я и гляжу, еда у тебя больно богатая.
0: Какое тут богатство? Я тебе на печи положу.
7: Куда положишь? Там и лягу.
0: Чего застыл-то? Ложись.
9: Тяжело человеку долго быть обездоменным. Без своего угла, без своих вещей, без людей близких. И прорвало Сашку. Разоткровенничался во всю и про все. Про все стал Паша рассказывать и про Зину не скрыл. Про Зину и старшего лейтенанта. И вспомнилась ему та ночь и услышанный им разговор. Зина.
10: Не надо, Толя.
9: Зина.
10: Ну, не надо. Ну, ты понимаешь, Толя, с тобой ходила о Сашке, думала, как он там, будто предаю я его с тобой гуляю. Сейчас с ним буду, а тебе мысли замучают. Живой ты или убитый? Ты видишь, как все получилось. Такая смута в душе. А что делать, не знаю.
9: Понимаю. Я понимаю, Зина. Поговори ты с ним. Поговори, объясни.
10: Чего я скажу? Ты видел, какой он пришел? В чем только душа держится? Нет, не могу. Не могу.

0: Утром, как проснулся, вначале решить не мог, сон ли то был или наяву. А по ее виду и не определишь. Такая же она, как вчера, простая и приветливая. Накрывает на стол завтрак, и внимания на Сашку не обращает.
1: Ты чего, Паш? Чего так смотришь-то?
2: Смотрю. Ты мне сразу понравился. Молодец, что Зину ты не осудил. Правильно.
1: А не виновата она?
2: Не виновата.
1: И нет у меня зла на нее. Война это?
2: Война. Война.
1: Как же теперь быть?
2: Не знаю.
3: Ну чё? Жив мой Сашок-то?
4: Живой, живой. Не съели.
3: Ну, слава.
5: Здравствуй, Володь.
3: Здорово.
5: Вон выпить тебе оставили.
3: Ну, ты смотри, а Степанида меня этим почему-то не подчивала.
4: Не за что, значит, было.
3: О.
4: Я б тебе таком зубоскал ни скольчики не дала.
5: Паша, выпей, Володь, выпей.
3: Спасибо. Ну, за хозяев.
4: Закусывай.
3: О, вкусно, спасибо. Сань, слышь?
1: Ну?
3: Рассказывай.
5: Чего?
3: Как чего? Как спалось?
4: Хорошо спалось. Ты зубы не скаль.
5: Паш.
3: Саня, а может ты остаться тут решил? Так я могу один до Москвы.
2: 2 недели отдохнешь. Фельдшер есть. Рано перевяжет.
3: А чё? Правильно. Чё там, если ради меня-то?
5: Паша, идти нам надо.
2: Я дорогу заберу тебя. Заберу дорогу.
3: Приголубила, значит.
5: Не в том дело. Женщина хорошая, сердечная, словно из дома ухожу.
0: А дальше так получилось, что дороги у Сашки и Володьки лейтенанта вроде в разные стороны пошли.
6: Ну дела! Ну дела!
3: Что случилось, Володь?
6: Чего случилось? Не дает мне врач санкарты, понял? Не дает. Он мне бумагу выписал в какой-то нейрохирургический госпиталь, где нервы шивает, а то говорит, отсохнет твоя рука к черту.
5: Так, тут я и смотрю, ты молчишь, а потом все матом да матом. Я из деревни, то отродясь, таких оборотов не слыхал.
6: Так я ж... С Мариной рощи, Сань.
5: Что это за роща такая, где все матом кроют?
6: Район в Москве. Ну, приходилось мне там со шпаной водиться. А среди них как? То по заковыристи завернет свой в доску. Не, вообще я сын интеллигентных родителей.
5: Я и вижу. Не идет тебе мат.
6: Знаешь что? Вот о нем без санкарты. Ну ее нафиг.
5: Нет. Все, Володь. Больше глупостей я тебе делать не дам. Один пойду.
6: Ха. О, гляди. Командиром
5: стал. Да не командиром. А постарше я тебя на 2 годика. Ты же репчик еще не объезженный. Горячий больно. Патруль тебя все равно ж возьмет.
6: Прав. Как всегда прав.
5: Раз прав, расставаться давай.
6: Давай. Давай. Целоваться не будем,
5: Не бабы мы.
1: Ну, будь здоров, Володька.
5: Сай, погоди ты. Вот я письмо заготовил. Ну, на случай. Тут все, адрес чин-чинарем. В Москве. К матери моей зайди, а? Передай. Расскажи ей, все расскажи. Все, как было. А помешает, что ты хоть в ящик брось.
1: Сделаю, как надобно. Иди, Володь.
5: Да, да, погоди, Сань, погоди. Вот, ты деньги чего? Возьми.
1: А ну,
5: бери, убери. Бери, они мне ни к чему.
1: Убери, я таких деньжищ отродясь в руках не держу.
5: Да мусор это, их держать не надо. Их тратить надо. Купишь-то 2 буханки хлеба.
1: Ну ладно, иди, Володь.
5: Саня, а мы ведь навсегда расстаемся.
1: Как навсегда? Встретимся еще.
5: Встретимся. Встретимся, Саня. После войны. Если живы будем.
1: Иди, Володь.
5: Саня! Саня! Я в жизни никогда ничего не боялся. Ни трибунала, ни передка, ничего. А вот швырнул тогда я эту тарелку. Я опомнился. Ты понимаешь, меня мать ждет. А я по своей дурости ее встречи лишаю. Саш, я должник твой. На всю жизнь должник. Должник, Саня!
1: Володька!
0: Добрался Сашка на товарнике до Москвы. Узнал там, что его пассажирский пойдет только в середине дня. Времени еще много, можно и передохнуть. Присел в уголочке, задремал с цигаркой потухшей. И вдруг перед ним, словно наяву, Зинино лицо и голос ее ласковый. Родненький. Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье. Да не одно, а 2 сразу. Протер Сашка глаза и видит, склонились над ним 2 девчушки в военной форме. И одна осторожненько так до плеча его дотронулась.
7: Товарищ, проснись.
8: Чего?
7: Вы извините, что разбудили, но у нас сейчас поезд отходит.
8: Чего? Где я?
7: На станции. Да вы уж давно спите.
8: Кричал я.
7: Кричали. Вам хлеба не надо?
8: Какого хлеба? Сколько стоит?
7: Да вы что, товарищ? Да мы же не продаем. Да
9: вы что?
7: Мобилизованные, мы сейчас из Москвы в часть поедем. Нам наши мамы на дорогу разных продуктов собрали. А мы в продпункте еще получили.
9: Ну, думаю, куда нам столько? Видим, вы раненые и решили с вами просто...
7: Да поделиться.
9: Поделиться.
7: Да вы ешьте, не стесняйтесь, ешьте.
9: Ешьте.
8: Вы что, на войну, что ли?
7: Да.
8: Зачем вы на фронт, девчат? Не надо бы, а?
7: Товарищ.
9: Да вы что? Ну разве можно в тылу усидеть, когда все наши мальчики воюют?
7: Да весь класс.
8: Добровольно.
7: Ну, разумеется.
9: Вас что, сильно ранило?
8: Нет. 2 пулями, правда, но кость не задета.
7: Скажите, пожалуйста, а немцев вы видели?
9: Да.
8: Как вас?
7: Да, ну. Да что, так близко?
8: Да куда ближе. Дрался я с ним, в плен брал.
7: Ах, так это он вас ранил, да?
8: Нет. В руку это меня снайпер подцепил.
7: Снайпер.
8: А вот на шапке дырку, видите?
7: Ну,
8: ага. Чуть пониже бы и...
7: Скажите, пожалуйста, только вы правду, обязательно правду. Там страшно?
8: Страшно. Девоньки, там страшно. и не ходите. То есть, я не то, я... Вы это... Ну, знать вам это надо, чтоб готовы были, но...
7: Но мы не жалеем, правда, Тоня?
10: Разумеется.
7: Пошли, Люк, пошли.
8: Вы куда, девоньки? Что же вы на фронт, а я тут? Как звать-то хоть вас, скажите?
11: Я Тоня!
8: Тоня!
11: Она Люба! Люба! Люба!
8: Запомню я вас, девоньки! На всю жизнь запомню! И там на фронте счастья вам желаю! А знаете, счастье-то какое на фронте?
11: Какое?
8: Живыми надо остаться! Живыми, девоньки! Живыми останьтесь!
12: С господом людской всплывает в памяти порой отрывки детства, друзья, сосед, твой облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец.
13: Прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
12: Парень Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке?
2: Что сделали с тобой родники? Что же они сделали, Господи?
12: Ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, аж там цветут.
0: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много.
12: Как много в жизни ласки, как незаметно.
14: Как домой таким возвращаться? Куда податься после госпиталя?
12: Наша и дружба наша, приятель мой, помню о тебе, весели в радости в беде.
2: Две недели отдохнешь. Вечер есть. Рано перевяжь ты.
12: Наши встречи в Приморском парке на берегу.
0: Немцы отвезти в штаб бригады. Я отменяю свой приказ.

0: Твой прибудет. Да. Собирайся-ка, ну-ка, ну-ка, собирайся.
1: Спасибо, мать, спасибо.
0: Домой, значит?
1: Домой.
0: Выпало твоей мамаше счастье сына повидать.
1: Да.
0: А там и помирать не страшно.
1: А зачем же помирать? Зачем помирать? Никчемное это дело.
0: А зачем мне без сыновей жить?
2: И поднялся Сашка, вышел на большой перрон, полный разного люда. Тут и военные, конечно, но не так их много. Тут и гражданские, кто в пиджачке, кто в куртке, кто в плащике. И в руках их не оружие, у кого портфели, у кого свертки. У каждого почти свежая газетка торчит в кармане. Тут и женщины, и девушки. О них-то говорить не приходится, красивые все, нарядные. Стучат каблучками по перрону, кто в платьице пестром, кто в кофточке. И кажутся они Сашке праздничными какими-то, будто из другого мира, им уже забытого, а теперь чудом вернувшегося. Но чем разительнее отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что прокрутилось у него сейчас в голове о ржевских многотрудных месяцах, тем яснее и ощутимее становилась для него связь между тем, что делал он там, и тем, что увидел здесь. Тем значительнее виделось ему его дело там, потому что не делай он его, не бейся за каждый клочок земли, не быть Москве такой, какой он ее увидел. И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал по перрону увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной обожженной телогрейки, своей ушанки, простреленной с торчащим клоком ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью потерявших цвет обмоток, и даже Катюши своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Грин. «Рука».

0: За окнами вагона третьего класса моросил тусклый серенький дождь, и в запотелых дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз, медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение. Забыться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая, вспугнутая дрема. Кроме этого, бессонное настроение, овладевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его.
1: Да, уснуть в эту ночь — вещь немыслимая.
0: Неизбежность, сознанная им, несколько успокоила расходившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него. Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный капризный сон на мгновение приникал к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес.
1: Она лежит, плотно укрытая шалью, в спокойном крепком сне. Милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышат нежной детской доверчивостью существа юного в жизни, телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое раскрасневшееся ушко. Грудь дышит ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежат под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.
0: Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она девушка, Костров решил сразу, и перестал думать об этом. Она спала. Спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить, поэтому, не решаясь с одной стороны лишить себя удовольствия, а с другой причинить неприятности юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил. Она спала. Спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить, поэтому, не решаясь с одной стороны лишить себя удовольствия, а с другой причинить неприятности юному существу, Костров

0: спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками. Спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались ненужными, бесполезными украшениями. Спала женщина в ситцевом платке с корзиной под головой. Спала девушка.
1: Спит и не знает, что я на нее смотрю. Вот ведь штука. Было бы странно и сложно, если бы в городе, в шаблоне и устойчивости человеческих отношений, около спящей незнакомой женщины очутился бодрствующий незнакомый ей мужчина. И, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей.
0: Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежащим.
1: Молодой сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет.
0: И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову, тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна. Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку. Отяжелевшие полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одинокий и полусонный, Костров размечтался о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие.
1: Жена. Вот эта самая девушка. Она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две. В сонных движениях раскроется ее шея. Шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А я подойду и, тихо стараясь не разбудить ее, подниму шаль и снова укутаю милое спящее существо. Грейсь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах добрых, знающих меня, верных мне.
0: Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой. Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо, и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз –

0: Но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку. Костров с жалостью следил за беспомощными сонными движениями соседки.
1: Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется, и, быть может, уже и не заснет снова, а будет сидеть, как и я, с тяжелой и неотдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.
0: Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными, мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может, обидеться. Теплота ее — чужая теплота. Он не имел права заботиться.
1: В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого. Прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и в худшем случае появление оберкондуктора? Для меня ясно одно, что сделать этого я не вправе. Да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?
0: Ответ сам просился на язык. Ответ, заключавший в себе слова: «Это было бы странно», а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо, на месте.
1: Когда она проснется, ей-богу спрошу. Это любопытно. Спрошу, приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?
0: Он смотрел на ее свесившуюся со вздувшимися на кисти жилками руку, и в душе его шевелилось прежнее желание уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял свою большую сильную руку, теплые сонные пальцы девушки, положил их на подушку и слегка прикрыл шалью. И, сделав это, испуганно оглянулся. Но все спали. Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз.
1: Сударыня, я...
2: А? Что? Зачем? Зачем?
1: Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение и поправил ее. Если вы рассердитесь на меня за это, я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее. И больше ничего.
2: Вот пустяки. Стоило вам беспокоиться. Спасибо.
0: Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой. Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь, опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая Вера. Вера.

0: Вы слушали спектакль «Рука» по одноименному рассказу Александра Грина. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Костров Дмитрий Писаренко, автор инсценировки и режиссер Виктор Трухан, композитор Шандор Калыш, звукорежиссер Галина Засимова, редактор Наталья Шолохова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Кто такой, в конце концов, Друэ? И кто она? Думала Керри, покачиваясь в качалке у окна и глядя на освещенный фонарями парк. Ей вспоминались давно забытые мелодии, и от них еще больше ныло сердце. Ее снедала тоска. Тоска, тоска. Она тосковала то по старому домику в Колумбии-Сити, то по особнякам на набережной, то по изысканному платью, замеченному на какой-то даме, то по красивому пейзажу, бросившемуся ей в глаза днем. Она была печальна без меры и в то же время полна смутных стремлений и грез. Наконец, Керри начало казаться, что она необычайно заброшена и одинока. Ее губы вздрагивали, и она с трудом сдерживала себя. Минуты бежали за минутами, а она все еще неподвижно сидела в полумраке у окна и тихонько напевала, не сознавая, что сейчас она в сущности так счастлива, как ей никогда уже не быть.

0: И вот в то время, как Керри продолжала сидеть, вся во власти напавшей на нее тоски, вошла горничная и сообщила, что в передней находится мистер Гэрствуд. И спрашивает, можно ли ему видеть миссис и мистера Друэя. «Видимо, он не знает, что Друэя нет в городе», — подумала Керри. Зимой она довольно редко видела управляющего баром, но каждый раз то одно, то другое напоминало ей о нем. А главное, он произвел на нее сильное впечатление при первой же встрече. Прежде всего, Керри в смятении подумала о том, как она сейчас выглядит. Но зеркало тотчас успокоило ее, и она вышла к гостю. Всякий раз, как им случалось встречаться, будь то в присутствии Друэя или без него, в их отношениях было так много затаенного чувства, что Керри не без страха думала об этом. Ничего похожего на духовную близость в ее отношениях с Друэя не было. Керри была подавлена, когда встретилась с Друэя, и радость избавления от нужды благодаря этому вовремя подвернувшемуся человеку побудила ее уступить ему. Теперь же на нее хлынул поток скрытых чувств, которых Друэй не мог бы даже понять. Люди, в общем, придают слишком много значения словам. Им кажется, будто слова всегда чрезвычайно действенны. На самом же деле, слова обычно обладают весьма слабой убедительностью. Они лишь смутно передают те глубокие, бурные чувства и желания, которые за ними скрыты. Во время беседы с Гэрствудом Керри вслушивалась не в его слова, а в то, что таилось за ними. Как красноречиво говорила в его пользу внешность, как ощутимо говорило за него его общественное положение. Возраставшее в нем с каждой минутой влечение к Керри ласкало ей душу, словно нежная рука. Оно оставалось невидимым и поэтому не пугало Керри. Оно было неосязательно и поэтому не рождало в ней страха перед тем, что скажут люди, что она сама себе скажет. Керри умоляли, увещевали, призывали отвергнуть чьи-то прежние права на нее и признать новые, но обо всем этом не было сказано ни слова. Разговор, который вели между собой эти двое, был подобен тихому музыкальному аккомпанементу, сопровождавшему какой-нибудь драматический эпизод, разыгрываемый на сцене. Маленькая фабричная работница глубже и глубже погружалась в омут. Вы не должны так смотреть на меня.
1: Я ничего не могу с собой поделать.
0: Керри умолкла, предоставив событиям идти своим чередом, и тем самым придала смелости Гэрствуду.
1: Вас не удовлетворяет ваша жизнь, ведь правда?
0: Да.
1: Вскоре он поднялся, собираясь уходить. Керри чувствовала, что победа осталась за ним. Со временем все образуется.
0: Она ничего не ответила, так как не знала, что сказать.
1: Он спустился по лестнице и сел в экипаж.
0: Керри заперла дверь и вернулась к себе в комнату. Она подошла к зеркалу, сняла широкий кружевной воротничок и расстегнула красивый пояс из крокодиловой кожи, который недавно купила. «Я становлюсь ужасно гадкой», — произнесла она, искренне огорченная и охваченная смятением и стыдом. «Что бы я ни делала, все получается нехорошо». Она распустила волосы, и они рассыпались густыми каштановыми волнами. Она перебирала в уме впечатления этого вечера. «Не знаю, как мне теперь быть?» Чуть слышно пробормотала она наконец.
1: А Гэрствуд, которого в это время мчал экипаж, мысленно говорил себе: Она меня любит. Я в этом уверен. И весь оставшийся путь до места его службы управляющий баром весело насвистывал старинную песенку, которую не вспоминал уже 15 лет. Когда Кэрри пришла в парк, Герствуд давно уже ждал ее. Он воскрешал в памяти восторженные впечатления минувшего вечера, и к ним примешивалось радостное сознание, что Кэрри в эту минуту с ним.
0: А она наслаждалась тем вниманием, каким окружал ее этот человек. Она оживилась и вся сияла каким-то внутренним светом. В каждом звуке голоса Герствуда она чувствовала, как велико его тяготение к ней.
1: «Неужели вы не уйдете от Друэ?»
0: «Не знаю», — ответила Кэрри, которая казалась, что она бездумно плывет куда-то по воле волн, и ей не за что ухватиться. Надо признать, что она находилась в крайне затруднительном положении. Перед ней стоял человек, который ей очень нравился, который имел на нее сильное влияние, такое сильное, что заставило ее поверить, будто она питает к нему глубокую страсть. Кэрри по-прежнему находилась в его власти. Его проницательный взгляд, его учтивые манеры, элегантность одежды просто завораживали ее. Она глядела на него и видела перед собой самого обаятельного, самого приятного ей человека, который склонился к ней, переполненный чувством, вызывавшим у нее восторг. Она не могла противостоять его темпераменту, его горящим глазам, и не могла не испытывать того, что испытывал он. И все же ее томили тревожные мысли. Что Герствуду известно о ней? Что говорил ему про нее Друэ? Считает ли Герствуд ее женою молодого коммивояжёра? Собирается ли он жениться на ней?
1: «Почему вы не уходите от него?» — с нежностью сказал Герствуд. «Я обеспечу вас так, что...»
0: «О, не надо!» На ее лице отразилось смятение и горе. Ее как ножом полоснули слова о каком-то обеспечении вне крепкой ограды брака.
1: «Я не могу больше ждать. Если не сегодня, то хотя бы в субботу».
0: «А, тогда мы обвенчаемся», — робко спросила Кэрри, совсем забыв от волнения, что Герствуд, как она надеялась, считает ее женой Друэ.
1: Герствуд слегка вздрогнул, очутившись перед проблемой, еще более тягостной для него, чем для нее. «Когда хотите», — с легкостью ответил он, не желая портить очарование минуты размышлениями об этом проклятом вопросе.
0: «Если мы в субботу обвенчаемся, я уйду с вами», — сказала Кэрри.
1: Герствуд смотрел на свою очаровательную, заманчивую добычу, которую ему так трудно было завоевать, и строил самые странные планы. Как могли тревожить его всякие мелкие препятствия, если в награду его ждала любовь такой прелестной женщины? Он закрывал глаза на все трудности и не желал отвечать на возражения, которые холодная действительность бросала ему в лицо. В эту минуту он готов был обещать что угодно, предоставив судьбе потом выручать его. Он решил пробиться в рай, а там будь что будет. Он должен хоть раз в жизни познать счастье, хотя бы ценой отречения от чести и правды.
0: Кэрри с нежностью посмотрела на него. Она уже не сомневалась в том, что по-настоящему любит Герствуда. Да, она будет готова к субботе. Она уйдет с ним. И они будут счастливы.

0: Друэ ушел, и Келли долго прислушивалась к его удалявшимся шагам, еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось.
1: В ее маленькой головке теснилось множество противоречивых мыслей, порождавших столь же противоречивые чувства, и стыд от сознания, что ее изобличили во лжи, и негодование на коварство Герствуда, и озлобление против Друэ, сделавшее ее посмешищем в собственных глазах. Зачем он привел к ней этого Герствуда, женатого человека, ни словом не предупредив ее? Почему он вовремя не предостерег ее? Ее тревожило одно, сердило другое. Она терзалась собственной несправедливостью. И несправедливостью Герствуда, и Друэ к ней, и воспоминанием о доброте обоих, и мыслью о том, что за стенами этой комнаты лежит холодный мир, в котором она уже однажды потерпела поражение, и тем, что она больше не имеет права оставаться здесь. Прошло немало времени, прежде чем молодой женщине удалось собраться с мыслями, и тогда одна непреложная истина предстала перед нею. Она, Керри, осталась совсем одна. Надо дать Керри справедливость. Ей ни разу даже в голову не пришло искать помощи у Герствуда. О нем она могла думать лишь с болью в душе, глубоко сожалея о случившемся. По правде сказать, Керри была потрясена и изрядно напугана подобным проявлением человеческой лживости и коварства. Человек этот обманул бы ее и глазом не моргнув. Она могла бы очутиться в еще худшем положении, чем теперь. И несмотря на все это, она не в силах была отогнать от себя образ Герствуда, забыть его облик и манеры. И так она совсем одна. Сейчас эта мысль занимала ее больше всего. Как же ей теперь быть? Снова искать работу? Снова блуждать по торговой части города? А если на сцену? Да, Друэ говорил ей об этом. Но если там для нее хоть какая-нибудь надежда? Она невольно подумала о том, как радостна жизнь для тех, кого не гнетут заботы. И ей мучительно захотелось, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай дал ей возможность сохранить прежнее обеспеченное положение. Ей вовсе не нужен был ни Друэ, ни его деньги. Она не желает также встречаться с Герствудом. Только бы на душе у нее было так же спокойно, как до сих пор. Ведь в конце концов она все же была счастлива, во всяком случае, счастливее, чем теперь, когда перед нею встала необходимость самой пробивать себе путь в жизни.

0: В универсальных магазинах, куда Кири обращалась в поисках работы, была как раз полоса затишья. Повсюду она слышала один и тот же ответ. «Сейчас мертвый сезон. Пусть она наведается через некоторое время. Возможно, что она им понадобится». Эти небольшие странствия отняли у Кири почти весь день, и было уже 4 часа. Когда, почувствовав усталость, она направилась домой. Она отлично понимала, что необходимо продолжать поиски и наводить справки, где только можно. Но слишком уж много разочарований принесли с собой ее хлопоты. На почтамте оказалось для нее письмо от Герствуда, отправленное в субботу. Кири быстро вскрыла его и прочла, волнуемая противоречивыми чувствами. В письме было столько тепла, столько сожаления и сетований на то, что Кири не пришла на свидание, а потом так долго молчала, что ей невольно стало жаль Герствуда. Он любил ее. Да ясно. Вся беда в том, что он осмелился полюбить ее, будучи женатым, подумав, что такое письмо как-никак заслуживает ответа, она решила написать ему и сообщить, что ей все известно, и что она преисполнена справедливого негодования. Она объявит ему, что отныне между ними все кончено.
1: Пробило 12, час, когда закрывается бар, и гости стали прощаться с Герствудом. Он с чувством пожимал руку каждому. Физически он чувствовал себя прекрасно. Он дошел до того состояния, когда мозг еще работает ясно, но легко воспламеняется игрой воображения. Герствуду теперь казалось, что все его тревоги не так уж серьезны. Пройдя к себе в кабинет, он стал перебирать счета, дожидаясь, пока уйдут буфетчики и кассир. Вскоре все разошлись. Управляющий обязан был осмотреть бар после ухода служащих. Это вошло у него в привычку. Прежде чем уйти, он проверял, все ли заперто. Никогда еще за все эти годы ему не случалось находить что-либо не в порядке. Но сегодня, когда Герствуд, заперев свой стол, подошел к сейфу и потянул дверцу, она легко подалась и открылась. Герствуд был удивлен. Он заглянул внутрь и заметил, что там лежат деньги. Его первой мыслью было осмотреть ящики и захлопнуть дверцу сейфа. Едва он открыл ящик, взгляд его упал на пачки ассигнаций, сложенных по $1000, как их выдают в банке. Герствуд сразу не мог определить, какую сумму они составляют, но он стоял и внимательно разглядывал их. Потом выдвинул второй ящик, где оказалась дневная выручка. «Никогда не думал, что хозяева оставляют так деньги», — мелькнуло у него в уме. «По-видимому, они забыли про них». Он заглянул в другой ящик и опять остановился. «А ну, пересчитай», — шепнул ему на ухо какой-то голос. Герствуд засунул руку в первый ящик и приподнял всю стопку. Потом разжал пальцы, и пачки одна за другой упали обратно. Они были сложены из кредиток в $50 и $100. Он насчитал около 10 пачек. «Почему же я не запираю сейфа?» – мысленно спросил себя Герствуд. «Зачем я стою здесь?» И в ответ внутренний голос шепнул ему: «А у тебя когда-нибудь было на руках $10 000 наличными?» И вдруг управляющий баром вспомнил, что действительно никогда у него не было на руках такой суммы. Свое состояние он накопил медленно, на это ушло много лет, и теперь всем владела его жена. В общей сложности у него было свыше 40 000, но все это должно было достаться ей. Эти мысли смущали Герствуда. Он вдвинул ящик назад в сейф и закрыл дверцу, но пальцы его продолжали сжимать ручку, которую так легко было повернуть, тем самым положив конец искушению. Герствуд все еще медлил. Наконец он подошел к окнам и опустил шторы. Затем попробовал дверь, которую перед этим сам запер. Чем объяснить, что он стал вдруг так подозрителен? Зачем он старается передвигаться так бесшумно? Герствуд подошел к концу стойки, оперся о нее рукой и задумался. Потом снова открыл дверь своего кабинета и зажег свет. Он отпер стол, сел перед ним, и странные мысли зашевелились у него в мозгу. «Сейф открыт», — шептал ему тот же голос. «Еще осталась узкая щель. Замок не защелкнут». От этого хаоса мыслей у Герствуда голова шла кругом. Ему снова припомнились все запутанные перипетии прошедшего дня. Неотступно преследовала мысль, что перед ним была возможность разрешить все трудности. С такими деньгами все можно сделать. Ой, если б у него были эти деньги и Кэрри. Герствуд встал и застыл на месте, глядя себе под ноги. Имея деньги, какие он получал возможности добиться успеха? Он может завоевать Кэрри. Да, да, вне всякого сомнения. Он избавится от жены. В кармане лежит это письмо, в котором его приглашают для объяснения с адвокатом. Ему не придется возиться с ними. Герствуд вернулся к сейфу и взялся за круглую ручку. Распахнув настежь дверцу, он совсем вытащил ящик с деньгами. Когда пачки с ассигнациями оказались перед ним, ему показалось, что оставлять деньги в сейфе просто глупо. Ну, разумеется, глупо. Ведь на эти деньги он спокойно мог бы прожить с Кэрри многие годы. Боже, что это? Герствуд весь напрягся, словно чья-то суровая рука опустилась ему на плечо. Он стал пугливо озираться. Никого. Ни единого звука. Лишь кто-то, шаркая ногами, шел по тротуару. Герствуд взял ящик с деньгами и вдвинул его назад в сейф. Затем опять прикрыл дверцу. Герствуд направился было в свой кабинет, потом подошел к двери, потом опять подошел к сейфу. Пальцы его сами взялись за ручку, и дверца снова открылась. Вот они, деньги. Но право же, нет ничего дурного в том, что он смотрит на них. Он выдвинул ящик и стал перебирать пачки с деньгами. Они были такие гладкие, так плотно упакованы, их было бы так легко унести. Удивительно, право, как мало места они занимают. Герствуд вдруг решил, что должен взять их. Да, да, он возьмет их. Он положит их в карман. Но он тотчас же увидел, что все деньги не уместятся в кармане. Саквояж. Он вспомнил, что у него есть саквояж. Деньги там вполне уместятся, и никто ничего не узнает. Сперва он перенес в кабинет ассигнации, а потом и мелкую дневную выручку. Да, он заберет все. Пустые ящики он вдвинул назад в сейф, прикрыл почти плотно железную дверцу и остановился в раздумье. Его с такой силой влекло к Кэрри, и он так запутался в своих личных делах, что настойчивая мысль взять деньги не оставляла его. И все же он колебался. Он не знал, чем все это кончится. Не мог предугадать, когда настанет час расплаты. О бесчестности такого поступка он и не подумал. Это никогда, ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Герствуду. После того, как Герствуд уложил все деньги в саквояж, им вдруг овладело чувство отвращения. Нет, нет, он этого не сделает. Ни за что. Подумать только, какой это вызовет скандал. А полиция, которая тотчас же бросится по его следам, он вынужден будет бежать. Но куда? О, какой это ужас бежать от правосудия. Герствуд снова выдвинул оба ящика сейфа и быстро переложил туда деньги из саквояжа. От волнения он перепутал ящики. Он уже собирался захлопнуть дверцу, как вдруг сообразил, что положил деньги не так, как они лежали раньше, и вновь открыл сейф. Ну, конечно, он все перепутал. Герствуд опять вынул из ящиков их содержимое, чтобы привести все в порядок, но тем временем страх исчез. Да чего, собственно говоря, ему бояться? Когда деньги были у него в руках, он вдруг услышал, как щелкнул замок. Дверца сейфа захлопнулась. Неужели это он сам? Герствуд быстро схватился за ручку и стал с силой дергать дверцу. Сейф был на запоре. Боже, теперь он попался. Кончено. Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. Если я даже положу деньги на сейф и уйду, подумал Герствуд, все догадаются, кто это сделал. Ведь я всегда последним выхожу отсюда. А кроме того, мало ли что может случиться с деньгами, если их бросить здесь. Он сразу ощутил острую потребность действовать. «Ну, надо выпутываться», — сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял с вешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взял саквояж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть себе прежнюю уверенность, но, увы, от нее мало что осталось. Он уже раскаивался в своем поступке. «Напрасно я это сделал», — прошептал он. «Это было ошибкой». Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. «Надо убираться вон из города как можно скорее». Раньше 10 кассир не откроет сейфа, пронеслось у него в уме. Значит, до полудня им не удастся напасть на мой след. Потом он вспомнил про Кэрри. Чтобы увести ее с собой, нужно действовать молниеносно. Она во что бы то ни стало должна ехать с ним. Герствуд вскочил в стоявший поблизости кэп. «Огденсквер!» — крикнул он. «Если поедете быстрее, получите доллар на чай». Возница хлестнул лошадь, и та изобразила галоп, то есть потрусила, как могла, бойчея. По дороге Герствуд обдумывал, что же делать дальше. Подъехав к дому, где жила Керри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. «Дома миссис Дроя?» – спросил он. «Да», – ответила изумленная горничная. «Передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдет сюда. С ее мужем произошло несчастье. Он лежит в больнице и хочет ее видеть». Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили ее в том, что он говорит правду.
0: «Что?» – воскликнула Керри, зажигая свет и протягивая руку за платьем.
1: «С мистером Друэ случилось несчастье. Он в больнице и хочет вас видеть», – повторила горничная. «Внизу дожидается кэп».
0: Керри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная.
1: «Друэ расшибся. Он хочет видеть вас. Едем скорее».
0: Керри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету.
1: «Садитесь», — сказал Герству, подсаживая ее и прыгнув в кэп следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. «Вокзал Мичиган Централ», — привстав, сказал ему Герству так тихо, что Керри не могла его слышать. «И гоните вовсю!»

Какое бы положение ни занимал Герствуд в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. Он был достаточно умен, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил, и ценить то немногое, чего он добился сейчас, став управляющим баром на Уоррен-стрит. Однако час за часом и день за днем он невольно сравнивал свое нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Герствуд начал смотреть на свое прошлое, как на город, окруженный стеной. У ворот стоит стража. Внутрь пройти нельзя. А те, кто внутри, не выказывают желания выйти и посмотреть, кто ты такой. Им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами. А он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходит на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвященных театру, он видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны перевозили их по всей стране. Газеты в лестных заметках упоминали их имена. Роскошные вестибюли, отели и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесенного стенами города. Все люди, которых он знал, видные люди. А он забыт. Что такое бар на Уоррен-стрит? Чепуха. Никакие деньги не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью. Даже Кэрри, такую, какой он надеялся видеть ее рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго. Сам лишил себя положения в обществе. Он ограбил себя. Он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего? Герствуд постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия, эта страшная болезнь, избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей, ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова «Живи и мирись с жалким прозябанием».

0: Керри стала понимать, что совершила ошибку. И вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герствуд в сущности силой заставил ее бежать с ним. Все это время, уже почти 3 года, и Керри, и Герствуд влачили в высшей степени однообразное существование. Потом наступила перемена к худшему.
1: Мне кажется, грозит большая неприятность в деле.
0: Что случилось?
1: Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок. Дело, вероятно, придет конец.
0: Разве нельзя открыть другой бар?
1: Едва ли найдется подходящее место. К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело сообща.
0: И ты теряешь деньги, которые вложил в дело?
1: Да.
0: Как только Керри поняла значение этих фактов, она, подобно Герствуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Если дело, в котором участвовал ее муж, закроется, это повлечет за собой лишение и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В ее воображении всплывали первые дни ее пребывания в Чикаго, и душа ее бунтовала. Это ужасно. Все, что связано с бедностью, ужасно. Если б только найти какой-то выход.

Последние 3 месяца существования бара на Уоррен-стрит Герст тут частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти как можно скорее, иначе придется тратить на жизнь те последние несколько сот долларов, которые останутся после закрытия бара. Надвигалась зима, газеты предвещали застой в делах, и по общему ощущению наступали трудные времена. Терзаемый заботами, Герст тут стал замечать и чужие невзгоды. Сообщение о том, что обанкротилась такая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью или подняли на улице человека, умиравшего от истощения, все это останавливало теперь внимание Герствуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета «World» выступила однажды с сенсационным известием. Зимою в Нью-Йорке будет 80 тысяч безработных. Герствуда как ножом по сердцу полоснули эти слова. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. Ох, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум.

0: Так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в теплый вестибюль отеля, где он часами просиживал без дела. В конце концов, он перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима – неподходящее время для таких поисков.
1: Кири не могла понять, что случилось с Герствудом. Ведь у него еще осталось немного денег. У него был в запасе вполне приличный костюм. И когда Герствуд аккуратно одевался, он все еще неплохо выглядел. Кири ни на минуту не забывала о том, какую борьбу ей самой пришлось выдержать в Чикаго. Но она не забывала также, что не прекращала поисков работы и не сдавалась до конца. А этот человек и не пытается что-либо сделать. Он перестал даже заглядывать в газетные объявления. Дорога вниз имеет мало остановок. Нет смысла рассказывать шаг за шагом о том, как с течением времени дело дошло до последних 50 долларов. Кири стало страшно. Что же теперь делать? Она часто вспоминала о театре, как о двери, через которой можно проникнуть в столь прельщавшую ее сверкающую позолотой жизнь. И теперь она ухватилась за эту мысль. Необходимо что-то предпринять, и как можно скорее, если только Герствуд в самое ближайшее время не найдет работы. Ведь очень может быть, что ей опять придется начать борьбу за кусок хлеба, и на сей раз... совсем одной. Кири начала поиски, но оказалось, что поступить в Хариски так же трудно, как найти работу где-либо в другом месте. Девушек со смазливыми личиками, годных для роли статисток, так же много, как и чернорабочих, умеющих орудовать киркой.
0: Герствуд прекрасно видел все трудности ее начинания. И все же это вовсе не казалось ему столь ужасным. Глядя на мир из своей уютной качалки, он не мог остро ощущать всей горечи ее переживаний. Зачем так тревожиться? Завтра будет еще день. И вот наступило завтра, и снова завтра, и еще раз завтра.
1: Наконец Кири удалось увидеть директора казино. Директор оглядел ее, продолжая возиться с какими-то бумагами. «Приходите в театр завтра утром», — сказал он. В душе он был очень доволен внешностью этой хорошенькой, взволнованной женщины. Неужели он действительно примет ее в труппу? И словно в ответ на ее мысли раздался резкий голос, положивший конец всем сомнениям Кири. «Смотрите, приходите вовремя», — довольно грубо сказал директор. «Если опоздаете... останьтесь за бортом!»
2: «У нее есть место! У нее есть место!» Эти слова ликующие песни раздавались в ушах Кири. На следующий день она вовремя явилась в театр, и ей предложили присоединиться к артисткам хора и кордебалета. Она увидела перед собой огромный, пустой, полутемный зал, роскошно отделанный в восточном вкусе и еще сохранивший всю пышность убранства и все запахи предыдущего вечера. Кири глядела вокруг, проникаясь восторгом и священным ужасом. Ведь это была сказка, ставшая явью. О, она приложит все усилия, чтобы оказаться достойной этого места. Здесь она чувствовала себя так далеко от всего обыденного, далеко от безработицы, неизвестности, нужды. Люди приезжают сюда в экипажах, разодетые, смотреть на таких, как она. Здесь средоточие веселья и яркого света. И она частица всего этого. О, только бы ей удалось остаться здесь. Как радостно потекли бы тогда ее дни.

0: Постепенно жизнь Керри так переменилась, что домашняя атмосфера стала для нее невыносимой. Дома ее ждали лишь нужда и заботы. Так, по крайней мере, воспринимала Керри бремя, которое ей приходилось нести. Ее квартира стала для нее местом, от которого лучше было держаться подальше. Все же она ночевала дома и уделяла довольно много времени уборке комнат.
1: А Герствуд только сидел в качалке и, не переставая раскачиваться, либо читал газету, либо размышлял о своей невеселой участи. Прошел октябрь, за ним ноябрь, а Герствуд все сидел и сидел на том же месте и почти не заметил, как наступила зима. Он догадывался, что Керри идет в гору. Об этом говорил ее внешний облик. Она была теперь хорошо, даже элегантно одета. Герствуд видел, как она приходит и уходит, и иногда мысленно рисовал себе ее путь к славе. Ел он мало и заметно похудел. У него совсем пропал аппетит. Одежда его говорила о бедности. Мысль о том, чтобы приискать какую-нибудь работу, казалась ему даже смешной. И он сидел, сложа руки, и ждал. Но чего? Этого он и сам бы не мог сказать. В это время в газетах начали появляться заметки, передававшие слухи о том, что в Бруклине назревает забастовка трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днем и низкой заработной платой. Однажды под вечер, когда все было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина. Герствуд был хорошо знаком с прибастовкой трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днем и низкой заработной платой. Однажды под вечер, когда все было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина.

0: рабочую силу. Требуется 50 опытных вагоновожатых для управления почтовыми вагонами в Бруклине. Охрана гарантируется. Герствуд встал и выглянул на улицу. Погода была пасмурная. И вдруг у него мелькнула мысль отправиться в Бруклин. «Отчего же нет?» – подсказывал ему разум. «Там каждый может получить работу. Ты будешь зарабатывать $2 в день». Наутро он надел свой лучший костюм, который, тем не менее, имел довольно жалкий вид, и стал готовиться в путь. Он завернул в бумагу немного хлеба и холодного мяса.
1: Керри, заинтересованная, не спускала с него глаз. Куда ты идешь?
0: В Бруклин. Но так как Керри все еще с удивлением смотрела на него, он добавил: я думаю, что найду там работу.
1: Трамвайщиком? И ты не боишься?
0: А чего же бояться? Все трамвайные служащие под охраной полиции.
1: В газетах пишут, что вчера избили 4 штрейкбрехеров.
0: Это так, но нельзя верить всему, что сообщают в газетах. А трамвай все равно будет ходить.
1: У Герствуда был сейчас довольно решительный вид, но это была решимость отчаяния, и Керри стало больно за него. Она точно вдруг увидела призрак прежнего Герствуда, мужественного и сильного.

0: Трамвайный парк, куда направили Герствуда, страдал от острого недостатка людей. Там распоряжались, в сущности, всего 3 человека. За работой явилось много новичков. Это были большей частью опустившиеся и изголодавшиеся люди, чьи лица говорили о том, что только крайняя нужда толкает их на такой отчаянный шаг. Они бодрились, но вид у них был пришибленный. Они были весьма словоохотливы, и Герствуд прислушался к их словам. «Я нисколько не виню этих ребят за то, что они бастуют. По-моему, они совершенно правы. Но, с другой стороны, мне до смерти нужна работа».
1: «Вот и мне тоже», — живо подхватил второй. «Найдись какая-нибудь работенка, я и не подумал бы соваться сюда».
0: «Да, подлая стала жизнь. Бедняку теперь совсем некуда деваться».
2: Этот разговор привлек внимание Герствуда. Как-никак он все еще считал себя стоящим выше окружающих его людей. В его представлении это были грубые, невежественные люди, которыми кто угодно мог помыкать.
0: «Бедняги», — подумал он.
2: Шел 4-й день забастовки, и дело начало принимать плохой оборот. Следуя советам прессы и тех, кто возглавлял забастовку, бастующие вели борьбу довольно мирно. До сих пор еще не произошло никаких сколько-нибудь серьезных столкновений. Бастующие иногда останавливали вагоны и вступали в переговоры со штрейкбрехерами, а те, случалось, поддавались на уговоры и уходили. В некоторых вагонах были выбиты стекла, было несколько стычек, сопровождавшихся криками и угрозами, но только 5 или 6 человек пострадали серьезно. И даже в этих редких случаях руководители забастовки порицали подобные действия, приписывая их неорганизованной толпе. Но вынужденное бездействие и сознание, что полиция поддерживает трамвайные компании и помогает им одержать победу, ожесточали бастующих. Им стало ясно, что вскоре все вагоны будут на линии, а люди, осмелившиеся заявить протест, останутся за бортом. Герствуд, однако, ничего не знал о перемене в настроении бастующих.
0: «Выводите вагоны!» — крикнул ему мастер, энергично махнув рукой.
2: Кондуктор, такой же новичок, как и Герствуд, вскочил на заднюю площадку и дал 2 звонка, сигнал к отправлению. Герствуд повернул рукоятку, и вагон плавно выкатился на улицу. Здесь на переднюю площадку поднялись 2 дюжих полисмена и разместились по обе стороны от Герствуда. Когда они проехали еще 3 или 4 квартала, впереди показалась

0: Какая-то груда, наваленная прямо на рельсы. Герствуд подвел вагон вплотную к баррикаде и остановился. Не успел он сделать это, как кругом собралась толпа, состоявшая главным образом из бастующих кондукторов, вагоновожатых, их друзей и попросту сочувствующих.
1: «Сойди с вагона, приятель!»
0: — раздался чей-то голос, звучавший более или менее дружелюбно.
1: «Ведь ты же не станешь отнимать хлеб у голодных?»
0: Герствуд держался за рукоятки мотора и тормоза, не зная, как быть. Он побледнел.
2: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!» — грубо крикнул полисмен. «Пошли прочь отсюда!»
1: «Ах ты, скеп проклятый!» — кричала толпа. «Трус подлый! Красть у людей работу, на это вы годитесь! Грабить бедняка мошенники этакие! Мы еще доберемся до вас, подождите!»
0: Камни были, наконец, убраны, и Герствуд снова занял свое место на площадке, провожаемый хором ругательств. Полицейские один за другим поднялись к нему, и кондуктор дважды дернул веревку.
2: Динь-бум!
0: В окна и двери полетели булыжники. Один пронесся мимо самого уха Герствуда, другой вдребезги разбил стекло.
2: «Полный ход!»
0: — крикнул один из полисменов и сам ухватился за рукоятку. Герствуд повиновался, и вагон стрелой понесся вперед, сопровождаемый градом камней и проклятий. Герствуд смотрел вперед, разгоряченный и взволнованный. Сцена, разыгравшаяся за последние несколько минут, ошеломила его. Ему приходилось читать о подобных вещах, но действительность превзошла все, что рисовало его воображение. По натуре он не был трусом. То, что он уже испытал, породило в нем твердое намерение выдержать до конца. На углу одной из улиц, где вагон на повороте замедлил ход, забастовщик вагоновожатый крикнул Герствуду с тротуара:
1: «Будь мужчиной, друг, и сойди с вагона. Помни, что мы боремся только за кусок хлеба. Это все, что мы хотим. У каждого из нас есть семья, которую нужно кормить».
0: Человек говорил самым мирным тоном и, по-видимому, не имел никаких враждебных намерений. Герствуд притворился, будто не слышит его. Глядя прямо перед собой, он снова дал полный ход. Однако в голосе забастовщика звучали нотки, которые задели его за живое. Финал был на обратном пути, когда на расстоянии 2 или 3 километров от парка им повстречалась многочисленная и воинственно настроенная толпа. Район этот казался на редкость бедным. Герствуд хотел было прибавить ходу и быстро промчаться дальше, но путь снова оказался загороженным. Как и раньше, послышались насмешливые окрики, свистки, и сразу посыпался град камней. Несколько стекол было разбито, и Герствуд еле успел наклониться, чтобы избежать удара в голову. Оба полицейских бросились на толпу, а толпа, в свою очередь, кинулась к вагону. Среди нападавших была молодая женщина, совсем еще девочка с виду, с толстой палкой в руках. Она была страшно разъярена и в бешенстве замахнулась на Герствуда, но тот увернулся от удара. Несколько человек, ободренных ее примером, вскочили на площадку и стащили оттуда Герствуда. Не успел он и слова произнести, как очутился на земле. Удары и пинки посыпались на Герствуда. Ему казалось, что он сейчас задохнется. Потом двое мужчин его куда-то потащили, а он стал обороняться, стараясь вырваться.
1: «Да перестаньте!» — раздался голос полисмена. «Никто вас не трогает. Вставайте!»
0: Герствуд направился к вагону и, сильно нервничая, стал подниматься на площадку. В этот миг прогремел выстрел, и что-то обожгло Герствуду правое плечо.
1: «Кто стрелял?»
0: — услышал он голос полисмена.
2: «Кто стрелял, черт возьми?»
0: Оставив Герствуда, оба полисмена кинулись к одному из ближайших домов. Герствуд помедлил и сошел на землю.
3: «Нет, это уж слишком», — пробормотал он. «Ну и к черту!» В сильном волнении он дошагал до угла и юркнул в ближайший переулок. «Ой!» — произнес он, глубоко переведя дух.
0: Не успел он пройти и полквартала, как увидел какую-то девчонку, которая пристально разглядывала его.
3: «Убирайтесь-ка вы поскорее отсюда», — посоветовала она.
0: сумеркам Герствуд добрался до дома. В квартире было натоплено, но Кэрри не оказалась дома. На столе лежало несколько вечерних газет, видимо, оставленных ею. Герствуд зажег газ и уселся в качалку. Немного спустя он встал, разделся и осмотрел плечо. Ничтожная царапина, ничего более. Он все еще в мрачном раздумье вымыл руки и лицо, на котором запеклась кровь, и пригладил волосы. В шкафчике он нашел кое-что из съестного и, утолив голод, снова сел в свою уютную качалку. Какое приятное чувство он испытал при этом. Слегка повернув голову, он заметил газеты. «Забастовка в Бруклине разрастается», — гласил один из заголовков. «Кровопролитные столкновения во всех концах Бруклина». Герствуд устроился в качалке поудобнее и погрузился в чтение. Он долго и с захватывающим интересом изучал описание забастовки.

Наступила новая неделя, но Керри не видела никакой перемены в планах Герствуда. Им по-прежнему владела полная апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Керри отправляется на репетицию, а вечером на представление. И только читал и читал. Керри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герствуда и заставить его самого заботиться о себе. Развязка ускорилась благодаря тому, что Керри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своем уходе из труппы. Керри была вне себя от радости. «Но все-таки это еще далеко не то, что ты должна была бы получать», сказала ей Лола, ее новая подруга из кордебалета. «Не забывай, что тебе самой придется заказывать туалеты для ролей». Услышав это, Керри вздрогнула. «Где же взять на это денег?» У нее ничего не было отложено. И скоро предстояло платить за квартиру. И как раз в это время Лола стала уговаривать ее поселиться вместе. «У нас будет чудесная комнатка», — говорила она. «А стоить будет сущие пустяки». Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего 2 дня. Теперь, когда вопрос был решен, Керри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Наблюдая за Герствудом, она убеждалась, что, несмотря на всю свою непривлекательность, он все же достоин жалости. Приглядываясь к нему, Керри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбой человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости. Руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Подозревая нависшей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают.

0: пятницу выдался чудесный день, предвещавший весну и напоминавший людям о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки теплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой. А когда Керри открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. «Как сегодня хорошо!»
1: «Правда?» После завтрака он немедленно надел свой лучший костюм и отправился гулять. Когда в половине шестого Герствуд добрался до своей квартиры, было уже темно. Герствуд знал, что Керри нет дома. За шторами не было видно света. Газеты торчали в дверях, куда их засунул газетчик. Герствуд отпер дверь своим ключом, зажег газ и сел, решив немного отдохнуть. Он читал до шести, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герствуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чем же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то недоставало, и вдруг увидел конверт, белевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно. Все стало ясно, и никаких пояснений не требовалось. Герствуд протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку была вложена зеленая ассигнация. Герствуд читал машинально, комкая зеленую бумажку в руке.
2: «Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру. Это мне непосредством. Я помогла бы тебе, конечно, если бы была в состоянии. Но я не могу работать за двоих, да еще платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе $20. Все, что у меня есть. С мебелью можешь поступать, как тебе угодно. Мне она не нужна. Керри».
1: «Мне она не нужна. Керри». Герствуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему не доставало. Маленьких настольных часов на камине, принадлежавших

вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. Бросило меня. Бросило. Его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. Не нужно ей было уходить. Я еще нашел бы какую-нибудь работу. Он долго сидел неподвижно и, наконец, заметил вслух, словно обращаясь к кому-то. «Разве я не пытался?» Наступила полночь, а Герствуд все еще сидел в качалке, раскачиваясь и уставясь в пол.

0: В воскресенье, перед своим выступлением в новой роли, Керри просматривала в газете театральный отдел. Она не ожидала найти ничего о себе лично, но в самом конце вдруг увидела. Роль Катиш в оперете «Жены Абдулы» будет исполнять Керри Маденде, одна из самых способных артисток кордебалета.
1: Керри пришла в восторг. О, как чудесно! Наконец-то! Первая долгожданная, восхитительная заметка в прессе. Ее называют способной.
0: Несмотря на свою робость, Керри действительно обладала большими способностями. Если другие верили в нее, она чувствовала, что должна, а раз должна, то она дерзала. Накопленный жизненный опыт и нужда оказали ей огромную услугу. Фортуна начала осыпать Керри своими дарами. Она наслаждалась роскошью, доступной только богатым. Керри мысленно перенеслась к тем нескольким неделям, когда она получала на сапожной фабрике $4.5, и мастер раздавал конверты с видом принца, оказывающего благодеяние жалким просителям. Керри знала, что и сейчас там, в Чикаго, в том же фабричном зале, сидят длинными рядами бедно одетые девушки и стучат на машинах, с нетерпением дожидаясь обеденного перерыва, чтобы наспех проглотить свой скудный завтрак. В субботу они получат свою мизерную заработную плату, которая достается им в 1000 раз труднее, чем Керри, ее $150. О! Теперь все давалось ей легко, и мир казался светлым и безмятежным. Деньги быстро обнаруживают свое бессилие, если желания человека лежат в области чувств. Едва Керри свыклась со своими деньгами, она убедилась, что в сущности не может придумать применение для них. А когда к ней явился один юный драматург с пьесой, которая, по его мнению, подошла бы для нее, она, увы, не в состоянии была составить собственного мнения о предлагаемой вещи. И это причинило ей боль. Наконец, она внезапно поняла, что дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для нее и не открылась. В смысле человеческого общения столица – место холодное и неприветливое. Керри убедилась, что люди ищут в ее обществе только легкого веселья, не питая к ней в сущности никаких дружеских чувств. Все искали удовольствие для себя, немало не думая о возможности грустных последствий для других. С нее хватит Герствуда и Дроя.
2: А Герствуд в это время сидел в третьеразрядной гостинице и читал об успехах Керри. «Ну что ж, ей повезло», — подумал он, и перед ним на миг мелькнуло видение прежнего блестящего плюшевого мира. Огни, украшения, экипажи, цветы. Да, Керри проникла в обнесенный стеною город. Его роскошные врата открылись и впустили ее из унылого и холодного внешнего мира. Она теперь казалась Герствуду такой же далекой, как и все те знаменитости, которых он когда-то знавал. «Ну что ж, пусть, я не буду ее беспокоить». Это было мрачное решение, принятое смятой, истерзанной, но все еще не сломленной гордостью.

0: В тот час, когда Бродвей имеет особенно заманчивый вид, на перекрестке каждый вечер неизменно появлялась необычная фигура. Странный человек, о котором идет речь, военный в отставке, который немало пострадал от недостатков современного социального строя, ударился в религию и поставил себе задачей помогать другим страждущим. Эта помощь выражалась в весьма оригинальной форме. Он считал своим долгом дать ночлег каждому бездомному, который обращался к нему, хотя его личных средств едва хватало на самое скромное существование. Вот он занял место на углу среди жизнерадостной толпы, высокий и худой, в плаще с капюшоном, в широкополой шляпе, и стал дожидаться своих будущих подопечных. Полисмен, проходя мимо, поздоровался с ним, величая его капитаном. Проходя в этот вечер по 6-й авеню, Герствуд случайно свернул на 26-ю улицу. Он был очень голоден, и ему казалось порой, что он свалится от истощения. Выйдя на Бродвей, он увидел капитана и собравшуюся вокруг него толпу бездомных. При ярком свете электрического фонаря Герствуд узнал своих, людей, которых он встречал на улице и в ночлежках, людей, катившихся, как и он, по наклонной плоскости. Герствуд подошел поближе и, к великому своему удивлению и облегчению, услыхал: «Джентльмены, у этих людей нет ночлега. Вы понимаете, что спать им где-то нужно? Не могут же они лежать на улице? Мне нужно 12 центов, чтобы оплатить ночлег одного из них. Кто даст мне 12 центов?» Капитану подавали деньги, и он с каждыми 12 центами отделял одного человека, переводя его в другую очередь. Впереди тянулась шеренга несчастливцев, для которых еще нужно было выпросить постель. Заметив, что вынырнувший откуда-то бродяга занял место в конце очереди, Герствуд решил последовать его примеру. Что спорить с судьбой? Он был слишком утомлен. Здесь представлялся легкий выход из затруднения. Завтра, может быть, он найдет что-нибудь получше. Публика из театров разъехалась, электрические рекламы погасли, часы пробили 11. Осталось лишь 2 бездомных. Герствуд едва стоял на ногах, ощущая такую слабость во всем теле, что с трудом сдерживал стон, готовый вырваться из груди. Ну вот, наконец, на 5-й авеню показалась дама в шуршащих юбках, возвращавшаяся из театра в сопровождении мужчины. Герствуд уныло смотрел на нее. Дама напомнила ему о Кэрри и ее новой жизни, и о тех временах, когда он точно так же провожал жену из театра или ресторана. Тем временем дама оглянулась и, заметив собравшихся бедняков, послала к ним своего спутника. Тот вынул из кармана деньги, элегантный и учтивый, подошел к капитану. «Возьмите, пожалуйста», — сказал он. «Благодарю вас», — ответил капитан и, повернувшись к своей армии, сказал: «Теперь у нас останется кое-что и на завтра». С этими словами он поставил в ряд последних бездомных и направился к голове колонны, на ходу пересчитывая людей. 137 человек», — объявил он. «Ну, ребята, стройтесь. Выправьте ряд вот здесь. Теперь уже недолго. Потерпите». Он стал во главе отряда и скомандовал: «Вперед! Марш!» В городе в то время существовало множество благотворительных учреждений, занимавшихся примерно тем, что и капитан. И Герстуду приходилось пользоваться их жалкой помощью. Когда наступил январь, Герстуд уже решил было, что все его ставки биты. Раньше жизнь была чем-то драгоценным, но постоянная нужда и упадок сил сделали в его глазах земные блага тусклыми и малозначащими. «Долго я этого не выдержу», — вслух произнес Герствуд, усаживаясь на койку в маленькой темной коморке и морщась от тупой боли в ногах. «Я должен что-нибудь поесть, не то я умру с голоду». Из-за жалких отрепьев и ужасной худобы Герствуда уже принимали за профессионального бродягу и нищего. Полиция преследовала его, владельцы баров и ночлежек гнали прочь, а пешеходы отмахивались от него, как от назойливой мухи. Получить милостыню становилось все труднее и труднее. Наконец Герствуд пришел к убеждению, что игра проиграна. Эта мысль завладела им после того, как прохожие один за другим отказывались ему подать. Все от него отшатывались. На углу Бродвея и 39-й улицы пылали выведенные электрическими лампочками слова «Керри Маденда». Под этой рекламой искрился занесенный снегом тротуар. Яркий свет привлек внимание Герствуда. Он поднял глаза, и в огромной золоченой раме увидел афишу, где Керри была изображена во весь рост. Герствуд с минуту поглядел на афишу. Он был так измучен, что плохо соображал. «Это ты», — произнес он, наконец, обращаясь к изображению. «Я был недостаточно хорош для тебя, а?» Он стоял, пытаясь думать связно, но это было уже почти невозможно для него. «У нее денег сколько угодно», — продолжал он. «Пусть она и мне даст немного». Он направился к боковому входу, но тотчас забыл, что собирался сделать, и остановился, глубоко засунув руки в карманы. Вдруг он вспомнил. Вход для артистов. Вот что ему нужно. Он подошел к двери и открыл ее.
1: «Тебе чего?» —
0: окликнул его швейцар. Герствуд не двигался с места. Тогда швейцар стал его выталкивать.
1: «Пошел вон отсюда!»
0: «Я хочу видеть мисс Маденда», — сказал Герствуд.
1: «Вот как?» — насмешливо протянул швейцар, потешаясь над ним. «Убирайся-ка отсюда поскорей!»
0: Он снова подтолкнул Герствуда к выходу, а у того не было сил, чтобы сопротивляться. «Я хочу видеть мисс Маденда», — пытался он объяснить, пока его выталкивали. «Я ничего, я...» Швейцар толкнул его в последний раз и захлопнул дверь. Герствуд поскользнулся и упал в снег. Он больно ударился, и в нем проснулось смутное ощущение стыда. Он заплакал.
1: «Собака!» — бессильно бронился он, стряхивая снег с продранного рукава. «Грубиян проклятый! Я... У меня когда-то такие, как ты, служили!»
2: А Керри сидела в это время в своих уютных комнатах, в отеле, и читала «Отец Горио». Устав от чтения, она зевнула, подошла к окну и стала наблюдать за нескончаемым потоком экипажей на Пятой авеню. «Какая скверная погода!» — обратилась она к Лоле. «Придется сегодня ехать в театр в карете».

Герствуд заплатил 15 центов и устало поплелся в отведенную ему клетушку. Это была грязная пыльная каморка с дощатыми стенами. Маленький газовый рожок освещал убогий приют. Потом, как будто вспомнив о чем-то, Герствуд встал, завернул газ и постоял спокойно во мраке. Он выждал минуту, ни о чем не думая, а просто колеблясь. Потом снова открыл кран, но не поднес спички к рожку. Так он стоял, окутанный милосердным мраком, а газ быстро наполнял комнату. Когда отвратительный запах достиг обоняния Герствуда, он ощупью нашел койку и опустился на нее. «Стоит ли продолжать?» Чуть слышно пробормотал он и растянулся во всю длину.

Наконец-то Керри достигла того, что вначале казалось ей целью жизни. Или, по крайней мере, венцом человеческих желаний. Она могла любоваться своими нарядами и собственным экипажем, своей обстановкой еще там в банке. Были у нее друзья, в обычном смысле этого слова. То есть люди, готовые склоняться перед нею и улыбаться в знак признания ее успеха. Обо всем этом она когда-то мечтала. Было вдоволь и аплодисментов, и хвалебных рецензий. Когда эти спутники славы были еще далеки, они казались ей чем-то очень важным и нужным. Теперь они стали будничными и потеряли в ее глазах всякий интерес. Она обладала красотой, своеобразным обаянием и все же была очень одинока. В свободные часы она сидела в качалке, напевая и предаваясь мечтам. «Едва ли я долго пробуду в оперетте», как-то сказала она Лолли. «Я думаю, что могла бы добиться успеха и в серьезной драме». Однако она ничего не предпринимала и только по-прежнему продолжала грустить. Долгий путь прошла Керри, пока достигла лучшей, как могло казаться, жизни, и ее окружил комфорт. Но она томилась от бездеятельности и тоски. Керри не была счастлива среди всей мишуры и блеска, которые окружали ее. Когда-то Друэ заинтересовался ею, и она думала: «Теперь я вознеслась на высшую ступень». Когда-то Герствуд как будто открывал перед ней лучший путь, и она думала: «Теперь я счастлива». Друэ больше не показывался. О смерти Герствуда она даже не узнала. Так окончательно оборвались отношения Керри с этими двумя людьми. Их влияние на ее судьбу объясняется только характером ее стремлений. Было время, когда оба они казались ей олицетворением жизненного успеха. Они были для нее носителями всего самого желанного в жизни, полномочными послами комфорта и покоя, с блестящими верительными грамотами в руках. Вполне естественно, что когда представленный ими мир перестал манить ее, послы получили отставку. И вернись даже Герствуд в своей былой красе и славе, все равно он уже не прельстил бы Керри. Она узнала, что и его мир, и ее нынешнее положение не дают счастья. И вот Керри сидит одна. Глядя на нее, можно было бы немало порассказать об извилистых путях, по которым блуждает в поисках красоты тот, у кого чувства преобладают над рассудком. Разочаровываясь снова и снова, она, однако, все ждала того желанного дня, когда, наконец, сбудутся ее сокровенные мечты. О, Керри, Керри, о слепые влечения человеческого сердца! Вперед! Вперед, твердит оно, стремясь туда, куда ведет его красота. Звякнет ли бубенчик одинокой овцы на тихом пастбище? Сверкнет ли красотой сельский уголок? Обдаст ли душевным теплом мимолетный взгляд? Сердце чувствует, отвечает, летит навстречу. И только когда устанут ноги, и надежда обманет, а сердце защемит и наполнится томлением, знай,
что для тебя не уготовано ни пресыщение, ни удовлетворение. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя. В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда не изведать.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, приглашаем вас послушать радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов.

0: мир притих. Днем снесли Лондон, разрушили порт Саид, выдернули гвозди из Сан-Франциско. Их больше нет, исчезли навсегда. Ветер негромко стучит досками, кружится маленькими смерчами песок. Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-Йорк, вот Иоганнесбург, Дублин, Стокгольм, Провинстаун и Рио-де-Жанейро. Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило. Видел машину, которая с ревом подкатила к ограде. Видел стройных загорелых мужчин в машине. Мужчин в элегантных черных костюмах с блестящими золочеными запонками, ослепительными кольцами. Мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок.
1: Вот, смотрите, джентльмены, во что это превратилось. Все ветер, да не погода.
2: Да-да, мистер Дуглас, сплошная рухлядь.
3: Может быть, еще удастся спасти Париж?
1: Да, сэр.
2: Постой, черт подери. Да он размок от дождя. Вот вам и Голливуд.
3: Сносите, расчищайте до конца. Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих.
1: Есть, сэр, мистер Дуглас.
0: Старый ночной сторож вспоминает стук, грохот, треск, гром падения. Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладины, барельефы, рамы, целлоидные окна. Город за городом, рушился наземь и замирал. Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в мусоре, пока не находит с десяток хороших крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди с маленькими шляпками и начинает сколачивать Лондон.
1: Эй, вы! Эй, сторож, как вас там?
4: Моя фамилия Смит. А вы кто вы?
1: Келли, бригадир.
4: Ага. Вы из тех, кто все сносит. Сегодня вы немало успели. Вот и сидели бы дома. Хвастали этим.
1: Я проверял механизмы там, где Сингапур. А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Ну, положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете. Мы сносим, а вы снова строите. Да вы что, рехнулись?
4: Возможно. Возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.
1: Послушайте, Смит, я делаю свое дело, вы делаете свое, и всем хорошо. Я не могу позволить вам заниматься ерундой, ясно? Так и знаете, я доложу мистеру Дугласу.
4: Вы позвоните ему, вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.
1: Вы смеетесь. Дуглас не станет говорить с первым встречным. Эй, что это? Что за черт? Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки. А ну, кончайте. Нам же их завтра выдергивать.
4: Ясное дело, разве мир сколотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь. С маленькой шляпкой. Да и вколачивать надо как следует. Вот так.
1: Слушайте, Смит, предупреждаю последний раз, кончайте это дело, и все будет шито-крыто.
4: Молодой человек. Молодой человек. Я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Больше 30 лет я наблюдал, как здесь вырастает целый мир. Тот мир за оградой. Место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка. В доме на маленькой улочке. Я вижу газетные заголовки, читаю о войне. О чужих, недобрых людях. А здесь... Здесь собраны все страны. И все дышит покоем. Давно я уже брожу по этим городам. Захотелось, закусываю в час ночной в баре на Елисейских полях. Захотелось, выпил отличного амантильяна в летнем кафе в Мадриде. А то могу вместе с каменными истуканами, вон там наверху, видите, под крышей собора Парижской Богоматери, порассуждать о важных государственных делах и принимать мудрые политические решения.
1: Да, да, да, дед, это точно.
4: А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и сотой доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать. Вы с вашей бригадой. Чем вы гордитесь? Тем, что сносите? Рушите села, города, целые страны?
1: У меня семья, дед. Мне надо кормить жену и детей.
4: Вот. Все так говорят. У каждого жена, дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ. Дескать, велели. Мол, вынужден.
1: Ну, заткнись. Давай сюда молоток.
4: Подходи.
1: Что? Ах ты, старый болван.
4: Этим молотком можно не только гвозди.
1: Черт. Черт, да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это ж черт знает что. Сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порите всякую чушь, а через 2 минуты, кто его знает, обольете все керосином и устроите пожарчик.
4: Я здесь даже щепки не трону. И вы это отлично знаете.
1: Нет, нет, нет, вы весь участок спалить способны. Вот что, старина, стойте-ка здесь и никуда не уходите.
0: Келли бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений этой ночной стороны. Вот шаги его стихли вдали, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволочной ограды. А старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает задыхаться.
4: Все это ни к чему. Я не успею ничего. Ничего починить не успею. Они придут раньше. Мне нужна помощь. Я не знаю. Не знаю, как быть.
0: Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление – последний раз все обойти, все осмотреть и попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями, и повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах, его многочисленные друзья, очень близкие друзья, откуда-то долетают бормотание, бульканье, тихий треск кофеварки и полные неги итальянская песня. Порхают руки в темноте над открытыми ртами гитар, шелестят пальмы, звенят бубны, бубенчики, глухо падают на мягкую траву спелые яблоки. Но это вовсе не яблоки, это Это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, шипят, утопая в кипящем масле тортильи. Трещит, разбрасывая тысячи светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь. Колышется листья папайи. И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса поют песни о жизни, удивительной, странной, печальной. Всюду тени и люди, и пение, и музыка. Или это всего-навсего ветер? Старик останавливается, прижимает руки к груди. Нет, здесь живут люди. Они здесь уже много лет. А завтра? Завтра их здесь не будет. Рев клаксона. У ворот полицейская машина. Старик хватается за перекладину приставной лестницы и лезет. Звук клаксона гонит его вверх, вверх.
5: Вот он!
0: Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу. Все выше, пока не нащупывают на лестнице собора Парижской Богоматери фигуру сторожа.
5: Вон он! Вон он, мистер...
6: Вон он, на самом верху!
3: Господи, до чего дело дошло? Нельзя уж вечер спокойно провести, непременно что-нибудь?
5: Смотрите, он зажег спичку. Вызывайте пожарную команду.
7: Что, мистер Дуглас приехал?
3: Зачем я понадобился?
7: Ну, поднимитесь сюда, но только один. Ну, если хотите, возьмите оружие. Мне надо потолковать с вами.
5: Не ходите туда, мистер Дуглас.
3: Давайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом. Я не собираюсь рисковать. Чего доброго спалит все макеты. Тут на 2 миллиона долларов одного леса. Готовы? Я пошел.
0: Продюсер карабкается по темным лестницам вдоль раковины купола к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.
3: Олрайт, Смит, не шевелитесь.
4: А вы зря меня боитесь, я вовсе не помешанный.
3: Я в этом далеко не уверен.
4: Мистер Дуглас, вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все до единого были помешанные, то никто из них об этом не знал. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком. Но он отклонился от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство понятие относительное. Все зависит от того, кто кого в какую клетку запер.
3: А, черт, я лез сюда не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?
4: Я хочу поговорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрасный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж. Улица, бистро, цветы, вино, букинисты. Снова хлопнули в ладоши. Да будет Константинополь. Пожалуйста, вот он. Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что достаточно хлопнуть еще один последний раз, и все обратится в развалины. Но, мистер Дуглас, это не так-то просто.
3: В моих руках 51% акций этой студии.
4: Студия?
7: А что вас с ней связывает? Приходило ли вам в голову приехать сюда поздно вечером, забраться хотя бы на вот на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что не дурно посидеть здесь, наверху, со мной, моими друзьями, и выпить бокал Амонтильяда? Пусть наша Амонтильяда запахом, видом и вкусом похожа больше на кофе, а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали. Вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить? Пусть вам принадлежит 51% акций, но они вам не принадлежат.
3: Они? Что это еще за они?
7: Трудно. Трудно подобрать слова. Это люди, которые... Пусть вам принадлежит 51% акций, но они вам не принадлежат.
3: Они? Что это еще за они?
7: Трудно. Трудно подобрать слова.

0: Дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг. Варяжские ладьи выходили в море. А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли, и все сели в машины и уехали, все равно что-то осталось. От этого множества разноплеменных людей осталось то, чем они были или пытались быть. Все это здесь сегодня вечером. Ну, если хорошенько вслушаться.
1: Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стояков, слушают. Луна слепит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать. А снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпается пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще нетронутыми, в окружении сотен развалин, бормочут в ночи, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые сидят, разделенные расстоянием, и слушают.
0: Услышали? Вы услышали? Ведь правда услышали. Ну, по лицу видно.
2: Стоит захотеть, и услышишь все, что угодно. Я не должен был вслушиваться. Вам бы книги писать. Вы переплюнули моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?
0: Смотрите, вы заговорили почти вежливо.
2: А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.
0: Действительно? Ну, неужели вам тут так скучно? Ну, не думаю. Скорее, наоборот. Вы даже что-то приобрели.
2: А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, от того, что все идет к черту, еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.
0: Ну уж, не хотите ли вы сказать, что мне удастся заставить вас думать?
2: Да, поживешь с моё в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный тут, вы правы. Но пусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла. Что вам в нем?
0: Вы явились сюда много лет назад. Хлопнули в ладоши, и одним махом выросло 300 городов. Потом вы добавили еще 500 стран и народов. Самых разнообразных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения. Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И однако осложнения были те же. Те же, каким привык мир за оградой. Ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Ой. Хотите знать, почему?
2: Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.
0: Потому что вы... Да-да, вы... Вы объединили Бостон и Тринидад. Сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон. А Лиссабон одной страной прислонился к Александрии. Сцепили вместе Александрию и Шанхай. Сколотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ашкош, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке. Он качается, делает шаг другой и падает в Афинах, в Чикаго.

Чикаго. Политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Все близко. Все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим. Иначе все полетит к чертям. Один пожар способен уничтожить всех нас. Кто бы и почему бы его не устроил. Поэтому здесь все люди, или ожившие воспоминания, или как вы их там еще называете, а? Утихомирились. Вот что это за край. Прекрасный край. Мирный.

0: Несколько секунд старик стоит, сгорбившись, потом выпрямляется и глядит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колышется на ветру, колышется взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибоем.
1: Да. Что ж, а теперь пойдем вниз.
2: Я все сказал, что было на душе.
0: Дуглас исчезает в люке. Сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней. Полицейские, рабочие, двое-трое служащих, все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.
2: Что вы собираетесь делать?
1: Пожалуй, поеду опять на вечеринку.
2: Там будет весело.
1: Да, конечно, весело. Это что, тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаетесь?
2: А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда вокруг все стали разрушителями.
1: Что ж, до свидания. Может быть, мы еще увидимся, Смит?
2: Нет, меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет. Слишком поздно вы сюда вернетесь.
1: Проклятие! Ну, что же, по-вашему, я должен делать?
2: Ну, чего уж проще. Оставить все как есть. Оставить города в покое.
1: Этого я не могу, черт возьми. Бизнес. Придется все сносить.
2: Ну, человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе, да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное занятие этим макетом.
1: Машина ждет. Как отсюда выбраться?
3: Осторожно! Прыгайте!
2: Вот. Ну, все в порядке.
1: Ничего, спасибо. Кажется, вы меня спасли.
2: Что вы? Большинство кирпичей из папье-маше. Ну, в худшем случае, получили бы несколько ссадин или синяков.
1: Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?
2: Нормандская башня. Ее здесь построили в 1925. Господи, да всю эту древнюю постройку можно одним пальцем сковырнуть. Ткни и рухнет. Вы все-таки этого не сделаете.
1: Не сделаю? А, подумаешь, одним французским домом меньше, одним больше, когда уже столько снесено.

0: взглянем вот с той стороны. Ну, читайте вывеску.
1: First National Bank, Mellontown. Иллинойс. Так, а с другой стороны... О, французская башня. Так, и здесь... First National Bank. О, банк, башня, башня, банк. О, черт побери.
0: Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Думакс.
1: Эх, постойте, не спешите.

0: внезапно начинает видеть стоящее перед ним строение. Он медленно поворачивается, глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо, изучают, исследуют, снова изучают. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города. Дуглас спрашивает, сторож отвечает.
1: Что это? Буддийский храм. А с обратной стороны лачуга, в которой родился Линкольн.
2: Здесь
3: церковь святого Патрика в Нью-Йорке.
1: А с другой стороны?
3: Русская православная церковь в Ростове.
1: А что это такое?
3: Ворота замка на Рейне.
1: А за воротами?
3: Бар в Канзас-Сити.

А вон там. А это что? Спрашивает Дуглас. Что это? А вон то и то. Они спешат, почти бегут, перекликаясь из города в город. Они и тут, и там, и повсюду. Входят и выходят, карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, отворяют и затворяют двери.

0: сторож рассказывает все, что можно рассказать. Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка. За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке. Они снова примолкли. Старик молчит, потому что сказал все, что следовало сказать. Продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.
1: Спасибо. Куда вы дели свой проклятый молоток?
2: Да, вот он.
1: И гвозди захватили?
2: Да, сэр.
1: Окей, Смит. Давайте работайте.
2: Что?
1: Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на лугу. Хоть 10 вариантов, а? У меня на пустыре Всемирная Федерация, а я ее громлю. Ох, видит Бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.
2: Ну, это верно, я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?
1: Я не обещаю большего, чем могу сделать. Обещаю только попытаться. Фильм получится отлично, это ясно. И фабулу искать не надо. Вы ее сами создали. Вы и есть. Ха-ха. Фабула. Пусть даже будет короткометражный фильм. Двухчастевка, минут на 20. Этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга.
2: Радостно вас слушать, радостно, когда вы так говорите.
1: На меня нельзя положиться. Да я сам на себя не могу положиться, слишком поддаюсь настроению, черт возьми. Сегодня одно, завтра другое. Может, вам придется колотить меня по голове вот этим молотком, чтобы я помнил, а?
2: С удовольствием, с удовольствием.
3: А может, выпьем, прежде чем вы уедете, а?
1: А что у вас?
3: О, тот самый Амантильяно, которым мы так хвастались.
2: Да, 1876 года.
1: Ну что ж, пригубим.
2: Хорошо.
1: Спасибо.
2: Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего Амантильяно никто не пил. А ведь есть старинная песня, она как раз подходит к случаю. Застольная, кажется. Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение. Вот она. Нам всем домой по пути. Мы все заодно, мы все заодно. Нам всем по пути домой по пути. Нам незачем врозь идти. Мы будем всегда заодно, как плющ. Стена.

0: Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.
1: Эй! Осторожней с сигаретой! Как можно весь мир поджечь?
2: Хорошо, я буду осторожен.

0: Вы слушали радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов. Ждем ваших отзывов о спектакле «Лук». Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Джордж Пойнтон Пристли. Золотое руно.
1: Здравствуйте, я Джордж Притчет.
2: А я Элси. Я горничная в гостинице «Золотое руно».
1: А я официант в том же отеле.
2: Нас придумал автор пьесы. Но мы вышли из нее. Так вот взяли и вышли. Отошли от пьесы в сторонку и смотрим на все немножко другими глазами. Пусть не обидится на нас автор.
1: А почему бы ему обижаться? Мы будем вести себя скромно. Мы не станем переделывать то, что автор написал. Мы только поможем тем, кто слушает спектакль, как можно лучше представить себе то, что в нем происходит.
2: Итак, занавес раздвигается.

0: сцена представляет собой вестибюль отеля «Золотое Руно» в небольшой курортной местности где-то в глубине Англии.
1: Здесь останавливаются только очень богатые люди.
0: Поздний вечер. За конторкой работает наша милая мисс Суикс, дежурная по приему гостей.
2: Отель «Золотое Руно»? Да. Пожалуйста, кто это? Не могу расслышать. Да, линия очень плохо работает. О, миссис Гор, да. В субботу? Да, разумеется, миссис Гор. Вы сказали, первый этаж, миссис Гор? Я думаю, что это можно будет устроить. Да, конечно, миссис Гор. Значит, в субботу, миссис Гор.
1: Вот и сам управляющий гостиницей, мистер Мондови. Он итальянец. И по-английски говорит очень смешно.
3: Да и так, Уикс, запишите на вторник апартамент второго этажа.

0: Кто же это подъехал? А, это старая толстая леди Лиднил и ее компаньонка, бедная мисс Селл.
1: О, леди Лиднил, леди Лиднил, ты получила удовольствие, да, если тебя ждали от нас?
2: Нет, Мондови, не могу сказать, что мне было приятно.
0: Ай-яй-яй.
2: У них очень бедный стол.
1: А, ну, ваш вечер.
2: Мисс Уикс.
3: Да, леди Лиднил?
2: Где мои письма?
3: К сожалению, леди Лиднил, сегодня вечером писем нет.
2: О, вы в этом уверены?
0: Сейчас же проверьте, то, что ли нет писем для леди Лиднил.
3: Нет, сегодня вечером нет.
1: О, леди Лиднил, сегодня вечером нет.
2: Почта здесь очень странная.
0: Странная, леди Лиднил. Очень странная, леди Лиднил.
4: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, мистер Мондови.
0: Спокойной ночи, мисс Уикс. Я иду спать. О, леди Лиднил.
5: Кто же подойдет к телефону? Уильям, ночной швейцар, еще не пришел. Но вот кто-то появился.
4: А, это Молли. Наша горничная на ночном дежурстве. Очень славная женщина. Она уже несет кому-то чашку чая и резиновую грелку.
6: Отель «Золотое руно». Как здоровье миссис Фергюсон? О, она чувствует себя намного лучше. Да видите ли, я Молли Коден, горничная на ночном дежурстве. О, да, я слышала, она говорила о вас и о своем маленьком внуке. Как он поживает? Ну, прекрасно. Спокойной ночи.
7: Добрый вечер, Молли.
6: Добрый вечер, Уильям. Что это вас забавляет, мистер Лотлес?
7: Этот грубый тип Бэк. Или Рэк, или так, ну как его там зовут, из 12-го номера.
6: Да-да.
7: Я его только что с одним другим типом поднял на лифте. А он мне приказал молчать. А сам этот Рэк или Тек очень был доволен собой, потому что у него много восточноафриканских акций. И, знаете, хотя они поднимаются в цене, он говорит, что попридержит их. Хитрый. Ух, какой он хитрый. Решил пока не продавать.
6: Ну и что тут смешного?
7: А вот очень скоро вы увидите, курс их полетит вниз. И все восточноафриканские не будут стоить даже того, что он заплатил за них. Поверьте, все время, пока этот хитрец говорил, я с трудом хранил безразличное выражение лица.
6: Я вас не понимаю, мистер Лотлес.
7: А что ж, это так и должно быть, миссис Коден. Я ведь человек-загадка.
6: Но откуда вы знаете обо всех этих акциях, вещах? Ну, кто вам говорит об этом?
7: Никто мне не говорит. Я сам знаю обо всех этих делах. Вот, например, на позапрошлой неделе выбранные мной акции «Золотого берега» сильно упали. Упали. И я потерял на них, должно быть, около 150 тысяч фунтов стерлингов.
6: Что вы такое говорите, мистер Лотфус?
7: Это, Молли, своего рода игра. Я слежу за биржей и сам с собой играю. Сам с собой, сам с собой, сам. Сам с собой. Ладно, Молли, все в порядке.
6: О, господи, а номер 18 ожидает чай и грелку. Да, мистер Лотлес.
7: Да, Молли?
6: Вы помните, я вам говорила обо всех тех бумагах, которые прислал мне мой дядя?
7: Да.
6: Ну, вы знаете, дядя, который вот так неожиданно умер на прошлой неделе,
7: да, да,
6: помните?
7: Да, да, да.
6: Так вот, я их принесла для того, чтобы вы их просмотрели. Ведь вы обещали это сделать.
7: Да, а где они?
6: Ну, я их вам сейчас принесу. Вот только отнесу это 18-му, и я скоро вернусь.
7: Хорошо.
5: Ну вот, Уильям и начал свое очередное дежурство. Взял свои газеты и удобно расположился, чтобы их прочесть.
4: А в отель уже входят новые действующие лица. Она Вероника Фрэнсхэм.
5: Красивая девушка.
4: Да. И притом одета не просто богато, а прямо-таки с расточительной роскошью.
5: А вот он, доктор Алек Роббери, скромен, неловок.
4: И смокинг у него далеко не безукоризненный.
7: Добрый вечер, мисс Фрэнсхен.
8: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, доктор Гродбери.
9: Привет, Уильям. Мне нет писем?
7: А, нет, нет, сэр, нет.
9: Хорошо. Может быть, выпьем что-нибудь, мисс Фрэнсхен?
8: Право, не знаю. Я уезжаю завтра утром. И...
9: Ну, тем больше оснований, чтобы выпить.
8: Ну, хорошо.
7: Что прикажете, мисс?
8: Джин с лимоном.
9: Хорошо. Джин с лимоном. А мне, Уильям, дайте легкого пива.
7: Очень хорошо. Один джин с лимоном и одно легкое пиво. Да. Сию минуту я принесу, сэр.
8: А вы знаете, да, мне кажется, что...
9: Что?
8: Танцы в среду в Гранд-отеле были не лучше, чем танцы в пятницу здесь, в Золотом Руне. Не правда ли?
9: Я считаю, что там, где вы, танцы лучше.
8: Почему там, где я?
9: Ну, потому что я обычно не хожу на эти вечера. Я предложил вам пойти просто, чтобы иметь предлог повидаться с вами и поговорить.
8: Продолжайте.
9: Продолжать?
8: Да.
9: Нет, я кончу.
8: И больше нет комплиментов?
9: Нет. А разве они вам нужны?
8: Нет, не люблю их. Особенно не люблю их слышать от людей, опытных в этом деле.
9: О, я не опытен.
8: Да нет, я знаю. Но забавно слышать их от вас, именно потому что они явно делают.
9: Вероник.
8: Да. Вы же тот тип молодого врача, который в своей откровенности бывает резким и даже грубым. Я ведь слышала, я слышала, как одна из этих старых женщин, мне кажется, это была леди Лидмилл, жаловалась на вас, да. Она сказала, что собирается предостеречь против вас вашего старшего товарища, доктора Пломветтера, когда он вернется.
9: Старшего товарища? Не льстите мне. Старый Пломветтер мне не товарищ. Он мой хозяин. Он платит мне жалование. Я живу в этом отеле только потому, что Пломветтер живет здесь. Снимает для врачебного кабинета комнату. А рядом с ней в маленькой комнатушке поставили кровать для меня. Иначе мне было бы непосредством проживать здесь.
8: А что вы такое сказали, старая леди Лидмилл?
9: Она пришла жаловаться, что не может спать.
8: Ну?
9: Ну, я ей сказал, что она слишком много ест. Да нет, это совсем не смешно, это отвратительно. Эта старуха так нажирается, словно она страсбургский гусь. Чай и хлеб с маслом в 8:30. В 10:30 обильный завтрак. В 11:30 кофе с одним или двумя кексами. В 1:30 второй завтрак из 3 или 4 блюд. В 4:30 она с жадностью проглатывает поджаренный хлеб, сэндвичи, пирожные. В 8:30 обед из 6 блюд. В 10:30 обильный завтрак.
8: Ну пусть тебе ест сколько угодно. Вам незачем быть грубым с этой старухой. Какое это имеет значение?
9: Это не имело бы значения, если бы она была только одна. Но их же тысячи и тысячи таких откормленных старых жаб, крокодилов, динозавров. Вся наша страна полна ими. И они живут, никому не принося пользу, даже самим себе.
8: Ну и что?
9: А все потому, что у них есть деньги. Деньги. Вот они и требуют, чтобы их целыми днями обслуживали. В нашей стране они повсюду. У нас живые обслуживают полумертвых.
8: Странно, что это говорит доктор. Разве он не один из живых, который обслуживает полумертвых?
9: Я не говорю о больных. Я говорю о тех людях, которые имеют деньги, аппетиты, предрассудки и ничего другого. Я говорю, что вся наша страна ими полна, и мы не можем делать ничего полезного, потому что они требуют наших услуг.
8: Никто не принуждает вас обслуживать их.
9: Ну, моя дорогая Вероника.
8: Я не ваша, дорогая Вероника, доктор Родбери.
9: Я знаю, что вы не моя.
8: Да.
9: К моему несчастью, я всю последнюю неделю воображал, что вы моя.
8: Да?
9: Да.
8: Ну, а почему же вы никогда не говорили мне об этом?
9: Потому что я, кажется, был довольно глуп, чтобы иметь... Ну, как это у вас называется?
8: О, мы называем это по-разному.
9: Не будьте так дьявольски легкомысленны. Имейте в виду, что если это не серьезно для вас, то это очень серьезно для меня.
8: Подождите. Подождите. Посмотрите на меня.
9: Ну, я не хочу смотреть на вас. Я знаю, вы красивы, я давно это признал.
8: Но вы признаете это очень неохотно. Разве вам не нравится, что я красива?
9: Нравится. К моему несчастью.
8: А вы знаете, что все это куплено за деньги?
9: Деньги?
8: Да. Это одежда. Поверьте мне, я бы так не выглядела в каком-нибудь старом платье. Она стоит денег. Фигура, руки, волосы, лицо. Все это тоже стоит денег. И по-настоящему быть привлекательной – это дорогостоящий и требующий много времени труд.
9: Ладно. Ладно, вы выиграли. Не думайте, что это и мне не приходило в голову. Приходило. В течение всей последней недели я думал об этом. Правда, это не доставляло мне особенного удовольствия.
10: Да-да, бегу. Бегу. Алло. Кого? Доктор Родбери? Сейчас. Это вас, доктор, вызывает больница.
9: Спасибо.
10: Пожалуйста.
9: Одну минутку. Угу. Да, это доктор Родбери. Понимаю. Да, я приеду. Простите, но мне нужно будет съездить в больницу.
11: Хорошо.
9: Если бы у вас было желание подождать. Я полагаю, что недолго задержусь.
11: Нет, слишком поздно. А мне нужно успеть на утренний поезд 9:15, так что я должна попрощаться с вами сейчас.
9: Ну что ж.
11: Тогда до свидания. И благодарю вас за...
9: За то, что я пытался развлекать вас. А?
11: Когда вы будете старше, и у вас будет работа, которая вам будет больше по вкусу, и вы не будете так высокомерны и вызывающе. Вы могли бы...
9: Я мог бы стать одной из ваших любимых кошечек.
11: Нет.
9: Ладно, прощайте. И пожелаю, чтобы ноги вашей здесь больше не было.
11: Нет, Алик, ну почему же?
9: Почему? Ну что же, если вы напрашиваетесь, прощайте.
11: Как это глупо.
9: А я знаю, я глуп. Глуп. Прощайте.
11: Ой, как это глупо.
6: Добрый вечер, мисс.
11: Ага.
6: А мне говорили, будто вы уехали.
11: Добрый вечер, Молли. Нет, я уезжаю завтра утром. Разве вы эту неделю не дежурите по утрам?
6: Нет, мисс. У меня ночное дежурство. Ага. Я обычно в ночной смене. Угу. Я ничего не имею против этого. Ведь наша молодежь не любит ночную смену.
11: Благодарю вас за вашу заботу обо мне.
6: Ох, спасибо вам, мисс. Уверяю вас, для меня это было одно лишь удовольствие. Приятно ради простого разнообразия ухаживать за теми, кто молод, красив и пышет здоровьем и силой. Надеюсь, вы приедете сюда опять?
11: Нет, боюсь, что нет. Здешний курорт не совсем в моем стиле. Спокойной ночи, Молли, спокойной ночи.
6: Спокойной ночи, мисс.

0: А вы все читаете ваши газеты, Уильям?
1: Mm-hmm.
0: Да, я не сказала бы, что вы очень общительны.
1: Сейчас. Я вам сейчас все объясню, Молли. Конечно, я углубился в эту газету не потому, что она очень меня заинтересовала. Правда, там пишут, что Харин и вся его шайка здорово играет на акциях тяжелой индустрии, могут в конце концов погореть.
0: Ну, бросьте говорить об акциях и биржах, или я вас слушать не буду. Скажите мне, почему вы прятались за газету?
1: Ну, потому что я хотел стушеваться. Правда, мне полагается быть на дежурстве, но я вовсе не хочу бросаться в глаза. Если можно так сказать, я отсутствовал.
0: Почему?
1: Ну, потому что эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери.
0: Держу пари с вами, что вы хоть и закрылись газетой, но слышали все.
1: Молли.
0: Разве не так? Стыдитесь, Уильям. О чем они говорили?
1: Ой, он влюблен в нее. Просто сражен, убит, так он ей сказал.
0: Ой, разве это не прекрасно? Я всегда говорила о докторе Родбери. Пусть ему только попадется хорошая девушка.
1: Молли, вы знаете, дело у них пошло совсем не по-вашему.
0: Что?
1: Нет, даже не мечтайте об этом. Все расстроилось.
0: Как?
1: Да, и снова из-за денег. У него их нет, у нее слишком много.
0: У нее много денег?
1: Да.
0: Это для меня новость. Она мне дала только 5 шиллингов?
1: Ну, почему? Это вполне естественно. Чем богаче люди, тем они меньше дают своих денег. Ага. Алло. Да, мадам? Молли?
0: А.
1: Здесь, да. Я сейчас же ей скажу. 18-й номер. Ей нужна еще грелка с горячей водой. Боже мой, какая же это будет по счету?
0: 4-я. Бедная старуха не может уснуть и ищет повода, чтобы еще раз рассказать мне сначала про свою дочь в Индии.
1: Вот если бы она поехала с ней в Индию, ей бы не нужно было столько бутылок с горячей водой.
0: Ну, я сейчас.
1: Да, нет, подождите, Молли, а как насчет бумаг, которые оставил вам ваш дядюшка? Ведь вы хотели, чтобы я посмотрел, да? Да где они? Ну,
0: так я их принесла. Вот сейчас вам отдам. Они у меня здесь вот. Сумки. Mm-hmm. А, вот они. Mm-hmm. Думаю, что все это старый хлам, но во всяком случае, мне так кажется. Но вы посмотрите, мистер Лотос, а я, когда вернусь, принесу вам чаю.
1: О, это идея, Молли. А я внимательно посмотрю вот эти ваши бумаги.
0: Хорошо.
1: А, вы уже вернулись, доктор Родбери?
2: Да.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Да. Я полагаю, что мисс Фрэнсом легла спать, как только я ушел.
1: Да, доктор, она ушла спать.
2: Угу. Хотел бы я написать ей записку.
1: А я бы этого не делал.
2: О, почему?
1: Ну, если они по-настоящему заинтересованы, они всегда сами пишут. Если же нет, то зачем вам беспокоиться, писать? Ведь это только компрометировать себя.
2: Да, пожалуй, вы правы. Хотя я не уверен, что это может служить оправданием для вмешательства в чужие дела.
1: Я и сам об этом думал, но, вы знаете, никак не мог решить.
2: Ладно. Ладно. Теперь моя очередь вмешиваться. Подойдите-ка сюда, Уильям, друг мой.
1: Пожалуйста.
2: Нет, поближе.
1: Пожалуйста.
2: Вот так. Вот. Снимите-ка ваши очки.
1: Пожалуйста.
2: Боже, это вы.
1: Дайте сюда газету, доктор.
2: Подождите, она не моя.
1: Дайте, меня не интересует, чья она, но вы обратно ее не получите.
2: Ну, Уильям.
1: Так. Я этого ожидал.
2: Почему?
1: Потому что на днях я увидел парня, который служил тюремным сторожем в Мэдстоне, когда я там сидел. И вот он меня видел и узнал. Как его зовут?
2: Робинс.
1: О, Робинс. Робинс, это тот самый.
2: Уильям.
1: А?
2: Лучше расскажите мне вашу историю. Уильям. Или мне, может быть, теперь называть вас мистер Блофилд?
1: Послушайте, доктор.
2: Да.
1: Так или иначе, мое имя Уильям. И я предпочел бы, чтобы вы не называли фамилию.
2: Хорошо.
1: Вот так. Вам, может быть, это смешно, но мне, право, это совсем не смешно.
2: Ну, бросьте это, бросьте. Я вовсе не собираюсь высмеивать вас. Мне наплевать на то, что вы сидели в тюрьме. Вы в моих глазах всегда были порядочным человеком. Но вот все остальное меня не интересует. И мне, право, совсем не смешно. Ну, расскажите мне. Расскажите, что у вас стряслось.
1: А стоит ли?
2: Уилли, ну я прошу вас.
1: Ну, хорошо. Хорошо. В 1916 году, после тяжелого ранения на фронте, меня уволили из армии. Ну, просто вышвырнули.
2: Так.
1: И я поступил на работу в одну торговую контору. И в продолжение последующих 4 лет это торговое предприятие было настоящим Монте-Карло. Вы знаете, я оказался способным. Способным. Ведь я прирожденный игрок на бирже. И когда я выскочил из этого дела перед самым его крахом, я заработал порядочные деньги, чтобы продолжать игру. И вот в 30-м году, да, в 30-м, у меня было более 1 000 000, по крайней мере, в бумагах. Но над нами пронеслась гроза. Новое резкое падение. Мне пришлось пойти на большой риск. И я рискнул. Рискнул, но из этого ничего не вышло. Вопрос заключался в том, чтобы вздуть цены на некоторые бумаги. То есть небольшая ловкость рук и легкий обман. Ну, разумеется, я и раньше проделывал это. Но на этот раз я был, очевидно, недостаточно ловок. Ну и отсидел 5 лет в Мэдстоне. А когда вышел, я перестал отращивать усы и бороду и переменил свою фамилию на Лотлес. Все.
2: Но как вы сюда попали?
1: А, ну это просто. Я встретил земляка, который был когда-то старшим официантом в Амбассадоре. Ну, вот он и устроил там меня швейцаром. Затем меня сюда перевели.
2: Так и вы больше не играете на бирже, а?
1: Знаете, доктор,
2: да.
1: Я дал себе зарок никогда больше. Точно так же, как никогда не пью. Не пью, я не знаю, заметили ли вы это. Я сказал себе больше ни глотка и никаких больше фокусов на бирже с бумагами. Никаких. Правда, я порой немного манипулирую на бирже. Нет, но чисто теоретически. Это чтобы провести время и сохранить быстроту соображения.
2: Хелло, Молли.
0: О, доктор, не выпьете ли с нами чашку чаю?
2: Нет, спасибо, я иду спать. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи,
1: спокойной
0: доктор.
1: Ночи, доктор.
0: Уильям, а вы еще не посмотрели то, что я вам дала?
1: Нет, только начал. Какая славная чашка чая, миссис Котт.
0: Рада, что вам нравится.
1: Очень.
0: Мистер Лотлес.
1: Ну, давайте. Давайте посмотрим, что у вас там за бумаги. Так, 2 квитанции, разрешение на ружье, меню ежегодного обеда в Красном Льве. Так. Знаете, Молли, ничего интересного нет. Можете сжечь почти весь этот клан, ну, там, за исключением семейных сувениров, если вы их хотите сохранить.
0: Ну, спасибо.
1: А это что такое? Пожалуйста, какие-то акции. О, обождите-ка минуту. Ну, святая непорочная Дева Мария.
0: Что с вами случилось? Ну, дайте мне взглянуть. Ну да, это какие-то старые акции. Лиденхолл и Ломбард Трест. 100 акций, 100.
1: Да, 500 акций маленькой компании под названием Лиденхолл и Ломбард Трест.
0: Ну, мистер Лотлес, а они чего-нибудь стоят?
1: Скажу вам все. Постойте. Дайте сюда все. За последние несколько лет Трест, Лиденхолл и Ломбард — самая большая акционерная компания, контролирующая акции других компаний. Слушайте, Молли. Молли, я хочу, чтобы вы разрешили мне самому провернуть это дело для вас.
0: Вот эти вот акции?
1: Да, да. Вы понимаете, Молли, положение очень щекотливое. Если вы отнесете эти акции какому-нибудь провинциальному биржевому маклеру или стряпчему, то ловкие ребята из Лондона вмиг обработают их. А это как раз моя специальность. Поверьте мне, Молли, да, в этих делах я маг и волшебник. Дайте, вот дайте мне только власть над этими ребятами, и я их всех разнесу. Вы увидите.
0: Ой, Вильям.
1: Ну, Молли, я прошу вас, мы были хорошими товарищами. Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
0: Да, разумеется, разумеется, Уильям, я вам доверяю.
1: Вот очень хорошо. Очень хорошо. Вы славная девушка. Ох, Молли, это будет бомбочка. Где ваша лондонская телефонная книжка?
0: Вот здесь, сейчас. Вот
1: так,
0: она.
1: Давайте.
0: Вот. Ну, неужели же вы... Ну, вы же не можете сейчас начать звонить.
1: Я не могу, не беспокойтесь. Синдикат Коден Лотлес будет проводить свои операции на бирже и в полночь, и ночью. Телефонная станция, вы увидите сейчас, как с них полетят пух и перья. Телефонная станция, Чиллингейт 175. Личный телефон Персивала Вандермора. Майфайр 67-325. Да, да, да. Это тот самый.
0: Уильям.
1: Да.
0: Уильям, а уверены ли вы, что чувствуете себя хорошо? Это я...
1: Hello, мистер Вандемор. Да, я знаю, что поздно, но важное дело. Видите ли, я представитель маленького синдиката, у которого 500 акций Треста, Линдхолм и Ломбард. Невозможно, вы говорите? О, нет, это не невозможно. Они здесь передо мной. Угу. Ну, дело в том, что передача акций не была в свое время зарегистрирована, понимаете? Да, это другое дело. Не так ли, да? О, нет, не думаю. Нет, спроса не было. Видите ли, Вандемор, с вами говорит Билл Блофилд.
0: Блофилд.
1: Ага. Это тоже другое дело. Да, я обеими ногами вступаю в это дело. Нет. Не могу приехать, и вы не можете мне звонить. Нет. Я вам позвоню ровно в час. И тогда у меня к вам будет небольшое предложение. All right. Только продумайте все это. И мы попробуем сфокусничать. Ладно? Вандемор, ровно в час. Ну, миссис Коден, мы начали. Синдикат Коден Лотлес вышел на рынок.

0: Что это за музыка?
1: Ты забыл, Джордж? Здесь сегодня бал для гостей.
0: А, да, верно. Один из рекламных трюков Мондови. Вообще-то этот праздник никому не нужен.
1: Нет, нужен. Ведь сегодня день рождения нашей Молли. Но и выходит, что все они делают это для нее. Только они сами этого не знают.
0: Ты права, Элси.
2: Гости тоже стараются веселиться как могут.
1: Смотри. Это толстая знатная жаба. Она разоделась в вечернее платье и напялила маскарадный колпак.
0: А с ней доктор Пломвитер и тоже в дурацком колпаке.
1: Джордж, а эта старая мумия леди Линдлю тоже нарядилась. Разгуливает с воздушным шаром в руках.
0: А с ней ее несчастная компаньонка мисс Селл.
1: Бедная мисс Селл. Старуха обращается с ней хуже, чем с прислугой.

0: Золотое руно. Да, это старшая приемщица. Да, я, мисс Уикс. Вам мистер Лотлеса? Нет, еще не приходил. Вам придется позвонить попозже. А, вот и мистер Лотлес.
1: Добрый вечер, Уильям.
2: Добрый вечер, Молли.
1: Сегодня я угощаю. Держу пари, вы не знаете, по какому поводу.
2: Не знаю, вы сказали мне недели тому назад, и я не забыл. Поздравляю вас с днем рождения.
3: Ну, я не предполагала, что вы запомните.
2: А я никогда ничего не забываю, если это касается друга. И в доказательство у меня здесь
3: что?
2: Кое-что
3: подарок
2: есть.
3: Для меня?
2: Слишком рано, еще кто-нибудь может прийти.
3: Да, но вы мне можете сказать, что это такое?
2: Нет, нет, не надо, умоляю вас, Молли, не надо, это испортит все. Обождите, пока все будет поспокойнее. Скажите, куда вы ходили, Молли, в кино?
3: Да. Чудный фильм.
2: Да?
3: С участием Роберта Дрейка. Вам нравится Роберт Дрейк?
2: Очень. Вы знаете, я его никогда не видел.
3: Не видел?
2: Никогда.
3: Он чудесный артист. Высокий, красивый. Но не это вас захватывает. Вы понимаете, герой фильма... Бедный молодой человек, у которого ничего не осталось за душой, кроме старой автомашины и фургона.
4: Не считай его бедным молодым человеком, если у него есть автомашина и фургон.
2: Добрый вечер,
3: доктор Родвиг.
2: Добрый вечер, Молли. Он ведь беден для фильмов. А в фильмах всегда очень высокий жизненный уровень.
4: Да. Молли, продолжайте насчет вашего фильма. Простите, я вас прервал.
3: Да. Ну так вот, Роберт Дрейк играет вот того бедного молодого человека.
4: Так.
3: Но на самом деле в конце выясняется, что он не беден.
4: Но готов был биться об заклад, что он не беден.
3: Да, но девушка, которую он любит и думает, как и вы, что она очень богатая, а на самом деле совсем не богатая.
4: Ну вот.
3: Вот. Она только притворяется такой. Ой, так что в конце концов все кончается хорошо. Они женятся и уплывают на его прекрасной яхте. Чудесный фильм.
4: Не очень, а, Уильям?
2: Ну, конечно, не очень.
3: Ну, а что здесь плохого?
4: Прежде всего, мне кажется, что в настоящей жизни так не бывает.
3: А кто сказал, что это похоже на настоящую жизнь? Я плачу шиллинг не за то, чтобы сидеть в темноте и смотреть настоящую жизнь. Я могу видеть настоящую жизнь не в кино и совсем бесплатно.
2: Вот вам, женщина.
4: Да.
2: Вы знаете, они умеют себя обманывать и всегда знают, что они себя обманывали. А вот мы не знаем, и в этом наша беда.
4: Нет, это не моя беда. Моя беда в том, что я вижу все слишком ясно.
3: Да нет, вы не видите, видите. Бьюсь об заклад, что вы ничего не видите ясно. Разве только корь или ветряную оспу на других людях? Да, конечно. Сейчас иду.
2: 18-й?
3: 18-й.
2: Грелку.
3: Грелку.
2: Ой.
3: Я недолго, я скоро...
2: Хорошо, Молли, хорошо.
4: Уильям?
2: Да?
4: Уильям, вы знаете, мне кажется, что вы что-то замышляете. За последние 2 недели вы ведете себя так таинственно... Как ворон. Да. И у вас, Уильям, вид нашкодившей кошки. Вот это и заставляет меня думать, что вы что-то замышляете.
2: Да нет, да.
4: Я не спрашиваю, что именно. Я не спрашиваю.
2: А я и не собираюсь вам говорить.
4: Ну, как хотите. Как хотите. Ой, единственное, что я хотел бы, это выпить и закусить.
2: Пожалуйста.
4: У меня был сегодня длинный, трудный день. Угу. Еще в больнице было 2 сверхурочных часа, которых я не ожидал.
2: Да. Вы выглядите немного усталым, доктор. Если вы хотите, вы можете выпить и закусить сейчас. Но вы сделали бы лучше, если бы немного подождали.
4: Я не вижу зачем.
2: Я вам объясню. Сегодня день рождения Молли.
4: Так.
2: И парень, которого я знаю, прислал ей из Лондона чудесный пакет с лакомствами и съестным. Все самого лучшего качества, шампанское. А какой пирог, боже мой, пирог с дичью.
4: Для Молли?
2: Да, для нашей Молли Кодн. А почему нет?
4: Ну, действительно, почему нет?
2: Действительно, почему нет? Будет маленькая вечеринка, и вы приглашены. Я абсолютно убежден, что она не будет возражать.
4: Хорошо, принимаю ваше приглашение с большой благодарностью. Мне все равно сегодня не уснуть.
2: Подождите, вы чем-то подавлены.
4: Да, мне надоело.
2: Это место?
4: Отчасти. Ну, правда, я здесь долго не останусь.
2: Что, предстоит увольнение?
4: Угу.
2: Так, Так, и это все?
4: Нет, но это вполне достаточно, не так ли?
2: Да, но это не все. Но
4: это все, что вы услышите.
2: Скажите, а как звали эту девушку?
4: Вероника Франци. Подождите, какую девушку?
5: Алло? Да, у телефона. Да. Да, знаю. А вы обратитесь к Вандемору, к нему. Он мне позже будет звонить. Да. Да не все передаются. Не верьте. Нет. Да я его так завтра зажму, что он ночью меня будет просить пощады. Олрайт, все. Скажите Вандемору.
4: Странные дела обделывает этот отель ночью по телефону.
2: Пожалуй.
4: А кто этот мистер Вандемор?
2: Это один ловкий джентльмен в Лондоне, который теперь уже знает, что он не такой ловкий, каким был 2 недели тому назад.
4: Так, Уильям.
2: Да?
4: А вы случайно не плут, а?
2: Вы знаете, в некотором роде это так. Но, простите меня, время начинать вечеринку. Вы могли бы мне помочь, доктор, а?
4: Хорошо.
2: Вот, большое вам спасибо. Возьмите вот этот пакет со съестным.
4: Беру.
2: Так. А теперь, пожалуйста, вот эту большую коробку. Пожалуйста.
4: Черт возьми, кто-то потратил порядочные деньги на все это.
2: Да, причем все самое лучшее.
3: Боже!
2: Да. А?
3: Откуда все это?
2: Это от моего друга из Лондона, Молли. Маленький подарок ко дню рождения.
3: Для меня?
4: И для меня, вы меня пригласили.
3: Рада это слышать. Надо же справиться со всем этим.
2: О, Молли, я сейчас принесу посуду. Сейчас.
3: Ну, я сама.
2: Нет, Молли, нет.
3: Ой, я никогда не видела такого угощения.
4: Молли,
3: а
4: кто угостил вас всем этим? А?
3: Да не спрашивайте меня, вы слышали, что сказал Уильям?
4: Молли.
3: Один из его друзей из Лондона.
4: Хорошо, каких друзей?
3: Ну, возможно, один из тех, с которыми он делает дела.
4: Какие дела?
3: Ну и любопытно же вы.
4: Молли.
3: Уильям?
4: Молли.
2: Да.
3: Уильям, доктор не заслуживает того, чтобы принимать участие в нашей вечеринке.
2: Почему?
3: Он проявляет такое любопытство ко всему.
2: Фу, какая гадость. Ну, этого мы не потерпим. Доктор Родберг.
4: Да.
2: Вы, может быть, помните те прекрасные сказки, которые читали ребенком, а?
4: Помню.
2: Прекрасно. Это прекрасно. Так вот там вы могли пользоваться всем, что вам нравится, до тех пор, пока не начинали задавать вопросов. Ну так вот, это одна из тех прекраснейших сказок.
4: Ну, а теперь тост.
2: Прекрасно.
4: Так, Уильям. Так. Так.
2: Пожалуйста.
4: Поздравляю с днем рождения. И наилучшие пожелания нашей Молли.
3: Спасибо.
2: Нашей Молли Коден.
4: Да.
2: Самой услужливой, самой скромной и самой приятной женщине во всех гостиницах.
4: Браво! За вас, Молли.
2: Молли, за вас.
3: Ну, хватит вам тут обоим заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина.
2: Вот так живут люди на 20 000 в год. Правда, мы так можем прожить только 20 минут.
4: Совершенно верно.
3: С тобой заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина.
2: Вот так живут люди на 20 000 в год. Правда, мы так можем прожить

0: Доктор.
1: Да?
0: А интересно знать, что с той красивой девушкой, в которую вы были так влюблены? Вы еще влюблены в нее, не правда ли?
1: Право нет.
0: А, идите вы, у вас на лице все написано. Уильям, интересно знать, что она делает сегодня вечером?
1: Что она делает сегодня вечером?
0: Да.
1: Наверное, сидит в каком-нибудь дорогом и малоприличном месте и отчитывает кого-нибудь.
0: Забавно получается у этих молодых людей, будь они врачи или кто угодно. Когда они чувствуют себя неловко и попадают в глупое положение, они все сейчас же принимают напыщенный вид.
2: Верно, верно, верно. Вы знаете, она права.
3: Да, я допускаю.
0: А я предлагаю выпить за женщин, бедняжек, с которыми вы забываете о всех ваших несчастьях.
2: Ну, прекрасно. За женщин.
0: За женщин.
2: Исключая сварливых жен, надоедливых старых дев, наглых богатых вдов, обманщиц, нахальных маленьких кокеток.
3: И всех девиц. Всех девиц, как бы они ни были дьявольски красивы, но если они ставят деньги превыше всего...
0: А также всех женщин, живущих в гостиницах, которые по всем комнатам рассыпают пудру и оставляют мокнуть свои чулки и белье в раковинах для мытья рук.
3: Молли, вы мне посмотрите.
0: А знаете, если я не поем чего-нибудь и не перестану пить, дым все скрывает, дым сейчас дымом.
3: Молодым.
0: Знаете, я совсем-совсем опьянею. А что вот в этой коробке?
2: Боже мой, я совершенно забыл о ней. Я совершенно забыл о ней. Дорогая моя, ведь это же для вас.
0: Для меня?
2: Да, подарок ко дню рождения.
3: От друга из Лондона?
2: Представьте, от друга из Лондона. Теперь, Молли, я вас прошу, протяните руки.
0: Вот так.
3: Тихо, тихо, тихо.
0: Ну.
2: Вот так, хорошо. Не дышите. И закройте глаза.
0: Закрыла.
2: Очень хорошо.
3: Так.
0: Что это? Мех. Я сейчас открою глаза, Уильям. Боже мой. Смотрите.
3: Мы смотрим. Мы подавлены.
2: Вы, Молли, получили нечто очень ценное.
0: Нет, нет, нет. Это не может быть. Это для меня.
2: Ну, конечно, для вас.
0: Посмотрите только. Меховое манто.
3: Да?
0: Для меня.
2: Для вас. Молли, попробуйте, наденьте-ка ее.
0: Ой,
2: наденьте. Молли, наденьте.
0: Ой, но я никогда, никогда не мечтала о такой шубе. Но неужели это моя?

0: такой мягкий, шелковистый, мягкий. А как я в ней выгляжу? Наверное, глупо, а?
1: Нет, Маля, вы выглядите великолепно, не правда ли, доктор?
2: Прямо с Бонн-стрит.
0: Да ну вы надо мной смеетесь.
1: Нет, нет, нет, мы не смеемся. Маль, вы не могли бы выглядеть лучше.
2: С трудом верится, что вы, ваше величество, с нами знакомы.
0: О, разумеется. Это доктор Родбери, если не ошибаюсь.
3: Совершенно верно.
0: Не так ли?
3: Да.
0: Мы, кажется, встречались с вами как-то утром на водах. На курорте, не правда ли? И с мистером Лотлос также.
1: Да.
0: Как вы поживаете? Здесь так чудно, не правда ли?
1: О, чрезвычайно приятно, леди Ростбиф.
0: А нет ли мне писем?
1: О, мисс Уикс, поверьте, точно нет ли писем для леди Ростбиф?
3: Нет, леди Ростбиф сегодня нет.
0: Почта здесь очень странно. Очень странно. Ну, а теперь я ее сниму. Правда, мне бы следовало пойти теперь на кухню и испачкать ее. Это в моем духе.
1: Нет, Молли, давайте еще раз подымем бокал. Давайте.
2: За окончание царства денег.
1: О, а у меня кое-что есть для этого тоста. Старый коньячок. Это как раз то, что нам... То, что нам для этого нужно. За окончание... Царство денег.
4: Особенно приятно слышать это от вас, который только говорит и думает, что о деньгах.
1: Ну, разве это не похоже на женщину? Если вы спасли утопающего, она прежде всего скажет вам, что вы промокли. За окончание царства денег.
4: За окончание царства денег.
1: Какая прелесть. А вот теперь я вам расскажу кое-что насчет денег. Хотите?
4: Нет.
5: Да, да, да, да.
1: Деньги. Деньги – это слуга, который стал хозяином.
5: Правильно.
1: Деньги. Чем бы они должны были быть? Их предназначение – быть просто символом. Знаком, некоторым удобством, ну, вроде железнодорожного билета. Вот и все, все. А что произошло в действительности? Они совсем отбились от рук, стали источником власти. Мы предоставили деньгам полную свободу. Это все равно, как если дать пушкам свободно палить. Когда им вздумается, лишь бы это только приносило им выгоду.
5: О, в этом вы правы. В этом он прав.
4: Он часто прав. Ну, это все.
1: Нет, Молли, нет, Молли, нет. Это, разумеется, еще не все. Первое, что нам надо сделать, это отобрать у денег большую часть их власти. Деньги у частных лиц фактически должны быть только для карманных расходов. Но... никаких других.
4: Ну, какая, собственно, разница?
5: Какая разница?
1: Какая разница? У карманных денег небольшая сфера действия. Это деньги исключительно для личных расходов. Даже приставив револьвер к моему лбу, вы не могли бы заставить меня употребить эти деньги для иной цели.
4: Ой, Илья, как...
1: Нет, вы не можете на них ни покупать акций, ни отдавать их в рост. А самой сидеть, сложа руки, наслаждаться тем, как на них нарастают проценты.
4: Уильям, но ведь вы сами мне недавно сказали, что именно так мы и должны поступать. Но я имею в виду это странное дело с акциями. А теперь вы говорите
1: Молли,
4: совсем
1: все. Боже, Но я вам говорю сейчас, как оно должно бы быть, а не так, как оно есть. Мы делаем только то, что каждый на нашем месте сделает.
4: Да, но если вы думаете, что так поступать неправильно, это, наверное, плохо.
1: Да не в этом.
4: Нет. Дайте мне.
1: Молли.
4: Дайте мне досказать.
5: Совершенно верно. Это вечеринка в честь вашего дня рождения, а не его. Совершенно верно.
4: И вот я говорю, что все это очень хорошо, все эти умные разговоры о том, как должно быть. Но если, Уильям, но если мы считаем что-либо неправильным, ведь мы прежде всего сами не должны поступать так. Ведь верно, не должны.
1: Да нет, Молли, давайте еще раз выпьем.
5: Давайте еще раз выпьем. Я должен произнести тост, моя очередь.
0: Ну тогда скажите что-нибудь хорошее.
5: Хорошее? За отсутствующих друзей.
1: А у меня их нет.
4: Что? Ни одного?
1: Ни одного.
4: Ну а и...
0: Бедняжка вы.
4: А у меня их целая дюжина.
1: Вот и выпьем за отсутствующих друзей Молли.
5: За отсутствующих друзей Молли.
0: Правильно. За отсутствующих друзей. Да будь они благословенны.
6: Такое происходит.
7: О, интересно.
6: Не вижу ничего смешного.
8: Смешно? Это позорно. Что вы два делать здесь? Кушать, выпивать?
5: О, это моя вина. Если бы не я...
4: Нет, доктор Родбери не имеет к этому никакого отношения. Видите ли, сегодня день моего рождения. Это я...
1: Нет. Это я виноват в нашей небольшой пирушке, а не она. Нет, это моя была идея.
6: Действительно?
1: Да, действительно.
6: Позвольте, чья это шуба на вас?
7: Да.
0: Это моя собственная, я получила ее в подарок.
6: Действительно.
0: Да, действительно.
7: Ну и нахало же.
8: И только посмотреть на эту шубу и спрашивать себя, как это горничный получает такой подарок.
5: Не будьте таким грубияном.
8: Что?
1: Он сказал, не будьте таким грубияном.
8: Баста! Абсолютно кончать! Завтра фифон отсюда!
7: Одну минуту, Мандоль. Доктор Родбери.
5: Да. Да, доктор Пломбеттер.
7: Я ждал подходящего случая, чтобы вам кое-что сказать. Вы мне сейчас его предоставили.
5: Ну, что я вам говорил? Вот оно, увольнение.
7: Увольнение? Да, точно. И чем скорее мы прекратим знакомство, тем лучше.
5: Вполне согласен.
7: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете маломальски приличные манеры и некоторые чувства такта, вы далеко не пойдете.
5: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете больше квалификации и честности, которых у вас в настоящее время нет, вы останетесь там, где вы есть.
7: Вы проклятый молодой осел.
5: Вы напыщенный старый болван.
6: Ну, я не собираюсь оставаться здесь всю ночь.
8: Никогда это не получалось у меня раньше. Вы оба кончали этот отель. Вы уходите утром, вон кончали, вон отсюда.
4: Только минутку, обождите. Обождите.
8: Вы пьяный! Вы с ума сошел! Вон! Убирайтесь!
4: Вы замолчите! Уильям и мы поработали в этой гостинице очень долго. Мы всегда старались быть услужливыми и предоставлять всем удобства. Но даже если мы совершили небольшой проступок, мы никому не причинили вреда. Неужели вы допустите, чтобы нас выгнали таким образом?
8: Я говорю, кончали, вон отсюда! Вон немедленно, вон отсюда!
4: Вы слышите его? Никто не скажет ни слова. Так вот, какая благодарность за всю мою работу здесь. Я никогда не произнесла ни слова недовольства, не требовала благодарности. Так будьте же вы, вся ваша банда, проклятые!
8: Ну что ты?
4: Вы нас выгоните? Ладно, посмотрим. Уильям Лотлес, вы все время говорили мне, что я теперь богатая женщина. Это действительно так? Или вы насмехаетесь надо мной? Богатая я?
9: Конечно, вы богатая.
4: Что? Достаточно богатая, чтобы купить этот отель?
0: О, это же слишком!
9: Да, не беспокойтесь, господа! Не беспокойтесь, вы еще ничего не знаете.
4: Отвечайте мне, Уильям, могу я купить этот отель?
9: А вам не нужно его покупать. Скажите только слово, и он ваш.
8: Что такое? Все сумасшедшие, все пьяные, все сумасшедшие.
9: Нет, нет, Молли, нет. Вам нет надобности покупать этот отель. Потому что 3 дня тому назад вы приобрели контрольный пакет в акционерном обществе, которое владеет этим и 6 другими отелями.
8: Что такое? Неужели вы думаете, что мы поверим этому?
9: А? Ведь это как вам будет угодно, господа.
6: Да ведь у этого, у акционерного общества, одного имущества на 500 000.
9: Вы... Все вы, я знаю, любите деньги. Так вот, вы только хорошенько посмотрите сюда. Вот сюда, прошу вас, на миссис Коден. Если бы она захотела завтра реализовать все свои акции, ее состояние равнялось бы, ну, скажем, по скромному подсчету, 1 450 000 фунтов.
8: Боже мой, святая Мария.
6: Это же совершенно... необычайное происшествие.
4: Но есть только одно в этом деле, что касается всех вас. Это вот что. Я немедленно, как только сумею, возможно, даже завтра, закрываю этот отель.
8: Как?
4: И вы все, вся ваша компания, выезжайте отсюда.
6: О,
4: и
6: мисс,
4: немедленно. О. Вам предстоит еще много дела, вам надо уложиться. Не засиживайтесь слишком поздно. Спокойной ночи.
7: Ну, разумеется, если это правда.
8: Ну, это другое дело.
4: Это все одно и то же дело. Спокойной ночи.
6: Но спокойной ночи, миссис...
9: Миссис Коден.
6: Спокойной ночи, миссис Коден.
9: А вы, мистер Мандови, пройдись, пожалуйста, сюда, вот в служебную дверь.
8: Мистер Лотлес, я не знал.
9: Очень хорошо. Быстренько, быстренько, проходите сюда, сюда, сюда.
8: Сюда, сюда.
2: Слушайте, Уильям, скажите, все это правда?
9: Каждое слово. Ведь я играл на бирже акциями, которые принадлежат ей.
2: Но почему? Почему вы плачете, Молли?
7: Это просто реакция. Нервы. Ой.
4: Это не нервы. Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу.
2: Ну, Молли.
4: Я сама себя стыжусь. И вы, Уильям, вы уже тоже совсем другой и не такой приятный, как раньше. Мне больше ничего не нужно, не нужно.
9: Спокойно, Молли, спокойно.
2: Спокойно, Молли, спокойно.
9: Спокойно, предоставьте все это мне. Мы начинаем большую игру.

0: и события происходят в нашем отеле. Что-то теперь будет.
1: А мы все это увидим. Нужно только представить себе, что прошло еще 2 недели. Представили? А теперь посмотрим, как выглядит наш отель.
0: Ох, Джордж, как здесь все изменилось. Столы и стулья стоят как попало, за конторкой никого нет.
1: А мисс Уикс еще здесь, вон она печатает на машинке.
0: А где же Уильям?
1: Наверное, работает у себя в кабинете. Там, где раньше была контора Мондой.
2: Эй, где вы там все провалились? Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Снимите 2 копии с этих документов и пошлите еще раз каблограмму Манхэттен Тресту.
3: Да.
2: А что телеграмма от Фокса с котировкой ценностей акционерного общества еще не получена?
3: Нет, мистер Лотос.
2: Какого черта можно требовать от человека в таких условиях, как я? Нет, нам нужно здесь иметь телеграфный аппарат.
3: Что?
2: Да, немедленно купить его и пусть немедленно его установят. Пожалуйста, не останавливайтесь ни перед какими расходами. Вот так, а вы, Эльзи, ступайте наверх и скажите миссис Кодман, чтобы она пришла подписать несколько документов. Пожалуйста. Ну что вы стоите? Быстрее, ну!
3: Мисс Кодман нет.
2: То есть как это? Миссис Кодман нет. А где она?
3: Уехала вчера ночью.
2: Как, черт? А почему мне никто об этом ничего не сказал? А сказала она, куда отправилась?
3: Нет, ничего определенного не сказала.
2: Что вы хотите сказать этим ничего определенного?
3: Мне кажется, она уехала в Лондон.
2: Боже мой, час от часу не легче. Нет, именно туда я и не хотел, чтобы она уезжала.
3: Мне кажется, она поехала, чтобы навестить мисс Фрэнсхэм.
2: Да? Вот хорошо, пошлите телеграмму этой самой мисс Фрэнсхэм для передачи Молли Кодман. Быстро записывайте.
3: Да.
2: Возвращайтесь немедленно.
3: Так.
2: Весьма важно. Вы очень, очень нужны здесь, Уильям Лотлес. Не знаю, но, может быть, это заставит ее поскорее вернуться. Проворачиваю такие дела, каких еще свет не видел, а похоже на то, будто все это детские игрушки. Боже.
0: А вот и Молли приехала.
1: И наверняка она не ожидала встретить здесь Мондови.
5: Миссис Кодман, очень немного хорошо вы себя чувствуете?
6: Не больше, чем просто хорошо. Очень много всяких дел. А что это у вас?
5: Это? О-ля-ля, моя диплома. Вот. Ну, вам это нравится?
6: Чудесно. Воображаю, как там о вас расписано.
5: О-ля-ля, очень вам большое спасибо, миссис Кодман. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: Скажите, Мондови.
5: Да, слушаю.
6: А что значит управлять гостиницей?
5: Миссис Кодман, что значит управлять гостиницей? Управлять отелем было бы прекрасно, если бы только не 2 вещи. И знаете, какие? Одна хозяева, вторая гости.
6: Так что если бы отель был ваш собственный,
5: да,
6: вы могли бы избирать гостей по своему вкусу,
5: а? О, это было бы великолепно. И еще я думаю, миссис Кодман, я знаю, где есть такие отели.
6: Где?
5: Там. На небе. Больше нигде. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: До свидания, мистер Мондови. До свидания. Уильям!
2: Миссис Кодман.
6: Уильям!
2: Итак, вам нужно было украдкой от меня уехать в Лондон.
6: Ну, а почему вы мне не уехать?
2: Потому что вы легко могли бы все погубить. Да, обоих нас разорить. Только из-за вашего проклятого глупого женского каприза. Ну, позвольте мне кое о чем вам напомнить. Месяц тому назад вы были здесь горничной и никогда не предполагали быть кем-нибудь другой. А теперь вы самая богатая женщина в Англии. И кто это сделал, я вас спрашиваю? Ведь не вы же это сделали. Вы даже не знаете, чем все это пахнет. Это я сделал.
6: Никто и не говорит, что не вы это сделали.
2: И все, что я прошу, пока я делаю здесь для вас миллион, это только чтобы вы оставались спокойно на месте. Ну, хотя бы неделю или 2. А вы даже этого не можете сделать. Ведь вы же рискуете всем, вы понимаете, что всем, вместо того, чтобы делать то, что я вас прошу, прошу изо дня в день, прошу.
6: Ну, Вильям.
2: Так, еще одна такая выходка, и вам придется снова заняться уборкой постелей.
6: Это меня не привело бы в отчаяние.
2: Вы видели эту девицу Фрэнси?
6: Да.
2: Ну?
6: Я знала, что на самом деле она не была богатой. Но ведь я вам это говорила в свое время, Уильям. Она мне сама сказала, что была секретаршей.
2: Так.
6: Она меня познакомила со своим хозяином, и он во что бы ни стал захотел поехать вместе с нами сюда.
2: Что-то... Хозяин мисс Фрэнсхем?
6: Ну да. Да вот. Вот и они.
4: Я прошу вас, мисс Фрэнсхем.
7: Hello, мистер Лотлес. Уильям. А это... Лорд Флитфилд.
4: О, нет надобности представлять меня, миссис Коден. Так я и думал. Это мистер Уильям Блоффилд.
2: Вы привезли сюда лорда Флитфилда, Молли.
6: Уильям.
2: Вы грязная крыса.
6: А вы... Вот вам!
7: Это вам по заслугам. Что она сделала?
2: Она погубила меня и себя.
6: О чем вы говорите, Уильям?
4: Пожалуй, я вам лучше объясню.
2: Правильно, получайте удовольствие.
4: Это мистер Уильям Блоффилд. Мне казалось, что в этих последних операциях на бирже я узнал его прием. Одно время мистер Блоффилд был хорошо известный счастливый игрок. Затем он был обвинен в подделке ценных бумаг и осужден на 5 лет заключения.
6: Уильям!
2: Вы должны были привезти сюда лорда Флитфилда, Молли, да? Ну так все это правда. Правда. Блоффилд, бывший заключенный, арестант, это я.
6: Уильям... Я всегда знала, что с вами что-то было. Но почему? Почему вы мне не сказали, Уильям?
2: Я вам кое-что скажу сейчас. Только не думайте, что лорд Флитфилд приехал сюда только для того, чтобы доставить вам удовольствие и рассказать вам, кто я. Ох, как я его знаю. Единственная действительная разница между ним и мной – это то, что меня поймали, А он пока лорд Флитфилд.
4: О нет, мой дорогой Блоффилд, вы упустили из виду еще одну серьезную разницу. В наших методах люди заметили, что когда я достиг некоторой власти, я использовал ее с тактом и вежливостью, чем, возможно, многих очаровал. А вы то и делали, что шумели и грубили, так что общество и воспользовалось первой сделанной вами ошибкой, чтобы избавиться от вас, чтобы вас не было ни слуху, ни духу. Люди хотят иметь, как говорится, приятных хозяев.
6: Ну, дайте мне теперь сказать кое-что. Я не знала, что он был в тюрьме. Но я не думаю, что это имеет теперь значение. Он сделал что-то плохое, и он за это поплатился, с этим покончено. Ну, разве об этом нельзя забыть?
4: Нет, миссис Коден, нельзя. Для этого есть очень серьезная причина. Эти наглые разбойничьи налеты на бирже вносят в наши дела очень большое расстройство. Вкладчики могут потерять к нам доверие. Поэтому наш долг пресечь такие налеты.
2: Проще говоря, я не давал ему грабить, а он этого не потерпит.
4: Конечно, я этого не потерплю. Я могу отправить мистера Блоффилда в тюрьму, и я позабочусь об этом. Если только не сумею сегодня же прийти к дружескому соглашению с ним.
2: Ну что? Что, дорогая Молли, теперь вы видите, что вы сделали?
6: Ну, Уильям, я ничего не знала, Теперь я понимаю, почему вы меня так обозвали. А я вас ударила. Простите, Уильям, простите. Я не знала. А вы, лорд Флитфилд, я думала, вы такой прекрасный человек. Я привела вас сюда, а вы... Нет, дорогая, все пошло прахом.
0: Обо всем этом надо крепко подумать. Крепко подумать, а я не могу. Я так расстроена. Надо думать.
8: Послушайте, Блофельд, да. Если бы вы и я могли переговорить с друг другом спокойно, подальше от всего, что может нас волновать, мы могли бы прийти к какому-либо полюбовному решению, а?
9: Слушайте, лорд, а какого же рода будет это соглашение?
8: Вы, Блофельд, отстраняетесь от всех этих биржевых дел. Этим самым вы избавляетесь от тюрьмы. Это мое последнее слово.
9: Хорошо. Хорошо, ваша взяла. У меня здесь комната. Это моя контора. Пойдемте туда.
8: Мисс Фрэнсхэм, пойдемте с нами. Вы мне нужны.
0: Хорошо, лорд Литфилд. Надо думать. Надо что-то придумать. Придумать надо.
10: О, что случилось, Молли?
0: О, доктор Родбери.
10: Да?
0: Все пошло прахом. Я привела сюда лорда Флитфилда.
10: Что? Известного финансиста?
0: Да, я думала, он может помочь Уильяму. Оказывается, он угрожает отправить его в тюрьму. А я ведь думала совсем другое.
10: Послушайте, Молли, успокойтесь. Послушайте, Молли, я знал хорошо, что вы не представляете себе, что значит делать деньги. Деньги. Делать деньги — это не значит только записывать цифры в книгу прихода, хапнуть кучу золота, а потом тратить сколько вздумается. Молли, деньги — это власть.
0: О, но я никогда не думала...
10: Это безразлично, что вы думали, но так оно есть. Вы играете жизнями людей, жизнями тысяч и тысяч людей, которых вы даже никогда не видели.
0: Ой, перестаньте, не хочу больше слушать вас ни слова. Неужели вы думаете, если бы я представляла себе все это, я бы согласилась принять в этом участие? Я бы скорее сожгла все акции.
10: Ну, спокойно, спокойно, Молли. Вы бы лучше отдали их мне, чтобы помочь мне открыть клинику.
0: Что? Клинику?
10: Да.
0: А вам что, нужна только эта клиника?
10: Это все, что мне нужно.
0: О, нет, не только это.
10: Что вы хотите сказать?
0: Она там.
10: Кто? Мисс Фрэнс?
0: Да, она секретарь лорда Флитфилда.
10: Секретарь? Угу.
0: Я ведь говорила вам, что она не богата. Мисс Фрэнс!
11: Да-да, я здесь.
0: Я очень прошу вас сейчас же зайти сюда.
11: Что случилось, Молли?
0: Доктор Родбери. Здравствуйте, доктор.
10: Здравствуйте, мисс Фрэнсхэм.
0: Теперь улаживайте между собой ваши дела.
11: Ну? Что такое?
10: Для чего вам нужно было притворяться богатой?
0: Ну, а что? Я получаю 6 фунтов в неделю, а большинство секретарей получает только около 4.
10: Да, ну зачем вам нужно было говорить весь этот вздор?
0: Я же была в отпуске. Представляться богатой и благородной дамой доставляло мне удовольствие. Кроме того, вы были всегда так довольны собой и думали, что все знаете. Вот я и решила сбить с вас спесь.
10: Ну, я не думаю, чтобы это было все очень остроумно.
0: Да. Вы знаете, теперь я этого не думаю. Я написала вам около 6 писем.
10: Я их не получала.
0: А я их все порвала. Но я все же написала бы вам, если бы вдруг не узнала, что мы едем сюда. Как вы поживаете?
10: Полный крах. Старый пломбетер уволил меня. Единственное, что я теперь имею, это бесплатная работа в больнице.
0: Я много думала о вас.
10: Я тоже много думала о вас. Знаете, все это мне чертовски надоело.
0: Да.
10: Послушайте.
0: Да.
10: Не лучше ли нам пожениться?
0: Как? Чтобы вы перестали думать обо мне?
10: Да. Да.
0: Да.
10: Да. Да. Да. Да. Да.
0: Ну, хорошо. Хорошо. В таком случае я, пожалуй, лучше выйду за вас замуж.
10: Вероника!
0: Но если мне придется работать, чтобы содержать вас, вам придется вставать и готовить мне завтрак.
10: Что вы хотите на завтрак?
0: Только чай и поджаренный хлеб.
10: Боже мой, я могу приготовить и то, и другое.
0: Алик, вы знаете, я очень счастлива.
10: Вероника, дорогая моя.
0: Алик.
10: Вероника.
12: О! Извините.
0: О, лорд Флитфилд. Лорд Флитфилд, это доктор Родбери.
10: Здравствуйте.
8: Как вы поживаете? приятно познакомиться с молодым доктором, который придерживается старых методов лечения. А где же миссис Скотт?
10: Она наверху. Я ее сейчас позову.
12: Не уходите.
8: Надеюсь, его намерения бесчестны.
7: О, нет, лорд Флитфилд, наоборот. Он просит меня быть его женой.
8: Я его поздравляю. Хотя думаю, что ни одна женщина не может быть такой же хорошей женой, как хорошим секретарем. В женщине-секретаре выявляется лучшее, что в ней есть. А вот в жене не всегда. А вот и миссис Скотт.
6: Да.
8: Ну, миссис Скотт, мы готовы. Прошу садиться.
6: Садитесь, Уильям.
9: Я постою.
6: О, дорогой, вы же не сердитесь на меня больше, да?
8: Блоффилд, позвольте мне сказать, мисс Скотт, что мы пришли с вами к разумному дружескому соглашению.
9: Да. В тюрьму меня не засадят, это уже улажено.
8: Совершенно точно. Что бы ни случилось, вопрос с тюрьмой и улажен.
6: Ну, вот это правильно.
9: Ах, эти парни из Лондона получают все, что нужно. Контроль над вашими действиями. Но они кое-что гарантируют вам. Все, что нужно для расходов.
6: Да мне ничего не нужно. Олух вы этакий. Куда? Куда вы уходите?
9: Я иду упаковывать свои чемоданы.
6: Уильям! Уильям!
8: Миссис Скотт.
6: Да-да.
8: Миссис Скотт, вам нужно подписать необходимые документы, предоставляющие нам право контроля. А потом вы можете позабыть нас совершенно. Вы будете получать столько денег, сколько вам нужно. И наслаждайтесь, покупайте, что хотите, устраивайте приемы, путешествуйте.
6: Ну ладно.
8: Все, что случилось, миссис Скотт, вам может показаться странным. Вы можете это записать, мисс Фрэнсхэм.
6: Хорошо.
8: Но если бы вы и Блоффилд продолжали свое дело дальше, то, не выходя из этого отеля, вы держали бы в своих руках весь мир. Вы могли бы контролировать рынки во всей стране и вызывать по своему желанию голод. Вам была бы подвластна политическая жизнь народа на другом конце земли. Судьба миллионов и миллионов людей, которых вы никогда не видели, могла бы быть в ваших руках.
6: Но я не хочу вмешиваться в жизнь людей из-за денег. И я не понимаю, почему я должна это делать. Нет, я не буду подписывать эти бумаги.
8: То
6: не буду.
8: Как?
6: Потому что это неправильно, когда одно лицо может вмешиваться и втаптывать в грязь жизнь и счастье тысяч других людей. Нет, я все мои капиталы... Вот, отдам людям, жизнь которых зависит вот от этих капиталов. Я отдам все народу Англии.
8: То есть, иными словами, вы передадите вашу долю правительству с предложением создать нечто вроде государственного треста?
6: Да, вот возможно, возможно.
8: И вы предполагаете, что правительство будет руководить этими делами лучше, чем я и мои друзья?
6: Да.
8: Да, но я... И мои друзья, мы имеем свою руку во всех правительствах.
6: Но я не желаю помогать вам. И вы не получите от меня ни одной бумажки. Я это решила.
8: Ах, так. Ну что же, посмотрим.
7: Ну, Молли, неужели вы ничего не хотите лично для себя?
6: Я как раз намеревалась вам об этом сказать. Из всего этого несметного богатства для себя я хочу только две вещи. Мне хотелось бы сохранить вот эту гостиницу и вести ее по-своему. И потом мне нужны деньги, чтобы обеспечить молодому доктору Родбери клинику.
7: Ой, дорогая,
6: вот
7: это великолепно.
8: Прошу прощения, между прочим, не знаете ли вы, мой старый друг леди Лидмелл все еще живет здесь?
6: Да, она жила здесь, пока мы не закрыли гостиницу. А теперь она переселилась в отель «Грант».
8: В таком случае, мисс Фрэнсхэм, я пойду в Грант. Придите ко мне туда завтра утром.
6: Хорошо.
8: До свидания, миссис Скотт.
6: До свидания, лорд Флитфилд.
8: Мне доставило наслаждение познакомиться с вами. Кстати, не позволяйте вашему ночному швейцару читать финансовые газеты.
6: Спокойной ночи!
7: О, Молли, это чудесно. Спасибо.
6: Уильям! Куда это вы собираетесь?
9: А какое это имеет значение? Теперь я больше здесь не нужен.
6: Кто вам сказал?
9: Вы сказали.
6: Я не говорила.
9: Фактически вы так сказали. Молли, ну, кое-что и я хочу вам сказать, прежде чем уйти.
6: Ну, кое-что и я хочу вам сказать, Уильям Лотлес.
9: Кралл, ладно. Только выслушайте сначала меня, хорошо?
6: Хорошо.
9: Молли,
12: Не подумайте, что я вернулся на биржу, чтобы снова там наживать деньги. Теперь они мне не нужны, я не знал бы, что с ними делать. Я снова начал эту игру, чтобы попытаться повергнуть в прах этих продувных ребят. И я это выполнил. Вот очень прошу вас, не забудьте об этом выполнить.
6: Я знаю, что вы это выполнили. Но вам самому это нанесло большой ущерб и не принесло счастья. Полагаю, я вас тоже подвела, а?
12: Это вы так говорите, не я. Нет. Скажите, а что вы попросили у Флитфилда? Что, пару яхт?
6: Нет, я ничего не подписала.
12: Что?
6: Уильям, ответьте мне на один вопрос. Нравится вам работать в таком отеле, какой будет у меня?
12: Нет, нет, нет.
6: Почему?
12: Ну, вы бы должны знать, потому что я не люблю тот сорт людей, которые пользуются отелями такого типа. Все эти лентяи, жадюги, обжоры.
6: Ну, вся беда с вами в том, что вы только критикуете. Вот могу поспорить, что у вас нет никакого представления о том, как надо управлять отелем.
12: О, нет, нет, Молли, у меня есть.
6: Есть.
12: О, вы что думаете, у меня мозги за последние годы совсем не работали? Что вы, я человек идей.
6: Уильям, вы будете работать здесь.
12: Где, как?
6: Здесь, как управляющий.
12: Как это? Это есть то дело, которое вы собираетесь вести?
6: Уильям, посидим немножко уютно. Я вам сейчас скажу. Это будет совершенно новый тип отеля. Это будет отель для людей, которые работают слишком тяжело.
12: Так.
6: И едят слишком мало. Для мужчин, которые приносят миру какую-то пользу. И для женщин, которые достойны того, чтобы их обслуживали. Отель для настоящих людей.
12: Молли, ведь я же единственный человек в Англии, да, кто мог бы взяться для вас за эту работу.
6: Ну вот.
12: Ну, хорошая идея, так у меня их тысячи, Молли, тысячи. Вот послушайте.
6: Вот и вы нам нужны, миссис Уитт.
12: Да, да, вы будете у нас старшей приемщицей.
6: Вот, ой, миссис Уитт.
12: А посмотрите, кто там?
13: Где лорд Флитфилд? Где лорд Флитфилд? Мне сказали, что он был здесь.
6: Да, он был здесь, леди Лидмилл. А теперь пошел в Грэнд разыскивать вас.
13: Да? Это действительно? Мисс Эл, посмотрите, нет ли тут писем для меня, которые забыли переслать мне.
14: Мисс Уикс, нет ли писем для леди Лидмилл?
6: Нет, мисс Эл.
13: Вы уверены?
6: Абсолютно уверена.
13: Я предпочитаю убедиться самой. Почта здесь весьма странная, и несколько писем уже потерялись.
6: Слушайте, мисс Эл, вам представляется случай уйти от этого старого крокодила. Переходите к нам работать.
14: Неужели? Ой, ой, это было бы так чудесно, но...
13: Мисс Эл!
6: Это ваш случай, ваш единственный случай.
13: Мисс Эл!
14: Иду! Иду, леди Лидмилл, иду!
12: Ушла. Вот такова половина Англии.
6: Да, к сожалению. Но так не должно было быть.
12: Ну, так оно есть. Миллионы и миллионы таких, как мисс Сел.
6: Да.
12: Молли, посмотрите. Ведь это вернулась мисс Сел.
6: О, мисс Сел!
14: Когда? Когда мне приступить к работе?
6: Чудесно. Вы можете приступить к работе сию минуту, мисс Эл.
12: А теперь слушайте.
6: Слушайте, сядем все вместе.
12: Слушайте.

0: занавес опускается.
1: Все, Элси?
0: Все, Джордж. У автора все. А как ты думаешь, что будет дальше? Получится у них так, как они задумали?
1: Вряд ли, Элси. А гостиничный трест? Да он сразу задушит этот маленький отель. Или заставит Молли опять обслуживать богатых. Как пишут в газетах, общественная система –

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника. Просто и без лишней затейливости, сооруженный руками каких-то местных умельцев. Сколько я помнил, всегда он был тщательно досмотрен, прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой. Обелиск часто менял окраску. Неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с 5 именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг во время войны. Я удивился, увидев, что тут появилось новое имя, которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской. Мороз Олесь Иванович.

0: Поймите меня правильно, товарищ Ткачук. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано.
1: А его и не репрессировали. Его просто забыли.
0: Ну, пусть. Пусть забыли. Но забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Но в самом деле, что он такое совершил? Убил ли он хоть одного гитлеровца?
1: Ни одного, ни одного.
0: Вот видите, ни одного. И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал, безрассудное. Я сам когда-то занимался этим делом, и знаете, я особого подвига за этим Морозом не вижу.
1: Жаль, что не видите, жаль. Потому что близорукий, наверное.
0: Ну, знаете...
1: Душевно близорукий.
0: Но ведь я не один так думаю. Есть и другие.
1: Вам сколько лет?
0: Ну, 38, допустим.
1: 38. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так?
0: Так.
1: Так. А я ее своими руками делал. Так почему же вы не спросите нас? Нас, мы ведь в некотором роде специалисты, инженеры, так сказать, войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы.
0: А что спрашивать, товарищ Ткачук? Что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза.
1: Подписал, потому что дураком был.
0: Ну вот видите, сами и написали. И правильно сделали.
1: Не буду я говорить с вами, не буду.
0: Как хотите.
1: Не буду, потому что вы глухарь. Для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Да разве так можно? Разве так можно? Жизнь это миллионы ситуаций, миллионы характеров и миллионы судеб. Да, миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в 2-3 расхожие схемы, чтобы попроще и поменьше хлопот. Убил фашиста или не убил? Он сделал больше, чем если бы убил 100. Он жизнь положил на плаху. Жизнь!
2: Добровольно.

0: Сейчас мне трудно объяснить, почему, с трудом добравшись до сельца, так скоро и охотно расставался я с усадьбой и школой, где работал Миклашевич. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете. А люди за столами и на поминках меня занимали мало. Мой неожиданный попутчик, с которым мы вместе ушли, не казался мне неинтересным, ни чем-нибудь привлекательным. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было. Шоссе в обе стороны лежало пустое, да блеска наглянцованное сзади. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла. Машин там не было. Теряя интерес к дороге, я понад канавой прошел к памятнику. Мороз.
1: А кто этот Мороз? Ей-богу, я о нем ничего не слышал.
2: Мороз – учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре 39-го приехал. А он в октябре эту школу открыл. На 4 класса всего.
1: Погиб?
2: Да, погиб. Погиб. Все они погибли. 7 всего было. Чудом уцелел один Миклашевич. Что? Что смотришь? Тот самый, которого мы схоронили сегодня. Павлик Миклашевич. А Мороз... Мороз был нашей болячкой на совесть у обоих. У меня и у Миклашевича. Да я вот сдался, а он нет. И вот победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал. Он тогда к кому только не обращался. К тебе хотел. Да вот, вот не успел.
1: Я обещал приехать, поговорить. По возможности разобраться.
2: Ты же... Из редакции?
1: Да, да.
2: Из редакции. Ну, знаю, фельетончики пишешь и так далее, за правду матку воюешь. Вот тогда он и задумал подключить тебя к этому делу, вступиться. Заморозил.
1: Знал бы я раньше-то.
2: Теперь все сделано, нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и рассказывать, и написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды, Миклашевич. Только вот сам... У тебя закурить найдется?
1: Есть. Сейчас. Вот, пожалуйста. О! И как машина.
2: Да шут с ней, пусть едет. Пойдем потихоньку.
1: Пойдем.
2: Тебе сколько лет?
1: Да 40.
2: 40. Ну, молодой человек, многое впереди. Не все, конечно, но многое осталось. Многое. Есть, конечно, здоровье.

0: форме. У меня вот здоровье не сказать, что плохое, но уже не то, что раньше. Нервы сдают.
1: А так подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.
0: Да нет, мои уж не вылечат. 62 года, что ты хочешь. Жизнь вдрызг истрепала. Вдрызг. Когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В 39-м, после воссоединения, нарком просвещения направил в Западную Белоруссию школы организовывать. Сам в школе работал. Вот и в этом сельце бывал тогда часто. Сегодня какое число-то?
1: 14.
0: Вот как раз в эту пору первый раз приехал вот в это сельцо. Тот первый год я работал в районо заведующим. Школы почти все новые, маленькие. А то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало. Да и с учителями туго было до крайности. В этом сельце вместе с Морозом работала Подгайская. Пани Ядя, как мы ее звали. Тонная была паня, тонная, старое дело. И вот как-то под вечер сижу я в своем кутке в районо, зарылся в бумаги. Входите, входите, кто там?
2: Можно?
0: Входите.
2: О, я прошу извинить, пан шеф, но я прошу пана по педагогическому вопросу.
0: Ну что ж, садитесь, пожалуйста, садитесь.
2: Благодарю.
0: Я слушаю вас. Слушаю. Благодарю, пан.
2: Так. Я педагог из сельца.
0: Знаю вас, знаю, слышал.
2: О, благодарю, пана. Тогда, может быть, пан знает и моего шефа, педагога Мороза.
0: Мороза?
2: Так.
0: Да нет, пока не успел. А что?
2: Что? Коллега Мороз не поддерживает дисциплины.
0: Так?
2: Так. Коллега Мороз как равный ведет себя с учениками. Учит без необходимой строгости. Вот, не выполняет программ наркомата.
0: Так, так, так.
2: И самое главное, говорит ученикам, что не надо ходить в костел. Пусть туда ходят бабушки. А я...
0: Пани, не годится так, не
2: прошу,
0: годится.
2: Прошу, простите, папа.
0: Не надо, разберемся.
2: Прошу,
0: разберемся при первой же возможности, ой, махнув сельцо, посмотрим, так, что у вас там за порядки.
2: Так, ой, я так благодарю пана. Я буду ждать пана. Буду ждать.
0: Малей, вы чем тут занимаетесь?
3: Дрова заготовляем. Тут у нас вчера дерево повалило. Так теперь надолго хватит.
0: Ну, а учитель где ваш?
3: А вон сколько бородичем пили. Олесь Иванович! Олесь Иванович, к вам пришли!
0: Здравствуйте. Я из района Ткачук.
4: Здравствуйте. Мороз, Олесь Иванович. Очень приятно. Коля, Коля Борисович, ну что ж ты не видишь? Носок попало, потому не идет.
5: А, ну мы сейчас.
0: Так тут толщина в комле больше метра.
4: Здоровый.
0: Надо что-нибудь подложить. Ну-ка, давайте на себя. Олесь Иванович, ну-ка.
4: Подождите, Коля, Коля, подожди.
0: Ну-ка, парень, а ты парень, заходи сюда.
4: Помоги.
2: Матка-коска!
0: Вот так.
2: Пан шеф!
0: Здравствуйте, пани Ядя.
2: Здравствуйте, пан шеф, но... Прошу прощения, пан шеф, но я не понимаю.

0: Что за учителя у советов? Педагогический такт, авторитет старших.
1: Но не беда, пани Яде. Авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут, в тепле работать будете.
0: Матка Боска, я ничего не понимаю.
1: Яде, да не волнуйтесь вы, пани Яде, не волнуйтесь.
0: Возмутительно.
1: Не волнуйтесь, что вы.
0: Учителя у советов. Педагогический такт, авторитет старших.
1: Не беда, пани Яде. Авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут, в тепле работать будете.
0: Матка Боска, я ничего не понимаю.
1: Яде, да не волнуйтесь вы, пани Яде, не волнуйтесь.
0: Возмутительно.
1: Не волнуйтесь, что вы.

0: О, роскошные у тебя апартаменты. Роскошные. И класс за стеной.
1: Вот здесь.
0: И кушетка, что надо. Да. В стиле барокко. Панская кушетка.
1: Ну, все как надо. Вот, пожалуйста, садитесь.
0: Спасибо, спасибо, Олесь Иванович.
1: Сейчас мы немножко поужинаем. Ну, правда, не густо.
0: Ну, вот. Спасибо, пожалуйста. Спасибо.
1: Ешьте.
0: Вот это я с радостью.
1: Вот это.
0: Это я с радостью. Ну, что ж, рассказывай.
2: А что? Рассказывай.
0: О себе рассказывай.
2: Я родом с Могилевщины. Вот 5 лет учительствую после окончания педтехникума.
1: Ну, да вот, пожалуй, и все.
0: Все. Молодец. Пишешь ты здорово, здорово. Слушай, Олесь Иванович, прости меня, а что у тебя с ногой? Хромаешь-то, почему?
1: С ногой?
2: А, да это... Это нога такая у меня с детства. Я там долго болел. В общем, так осталось.
0: Понятно. Ну, ладно. Спасибо.
2: Да ну, так.
0: Вроде бы и сыт. А ведь я к тебе, Олесь Иванович, по делу приехал.
2: Так.
0: Узнать, как с программой, успеваемостью, дисциплиной.
2: Это значит, пани ядет уже.
0: Ну, так как у тебя?
2: Программами в школе действительно не все в порядке. Да и успеваемость не блестящая. Но это естественно. Ребята ведь учились в польской школе. Многие просто плохо справляются с белорусской грамматикой. Их начальные знания никак не соответствуют нашим программам. Но я так думаю, что это не главное.
0: Это не главное? А что?
2: Главное, чтобы ребята поняли, что они люди, а не быдло. Не какие-то там вахлаки, какими считали их отцов. А самые полноправные граждане, как все. Я им стараюсь внушить, что и они, их учителя, их родители, все руководители в районе, все равные в своей стране. Ни перед кем не надо унижаться. Надо только учиться. Постигать богатство, которое приобщает людей к вершинам национальной, общечеловеческой культуры.
0: Ну, это все так, Олесь Иванович. Но это твоя наипервейшая педагогическая задача.
2: А я так и понимаю, что это есть моя наипервейшая педагогическая задача. Сделать из ребят прежде всего людей.
0: Так. Ну и как ты конкретно думаешь этого добиться?
2: А как же, только личным примером. В самом процессе обучения, отношений учителя с учениками. Только личным примером.
0: Да. Наверное, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Это сейчас спроси любого гольца, кем он думает стать. Скажет, врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, теперь есть такая возможность. А прежде... Дай-ка закурить еще разок.
2: Сейчас.
0: Подожди. Спасибо. Вот если рос, бывало, живой, смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые, знаешь?
3: Что?
0: Вырастет, учителем будет. Учителем, а?
3: Учителем,
0: это
3: да.
0: Было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко, или заработок хороший.

0: Не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь и в конце преждевременная могила от чахотки. И тем не менее, скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная и неприметная работа тысяч безвестных сеятелей, ну, как говорится, на этой духовной ниве. Я так думаю. В том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей.
1: Да ну уж так.
0: Да. Ну, может, я ошибаюсь. Может. Но я так считаю. И тут вот, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. И вот Мороз-то, Мороз, был именно такой. Помню, второй раз наведался в сельцо зимой. Помнишь же, наверное, зиму 40-го, 41-го? Сады вымерзали. Холода стояли.

0: открой! Олесь Иванович! Свои! Олесь Иванович! Да что он там?
1: Кто тут?
0: Это я, Ткачук, из Раяно. Ты что тут делаешь, Малец?
1: Ничего. Чистописание пишу.
0: А почему домой не идешь? А? Или, может, Олесь Иванович после уроков оставил? А, Малец? Где сам учитель-то?
1: Повел Ленку Удодову с Ольгой.
0: Куда повел?
1: Домой.
0: Домой? Интересно, однако. Ну, хоть в хату, пусти.
1: Проходите.
0: Так. Ну, а почему же учитель учеников по домам разводит? А? Что, он всех провожает?
1: Нет, не всех. Этих потому, что маленькие, а через лес идти надо. Коля Бородич, он у нас самый большой, не пришел в школу. Дома понадобился.
0: Ну, и так и что из того?
1: Так он же их всегда провожает.
0: А, ну, понятно, понятно. А сколько до того села будет?
1: Версты 3.
0: Так. А тебя учитель, наверное, оставил печку топить? Ты где живешь-то?
1: Тут и живу.
0: Тут?
1: Да. Меня Олесь Иванович к себе взял. А то мой татка дерется.
0: Дерется?
1: Да.
0: Так. Значит, ты и есть Павлик Миклашевич.
1: А что?
0: А то, что татка твой у прокурора был. И решение есть, чтобы ты вернулся домой. Это про то еще нужно поговорить с учителем. Оба вы хороши.
2: Олесь Иванович! Олесь Иванович!
3: Ну, чего ты?
2: Там дядька.
3: Подожди, какой дядька? Подожди. Сейчас. А, здравствуйте. Фу. Здравствуйте, товарищ.
0: Здравствуй, Олесь Иванович, здравствуй. Так. О, брат, как заиндивел-то ты весь.
3: Метет.
0: Как там Ленка с Ольгой?
3: О, вы, я вижу, в курсе всех наших дел.
0: Ну, а как же, как же.
3: Да ничего, довел девчушек домой, а там неприятность. Что-то случилось с коровой, не могла расстелиться. Ну вот, пришлось и задержаться.
0: А что за история с этими девчушками?
3: Да ну это просто. Видите, вон какие холода, а мать забрала их из школы, дескать. Обувка плохая, и ходить далеко. Дело обычное. Она вдова. Отец в 39-м погиб под Гдыней. Да, больно близняты хороши, славные такие девчонки. И хорошо учились.
2: Олесь Иванович им ботинки купил.
3: Ты иди отсюда, кто тебя звал? Ты почему не спишь?
2: Да я.
3: Давай. Иди. Садитесь,
0: спасибо.
3: Пожалуйста. Ну, вы с чем приехали, товарищ Ткач?
0: Да вот насчет квартиранта твоего.
3: Павлика?
0: Да.
3: А что, пусть парнишка будет пока в школе, раз дома не лады. У него мать недавно умерла. Отец женился на другой. Ну вот, пошло. Это известное дело.
0: Да черт тебя знает, что тебе сказать, товарищ Мороз. Ты вообще-то мастер все путать.
3: Ну почему? Почему путать?
0: Ну ладно. Делай как знаешь. Как лучше.

0: Спустя 2 недели приехал я снова к Морозу. На этот раз не один, а с участковым и отцом Павлика. Прокурор настоял. Закон есть закон.
1: Понимаешь, товарищ Мороз, закон. Надо вернуть парнишку.
2: Павел.
3: А эта малышня что тут делает? Ишь, набежали, понимаешь? Ну-ка, давай, давай, ребятки, ребятки, пройдите, вам говорят. Пройдите, прошу вас.
2: Павлик, иди сюда. Слушай. Понимаешь, Павел, какое дело? Словом, ты поедешь домой. Так надо.
4: Как? Не пойду.
2: Павлик.
4: Я у вас жить хочу.
2: Жить у меня больше нельзя. По закону ты должен жить с отцом и с матерью.
4: Нет у меня мамки.
2: Молчи. Ты взрослый. Павлик, ты должен понять.
5: Понять он должен. Он поймет у меня, когда надо будет. Ну, ты надевай кожух. И пошли. Да пошел, стервец, я тебе покажу, понимаешь?
2: Прекратите! Вы у меня его не получите, понятно?
5: Ах ты, хромой мозгляк! Сына от батьки отбирай!
6: Товарищ, стойте, стойте! Вы что, с ума посходили?
2: Делайте со мной что хотите, но такому отцу я парня не отдам.

0: Так и вернулись милиционером в район ни с чем. Наказ прокурорский и не выполнили. Передали все дело на исполком, комиссию назначили. Отец тем временем подал в суд. Было хлопота ему и мне. Хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился.
1: Добился?
0: Добился. Комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого Соломонового решения Мороз не спешил. И, наверное, правильно делал.
1: Так это и был Павлик Миклашевич?
0: Да, да, да. Вот это и был. Был Павел Миклашевич. Ну, вон скорые Будиловичи. Вон огоньки. Гляди-ка, стемнело, пока шли.
1: Да, поздно.
2: Аминая!
0: Подвезешь, дядька?
2: А?
0: Порожний.
2: Порожний. Мечки отвозил. А вы далече?
0: Да в город.
1: Ну, хотя бы до Будиловичей подвези.
2: Ну, это можно. А как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В 9 автобус, Гродненский. Теперь-то сколько?
1: Сейчас. Без 10:08.
2: О, ну, залезайте. Садись.
1: О, спасибо.
0: Вот. Ну. Ну, голые доски, конечно, не перина. Да и на том спасибо.
2: Ну, поехали. Но, милая.
0: А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы? Эх, годы, годы.
2: Издалека идете?
1: Да из сельца.
2: А, так с похорон, значит?
0: С похорон.
2: Ну, ну, милая! А ведь молодой еще человек был, учитель-то, а? Знал я его хорошо. Позапрошлом году в больнице вместе лежали.
1: Что, с Миклашевичем?
2: Ага, с Миклашевичем. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Ну, больше про себя. А когда и вслух. Ну, трогай. Вот помню, говорилось там, что если нет Бога, так нет и черта. А значит, нет ни рая, ни пекла. Значит, ну, все можно. И убить, и помиловать. Вот так, так. Хотя он говорил, что это смотря как понимать.
0: Достоевский.
2: А?
0: Я говорю, Достоевский, это писатель.
2: Ага.
0: Ну, а ты, например, как понимаешь?
2: Кто, я-то?
0: Ну.
2: А я что? Я человек темный. Три класса образования у меня. Ну, вот я так понимаю, что надо, чтобы в человеке, ну, что-то было. Стопор какой-то. А да без стопора, это же дрянь дело. Он в городе. Набросились на парня с девчиной трое. Чуть беды не наделали. Витька наш хлопец из Будиловича. Вот он мешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.
0: Побили?
2: Да ну, не сказать, чтоб побили. Ну, один раз по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали, вот известный бандюга ведь оказался.
0: Смотри, не испугался. Один против троих. А он куда в школу-то ходил?
2: Да до 5 класса.
0: Сельцо?
2: Да. До 5 класса в сельцо.
0: Сельцо, ну, в сельцо. Вот видишь, у Миклашевича, значит, учился. Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать. Да, Достоевский. Это еще при морозе началось. Помню, мороз на чердаке панской усадьбы в 3 километрах от райцентра откопал сундук с русскими книгами. И среди всего оказалось полное собрание сочинений Толстого.
3: Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами. И желая узнать, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба. Неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал, подумал князь Андрей. Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как с озлобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу.
4: Вот вы где.
3: Ага.
4: А я в класс, там пусто, а на вешалке полно одежды. Что же, думаю, за лихо? Где же вы все? А вы вот они. Ну, здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищ Мороз.
3: Добрый день.
4: Я проездом. Думаю, дай проведаю. Как он там? Слышал, болеешь уже месяц?
3: Да нет, ничего страшного.
4: Ничего?
3: Просто ноги промочил и простудился.
5: Они с Колей Бородичем это... книги через ладно. Речку по льду носили. И как
3: ладно, ладно, ладно, идите,
5: а что,
3: идите. Ну, ребятки, наверное, на сегодня уже хватит.
5: Ну, Олеся Ивановна,
3: ничего. Завтра еще почитаем. Ну, идите.
5: До свидания,
3: идите.
4: До свидания, ребят. Так, а я-то ломаю голову, как быть. Учитель болеет, пани Ядя покинула вас. Замены тебе никакой нет. Еле выбрался. Мотаюсь по району, открываем школы, организовываем колхозы.
3: Слышал. Да нет, не беспокойтесь, у нас все в порядке.
4: В порядке, говоришь? Ну, а если в порядке, так можете за программу пора браться, товарищ Мороз, а?
3: Что?
4: Я говорю, за программу пора браться. Уж если ты можешь читать «Войну и мир», то... А то зачем же ученикам брести за столько километров твое сельцо?
3: Ну, за программу вы не беспокойтесь. Программа будет.
4: Будет? А когда, извольте спросить?
3: Зря вы так. Верно, читаю. Сам читаю. И ребятам читаю. И буду читать, слышите? Буду. Зачем, говорите, ученикам сюда брести? Да если хотите знать, то весь материал, который я пропустил за время болезни, не стоит 2 страничек Толстого.
4: Крепко мы поспорили тогда, крепко. Ту весну Мороз усиленно изучал Толстого. Да, это была наука. Это теперь любой студент или старшеклассник. Только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском. Перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках или заблуждениях. Да. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться. А вот их недостатки у каждого наперечет. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения, не ворошил. Он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочисто. Душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее как свое, а прочее быстро забудется. Теперь-то я это понял отлично. А тогда что ж? Молод был, молод. Да еще начальник. А как же? Дед, а ты Мороза не знал?
2: Мороза?
4: Ну, учителя из сельца.
2: Это того, что в войну?
4: Ну.
2: Ну, как же? Как же знал и... Еще и моего племянника разом загубили.
0: Это кого же?
2: Бородича.
0: Колю?
2: Да. Это же племяш мой. Родной сестры сын. Ну как же не знать? Я знаю, знаю.
0: Вон как. Я вот как раз товарищу эту историю рассказываю. А племеша твоего я знал. Знал?
2: Да.
0: Ох, заводила.
1: Это его фамилия стояла первой на памятнике.
0: Ну, теперь вторая, после Мороза.
1: Да, да.
0: Плечистый такой, примерный парень. Молчаливый. Судя по всему, очень любил учителя. Ну, очень. Ну, просто предан был ему безгранично. Он, правда, постарше остальных был. Ну, лет 16-17 ему было, что ли, дед?
2: Он в аккурат перед войной, в 40-м. Ну, да. Ну, да, в 40-м. Кончил 4-й. И надо было подаваться за 6 километров в другое село. Так он не пошел. Нет, попросил у этого самого Мороза ходить 2-й год в 4-й. Ну, только бы в сельцо. Только бы в сельцо.
0: Да, во всей этой истории Коля Бородич сыграл первую скрипку.
3: Да?
0: Да. Ты в войну где был, дед?
2: Я?
0: В лесу, небось, не был, в партизанку?
2: Ну, что ты, как же? Ну, как же был я?
0: У кого? Да,
2: у товарища Куругина.
0: У Куругина?
2: Ну, да, санитаром работал. Я медаль имею, документ у меня.
0: Да я так, я ничего, Ну, имеешь, дед, имеешь, носи на здоровье. Мы тут про другое, не обижайся. Мы про другое. Мы про Мороза.
2: А, про Мороз.
0: Да, война. Сколько мы к ней не готовились, сколько не читали и не думали о ней, а думали. Обрушилась она нежданно, негаданно, как гром среди ясного дня. Дня через 3 от начала, ну да, в среду, здесь уже были немцы. Под вечер в местечко вкатили 6 вездеходов. Я, да еще 3 хлопцев, огородами прошмыгнули в жито, а через него в лес. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Ну, без партизан ни одна война у нас не обходилась. И знаешь, напали-таки на группу окруженцев. 30 бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев из кавалеристов. Решительный такой мужик, решительный, родом с Кубани. Мастер ругаться всем этажей, накричать. Так. А в общем-то голову на плечах имел. На рожон не лез, как некоторые. Заядло на словах больше, а так умел думать. Ну, первые несколько месяцев просидели в лесу на Волчьих Ямах. Урочище так называется. Да, за Ефимовским кордоном.
2: Знаешь.
0: Потом уже в 43-м там обосновалась Кировская бригада, а мы перебрались в Пущу. А поначалу мы эти ямы обживали. Решили, что пока спокойно. Надо оглядеться, да наладить кое-какие связи с селами. Возобновить знакомство с надежными людьми.

0: Кто-то!
1: Борис Иванович, это я.
0: Кто я?
1: Твой бывший заведующий.
0: А? Идите. Тут левей, левей держите. А то корыто лежит. Да тихо ты, Гулька, свои, свои, свои. Проходите. Пожалуйста, входите. Пальто снимайте. Пусть посохнет.
1: Ничего. Пальто мое еще высохнет.
0: Есть. Хотите? У меня картошка найдется.
1: Да не голодный, ел уже. Да ты не хлопочи, не хлопочи, Олесь Иванович. Не надо.
0: Вот.
1: Сядь-ка.
0: Ну?
1: Расскажи лучше, как живешь.
0: Что? Да известно, как плохо.
1: А что такое?
0: Все тоже война.
1: Да. Но я слышал, что на тебе война не очень отразилась. Все учишь?
0: А как же? Надо учить.
1: Надо? А по каким программам, интересно? По советским или по гитлеровским?
0: Ах, вот вы о чем. А я-то ведь думал, что вы умный человек.
1: Возможно, и был умным.
0: Так не задавайте глупых вопросов.
1: Ты в бутылку-то не лезь, Олесь Иванович, не лезь. Давай-ка так. У тебя школа. И с разрешения гитлеровских властей.
0: Да.
1: Да.
0: Но плохому я не научу. А школа необходима, поймите вы. Не будем учить, мы будут оболванивать они. Я не затем 2 года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Ну, сколько смогу, разумеется. Теперь все хватаются за оружие. Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. Это понятно. Мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому, чтобы форсить перед своими. Благо, применять оружие можно вполне безнаказанно. Вот и находятся такие, что идут в полицию. Вы думаете, все понимают, что это значит? Нет. Далеко не все. Вон, в районе уже набирают полицаев. Из Сельца 2 туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить.
1: Да, нетрудно, нетрудно. Ну, что тебе сказать, Олесь Иванович? С одной стороны, правда это все. Но с другой, ты ведь добровольно работаешь под гитлеровской властью. Ну, как тут быть? Как? И внезапно, хорошо помню, подумалось как-то само собой. Ну и пусть. Пусть работает. Не важно где, важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на них. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть, иначе для чего же тогда жить? Посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел многих из нас и берет и шире, и глубже. Он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию-то смотрел как бы изнутри и видел то, что чего мы не замечали. Не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. Но, оказывается, Мороз работал не только для будущего.
2: От советского информбюро. Вечернее сообщение.
3: Что было же? Сейчас.
0: Подождите, подождите, тише, тише, подождите. Ну? Нет, теперь уж не поймать.
4: Хорошо, хоть вчера записали.
0: Конечно, ну что ж, ладно. Вот что, давайте расходиться.
3: Жалко.
0: Постойте, ребятки, чья очередь завтра идти сводку относить?
5: Я иду, Олесь Иванович.
0: Ты, Коля, ну смотри поосторожней. Не геройствуй.
5: Не маленькой, понимаю.
0: Идите, идите. Только тише, тише, тише,
4: тише.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: Счастливо.
1: Два раза в неделю Мороз передавал сводки в отряд. Селезнев, наш командир, когда дознался про приемничек у Мороза, хотел его для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек 30 слушало, а так вся округа ими пользовалась. Ну, первое время у Мороза, в общем, шло хорошо. Но каким бы ни был Мороз осторожным, что-то все-таки вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.
0: Тихо, тихо, тихо, тихо, садитесь, садитесь, ребят. Так, ребятки, мы с вами в прошлый раз говорили о войне 12-го года.
6: Да, мы говорили, мы помним.
0: Вот, стало быть, французы подошли к самой Москве и остановились на Поклонной горе.
6: Да.
0: Что да, а вы знаете, почему Поклонная гора?
6: Нет.
3: Поклонная?
6: Нет.
0: Раньше почти около каждого славянского города была такая гора, где человек, уходивший надолго из родных мест, останавливался, чтобы преклонить колени, прощаясь с родным городом.
7: Олесь Иванович,
0: а?
7: Каин идет.
8: С ним офицеры с комендатуры, еще двое.
9: К нам идут.
0: Тихо. Тихо. Сидите все на своих местах. Сидите все на своих местах. Тихо. Тихо.
10: Встать. Учитель в сторону. Вы все к стенке. Давай перетряхивай барахло.
7: Есть.
0: Что случилось? Господин офицер.
10: Молчать! Наш разговор впереди, учитель. Поговорим.
1: Ничего тогда они у Мороза не нашли. Морозу допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли, но обошлось. И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и Коля Бородич что-то задумали.
7: А Каина, Каина этого пристукнуть...
8: Правильно.
11: Точно! Батька говорил, что Каин отыскал в ельнике землянку, где раненые командиры прятались, и ночью с дружками всех перебил.
12: Это еще на осенью. А недавно Криштофовича спалил. Его стариков малых всех перестрелял.
11: Гадина!
7: Ребята, ребят, сделаем вот как. Он завтра поедет на машине.
11: Так.
7: А мы, как свечереет, все шестеро пойдем к мостку через овражек. Балки подпилим.
11: Ха.
7: Хей, не совсем, а так, наполовину.
12: А зачем?
7: Конь или человек пройдет, а вот когда Каин завтра поедет в машине...
11: Ха, вот здорово!
7: Главное, чтоб тихо.
11: Угу.
7: И Олесю Ивановичу ни слова.
12: Верно, чтобы он и не знал.
7: Чтоб он в этом не участвовал.

0: товарищ Ткачук, товарищ комиссар, проснитесь, проснитесь, товарищ комиссар.
1: А? Что там у тебя, Витюня?
0: Часовые задержали чужого.
1: Чужого? Какого? Кто он такой?
0: А черт его знает. Вас спрашивает. Хромой какой-то.
1: Мороз. Стряслось что? Ну-ка, веди сюда.
2: Давай к вам сюда.
3: Проходи, проходи. Чего стоишь? Ну, проходи. Да.
1: Что случилось, Олесь Иванович? Витюня, да? Можешь идти.
4: Есть.
1: Иди, иди. Ну, что случилось?
4: Беда. Ребят моих забрали.
1: Каких ребят?
4: Всех. Коля Бородич, братьев Кожанов, Тимку, Николая, Андрея, Павлик, всех сегодня ночью схватили. Я сам едва вырвался.
1: А, я-то думал, значит, хлопцев. А что они могли сделать, своих, твои хлопцы? Ну, может, сказали что, или обругали кого? Ну, так дадут по десятку палок и отпустят. Дети же, поскольку им?
4: Нет уж. Коля так 18 подбирается. Ну, правда, он самый старший. Павлику 15-й год. Самому младшему 13. Да не, конечно, они ребятня. Дурости и смелости их это отбавляя. Вот сноровки и ума.
1: Да что случилось, Олесь Иванович?
4: Тихо, возьми, главное, у меня не спросились.
1: Что случилось?
4: Они хотели Каина. Ну, вы знаете нашего полицая Каина. Убить.
1: Ох,
4: ну
1: ты.
4: Вот. Ну вот, не вышло. А теперь все шестеро, всех в амбар староста загнали.
1: Так. Вот что, Олесь Иванович.
4: Да.
1: Завтра приедет командир. Он сейчас на операции. Я доложу.
4: Ладно.
1: Вот такая история, командир. Что будем делать? А? Надо, наверное, забрать учителя в отряд. Не пропадать же человеку. Чего молчишь-то? Ну, боец из него не очень завидный, но ничего не поделаешь.
5: Ладно. Ладно, прикажи, пусть выдадут ему винтовку. Ну, ту с черным прикладом, без мушки. И давай его во взвод Прокопенко, бойцом.

0: сказали об этом Морозу. Тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам словно в воду опущенный. 2 дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал. Все носил в руках, как палку какую. Ну, прошло так еще 2 или 3 дня. И вдруг неожиданно в лагерь прибежала наша связная, Ульяна. Я, как услыхал об этом, сразу сообразил, дело плохо. Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавали через связных 2 раза на неделю, а самой разрешалось прибежать только в крайнем случае. Я скорее их командирской землянки.
1: Мне сказали, а я что ж, по-твоему, молчать буду, а? Молчать, да?
2: Во вторник передала бы.
1: Во вторник? Да ты что, до вторника им всем головы подкручивают.
2: А я что сделаю?
1: Ой.
2: Я что им эти головы поприставляю?
1: А ты командир, вот ты и подумай, что делать.
2: Я командир, но не бог. Думай. А ты вот мне лагерь демаскируешь.
1: Ой, да,
2: да
1: перестань
2: ой.
1: Ты.
2: Теперь назад тебя не пущу.
1: Ну не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет.
3: Что случилось, Ульяна?
1: А что случилось? Мороза требует, вот что случилось. Иначе сказали, ребят повесят. Мороз им нужен, понимаете, мороз.
2: Нет, ты слышишь комиссара, а? И она с этим примчалась в лагерь.
1: О, да ты что?
2: Да так им и мороз побежит. Нашли дурака.
0: Да, дело табак, табак. Они и мальцов не отпустят, и его к окну.
1: А я разве что железная. Прибегает тут ночью тетка Татьяна и тетка Груша, волосы на себе рвут. Еще бы матери ведь. Просит Христом Богом, Ульяночка, родненькая, миленькая, помоги. Ты знаешь как. Я им толкую, ничего не знаю, куда я пойду. А не сходи, ты знаешь, где Олесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он умный, он их учитель, он поможет, он...
2: Мороз? Ты что?
4: Простите, товарищ командир, но я... Нечаянно все слышал.
1: Ой.
2: Ну?
4: Мне надо идти.
0: Не глупи, Олесь Иванович, не глупи. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, что они выпустят ребят. Идти туда, это же самоубийство.
4: Возможно, это правда. И все-таки надо идти.
2: Ты, Мороз... А, ну ладно. В общем, свободен пока. Через час продолжим разговор.
4: Хорошо.
2: Ну что будем делать, комиссар?
0: Я знаю по опыту, тут ничего не сделаешь.
1: Как?
0: Да-да, не сделаешь. У него свои... Принципы какие-то.
2: Принципы? Ну вот что. Потолкуй с ним. И скажи, чтобы он эту блажь из головы выбросил.
0: Ладно, ладно, поговорю. Но не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. Ну, а утром хватились.
5: Товарищ командир.
2: Ну?
5: Нет Мороза. С ночи нет.
2: Как с ночи? Почему не доложили сразу?
5: Так думали отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время один любил сидеть.
2: Комиссара ко мне.
5: Есть.
2: Начальника штаба и всех командиров взводов.
6: Есть.
7: Вот сейчас уж, конечно, надо подойти.
2: Все собрались?
8: Да вроде все.
2: Зачем, знаете?
9: Знаем. Знаем, командир.
2: Ну так вот... Менять лагерь.
5: Как менять?
2: А вот так, надо менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, а сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток.
7: Да нет, подождите.
3: Не надо менять лагерь.
2: Как это не надо?
3: Не надо. Не выдаст он.
2: А где гарантия?
3: Гарантия? Есть гарантия. Не надо менять лагерь.
2: Ну, смотри, ткачук. В случае чего... Ладно, рискнем. Выждем неделю. И выставить два дополнительных дозора со стороны просеки в лагу и у деревни.
6: Стой! Стой! Ну вот, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного. Вон там у почты остановка автобус.
8: Да знаю, знаю. Не первый раз знаю.
6: Ну, спасибо, дед. Спасибо за подвоз. Вот тут с нас причитается.
8: Я прошу.
6: Не надо, ни за что не возьму. Конь колхозный, так что в расчете.
8: Ну, ладно.
6: Ну, бывайте здоровы.
8: Спасибо.
6: Всего вам хорошего.
8: До свидания.
6: Пошли.
8: Ты смотри, чайная.
6: Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какое домище.
8: Отгрохали.
6: А ей-богу, это не было еще. Зайдем, посидим.
8: Зайдем.
9: О, народу-то сколько. Ну что, может, вон туда, в уголок?
6: Да можно, можно.
10: Иван!
8: А, хватит! Подожди!
10: Эй, Иван!
6: Ой, набрались-то как. Того лысоватого немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. Партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.
9: Бывает.
6: Да бывает, конечно, бывает. Войну три ордена отхватил, голова и закружилась от гордости. Ну и догордился. Ну что, да сказать про хлопцев-то? Почему не спрашиваешь?
9: Ну, так я жду.
6: Эх, хлопцы, хлопцы. Знаешь, чем старше становлюсь, тем милее мне эти хлопчики.

0: Говори, бандит, кто главарь? Кто главарь, я спрашиваю?
1: Я один, чтобы душить вас, гадов!
0: Ух, сволочь!
1: А теперь расстреливайте меня, не боюсь я вас!
0: Ты бородись, дураков из нас не делай. Про Мороза мы тоже наслышаны. Где он? Скажешь? Что там такое?
2: Да вот тут, понимаешь, один лезет, доложи, говорит, начальство.
0: Мороз?
3: Да. Я Мороз.
1: Олесь Иванович, как же вы?
3: Держись.
0: Отчёть! Мороза Бородича пока в амбар.
1: Есть!
0: А ты, Иван, поведешь бумагу. Пиши. Рапорт старшего полицейского Гагуна Федора.
4: Гагуна Федора.
0: Написал?
4: Да.
0: 20 апреля 42 года команда полицейских под моим началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Олеся Мороза.
5: Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Так случилось, что мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Это уже летом 42-го.
6: Ну, товарищ Ткачук, как будем показывать Мороза? А? Слушай, может, совсем не показывать? Подумаешь, всего 2 дня в партизанах побыл.
7: Ну, как это не показывать, командир? Как же не показывать? Ну, что ж тогда? Сидя на печке, умер.
6: Да. А что там крутить? Так и напишем. Попал в плен. А дальше не наше дело.
5: Вот так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти 2 бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины. Докопался. Да. Он мне тогда рассказывал, что как услышали они за дверьми голос Олеси Ивановича, решили, схватили его. Кстати, до самого конца никто из них иначе не думал. Считали, не уберегся учитель, ненароком попался к немцам. И он им о себе ничего не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. И вот под вечер вывели всех 7 из амбара. Все кое-как держались на ногах, кроме Бородич, тот был избит до бесчувствия.
8: Ой, Боже мой!
9: Macht das schneller vorkommen! Weiter, weiter! Halt stehen bleiben! Los, los! Schneller! Und du, halt, wo! Mach das weiter, komm!
0: Выходи, бандиты!
1: Бандиты какие же!
0: Так! Мороз, Миклашевич, братья Кожаны, Смурные, Оба тут. Все.
3: Павлик, ты идти можешь?
4: Я могу, Олесь Иванович.
3: Ну?
4: А вот Коля?
3: Ничего. Ничего, ребята, все хорошо, вы молодцы. Держитесь.
9: Как же так? Вы же говорили, что когда явится мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь.
0: Отойди, застрелю, собака.
1: Ах ты, халуй немецкий.

0: по той самой дороге через мосток. Вели парами. Впереди Мороз с Павликом, за ними близнята Кожаны, Остап и Тимка, потом однофамильцы, Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородич. Руки у всех были связаны сзади, а вокруг поля, знакомые с детства места. Природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Так подошли к леску.
1: Los geht's, Vektor! Mach, dass er schneller fortkommt! Weiter, weiter! Halt, stehen bleiben! Hallo.
2: Ты бежать можешь?
3: Могу.
2: Слушай, как только я крикну «партизаны», отвлеку их. Бросайся в кусты.
3: Лизь Иваныч.
2: Бросайся в кусты.
1: Вон!
2: Вон! Партизаны!
4: Где партизаны?
5: Где партизаны?
6: Стой! Мальчишка убег! Стой! Стой!
7: Ах ты, щенок!
8: Ну все, добегался. А ты, учитель, гад!

0: Павел-то не сразу и сообразил, что в него попали. Подобрали его ночью, отцу сказали. И тут, знаешь, отец молодцом оказался. Не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал. Сам натерпелся, а сына выненчил. Но здоровье Павел так и не набрал. Как не берегся от проклятой, а через 20 лет все-таки доконало. Настигло нашего Павла Ивановича. Ну, а тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще 5 дней. Отделали всех, не узнать. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, да как бы не в 46-м, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к сельцу.
1: Бородич Николай, Кожан Остап, Кожан Тимофей, Смурный Андрей, Смурный Николай, Мороз Олесь Иванович.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Амфитеатров. Сыщик.
2: Вечером в сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость.
1: Александр Амфитеатров. Сыщик.
2: Вечером в сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась,

0: стук пойдет от его ножищ. Непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожной походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно. Я никогда не видал, чтобы он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе, как вьюн, и в то время, как мне приходилось раз 10 сказать и самому выслушать «виноват», Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебоширил клиент, Геркулес из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из 5 человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией. Вдруг Андрей Иванович подошел к буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери и, оторопевший от неожиданности силач, кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович, как ни в чем не бывало, возвратился к своим занятиям.
1: Так, на чем я остановился? Ага.
2: Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь?
1: Что ж хвастаться-то?
2: Ну, чем же хвастаться? Интересно. Наверняка это не первый случай, когда вам пришлось выступить в качестве защитника. С такими-то способностями, а?
1: Всякое бывало, конечно. Да что уж вспоминать. Я вот хотел уточнить у вас по поводу одного объявления. Где же оно тут? Вот, посмотрите. Вот здесь написано-то.
0: Андрей Петрович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика. Но на этот счет он был крайне скрытен. На прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Толеран и Меттерних вместе взятые. Я решил что-нибудь выяснить у приятеля, но тот только сердито поморщился.
3: Охота тебе лезть не в свое дело. Андрей Иванович хорошо тебе служит?
2: Лучше не бывает.
3: Так чего ж тебе еще?
2: Ну послушай, братец, согласись сам, что за странная таинственность? Может быть, на нем того... В некотором роде пятно.
3: А хоть бы и пятно. Что тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного малого.
2: По крайней мере, скажи вот что. Он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас либерал большой руки. Он, храни бог, не социалист.
3: Ой, пощади. Уморил, убил. Андрей Иванович социалист. Попал же ты пальцем в небо.
0: Любопытство мое было напряжено в высшей степени. И, наконец, я не выдержал, прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе таинственных незнакомцев крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза. Замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека, и, не скрою, мне стало неловко от своего вопроса.
1: Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу. И часто я имел из-за этого большие неприятности. Но раз вы требуете, так извольте. Я был сыщиком. А затем, если вам это не нравится, можете меня уволить. Претендовать на вас я, конечно, не вправе.
0: Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но вот тебе и социалист. Итак, мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всеночной. Петров перекрестился. Я с удивлением посмотрел на него.
1: Вам, Ипполит Яковлевич, странно, что я перекрестился. Оно и понятно. Жизнь-то тебя треплет, треплет, за куском гонишься, гонишься. Поневоле озвереешь душой. А все иной раз

0: прочувствуешься и Бога вспомнишь. Особенно вот благовест. Эх, если бы вы знали, как он выручил меня из беды 10 лет тому назад. Тут уж воистину без Господа не обошлось. Хотите, расскажу?
1: Пожалуйста, как не хотеть.
0: Извольте слушать. В 1876 году я был причислен к одному полицейскому составу. У полковника нашего я был на отличном счету, и мне поручались только крупные и трудные поимки. И вот появился у нас в городе один громила. Звали его Федором, а по острожной кличке – Чеченцем. Так как хоть Федор Чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туликом, но вид имел строгий, нрав дерзкий и горячий, и был необыкновенно быстр на руку. Работал он не один, а с компанией таких же молодцев, как был сам. И работал чисто. Нынче взлом здесь, завтра грабеж там. Ужас, что творилось. Мало-помалу вся честная компания была перехватана. Остался гулять на свободе один лишь Федор. Полковник поручил его мне. У меня, должен вам сказать, была такая сыскная манера. Первым делом не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой, следить за городскими окраинами, значит, ничего не стоило. Вторым делом я принимался допекать знакомых преступника. И так бывало надоем им обысками, что, оберегаючи свою шкуру, они родному брату отказали бы в пристанище, если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму да и оставлю, как будто вне подозрений. Преступник сунется туда-сюда, везде ему отказ, нет приюта. Придет в мое намеченное местечко, милости просим. Прячься сколько хочешь, здесь тебя и не думали искать, а я и тут как тут с городовыми. Вот таким-то именно способом гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его в конец. Ловок он был прятаться, но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище. И с отчаяния он совсем одурел. Показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сцапал его за шиворот. Но чеченец не срабел. Хватил Фролова закладкой по темени и поминай, как звали. Словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый сочельник, утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти. Уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда чеченцу деваться, кроме как к Евгении. Жила поблизости одна такая старуха, имела собственный домишко, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а, как известно, не пойман, не вор. Обыскали мы домишко и двор Евгении и ничего не нашли. Однако мое убеждение не поколебалось. Так вот и говорит мне тайный голос. Здесь чеченец, здесь. Хорошо-с. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из моих молодцов исподволь следить за Торговкиным двором, а сам пошел в участок. Часов 6 прибегает за мной Фролов.
2: Андрей Иванович, штука. Помните караулку Евгениных ворот?
0: Ну?
2: Старуха говорила, будто там никто не живет. Что она и развалившись, и такая сякая.
0: Да ведь и правда, что развалюха. Мы ведь ее осматривали. Где там спрятаться человеку?
2: А вот подите же. Я не я, если там сейчас не вспыхнул огонек. Словно кто-нибудь спичку зажег.
0: Ты не врешь?
2: Чего мне врать? Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым. А сам побег донести вам.
0: Я повторил обыск. В караулке никого не было, но уж и не знаю, как вам это объяснить. Как-то пахло живым человеком. Здесь, Федька, непременно здесь. А где? Четыре стены да печка, вот вам и вся караулка. Сверчка, что ли, обратился он разбойник. И вдруг спала мне на ум одна мысль. Оставил я Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу. Позади караулки помойка, а возле нее валяются доски. Меня взяло сомнение. Зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею яма. Пощупал ногой глубоко. Так и есть. Из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто у ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму, ощупываю. Велика ли? Где ход в караулку? Вдруг земля подо мною осыпалась, и я полетел вниз. Встал на ноги и вижу. Погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разослано рядно, а на этом рядне сидит на корточках человек и целит в меня из двуствольного ружья. Да чего там целить, когда между нами едва сажень расстояние, и ружье чуть не упирается мне в грудь. В кармане у меня был револьвер, отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман — это момент. Направить дуло на разбойника другой. А у него уже и прицел сделан, и курки взведены. Остается только палить при первом моем движении. Думаю, закричать разве? Ну хорошо, закричу я. А он сейчас же и ухлопает меня. Да взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще 6 выстрелов. На всю мою команду хватит. Словом, как ни верть, все в черепочке смерть. Шабаш, умирать надо. Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове за раз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало. Ну, до злости горько. Чего же еще Федька ломается, тянет время? Зачем не стреляет? А всего-то, понятное дело, много-много, секунды 2-3 промелькнуло с тех пор, как я провалился в подкоп. Чеченец молчит. Я молчу. Ни молиться, ни просить. Не хоть обругать его каналью перед смертью. Ни на что нет охоты. Так, одно только в уме. Сейчас он меня пришибет. Пришибет, пришибет! И вдруг в это самое мгновение что-то загудело над нами. Колокол. Стало быть, началась всеночная. У меня рука сама поднялась на крестное знамение. Смотрю на чеченца, а у него вдруг как задрожат руки. Другой удар, третий. Я глазам не верю. Побелел Федька, как полотно. Губы трясутся. На глазах слезы.
3: Христос, Христос родился. Надо же как! А?
0: Да и швырнул ружье свое на пол.
3: Вяжи меня, начальник. Весь я перед тобой. Вяжи!
0: А у меня револьвер будто сам собой очутился в руке. И Федька стал совсем в моей власти.
4: Смотрите, как вам улыбнулась удача арестовать его.
0: Ну уж, Ипполит Яковлевич, каков я не есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне. Как же так, помилуйте? Человек мог меня пристрелить и помилосердовал. А я ему сейчас же и руки за лопатки. Что греха таить. Было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку и позвать своих молодцов. Но вижу, стоит он и крестится. А слезы так и бегут по щекам.
3: Христос родился. А мы-то... Мы-то что делаем? Господи! Такой праздник чуть не убил человека. Прости ты душу мою окаянную.
1: Уходи. Слышь, Федор, пока цел, через этот лаз. Сзади караулки цепь не расставлена. И быстрей, пока я не передумал.
3: Да неужто ж? Добра вашего век не забуду. Господи, спасибо.
2: Уже
3: век не забуду.
0: Бросился он из погреба, только я его и видел. Вышел я на свет Божий, ко мне сразу Фролов бросился.
2: Ну что ж там?
0: Смотри-ка, какова яма.
2: Ого! Но тут непременно под караулкой есть подполье.
0: Угу.
2: Точно. Федькина нора.
0: А ну, зови наших, посмотрим.
2: Я мигом. Сами-то вы не рискуйте. Все равно ему уйти некуда.
0: Спустились мы в погреб уже вчетвером. Нашли ружье, лампу, редно. Только Федьки не было.
2: Да как же он выскользнуть-то умудрился?
0: Эх, ребята, видно, не наше счастье. Была здесь птица, да улетела.
2: Ай, вот так неудача.
0: Тем временем подоспел участковый, составили протокол. Евгению арестовали. Уж не помню, чем кончилось ее дело.
4: А что стало с Федькой?
0: Не могу вам сказать. В городе он больше не показывался. Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку с лица. Но он ли это был или другой кто, и от кого он погиб, ничего не знаю. Я в это время уже собирался оставить службу и мало ей интересовался. Да, наверное, он...

0: Вы слушали радиоспектакль «Сыщик» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Петров Алексей Мисынов, Фролов Сергей Габриэлян, Федька Александр Быков, приятель Геннадий Фролов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандер Калыш.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Спектакль Омского академического театра драмы. Часть первая.

0: словно кто калиткой стукнул. Нет, показалось. Очень уж я уши-то насторожила. Экая погодка, в легоньком пальте. Теперь где-то мой сынок любезный погуливает. Ох, детки, детки, горе матушкино. Вон Васька, уж на что гулящий кота, и тот домой пришел. Ой, господи. Пришел? Ой, Людмила Герасимовна. А я и не вижу вас, стою, он дофантазирует тут сама промеж себя.
1: Вы говорите, пришел.
0: Да вы кого ж дожидаетесь-то?
1: Я никого, я просто слышала, вы сказали, пришел.
0: Да, это я так свои мысли выражаю в голове-то накипит, знаете, он погода, мол, такая, что даже мой Васька домой пришел. Сел на лежанку, да так-то мурлычет, аж захлебывается, а? Очень уж ему сказать-то хочется, что, мол, я дома, не беспокойтесь. Ну, разумеется, погрелся, поел, да опять ушел, мужское дело дома не удержишь. Ну, ты зверь, и тут понимаешь, что надо бы домой побывать, понаведаться. Как, мол, там, а сынок мой Николенька другие сутки пропадает.
2: Как знать, какие дела у него?
0: Да уж, кому знать, как не мне. Никаких делов у него нет, баклуши бьет.
2: Он адвокатством занимается.
0: Да какое адвокатство? Было время, да прошло.
2: Но он же хлопочет по делам какой-то дамы, Фиксат Антон.
0: Ну, матушка, дама, не рознь, ты погоди, я тебе все скажу. Учился он у меня хорошо, в университете курс кончил. И как на грех, заведись тут эти новые суды. Записался адвокатом, и пошли, огребая деньги лопатой от того от самого, что попало в этот самый денежный купеческий круг. Ну, сами знаете, с волками жить, поволчьи бить. И начал эту самую купеческую жизнь, что не день в трактире, а ночь в клубе либо где. Само собой удовольствие. Человек же он горячий. Ну им что? У них карманы толстые, а он барствовал да барствовал. В дела-то между рук шли, да и лень-то. Тут еще адвокатов развелось не из числа. Уж сколько он там не путался, а деньжонки-то все прожил, знакомство растерял. И опять в прежнее бедное положение пришел к матери, значит, от стерляжи ухита на пустые щи. Да привычку к трактирам возымел. Хороший нищим, так по плохим стал шляться. Видя его в таком упадке, начала ему занятия находить. Хочу его свести к одной знакомой даме, а он дичится.
2: Робок должно быть характером.
0: Да ну полно, матушка, что за характер?
2: Да бывают люди робкого характера.
0: Да ну полно, что за характер? Разве у бедного человека бывает характер? Какой-то еще характер нашла.
2: А что же?
0: У бедного человека-то еще характер. Платья нет хорошего, вот и все. Коли у человека одежи нет, вот и робкий характер. Чем бы ему приятный разговор вести, он должен на себя осматриваться, нет ли где изъяна. Он возьмите хоть нас, женщин. А чего хорошая дама в компании развязный разговор имеет?
2: Чего?
0: От того, что все на ней в порядке. Одно к другому пригнато, одно другого не короче, не длиннее. Цвет к цвету подобран, узор под узор подобран, вот у ней душа и растет. А нашему брату высокой компании беда. Лучше, кажется, сквозь землю провалиться, там висит, тут коротко, в другом месте мешков, везде пазухи, как на лешего на тебя смотрят. Потому что не мадамы нам шьют, а мы сами. Не по журналам, а как придется на чертов клин. Сыну-то тоже не француз шил. А видишь, как Латов из-за Драгомиловской заставы. Так он над фраком год думает. Ходит кругом сукна-то, режет его то с одной, то с другой стороны покроет. Ну и выкроет куль, а не фрак. Прежде-то, как деньги были, Николай фронтил. Ну и дико ему теперь в таком-то безобразии. Ломала его, да и сама не рада. Человек он гордый. Не захотел быть хуже других, потому как у нее с утра до ночи франты. Ну и заказал хорошее платье дорогому немцу в долг.
2: Молода она?
0: В паре женщина, тут и беда, как старуха так деньги платила.
2: А она что же?
0: Женщина легкая, избалованная, на красоту свою надеется. Всегда кругом нее молодежь любит, чтобы ей все угождали. И она даже за счастье сочтет, чтобы услужить.
2: Так он что ж, даром для нее хлопочет, что ли?
0: Да ну нельзя сказать, что вовсе даром. Да он-то бы, пожалуй. А я с нее стопохора выханжила. Ну и толку. Все деньги, что я взяла с нее, за него все портному-то и отдала вот тебе и барыш. Мало того, ехать к ней еще извозчика берет, с биржи держит там полдня, чего-нибудь достоит, а чего бьется, то диви бы все, ветер в голове.
2: Ну, может, она ему нравится.
0: Да это срам. Бедному человеку за богатой бабой ухаживает, еще самому тратится. Куда ему? Там такие полковники да гвардейцы, что уж слов-то не найдешь. Глянешь на него только и скажешь, ах ты, боже мой. Чей смеются над нашим-то, да и она поди тоже. Ну посудите сами, подкатим к крысу на паре с пристяжки, таки полковник брякнет в передней шпорой или саблей, глянет на него, ходом в зеркало, тряхнет головой, да прямо к ней в гостиную. Ну она что? Женщина, создание слабое, сосуд с кудельным вскинет на него глазками, точно вареной сделается.
2: Так она вот какая, значит, да?
0: Да, она только с виду великая дама. А как поглядеть поближе, так довольно малодушно. Запутается в долгах да в амурах, ну и шлет за мной на картах ей гадать. Мелешь, мелешь ей, а она и плачет, и смеется, как дитя малое.
2: Странно. Я говорю, неужели такая женщина может нравиться?
0: Так ведь Николай горд. Засела в голову, что завоюем умно и мучится. А может, он из жалости, потому как нельзя ей не пожалеть-то ее бедную. Муж у нее такой же путаник был. Мотали да долги делали, друг другу не сказывали. А вот муж умер, и пришлось расплачиваться. Так как бы с умом еще можно было бы жить, а то, говорят, стало векселя зря давать. Подписывать сама не знает, что, а какое состояние было. Эх, как бы в руки. Да вы что в потемках-то?
2: Ничего, так лучше.
0: Ну что ж, посидим, посумерничаем. Подождем Николая. Кто-то пришел. Пойти лампу принести. Ой, Дармидонт Андреевич, это вы?
3: Ясно.
0: А я подумала... А впрочем, я очень рада, а то скучно одной. Ты где был? Я так полагала, что ты дома. Вон, как озяб, захвораешь, смотри.
3: Я брата искал.
0: Нашел?
3: Нашел.
0: Где он?
3: Все там же.
0: Смотри-ка, другой день в трактире. Вот скажите, пожалуйста, на что это похоже?
3: На бильярде играет.
0: Ну, и что ж ты его домой не звал?
3: Звал-то не идет. Пойди, говорит, скажи маменьке, что я совершеннолетний, чтоб не беспокоилась. Домой, говорит, когда мне вздумается, я дорогу и без тебя найду. Провожатых мне не нужно, я не пьяный. Я уж и плакал перед ним. Я говорю, брат, ты вспомни дом, какой ты добычник. Люди, говорю, вон работы ищут, а ты сам от дела бегаешь. Нынче вот два лавочника приходили прошение к мировому писать, а тебя дома нет. Это ты всех отвадишь. А я, говорит, по грошам не люблю собирать, а у меня последний рубль выпросил. Я отдал, брат ведь?
0: Азиат.
3: Да не очень. Я все для дома, а он нет. Я, если когда дров наколоть, что за важность? Сейчас пошел, надел халат, нарубил, да еще мацион. Ведь верно, Людмила Герасимовна?
2: Вы брата любите?
3: Как же?
2: Ну так любите больше, вы же хороший человек.
0: Работу пойду возьму. Приходите, поскучаем вместе. Он как перезяб, все не согреешься.
3: Да ничего, маменька. Только в среднем пальце владения не было, а теперь отошло. Я за писание.
0: Давай. А я карточки разложу, покуда.
3: Маменька, а вы во мне ничего не замечаете?
0: Нет, а что?
3: Я ведь, маменька, влюблен.
0: Ну что ж, на здоровье.
3: Маменька, серьезно?
0: Да уж, веришь ты мне в шутку?
3: Какие шутки, вы погадайте.
0: Ой, давай гадать. Давай, старый да малый, из пустого в порожнее пересыпать.
3: Не смейтесь, маменька, она меня любит.
0: Да, шай, Дармидош, не из таких-то мужчин, какие женщины любят. Одна только женщина может любить тебя.
3: Какая же?
0: Мать. Для матери чем плохо дитя, тем оно милее.
3: А я чем плох, маменька? Я для дома.
0: Да уж, конечно. Но я же знаю, про кого ты говоришь-то.
3: Да ведь как не знать? Ведь уж одна. Я вот сейчас пришел, она бросилась к двери и говорит, это вы?
0: Да, бросилась, ишь ты. Да только не тебя она ждала. Не брата ли?
3: Невозможно, маменька, помилуйте.
0: Ну, гляди. А похоже дело-то.
3: Меня, маменька, меня. Вот сейчас бы только время узнать, да в самый раз душу-то свою открыть. Действовать?
0: Ну, действуй.
3: А как, маменька, карты, что они мне говорят?
0: Ай, да ну путаница какая-то, не разберу. Он, кажется, купец домой собирается. Пойти велеть ему посвятить.
4: Слушай, ох ты, а ведь мы с тобой старые приятели, Боже.
5: Еще бы, сколько лет, Герасим Парфирович, знаешь что, давай-ка мы с тобой теперь выпьем.
4: А я сейчас кучера к Бауру. Нет, Распотапчи, не проси, нет.
5: Ну как, что ты, братец, в самом деле, мне теперь вдруг фантазия. Должен ты уважить.
4: Тебя эта фантазия каждый день приходит. Ты об деле, то чего ты? Завтра ужином утром к Маклеру.
5: Да что ты все об деле, да об деле. Я ведь на тебя как на каменную стену. Видишь, я тебя не забыл. Вот где отыскал.
4: Благодарю, благодарю. А куда меня забросил судьба-то? Да дел серьезных почти нет. Скучно без работы.
5: Скучно тобой ничего, ведь чай поди голодно.
4: Да, да.
5: Бодрись, Герасим Порфирьевич. Авось с моей легкой-то руки уж ты по знакомству-то постарайся.
4: Ну что за просьба-то? Я свое дело знаю.
5: Заходи завтра вечерком. Не бойся, не волить не буду, легоньким попочую.
4: Хорошо, зайду.
5: Значит, до приятного. До завтра.
4: Да постой! Забыл. Ну, подожди немножко,
5: что еще? Ну, что еще?
4: Забыл тебе расписку дать. Какие документы от тебя принял?
5: Да вот еще не надо.
4: Нет, нельзя. Порядок.
5: Да не надо, чудак. Верю.
4: Я тебя не выпущу без этого. Ну что такое?
5: Ну зачем? Зачем только эти прокламации?
4: У меня не пропадут. Я уж теперь осторожен стал.
5: Разве было что?
4: Было. О, был какой случай со мной. Когда Ефимий-то мой гремел по Москве, выкрал у меня один писарек документ. Да и продал должнику.
5: Велик документы?
4: Да, в 20 тысяч.
5: Что?
4: Да. Заплатил.
5: Все заплатил?
4: Все заплатил.
5: Как же ты извернулся-то? 20 тысяч.
4: Как? Все свои трудовые денежки отдал. Дом продал. Все продал, что можно продать было. Денег нет. Гнезда нет. Жена так все хворала, а тут умерла. Не перенесла. Доверия лишился. Хотел руки на себя наложить.
5: Полоумный-то что ли?
4: Да будешь тут полоумный-то. Вот так-то раз вечером тоска меня грызет. Хожу по комнате, поглядываю, где петлю-то повесить.
5: На бог с тобой.
4: Заглянул в угол, а там кроватка стояла, дочка спала, там годика два, да, 2 лет было тогда. А думаю, а кто ж у ней-то останется? Ты понял, нет?
5: Как не понять?
4: Кто у ней-то останется? С тех пор я так молюсь на нее, как на мою спасительную свечка, бы она, ой, брат, ау, брат, вот с тех пор я и осторожен стал. Запираю на ключ у дочери. Все у нее и деньги. Все у нее. Она святая. Ой, святая, говорю. Кроткая сидит, работает, молчит.
5: Замуж бы.
4: Да с чем? Че думаете, человек? С чем?
5: Ах, ну вот Бог даст, ты мне дела-то на 200 тысяч сделаешь, так уж тогда я...
4: Вот, погоди. Я сейчас тебе расписочку быстренько.
5: Ладно.
3: Чего-с?
5: Ты как тебя там, Подписухин, что ли? Поди сюда, подойди поближе.
3: Вы бы поучтили, коли не знаете человека.
5: Ах, извините, ваше благородие. А ты живи без претензий. Сытее будешь. Подойди, говорю. Денег дам.
3: За что-с?
5: Ну так, за здорово живешь. Держи.
3: Покорно благодарюсь.
5: Ох ты, шершавый, не нашей державы.
3: Полно, что вы?
5: Ну что, мил друг, этот самый стряпчий не сфальшивит, если ему документы поверить.
3: Да как можно, что вы?
5: Я бы и хорошему отдал, да спесивы больно все стали. Надо его сударем, благородием звать. Ты же, ежели какую фальшь заметишь, сейчас забеги ко мне, так и так, мол.
3: Уж будьте покойны.
5: Ну, строчи.
3: Да я уж кончился.
5: Только ты стряпчему-то не ку-ку. Много жалований получаешь?
3: 10 рублей в месяц.
5: Ну что ж, это ничего, это хорошо. Тоже ведь и тебе питаться надо чем-нибудь. Всякий от своих трудов должен.
4: На! Спрячь!
5: Ага. Что это за писарек у тебя такой?
4: Что за писарек? Ничего. Глуповат.
5: Плут, я вижу, большой руки. Чё? С ним гляди в оба.
4: Тут не болтай, пустого.
5: Доглядывай, советую. Ну, гости посидят, да и поедут.
4: Черт, постой.
5: Вот было, чуть не забыл. Ты знаешь, у меня дома есть еще один документ. Уж я его хотел бросить. Да дай, думаю, посоветуюсь, что с ним можно сделать. Все-таки жалко.
4: В чем же дело-то?
5: Знаешь, этот самый документ достался мне по наследству от дяди. Да какой-то он сумнительный. Ну, думаю, и так много досталось. Ах, иди, пропадаю.
4: Идите, на кого документ?
5: На бабу. Есть тут одна вдова, Лебедкина прозывается. Путанная бабенка.
4: Нет, да у нее есть что-то.
5: Ну, как-нибудь. Не, ну, поразмотала, конечно. А все-таки заплатить в силах.
4: Так давай, получи.
5: Получить можно, коль пугнуть.
4: Чем?
5: Документ-то выдан за поручительством мужа. А поручительство-то фальшивое. Муж-то в параличе был, без всякого движения. Как она этот документ-то выдала?
4: Так и пугнуть.
5: Ну, оно и следует. Только обстоятельному-то купцу связываться с бабой. Я тебе все передам, ты как хочешь, вот от своего имени, а мне чтоб и не путаться.
4: Все, считай, что деньги-то у тебя в кармане.
5: А, получи хоть половину.
4: Все, получу.
5: Не пожалеешь, стало быть?
4: А что плутов-то жалеть?
5: Бабенка-то наоборот, ты не оплела б тебя на старости лет. Заговорит, растаешь.
4: Ну вот еще ты толкует, вот через 2 дня все деньги у тебя.
5: Значит, эту статью из головы вон.
4: Вон.
5: Завтра я тебе документ отдам. Ну, теперь, по-моему, коль не пить, так самое время спать. Ну, прощай.
4: Прощай.
6: Посветите ему кто-нибудь!
7: Ужинать не прикажете ли?
6: Нет. Я нынче ужинать не буду. Ужинайте без меня. Людмила! Людмила!
7: Да?
6: Людмилочка, я нынче ужинать не буду. Вы без меня.
7: Да, пап, я сама хочу нынче подольше посидеть, поработать. Ага. Фелицата Антоновна! Вы сейчас будете ужинать, никого ждать не будете?
8: Да, ну надо бы подождать.
7: Так я с вами посижу.
6: Герасим Порфирич!
9: Да?
6: Да. А нет ли уж и мне какого деться за компанию?
9: Будет у тебя работа, будет. Повалили дела-то мне. Повалили. Ух ты, фортуна улыбается, повезло. Счастье-то повалило.
7: Я рад за тебя, пап.
9: За меня. Да мне уж, Людмила, ничего не надо. Я для тебя же, дитя мое. Для одной тебя. Ой, Бог даст, будет у нас довольствие. Слышь, в нашем ремесле, коль посчастливится, ну, скоро богатеет. Ты поживешь для себя-то. Да еще как поживешь-то. Вот я знаю свою вину. Я загубил твою молодость. Ну вот, я же и поправить хочу свою вину. Все, прощай. Ангел-хранитель. Над тобой,
7: пап.
8: Угу. Ай, вот что видеть-то приятно. А у меня сынки.
6: Маменька, а я? Угу. Разве я вас не покою? Разве я для дома не родитель?
8: Конечно, ты-то. Да ждать-то от тебя много нечего. А брат вот и с умом, да и не говорит лучше. Замучил мать-мася с ним, точно с калечищем каким. Ну, стучится. Недолго дожидались. Пойти меня пустить, до ворота запереть.
6: И теперь ли начать?
7: Что?
6: Людмила Герасимовна.
7: Да.
6: А вы как о брате понимаете?
7: Я его не знаю совсем.
6: Однако по его поступкам.
7: По каким?
6: Против маменьки.
7: И что же он против нее сделал?
6: В трактире сидит.
7: А может, ему там весело?
6: Мало ли что весело, я так бы и я пошел.
7: Так чего же вы не идете?
6: Нет, я других правил. Для меня дома лучше.
7: Да полно, ну что тут хорошего дома-то? Ну про нас нечего говорить, о мужчине-то особенно молодому.
6: Да, когда он не чувствует.
7: Что? А вы что, вы чувствуете, да?
6: Я-то? Мама! Мама! Маня!
7: Перецат Антонович, что? Перецат Антонович, да что случилось?
10: Да вот! Чадо-то мое!
7: Подождите, а что с ним?
10: Прислал с мальчиком из трактира. А,
7: прочесть можно?
10: Прочитайте.
7: Маменька, не ждите меня, я заигрался. Со мной неприятный случай, я проигрываю. Мне нужно отдать деньги, а денег у меня нет. Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, пришлите мне с посланным 30 рублей. Я для скорости послал мальчика на извозчике. Если у вас нет, найдите где-нибудь, займите. Или деньги, или вы меня не увидите больше. Деньги пришлите в запечатанном конверте, любящий вас сын Николай.
10: Хороша любовь, нечего сказать, да?
7: Так, и что вы делать хотите?
0: А что я могу сделать? Я где возьму? У меня 10 рублей, то на провизию отложено.
7: А, надо послать.
0: Проиграл визию, кто заставлял играть? Сидел бы дома, так дело лучше.
7: Мне кажется, об этом сейчас поздно разговаривать.
10: Нет, ну Дима, в самом деле нужда, а то проиграл. Крайность-то небольшая.
7: Нет, большая. Вы что, не слышали, что он пишет? Вы меня больше не увидите.
10: Да ко мне что делать? Да мне разорваться, что ли? Тиран! Мучитель, господи! Господи, ну за что? Ну за что? Я его не любила!
7: Перецата Антоновна, голубушка, ну, помилуйте, ну к чему сейчас эти разговоры? Мы тут время только теряем, а он там ждет.
0: Ждет он? Варвары такие! Садись, дай подошку! Ну не могу, пиши ему! Все, потому что маменька тебе деньги присылала, сам должен дом нести, а не из дома тащить последний.
7: Перецата Антоновна, вы что? Вы что, не понимаете, что это, я не знаю, бесчеловечно, в конце концов? Дайте мне конверт, постойте, напишите только, я сейчас. Вот, возьмите.
10: Да вы что, 50 рублей?
7: А сейчас менять негде, да и некогда.
10: Да не последний ли у вас?
7: Это именно тот случай, когда последний отправляют, идите.
0: Так ведь он сдачи-то не принесет. Это сколько за эти деньги вам заживать у меня придется?
7: Нисколько, вы свое получите. Я не вам эти деньги даю, с ним считаться и буду. Несите.
10: Господи, да, ангелы небесные, где ж такие родятся? Ну уж я бы... Ой, Дормидош, иди ужинать. Пожалуйте его, я сейчас...
7: Я не буду.
0: Дормидош, иди. Есть же на свете такие добродетельные люди.
6: Как вы нашему семейству-то?
7: Что?
6: Я говорю, какое расположение?
7: Да.
6: Да, конечно, не всякий.
0: Иди, что ли, я жду! Да постойте, маменька!
6: Я говорю, конечно, не всякий может чувствовать.
7: Дормидор Данилович, я с ума совсем.
6: Вы вот для брата, а чувствую я. Разве он может?
7: Дормидор Данилович, спокойной ночи.
0: Сыни!
6: Да постойте, маменька! Тут может вся моя... Вот, ушла. Ничего. В другой раз, кажется, дело на лад идет.

0: Пап, ты все сделал, не закончил?
1: Да. Застегнись, застегнись. Шляпу надень.
2: Да, держи.
1: Прощай, пап.
2: Да, на ключи, на ключи. Прощай, душу. Да, ключи. Пойдешь ты документы запирай. Угу. Не оставляй, у меня там стали документы. Я здесь никому не верю.
1: О, гляди, Николай Андреевич пришел.
2: Так правильно, он гляди. Вот ему нужны деньги. Очень нужны. Проиграть до бильярда где-нибудь в кабаке.
1: Папа, тихо, он услышит.
2: Да пусть слышит. Я правду говорю. Бежать бы нам из этого дома. А куда? А ты, ангельская душа, вот должна жить под одной крышей с этим господином. Видеть ты его для него уже есть оскорбление.
1: Оскорбление, оскорбление, иди, а поставишь, иди.
2: Да и бог с ним. Что тут за церемонии с этим народом? Он неделю гроша не выработает. А каждый месяц сидеть в каком-нибудь кабаке нужны средства. Ах, кстати, береги документы, пусть передай, дай-ка мне денег на расход.
1: Ой, папа, у меня денег нет.
2: А куда же ты идешь?
1: Истратила. Папа, как что ты смотришь на меня? Что за инквизиция? Хочешь, скажу, куда?
2: Да нет, нет, не надо. Все. Я у купца возьму, не беспокойся, не беспокойся. Прощай.

0: Ну вот. Спит. Спит, милый мой. Как ему неудобно, бедному. Вот, полюбуйтесь-ка, каково матери-то смотреть. Беспутная голова.
1: А, что? Знакомый голос. Здравствуйте, мать. Я ваш голос, особенно когда вы бронитесь, из тысячи узнаю.
0: Ты непутевый. Ты с чего выдумал к матери за деньгами присылать? Какие у матери деньги, дели бы на дело, а то...
1: Ну что ж за беда? Знаете пословицу? Проиграл, не украл, денег нет, так сам дома. Вот, покорно вас благодарю, одолжили.
0: Да ну и не подходи!
1: Ну как вам угодно.
0: Это долго будет продолжаться.
1: Что это?
0: Что? Что? Гульба твоя!
1: А, право не знаю, до первого дела я думаю.
0: Что, бога так не видит, были у тебя дела, да и теперь есть.
1: Это не дела.
0: А что же это, по-твоему?
1: Делишки.
0: Делишки. Ну вот извольте с ним разговаривать, когда он никаких резонов не принимает. Деньги-то все ухнул! Домой много привез, мне кормить вас надо!
2: Александра Антоновна, вы что? Об этом говорить не надо, я прошу вас.
0: Ну, как знаете, а только не миллионщики мы, постольку-то за раз проматывать. Ой, батюшки, что-то в кухне зашипело, бежать скорее.
1: А позвольте полюбопытствовать. С какой-то стати вы помешали маменьке говорить о деньгах, каким чудом она вас послушалась?
2: Ей нужно было говорить не о деньгах.
1: А о чем же?
2: Ей нужно было пожалеть вас.
1: Пожалеть? То есть как это пожалеть?
2: Пожалеть, что вы тратите свое здоровье и просить вас беречь его.
1: А вы, конечно, стали ей поддакивать.
2: Конечно, я стала бы умолять вас
1: выполнять. Слишком много чести для меня.
2: И я стала бы умолять вас оставить дурное общество, не тратить
1: дар... И прочее. Конечно, вы же ведете себя, как и подобает, чувствительной особе. Все чувствительные сердца метаются туда с советами, где их не спрашивают. Но, мама, она ведь чувствительностью не отличается. Деликатностью также. Для нее нет страшнее преступления, как и истратить последние деньги. И вдруг она замолчала. А я уже заранее запасся терпением на 2 недели. И вдруг вместо обычной рацеи, мод, пьяница, растащил дом, я вдруг слышу мораль от посторонних, которым до меня и дела нет. Чудеса.
2: Извините.
1: А ничего же, разговаривать, это доставляет вам удовольствие.
2: Для меня всегда большое удовольствие говорить с вами,
1: Николай Андреевич. То есть
2: поучать? Нет.
1: А чего же не поучить, так дешево стоит?
2: Знаете что, Николай Андреевич, я не обиды заслуживаю от вас.
1: А благодарности? Ну, разумеется, как же мне не благодарить вас? Вы считаете меня дураком? Вы мне сообщаете за новость истины, которую каждый 10-летний мальчик знает.
2: Да не то, Николай Андреевич, не то. Я только прошу вас...
1: Зачем? Вы не знаете меня, моего характера, положения, в котором я нахожусь. Маменька простая женщина, а и та поступила мудро. Она знала, что мне деньги, а не советы нужны, и прислала мне...
2: Да это я вам прислала денег, а не...
1: Вы? Зачем?
2: Не хотела говорить, вы меня сами заставили.
1: А, маменька вас заняла, обещала вам отдать?
2: Нет. Нет.
1: Ну, покорно вас благодарю. Разумеется, я вам эти деньги отдам при первой возможности. Но позвольте вам заметить, вы поступили неосторожно.
2: Да, может быть.
1: Я могу вам не заплатить, а вы не так богаты, чтобы бросать по 50 рублей.
2: А я об этом не думала. Я думала, что вам деньги нужны. Вот и все, Николай Андреевич.
1: Позвольте вам удивляться.
2: Чему? Чему удивляться, Николай Андреевич? Мы живем с вами в одном доме. Я кроме вас практически никого не вижу. Вы имеете столько достоинств.
1: Вы... Боже мой. Зачем все это, Людмила Герасимовна? Кажется, я вам повода-то не подавал.
2: Постойте, Николай Андреевич, как же? Подали. Ну, помните, месяц тому назад мы с вами стояли вот у этого окна, вы поцеловали мою руку и сказали, что вы бы умерли от счастья, если вас полюбила такая женщина, как я.
1: Ну, так это же слова, это фраза, та же шутка.
2: Подождите, как шутка? А почему же вы сразу не сказали, что вы шутите? А ваши слезы на глазах, если слезы обман, притворство, то уж не шутка, нет?
1: Простите. Простите, я не шутил.
2: Николай Андреевич, не надо. Знаете что, Николай Андреевич? Я прожила свою молодость без любви. С одной только какой-то надеждой, я не знаю, потребностью любить. А ведь я женщина, любовь для меня все, любовь мое право, в конце концов. Но представьте, что я поборола свою природу, была спокойна, счастлива по-своему. Ваш только один намек на любовь, он же поднял в душе мои какие-то мечты, надежды, я не знаю, просто жажду любви. Вы понимаете, что это поздняя, быть может, последняя любовь, а вы что, вы так шутите над ней, да?
1: Но я способен погубить вас, загубить вашу жизнь.
2: А на что мне она? Губите.
1: Слишком мало себя цените.
2: Да, может быть.
1: Людмила Герасимовна, я вас разочарую. Спасти меня невозможно, я затянулся очень глубоко, вы только себя погубите, а потому посторонитесь с моей дороги. Ни спокойного счастья, ни такой женщины, как вы, я не стою, желать не смею. Мне нужно другое.
2: Что другое?
1: Стыдно вам сказать.
2: Ну, если стыдно сказать, значит, стыдно и желать, и делать.
1: Ах, устал.
2: Вы отдохните.
1: Да, надо отдохнуть денька два дома посидеть.
2: Николай Андреевич, это что у вас?
1: Осторожно.
2: Зачем вам пистолет?
1: Осторожно, он заряжен.
2: Как заряжен?
1: Да я его купил так, по случаю. Деньги оставались, все равно, думаю, промотаю. Это вещь полезная.
2: Николай Андреевич, знаете что, вы отдайте его мне. Я запру его у себя. Если вам понадобится, вы мне скажете.
1: А, пожалуй, заприте. А то глядишь, и чего доброго, вот толков-то наделаю. Не влюблен ли безнадежно, казенные деньги не растратил ли, как будто нет причин проще.
2: Какие же?
1: Жить незачем, Людмила Герасимовна. Как хочется жить, так нельзя, а как можно, так не хочется. Скверно жить. Да вы заприте лучше.
2: Знаете что, Николай Андреевич, за мою откровенность, будьте и вы со мной откровенны.

0: не кстати-то все это. Не в том я сейчас положении, чтоб в эти сентиментальности путаться. А впрочем... Впрочем, беда небольшая. Все-таки как-то теплее, когда тебя кто-нибудь любит.
1: Не умеет она прислать, ты лакей, да пошлёт так мать ей собачьей рысью побежит, а то нужно ей сам ехать.
2: Да ведь я не знаю, у кого быть-то, как не ей, посмотрите.
1: Что за чудо, и то ведь она, видно дело, какое спешное.
0: Вы ли меня спросите, скажете, дома нет.
1: Ах ты, аристократ, видно дело, ты лентяга, видно у ней получше тебя-то есть. Бежать, встретить, ой, ой, мамочка, мамочка. Какими судьбами? Ай, кому молиться ты прикажешь?
3: А это кто у тебя?
1: Сынок, матушка.
3: Что, вы тоже адвокат?
2: Нет, я так.
1: Куда ему так? По домашней части. Ну, чего толчешься? Давай бегом наверх.
3: Иди, давай, иди. Давай, давай, душа моя, давай, скорее, скорее.
4: А чего, матушка, скорее-то? Чаю, что ли, прикажете?
3: Да какого чаю? Да ты мне карточки. Ну.
1: Только там мигом, матушка.
3: Давай, давай, давай, ну.
1: Карты всегда при мне. Как солдат с ружьем, так и я с ними.
3: Ну, слышь, душа.
1: По какой части? По Амурной, что ли?
3: Да по ней, смотри.
1: Ага. Все на того же, Трифового?
3: Да на того же, на Трифового. Вот только выколи ему булавкой глаза.
1: Ишь ты! Вот тебе! Не гонь, не
3: гонь. Ну, ну.
1: Так.
3: Ну что там, что там, душа моя? Ну смотри же, ну.
1: Матушка, авантаж.
3: Да какой от него авантаж? Он другую неделю глаз не кажет, так и мне авантаж.
1: Ну, придет.
3: Я у него держалась, он не выдержала, к тебе бросилась.
1: Да,
3: ну, ну, ну, погляди, погляди.
1: Он же идет.
3: Ну, я прошу тебя, займись этим делом, ну, займись. Ну, ну вот, вот чего? Посмотри, вот чего вот эта дама рядом с ним вот тут делает, а? Вот за нее-то ему глаза и выколоть.
1: Ты же не греши, она в стороне. Ты же видишь, он от нее отвернулся.
3: Да верно ли, а?
1: Ты иди сама, хуй не веришь. Я тебе не угадывала. Все, как скажу, бывало, вечером жди, так и тут, как тут, ты с радостью.
3: Ну, все, верю, верю тебе, ну, верю.
1: Ну, ну, ладно.
4: Чуть не забыла. Еще раз ложи.
1: Чего, на даму тебе?
4: На меня.
1: Давай. Давай, давай, на даму. Ну, дело, что ли, какое?
3: Да ты давай, гляди хорошенько, ну.
1: Ага. Так я вижу. Дело денежное.
3: Ну?
1: Ну?
3: Ну и погляди там что, платить мне или нет?
1: Ха. Да. Пожалуйста, шли заплатить.
3: Ой, там
1: да, где? Если по видимости так выходит, я что?
3: Не хочется платить, да? Ой, дело-то к зиме, а зимой сама знаешь, какие у меня расходы.
1: Да,
3: вот и на вечера новости из-за границы получу скоро. Вон одни перчатки разорят.
1: Можно.
3: Не хочется платить.
1: Да, конечно.
3: Ой, к зиме добрые люди занимают, а ты плати. Очень весело платить. Мне самой деньги нужны. Ну вон, вот смотри, вот шляпка. Ну что, ну ничего особенного, да? А с меня за нее взяли, знаешь, сколько? Ой, что и не выговоришь. Ну и хорошо.
1: Хорошему все хорошо. А на волка, хоть и на черновин, все волк будет.
3: Как не хочется платить.
1: Да ты должна, что ли?
3: Да разумеется, должна. Когда я не должна, то бываю.
1: А кому?
3: Купцу дородному. Я у его дяди занимала-то. А этому по наследству досталось. Ну, тот-то был учтивый, подождал бы. А этот, мужик серый.
1: И что? И льготы не дают?
3: Не дает. Я к нему заезжала сегодня утром, ну, чтобы переписать документ. А он мне говорит, вы, говорит, сударыня, мне ничего не должны. Я, говорит, ваше заемное письмо передал стряпчему Маргаритову. Вот с ним и извольте считаться. Видимое дело с меня взыскать хочет.
1: Маргаритову.
3: Ну, Маргаритову.
1: Да он у меня вот, в этих комнатах живет.
3: Кто? Маргаритов?
1: Да.
3: Ну, ну и что, и каков он?
1: Да, Ефим.
3: Что, не уступит?
1: О, не зерна макового.
3: Ой, а чтоб ему на сделочку-то пойти, а? Ну, ну взял бы с меня половину, а за хлопоты я бы ему 1000 рублей бы дала.
1: Не, заикнуться-то не даст. Честно, с тобой, да не кстати, я давила его, а великая половина-то.
3: 6000.
1: Ишь ты, ой. Кабы руки подошли, украл документ для тебя.
3: Укради, укради, голубушка, ну смерть, как не хочется платить, укради, а?
1: Украдет же не он, за 7 замков запирает. Еще он дочка у него тут живет. Барышня тонкая. Но при всем при том, кажется, с Николаем амурничает.
3: Да ты мне прямо говоришь, что? Любовница, что ли, она его, да?
1: Да нет. Девушка скромная, уж что, влюблена как кошка, так это правда.
3: Подожди. О, мне хорошая мысль в голову пришла. Ой, слушай, а может, мое дело-то и поправится? А нельзя ли его видеть, а?
1: Ай, ну не велел было сказать, что занят. Да какой занят? Прогулял всю ночь, отдыхает.
3: О, не нуждается ли он в деньгах, а то б я с удовольствием. А? Ну, и что, он дома, да? Ну, посмотри. Ну.
1: Слушай, Марочка, скажи, что мне для тебя нельзя?
3: Давай.
1: Николя, поди сюда.
3: Ой, Николя.
1: Толкуйте. А я мешаю. Давай, душа моя.
3: Николя.
0: Что прикажете?
3: Да, ну, ничего не прикажу. А вы хотите кататься?
0: Что такое? Не понимаю.
3: Ну, я хочу покататься и приглашаю вас с собой.
0: Кажется, у вас провожатых недостатка нет.
3: Ну, положим, это мой каприз.
0: Ну ничего, с каприз приласкать человека. Завтра каприз прогнать. Как хотите, а при всей любви к вам стараешься быть под...
3: Кататься.
0: Что такое? Не понимаю.
3: Ну, я хочу покататься и приглашаю вас с собой.
0: Кажется, у вас провожатых недостатка нет.
3: Ну, положим, это мой каприз.
0: Ну ничего, с каприз приласкать человека.

0: Иногда нравятся идеалисты, мечтатели. А говорят, стрельни зимний сад хорош.
1: Да, говорят.
0: Пора бы съездить.
1: Поезжайте.
0: Так стрельни штрактир как-то неудобно одной.
1: А в твоем с молодым мужчиной?
0: Тоже неудобно. Но я всегда из двух зол выбираю то, которое мне приятнее. Посидеть?

0: Ах, мой друг. Так бывает грустно жить на свете.
1: Ну, вам еще можно жить, а вот мне...
0: Как? Вы что, тоже несчастны? Обижите от женщины. Да кто же может так утешить, как женщина? Дайте мне вашу руку. Ну, дайте мне руку, Ну, что вы? Ах, мой милый друг, вы не представляете, как тяжело жить женщине без опоры, без руководителя. Вы ничего не знаете. Я так несчастна. Вы же меня совсем не знаете. Вы же ничего не знаете, друг мой.
1: Видно, мне придется вас утешать, а не вам меня.
0: Ах, мой друг. Ой.
1: Людмила Герасимовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А это у меня только на одну минуту. Я сейчас развеселюсь. Лиза дома. Я еду. Я твоего сына беру с собой.
3: Ой, да берите, пока в удовольствие. Чего он дома-то не видал?
0: Мы в парк едем.
3: Разгуляйтесь, чего на месте-то сидеть? Да, еще мысли в голову палятся. Что за работа думать? Нам не книжки сочинять, а дома-то вред бывает.
0: Где же вы
3: да,
0: дома,
3: где там наш кавалер?
0: Так, кстати, мы приедем к тебе чай пить.
3: Ой, да милости прошу.
0: О, вот и мой милый кавалер. Ну, прощайте. Ну, идемте же! И...

0: Людмила Герасимовна, не прикажете ли чего папеньке сказать? Я иду, он мне велел в окружной суд приходить.
1: Нет, ничего.
0: Людмила Герасимовна, видите?
1: Что?
0: Брат-то вон, точно барон какой, развалился в коляске. Вот стыда-то у человека нет, ему бы скрываться. Ух, покатили.
1: От кого скрываться?
0: От добрых людей. Ну и от кредиторов, конечно. Ведь его на Цугундер, Людмила Герасимовна. Завтра в яму опустят.
1: Постойте, какую яму? Вы что?
0: К Воскресенским воротам за долги. Беспременно ему сидеть и долго сидеть. Я и сам и исполнительный лист видел, и кормовые представлены. Только маменьке не сказываю, что ее беспокоить. Да и по делам ему, Людмила Герасимовна. Конечно... Конечно, по родству жаль, но мы станем с вами навещать его, Людмила Герасимовна. Все-таки брат, калачиков ему будем носить, так ведь, Людмила Герасимовна? Чего вы? Маменька! Мама! Людмила Герасимовна умирает!

Вы слушали первую часть спектакля Омского академического театра драмы «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Действующие лица и исполнители. Филицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Татьяна Филоненко. Герасим Порфирьевич Маргаритов, адвокат. Евгений Смирнов. Людмила, его дочь. Анна Хадюн. Дормидонт, младший сын Шабловой. Егор Уланов. Ануфрий Потапыч Дороднов, купец. Вячеслав Малинин. Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой. Руслан Шапорин. Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова. Илона Бродская. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис».

Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Спектакль Омского академического театра драмы.

0: Ясно. Самовар-то весь выкипел. Видишь, закатились. Да и то сказать, куда им торопиться-то. Сидят, едят стерляди, да шампанское пьют. Что уж и говорить. Варвара Харитонна пожить умеет. Со вкусом женщина. Ну, а моему-то это на руку. Замашки барски, деньжонок нет. А с ней-то и в коляске проедется, и сигару выкурит, развалясь, будто и в самом деле помещик. Ох, а вот и они. Катят.
1: Елизавета Антоновна, знаете что? Вы сделайте одолжение. Когда эта дама уедет, вы мне скажите, хорошо? Мне с Николаем Андреевичем поговорить нужно, а я отдохну, пойду. Устала сегодня. Много ходила. Я пила уж.
2: Ну уж нельзя, хоть одну чашечку.
1: Погоди, погоди, Фелицита Антоновна, душа моя, погоди. У нас интересный, серьезный разговор.
0: Ну ладно, может, после выпьешь, я подожду.
3: Людмила Герасимовна дома?
0: Да дома ничего, она отдохнуть легла.
3: Во всяком случае, разговаривайте потише.
1: А я тебя на твоего сына? Жалуюсь.
3: Тише.
1: Вот он может мне помочь, а не хочет.
2: Ты чего, это, Николай? Ты меня не стыди перед благодетельницей. Мы для Варвары Харитонны все должны, как рабы, не разбирая.
3: Хорошо, маменька, хорошо.
2: Да докажись.
3: Тише.
2: Докажись, заставь она меня человека убить для нее справить.
1: Что ты такое говоришь? А ну, шучу я.
2: Какие шутки? Он такой уродился, ничего для дома. У нас матушка у бедных людей. Кто в дом несет, тот и родитель.
3: Сначала нужно честно добыть, а потом уже и в дом нести.
2: Ой, да нет-то мне ничего противнее твоей философии. Когда твоей чести дождешься? А есть-то всякий день хочется. Так что честно или нечестно, в дом ты тащить обязан.
1: Все, полно тебе. Оставь нас на минуту. Нам поговорить нужно.

0: плохо пообедали же мы.
1: А вы не засните?
0: Не мудрено.
1: Ну? Ну же, ну, друг мой. Ну, говорите же. Ну, говорите же, проснитесь вы, ну.
2: Мой вам совет. Привозите деньги. Нынче же привозите другого, вам ничего не
1: осталось. Вот так совет. Вдруг взять и столько отдать.
2: Сейчас деньги, сейчас. Только тогда я своим влиянием обещаю спасти вас от уголовного суда. Вы сами говорили, поручительство фальшивое.
1: Разумеется, говорила. Так и если бы я попросила мужа, он бы мне никогда не отказал. Значит, это все равно.
2: Да ведь вы не просили, подпись-то не его.
1: Боже мой, ну какой-то вы странный. Как он мог подписать, если он был в параличе?
2: Это подлог, за это
1: да значит, что бывает. Да знаю я, что это очень нехорошо. Не надо меня пугать, я знаю.
2: Значит так. Привозите деньги. Нет, тогда станьте под какие угодно проценты. И поверьте, вы, я вам предлагаю самое лучшее, что только возможно.
1: Это не самое лучшее. Вы меня не любите. Оттого так и говорите. Я поверить не могу, чтобы нельзя было уговорить стряпчего, обмануть этого дородного. Ну, взял бы с меня половину, а за хлопоты вы разделите с ним потом пополам.
2: Слушайте, как вы хотите, чтобы я к честному человеку обратился с подобным предложением? Как он на меня посмотрит? Что мне скажет прямо в глаза?
1: Ну тогда сделайте то, что я вам сказала.
2: Невозможно.
1: Ой, да почему невозможно? Вы же мне сами говорили. Она вас любит ужасно. Ну а чего не сделаешь для того, кого любишь?
2: Это чистое сознание.
1: И прекрасно. Тем легче обмануть. Тогда деньги ваши, мой друг. Деньги хорошие, большие и не лишние для вас.
2: Да не искушайте вы меня деньгами. Да пожалейте вы меня. Меня завтра в яму посадят за долги. Меня ожидает срам и унижение. Да пощадите вы.
1: Это же средство, лучшее средство.
2: Есть и другое.
1: Так это лучшее средство, я вам...
2: То еще лучше, я скорее себе пулю в лоб.
1: Господи, что же мне делать? Что же мне делать? Куда мне идти? Мне никто не поверит. Господи, ну где мне взять деньги? Где? У кого мне врача? Мне никто не даст. Кто мне поверит?
0: Слезы тут не помогут, тут нужно действовать. У вас есть ценные вещи? Бриллианты?
1: Да, разумеется, есть. И даже очень много.
0: Вот и прекрасно. Нужно их заложить в опекунский совет.
1: Да-да-да. Правильно. Заложить в опекунский совет, да. Конечно, заложить в... Но я не знаю, как это делать.
0: Я вам помогу. Завтра пораньше поедем вместе.
1: Господи, благодарю вас. Вы мой истинный друг. Вы мой истинный... Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, друг мой. Вот видите, как все просто, как все легко сделалось. Вот видите, как все просто. Я вам так благодарна.
0: В чем дело?
1: Ой, друг мой.
0: Чему вы смеетесь?
1: Вы что? Вы действительно считаете, что можно такой женщине, как я, советовать заложить свои вещи, свои бриллианты? Вы еще слишком молоды. Вы что? Вы думаете, у меня таких денег нет? Да я вам такую сумму через час доставлю.
0: Так а в чем же дело,
1: я не понимаю? В том, что хоть этот долг и не очень важен для меня, но я просто не хочу его платить. 12 тысяч для кого бы то ни было составляет расчет. И вот мне хотелось посмотреть, а стоите ли вы той любви, которой так долго и упорно добиваетесь.
0: Так это совсем меняет дело, об этом стоит подумать.
1: А вы еще хотите думать? Вот, перед вами стоит то, чего вы так долго и упорно добивались. Я не знаю, любите ли вы меня, но я знаю, наверное, что вы самолюбивы. Удовлетворение самолюбия.
0: Ах, черт возьми, вы меня сводите с ума.
1: Да я вас на ум навожу. Получить большие деньги. Пользоваться расположением женщины, известной в обществе. Возбуждать ревность, зависть. Ну, ради этого можно кое-чем пожертвовать, а? Вы очень умны. Вы очень милы, но все-таки вы...
0: Ничтожество.
1: Тише, я вам скажу помягче. Вы не из тех мужчин, которые могут быть опасны для нас. Вы не станете преследовать. Вы не имеете средств, чтобы преследовать. Вас нужно самой разыскивать в этом захолустье. Оцените же это.
0: Ценю.
1: До завтра времени много? Я привезу на всякий случай все деньги и посмотрю, любите ли вы меня. Позволяю вам поцеловать меня. Сюда. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Перед Затоном, но я еду.
3: Ой, за всех ног, мальчишка, ты же соседна. Ну что ж так мало попросили, прощайте.
1: Подожди, дружка моя, подожди. А может быть, сбудется то, что ты мне напророчила, а вдруг придет, так что я должна быть дома. В таком случае задерживаю тебя.
3: Уезжайте.
1: Ну где же там мой милый кавалер? Вот и мой милый кавалер. Ну давайте, прикладывайтесь. Ну уже, целуйте, целуйте. А, прощайте. А, да, ты забеги ко мне как-нибудь. На вот, это тебе.
3: Левая, правая.
4: Людмила Герасимовна! Людмила Герасимовна!
1: Да.
4: Вот вам и Николай. Вы его видеть хотели? Ну, больно тебе счастье. От женщин отбоя нет. Вот жизнь к тебе пришла.
1: Не мешаю я вам, нет?
2: А, нет, нисколько.
1: А вы как будто взволнованы, может, ожидаете чего-нибудь нехорошего?
2: Вы знаете? Скажите, вы знаете?
1: Да, знаю.
2: Ну и хорошо. Оправдываться не нужно.
1: Оправдываться не нужно, но мне нужно подробно знать о вашем настоящем положении.
2: Извольте.
1: Только ради бога не скрывайте ничего.
2: Вы просите меня ничего не скрывать? А вся беда моя в том, что я должен много.
1: Так, мне только и нужно знать, кому вы задолжали, как, сколько.
2: А вот когда я был маленьким Жюль Фавром и воображал, что я первый адвокат на Москве, я зажил широко. После студенческого-то безденежья 3000-4000 в кармане, голова-то и закружилась. Обеды, кутежи, да и обленился шибко. А к концу года оказалось, что долгов, хотя и небольших, предостаточно, а денег нет. Вот тут-то я и сделал непростительную глупость.
1: Что сделали?
2: Занял денег под большие проценты. Роздал все мелкие долги, зажил опять широко. Все мне казалось, получу большой процесс, а дальше уж просто. Процесса большого я не получил, деньги кончились, а долг как петля на шее. Вот и вся моя нехитрая история.
1: Так, и сколько вы должны?
2: 3000.
1: И в виду у вас ничего нет? И вам остается только...
2: Сесть в тюрьму, как голова горит.
1: Погодите, я сейчас одеколон принесу.

0: Кому вы должны?
1: Ох, Господи, да на что вам знать?
0: Говорите, мне нужно, кому?
1: Есть такой ростовщик, известный всей Москве.
0: Так, подождите меня минутку, я только оденусь.
1: Да куда же вы?
0: Николай Андреевич, вы знаете, что вы говорите мне только адрес, фамилию, что там, я не знаю. Я
1: что?
0: Пойду, буду умолять его, буду плакать перед ним, чтобы
2: он отсрочил
0: вам. Николай!
1: Останьтесь. Ничто не поможет.

0: Как-то же надо спасать вас, я не знаю.
1: Никак нельзя. Я сделал глупость, которую уже ничем нельзя поправить. Нет, то есть можно.
0: Как? Говорите.
1: Чтобы выпутаться из этого дела, я должен сделать...
0: Что? Что сделать?
1: А как мне хорошо.
0: И мне хорошо.
2: Ловко, брат. Людмила Герасимовна, я от вашего папеньки-с. Вот, приказали вам отдать, чтоб говорить сейчас в портфеле на ключ.
0: Очень хорошо, больше ничего?
2: Ничего-с. Но каково доверие мне-то-с? Тебе, говорит, я поверю, ты-то не то, что брат.
3: Он так сказал.
4: Не сердитесь, Николай Андреевич.
2: Брату твоему, говорит, гроша не поверю, а тебе могу.
3: Пошел вон.
2: Чего ты? Я к Людмиле Герасимовне с благородными намерениями, не то, что ты. Людмила Герасимовна, мне с вами надо серьезно поговорить. Очень серьезно
4: поняла,
2: поговорить.
4: Очень хорошо, только не теперь.
2: Вон! Пойди вон, говорит! Вон, пойди!
4: Что ты не знаешь? Не надо!
2: Ты погляди, что у нас еще будет с Людмилой Герасимовной!
0: Николай Андреевич, вы сказали, что есть средства.
3: Да, есть.
0: Какое?
3: Чтобы выпутаться из этого дела, я должен сделать преступление.
0: Как преступление? Да вы что?
3: Вы просили меня сказать правду. Я вам говорю правду.
0: Так, так, так, так, так. Николай Андреевич, знаете что? Пускай. Если это необходимо, давайте я. Прикажите мне, что нужно сделать.
3: Украсть.
0: Ой, нет. Воровство это так гнусно и гадко.
3: Да, некрасиво.
0: Некрасиво, некрасиво, вы правы. А впрочем... Я ваша сообщница, я на все готова. Что украсть и у кого? Говорите.
3: У вашего отца.
0: Что? Вы что, смеетесь надо мной? У него же нечего красть.
3: Заемное письмо. Той самой женщины, которую вы сегодня видели. Оно передано вашему отцу. Ей платить всех денег не хочется. Она обещала мне половину, если я его украду.

0: И что же, этих денег достаточно, чтобы вас... Чтобы вы...
1: Даже слишком. Ну что, успокойтесь, Людмила Герасимовна. Что вам понапрасну страдать? Предоставьте меня моей судьбе. Да, вот что, возвратите мне мой револьвер.
0: Револьвер? Револьвер нет! Вы нельзя револьвер!

0: Вот. Возьмите.
1: Что это? Заемное письмо Лебедки. Ну что вы, я не могу принять от вас этой жертвы.
0: Возьмите Николая Андреевича, пусть оно у вас будет. Делайте с ним что хотите.
1: Невозможно, невозможно.
0: А я говорю, ваша воля, берите.

0: деревья совсем дровато. Закрывать-то кто ж пору? Ой, угару б не было. Ой, ну так голова-то своя, а за дрова деньги плачены. Чего тепло зря на ветер-то пускать? Ой, погодить. Какой ты еще бог не знает. О, какая-то женщина. Да вроде как незнакомая. Переть пойти. Карете-то ездить в вашу сторону неловко.
1: Да вы что?
0: Тут сейчас явится любопытный. Кто приехал? Да зачем? Да откуда? Прислуга болтлива.
1: А я не хочу, чтобы кто-то знал, что я была у тебя сегодня, поняла?
0: Нет, нет, никто не узнает. Проходи.
1: Стряпчий дом.
0: Что, матушка?
1: Я говорю, стряпчий дом.
0: Нет, я тоже узнал за руку.
1: А дочь его?
0: Она не выйдет сюда. Что ей тут делать? Мы только по вечерам здесь вместе работаем, чтобы врозь лишние свечи не жечь. А так-то целый день в своей комнате сидит. Да нынче что-то либо больна, либо расстроена. Ой, тебе чего нужно-то, моя дорогая?
2: Николай Андреевич.
0: Сейчас покричу.
2: Давай, давай, душа моя.
0: Пока и стряпчий придет, я тебя спрячу.

0: Саша.
1: Ну где же?
2: Принесли деньги.
1: Да, принесла.
2: Все?
1: Все. А что, разве все нужны?
2: Конечно, а вы нас нужны здесь.
1: Дайте же. Вот. Вот. Вот этой любви, вот этой страсти можно поверить.
2: И наградить?
1: Да, да, разумеется. Николай Андреевич, вы стоите этого, стоите. Но что делать, если сердце занято?
2: Да, но кроме сердца ваше.
1: Ну, нельзя же им располагать по произволу. Деньги, вы хотите сказать? Деньги я дам, но только не вдруг. Подождите немного, я сама нуждаюсь.
2: Ну, позвольте. Я дело сделал. У вас в руках ценный документ.
1: Да, Николай Андреевич.
2: А у меня ничего, не только обещание. Вы меня обманываете?
1: Нет, я все сделаю, как обещала, Николай Андреевич. Но только не сейчас. Подождите немного.
2: Возвратите мне мой документ.
1: Вы что? Вы что, меня за дурочку принимаете, да? Или вы сами слишком хитрые?
3: Я не выпущу вас отсюда. Я людей попрошу вас обыщить. Я не выпущу вас отсюда.
1: Николай Андреевич, вы меня ужасно перепугали, а? А что, если бы я была женщина нервная? Хорошо еще, что у меня есть характер, и я никогда не теряю присутствие духа. Вот и теперь я поступлю очень ловко и осмотрительно. Вот, смотрите. Вот.
3: А вы что делаете?
1: Вот видите, посмотрите, посмотрите, как быстро сгорели все строчки. Посмотрите. Следа. Ой, надо же, и даже пепел улетел в трубу. И меня винить совершенно не в чем. Я ни в чем не виновата. Ну, почти не виновата. Все чужими руками.
2: Разговаривайте, я вас слушаю.
1: А что вы на меня так презрительно смотрите, а? Вы что, разве лучше? Конечно, конечно, я предлагала деньги. Но ведь нужно было, чтобы нашелся такой молодой человек, который бы согласился на этот подвиг, а? Да, когда все на свете покупается и продается, поневоле соблазнишься. Я себя, как вам угодно, виновата не считаю. Да я живу хоть и открыто, но окружена все людьми более или менее порядочными. Да мне бы такое в голову не пришло, Николай Андреевич. Это же надо было, чтобы в нашем обществе появился такой молодой человек. Такой любезный, такой милый, такой обязательный, который бы согласился, разумеется, за деньги.
3: Ну, довольно уже.
2: Вы поговорили? Дайте и мне поговорить чуть-чуть. Вы, доверяя мне это дело, желали испытать, стою ли я любви вашей. Но поверьте, что и я, доверяясь вам, желал испытать, стоите ли вы моей.
1: И оказалось, что не стою. Как жаль. Ну что делать? На всех не угодишь. А впрочем, вам легко утешиться. Вас любит девушка, которая обладает всеми теми качествами, которые нужны для вас. С ней вы можете быть счастливы.
2: Уж постараюсь.
1: Да и пожалуйста, я независтлива. Спрячь, матушка, идет же, я его издаю, не знаю. Голубушка, слушай, спрячь меня, покуда. А потом, когда он придет, ты меня выпроводи.
4: Хорошо. Я тебя задним крыльцом выведу.
1: Да, слушай, я запомни, ты меня не видела, я здесь не была.
4: Нет, нет, нет, не видала, матушка, в глаза не видала, уж не знаю, зачем тебе это нужно, хоть побожиться не видала.
1: Карету-то я свою оставила близёхонько. Ну, пойду погуляю немножко, минут 10. А потом подъеду, вот тут, как будто бы я взаправду и приехала.
4: Хорошо, делай, что хочешь, твори, что только твоей душе угодно, наше дело потрафлять тебе.
2: Как это все тонко, хитро.
1: А нам, женщинам, нельзя жить без хитростей.
4: Вот правда-то твоя. Вот слова-то твои справедливые. Схитришь, да солжешь. Только и поживешь в свое удовольствие.
1: Пойдем уже, пойдем, голубушка. Да, скажи своему сыну, что я перед ним в долгу-то не осталась.
4: За мной и говорить не хочу, разве он смеет сомневаться?
3: Присесть за дело. С одной только доверенности 7 копий писать, хоть бы помог, что ли, в самом деле.
2: Я наверху займусь.
3: Людмила Герасимовна, выйдет, кликни меня.
5: Хорошо, кликну.
3: Как же, дожидайся. Пиши, пиши, пиши, брат, пиши. А я что-то устал. Стар становлюсь. Эх, теперь мне только бодрости нужна. Повалили дела, дорогие. Повалили процессы. Вчера у Дородного был на вечеринке. Собралась эта пьющая компания. Все тузы замотали меня совсем. У того дела, у другого тяжба, у третьего иск. Покажи нам свою честность, так мы тебя озолотим. Честность. Да и честнее вас всех. Ах, теперь бы только 2-3 дела хорошеньких сделать. А деньги-то лопаты, лопаты и греби. А Людмилочка, ты выходила еще?
0: Не выходилась.
3: Чуть принесла мне давеча стакан чая, отдала ключи от комода, сама ушла и не поговорила со мной. Уж здорова ли?
0: Не знаю.
3: Ну ты пиши, пиши, пиши. Я только портфель возьму. Да с тобой рядом посяду. Пишешь-то довольно грамотно. Но врешь так, что просто руки разведешь.
0: Врать я здоров, Герасим Порфирьевич, но без умысла от мечты.
3: Без умысла третьего дня написал вместо департамент фиксатуар. Да еще лоб так выл.
0: Да это я зариться думал, чтоб волосы крепче держались. Вот фиксатуар-то в уме
3: я уже. Это департамент, а не фиксатуар. Чуть к фиксатуру. Как мы зачем фиксатуар-то? Нет. Докажи нам свою честность. Гарнитон, ты их. Много ли у нас документов? Вот посмотри по списку.
0: 16. А 17 я вчера принес.
3: Я говорю, с вами приходите ко мне честно стучиться. Я говорю, сами народ обманываете. 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16. А где 17-й?
0: Поищите.
3: Раз, два, три, четыре, шесть. Нет, 17 тут. Ну-ка, подай сюда список.
0: Извольте. Да уж все тут, ошиблись, обсчитались.
3: Заемного письма Лебедкиной нет.
0: Тут.
3: Да нет, говорят тебе.
0: Тут.
3: Да нет, смотри сам.
0: Может быть. Да не может быть, вы отдали мне. Велели домой снести. Я отдал Людмиле Герасимовне. Говорю, положите в портфель. Значит, оно в портфеле? Хоть убейте. Что? Что вы так смотрите? Что вы так страшно на меня смотрите?
3: Ты разбойник.
0: Ну нет, Герасим Порфирьевич.
3: Кто из вас бегал к Лебедкиной? Или она сама была здесь? Да говори же ты!
0: Вчера была, даже 2 раза была.
3: Ты разбойник.
0: Вы за что обижаете?
3: Продали.
0: Да возможно ли продать, коли я его Людмиле Герасимовне не отдал? Ну, не в портфеле, так у них.
3: А ну позови ее ко мне.
0: Людмила Герасимовна, можно?
3: Да постучи хорошенько, ну...

0: Убита Герасим Порфирич. Убита с бездвижения.
1: Ой, как вы меня напугали, вы что?
2: А зачем у вас на столике возле кровати пистолет?
1: Я нынче ночью не спала, вот сейчас прилегла и прям уснула.
3: А ты глупец-то какой? Это глупец ты! Что ты со мной делаешь-то?
0: Вы спросите, что со мной было. У меня до сих пор сердце, как овечий хвост, дрожит.
3: Ты садись, пиши. Да не наври с перепуга.
0: Я буду так стараться, что на удивление.
3: Людмила, отдал он тебе заемное письмо Лебедкиной?
1: Да, пап, отдал.
0: А что? Говорил я вам?
3: Ну, извини, брат, ты, ладно. Ну, теперь-то я спокоен. Ты пиши домой. Так оно у тебя?
1: Нет, пап, у меня его нет.
3: А где же оно?
1: Отдала.
3: Как отдала? Кому? Зачем?
1: Так нужно было, пап. Я не могла иначе поступить.
3: Как не могла? Я ничего не понимаю.
1: Не могла, пап. Так было нужно.
0: Эх, брат. Мучил ты нас. Мало тебе было. Погубить ты нас захотел совсем.
3: Так это он?
1: Да, он.
3: О, когда... Нищий, презренный старичишка. Был я беден, был я жалок. Но тогда была у меня дочь, теперь ее нет.
1: Ты что, отказываешься от меня, папка?
3: Нет, прости меня, я сам не знаю, что говорю. Неужели я тебя оставлю ему?
1: Пап, я прошу тебя, не надо.
3: Вору, пьянице!
0: Молчи, старик.
3: Чужим горем живет он! Чужими слезами! Мать, брат в поте лица работают, а он пропивает их копейки. А что ему делать за чужих слез? Ему веселье нужно. Пойди ко мне, уйдем от них.
0: Да ничего я у вас не брал.
3: Ко мне, Людмила.
0: Вот ваша дочь. Вот ваш документ. Вы не умеете ценить благородство в людях. И не стоите того, чтобы с вами поступали честно. Но зачем мне нужен был этот документ, я вам не скажу. Положим, мне нужна была с него копия.
3: Извини, брат. Ну, брат, извини. Я горяч. Да ведь и здесь страна такая, что по неволе подумаешь.
0: Прощайте.
1: А куда же вы, Николай Андреевич?
4: Ой, Варвара Харитоновна Лебедкина подъехали. Встречать бегу.
3: Вот, кстати, не заставила тебя ждать.
5: Головушка.
6: Мне нужно видеть адвоката Маргаритова.
5: Вот он, матушка.
6: Вы адвокат Маргаритов.
3: К вашим услугам, сударыня, коллежский асессор Герасим Порфирич Маргаритов. Прошу покорно
6: садиться. О, не беспокойтесь. Вам передано заемное письмо, выданное мною купцу Дородному.
3: Так. Точно, сударыня.
6: Я желаю заплатить деньги.
3: Ой, прекрасно делаете, сударыня. Ну, пожалуйте.
6: Что?
3: Деньги?
6: О, так вы покажите мне сначала письмо. Я отдам деньги только тому, у кого будет письмо. А без документа я не отдам денег ни за что.
3: Совершенно справедливо. Пожалуйте деньги. Тогда и документ получите.
6: Ой, боже мой, вы что, осмеливаетесь сомневаться? Да, пожалуйста, вот. Вот. Деньги.
3: Ага.
6: Покажите мне документ.
3: Ну, уж это порядок такой. Извольте. Это ваша подпись, сударыня? Вы ее признаете?
6: Позвольте.
3: Можете не признать подпись, если вам угодно.
6: Да нет, это моя рука.
3: О, в таком случае я перечту деньги и сделаю на документе надпись.
6: Что же это значит, а?
0: А это значит, что я давеча был умнее вас. Я вам отдал только копию. Вам бы посмотреть хорошенько.
6: Ах, вот оно что.
0: Не станете ли упрекать меня?
6: Нет.
3: Вот.
6: Не стану.
3: Вот, сударыня, вам документ, а мне деньги. Людмила, я вчера просил у Дородного денег на расходы. Так он мне сказал, получи с госпожи Лебедкиной, так половина твоя, вот тебе... Людмила, половина.
1: Мне.
3: Тебе. Бери, не бойся, это твое приданное.
1: То есть это деньги не мои? Их нужно будет отдать?
3: Так, глупенько. Разумеется, отдать. Жениху.
1: Николай Андреевич, возьмите, это вам.
3: Что ты делаешь?
1: Ты сам сказал, нужно будет отдать. Это его задаток. Он хочет быть твоим помощником.
0: Только с одним условием. Передоверьте мне все дела. Вы уже старый человек, вам пора заканчивать свою карьеру, а мне надо начинать.
1: Тебе надо отдохнуть, папка.
4: Ну вот, Дормидош, а ты говорил, она тебя любит.
2: Ничего, маменька, пущай. Я, маменька, деток его нянчить буду.
4: Что, матушка, как это правду сказали? Пришлось тебе заплатить.
6: А что я займу или истрачу, я никогда о том не жалею. Да и чего жалеть-то? Как бы свои, а то я эти-то тоже заняла. Да это все пустяки. Душа моя, у меня к тебе серьезный разговор, ты мне погадай.
4: Это опять на Трифонова?
6: Да ну его, надоел. Совет вам да любовь. Идем, что же
4: ты мне скажи?
3: Эрмидонт! Пиши от меня доверенность на имя Николая Шаблова.
0: Шаблова?
3: Да только... Еврей.
2: В аккурате сделаю. А вы не сомневайтесь, у нас все честно и благородно.

0: Вы слушали вторую, заключительную часть спектакля Омского академического театра драмы «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Режиссер-постановщик Георгий Цхверава. Режиссер радиоверсии Максим Осипов. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Продюсер Марина Багдасарян. Руководитель проекта Вячеслав Умановский. Действующие лица и исполнители. Филицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Татьяна Филоненко. Герасим Порфирич Маргаритов, адвокат. Евгений Смирнов. Людмила, его дочь. Анна Хадюн. Дормидонт, младший сын Шабловой. Егор Уланов. Ануфрий Потапыч Дородных, купец. Вячеслав Малинин. Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой. Руслан Шапорин. Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова. Илона Бродская. Особая благодарность Союзу театральных деятелей и лично председателю СТД Александру Калягину. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Константин Станюкович. Отплата.
3: Изволите знать, ваше высокоблагородие.
4: С этими словами старый отставной матрос Кирюшкин, с которым мы ранним августовским утром сидели на пеньках у опушки леса, разбирая только что собранные грибы, указал обрубленным указательным пальцем правой руки на старенького-престаренького отставного адмирала, ковылявшего, опираясь на палку, по дороге из кронштадтской колонии в деревню Венки.
5: «Видать, видал. Он в колонии на даче живет, а не знаю».
3: «Ну, это Никандр Петрович Быстров. Слыхали, конечно».
5: «Не слыхал».
3: «Ну, это... Как это про Никандру Петровича не слыхали, ваше высокоблагородие?»
5: «То-то не слыхал».
3: «Довольно-таки диковинно, что не слыхали. Сами изволили служить во флоте и не знаете Никандра Петровича».
5: «Чем же замечателен ваш Никандр Петрович?»
3: «Очень даже замечателен, если угодно знать. Всякий старый матрос хорошо его помнит. Теперь, конечно, если по чести разобрать, что в нем? Одни, с позволения сказать, завалящие кости да шкура. Высох Никандр Петрович вроде будто египетской мумии. Он вылез на солнышко, словно ящер из-под камня, у смерти отсрочки просит. Ему ведь, ваше высокоблагородие, что и мне, девятому десятку подходит. И давно нам с ним на том свете паёк идёт. Пожалуйте, мол, такие-сяки на разделку. И ты, ваш превосходительство Никандр Петрович, и ты, отставной матрос первой статьи, бродяжка и пьяница, Андрейка Кирюшкин. Вот теперь что. А прежде, это лет 40 тому назад, Никандр Петрович на весь Балтийский флот гремел.
5: Чем же?
3: Боем и шлифовкой. Первый по зверству капитан был.
5: Ну, Дмитриевич, немного ж замечательного в Никандре Петровиче-то.
3: Тут-то и оно. Очень даже много, ваше высокоблагородие.
5: Ну, в том, что шлифовал?
3: Да вы прежде извольте дослушать, а тогда и спорьте, ваше высокоблагородие. В том и диковина, что этот самый Никандр Петрович сделался совсем другим. Самым жалостливым, можно сказать, командиром.
5: Ну,
3: а на моих глазах все это было. Когда я с ним на драмахе на конверте в дальнюю ходил.
5: Да, а как же это случилось?
3: Один матросик его выправил.
5: Выправил? Расскажите, Дмитриевич, это любопытно.
3: Еще бы не любопытно. Бывает, значит, с людьми это самое.
5: Редко только, Дмитриевич, редко.
3: Редко, а бывает. Человек примерно и Бога забыл, и совесть забыл. А придет такой час, и вдруг вроде будто все по-новому обернулось. А я так полагаю по своему рассудку, ваше высокоблагородие, что всякому человеку, даже самому последнему, дадена совесть. Только вот не всегда такой случай выйдет, что она проснется и зазрит человека. Вот как об этом в науках пишут, ваше высокоблагородие?
5: Пишут, что трудно это дело — перемениться в известные годы.
3: А вот это оно трудное. А Никандр Петрович вовсе переменился. Дай бог ему легко смерть принять. Я по себе знаю, какое это трудное дело. Ну, к примеру, от водки отстать. Прямо-таки нету сил моего характера. Помните, ваше высокоблагородие, еще когда мы с вами на Коршуне в заграницу ходили, я был, можно сказать, как есть отчаянный пьяница.
5: Как не помнить?
3: И если миловали меня за пропой казенных вещей, то потому что командир Коршуна прямо-таки добреющий человек был и почитал во мне хорошего Марсова. Небось, был Марсовым, ваше высокоблагородие.
5: Да.
4: Действительно, Кирюшкин был лучшим матросом на Коршуне. Отличался необыкновенной смелостью. И притом был на редкость добрый человек, общительного и веселого характера, пользующийся общей любовью команды. И если бы не его слабость напиваться мертвецки на берегу, пропивая все, что на нем бывало, то, конечно, он на службе был бы унтер-офицером и не был бы под конец жизни бездомным пьянчушкой, с трудом зарабатывавшим в Кронштадте на свое пропитание. По зимам он ходил в факельщиках, а летом занимался грибами. Это лето, когда мы встретились после 30 лет, Кирюшкин гостил у меня на даче, поселившись в сарае для дров. Трезвый, он доставлял всем большое удовольствие своими рассказами и необыкновенно уживчивым и деликатным характером. Его все любили. И кухарка с особенным гостеприимством угощивала Дмитрича. Когда же он собирался отправиться в дальнюю, как называл он свои запои, то деликатно исчезал, объясняя, что ему нужно по делам в Кронштадт, и возвращался через неделю, а то и две, в невозможном костюме, вроде того, какой был на нем в это утро, и несколько сконфуженный, что пропил старый пиджак и штаны, подаренные ему мной.
3: И давал я тогда, ваше высокоблагородие, за рог капитану, за егойную доброту, не пить. И вышел перед ним под лицом. Лупцевали раньше меня за это самое, а я еще пуще пьянствовал. Вышел в отставку, докторам ходил. Так, мол, и так, выпользуйте от пьянства. Отреклись. Дивились только, как это я такой старик, а живу с пьяными внутренностями. И по какой такой причине я не имею сил характера? А вот тут-то и загвоздка. А Фармарсова Егорушкина помните, ваше высокоблагородие?
5: Помню, помню.
3: Вот, тоже был, можно сказать, по всей форме пьяница. А как вышел в отставку, в рот не берет. О, такой случай вышел.
5: Какой?
3: Баба, ваше высокоблагородие. Есть такие бабы, что вовсе умеет оболванить мужчинов. Так и Егорушкин, как вернулся из дальней и встретился с такой, ну, замуж запросил. А она: брось, говорит, пить, пойду. А не то поворот, оверштаг. Она вдовая матроска была и слышала, как к повороту команды.
5: Ну да, ну да.
3: Ну, и к как есть оболванила. Бросил пить из-за этой самой бабы. А и баба, если на совесть сказать, прям-таки жидкой вовсе была в вашем высоком городе. Глаза только одни. А вот поди ж ты, такую власть взяла над Егорушкиным, что он пить перестал. А ведь пил-то как раньше. Значит, ему случай вышел такой. А мне не вышло. Так вот и с Никандром Петровичем.
5: Так вы расскажите, Дмитриевич, про вашего Никандра Петровича.
3: Сейчас. Дозвольте только сигарку сделать, ваше высокое здоровье.
5: А папироску не хотите ли, Дмитриевич?
3: Не, не занимаюсь ими. Я по-старинному махорку курю. Нет табаку лучше махорки, ваше высокое благородие. И кашлю ослабку дает, и мокроту гонит. Ну так слушайте. Был Никандр Петрович во всем своем форсе, когда перед Крымской войной назначили его командиром Драмахи. Конвер был только что отстроен и назначен в дальнюю. И Никандру Петровича изо всех других выбрали как самого, что ни на есть, исправного капитана. Док он был на флотской службе, это надо правду сказать. И отчаянности в нем было много. Ну, как есть был форменный капитан, смелый. Во флоте знали его отчаянность, еще когда он бригом скорым командовал. Бывало, на других судах два рифа у марселей возьмут. А он дует себе на бриге без рифов. Ага. Знал, когда, значит, до точки дойти, не утопивши себя и людей. Ну и матросы у него были вроде черчей. Он их тоже довел до отчаяния, потому что пощады не давал. Чуть что, заминка какая. Меньше ста леньков не назначал. Вот такая была у него припорция. А насчет бою... Ты как не в счет, чистил. Почитай, ни одного матроса не было, чтобы послуживший у него остался с целыми зубами. Самый форменный мордобой был. Вы-то, ваше высокое благородие, этого мордобойства уж не застали. А я 10 лет при таком положении служил. Сами понимаете, отчего другой матрос до бесчувствия напивался. Теперь-то, небось, нет такого пьянства, как было. Потому другое положение.
5: Ну да.
3: И люди другие. А было в те поры Никандре Петровичу лет около 40. И был он из себя видный, плотный и глазастый. Румяный такой и блондинистый. И очень приверженный к женской команде.
5: Вон что.
3: Не брезговал. Была бы только баба товаристая, а звание ей, ну, не разбирал. Женатым не был. А в ту пору у него жила, будто горничной, одна шельмоватая девка из Петербурга привезенная. Шлющая такая, а? Аленкой звали. Бегала она на конверт, когда мы в гавани вооружались, завтракать носила своему барину. Так вот, как назначили к нам этого самого ястреба, так его матросики звали, мы поняли, какие такие настоящие ястребы бывают. Налетал, я вам доложу, так налетал, что и обсказать невозможно. А как вышли в море, пошла настоящая шлиховка. Ой, не дай бог и вспомним. Пфу! А вестовой у него из наших драмахинских матросов одно слово, словно бы в потемнение рассудка от страха вошел. Чуял он беду, как только ястреб его в вестовые выбрал. А мы с Тепляковым земляки были. Плохо говорит мое дело, Андрейка. Ястреб недаром меня в вестовые выбрал. И изничтожит он меня. Попом не говорит мое слово. Потому зол он на меня. Ты что, говорю, Мелис? За что ему быть злым на тебя? Да он тебя вовсе и не знает. Тот и говорит, знает. и сам с лица побелел. И повинился мне тогда Тепляков, что он к этой самой Аленке приверженность имел. И тайком забегал к ней на кухню, когда ей на у барина дома не было. И раз он их застал, однако ни слова не сказал. Но с той поры Тепляков остерегался ходить. Аленка все-таки бегала к нему в казармы и с ним гуляла. И Никандр Петрович, должно быть, догадывался, но только все-таки Аленку держал. Уж очень занозистая девка была. Огонь девка. Я, говорит, и своего ястреба люблю, и матросика люблю. На всех меня хватит.
5: Что ж, ястреб мстил Теплякову, что ли?
3: А бог его знает, что в его душе было. А только он беднягу Вестового почти что каждый день без всякого милосердия тиранил. И до такой отчаянности его довел, что сам, должно быть, испугался, как бы матрос чего в потемнении ума не сделал. И этак месяцев через 5 отчистил его от Вестовых. И за правду пора было. А то Тепляков беспременно прикончил бы Никандру Петровича. Он, положим, терпеливый был, но все-таки норовистый. Есть такие, ваше высокоблагородие, терпит до данного ему предела, а потом на всякую отчаянность пойдет. И доходил уже Тепляков до предела. Сознался после мне, что недобрые мысли были. Большое зло он на ястреба имел. И пропасть бы им обоим, если бы в те поры не уволил Никандр Петрович своего Вестового и не взял другого. Вовсе ожесточил человека и в тоску увел. Однако это и покурить пора, ваше высокоблагородие.
5: Этот самый Тепляков и выправил Никандр Петрович.
3: А вот узнаете, ваше высокоблагородие. Ох, а хорошо на солнышке. Кости старые греет. Верно, и Никандр Петрович солнышку радуется. А ведь он и не знает, что мы про него рассказываем.
5: Ну так рассказывайте, Дмитрич.
3: Да. Ну так вот, назначили Тепляку. Ох, а хорошо на солнышке. Кости старые греет. Верно, и Никандр Петрович солнышку радуется. А ведь он и не знает, что мы про него рассказываем.
5: Ну так рассказывайте, Дмитрич.
3: Да.

0: Плеков в себя пришел. Свет Божий увидал, как из вестовых вышел. А уж старался как, чтобы, значит, не могло быть капитанской шлифовки. Бывало, и на рее работал вовсю, и у орудий за комендора был. Провористый такой во всяком деле. И повеселел.
1: А разве ястреб ваш отошел?
0: Да не, по-прежнему разделывал. Но только все же Теплякову не так часто попадало. А вместе со всеми, ежели примерно капитан прикажет всех марсовых перепороть.
1: Ага, а это случалось часто?
0: Небось, раз в неделю обязательно. Чуть на секунду-другой паруса закрепили позже его иного положения. Или марселя сменили на минуту позже... Уж он заметит, сам в руках склянку держал. И как учение окончит, зыкнет. Фар марсовых или грот марсовых на бак. Ну, а там и известная разделка. Получи посту. И по другим случаям попадала. И сам, бывало, смотрит, как наказывает. Вовсе легко в жестокость приходил. Потому видит, что нет ему противности. Он от этой самой жестокости пьянеет. Никого не боится, ни бога, ни черта. Плавали мы таким родом 6 месяцев и кляли ястреба. А он и ухом не вел, что матросы его не терпят. Небось, понимал это. И пришли мы, наконец, на Яву остров в Батавию. Ну вот, пришли. А капитан ту же минуту айда в город. И велел вельботу через 2 дня у пристани быть в 10 часов утра. Уехал это Никандр Петрович, и на конверте значит отдышка. Рады все, что 2 дня без ястреба.
1: Да.
0: На 3-й день послали с 8 часов вельбот за ним. И скорости после того засвежело. Здоровый ветер поднялся. Ой, матросы льстили, что в такой ветер он не пойдет на вельботе, а побудет на берегу. Но только я сомневался. Отчаянность-то я его понимал. И на парей с одним унтерцером пошел на стакан араки. По-моему, и вышло. В 11:00 и видим. Жарит он на вельботе, да еще под парусами. Однако 2 рифа у грота взял. А ветер все сильнее, вельбот совсем на боку. Близко уж был к конверту, как в 1 секунду вельбот перевернуло, и все в воде. Ту же минуту вахтенный офицер крикнул катерным на катер, и мы наваливаемся, чтобы спасти людей. А изволите знать, ваше высокоблагородие, акульев там страсть на рейде-то. Грибу это я, а сам думаю... Ястребу крышка. Плавать он совсем не мастер был, а волна ходила здоровая. Ну, подошли. Кой матросы за перевернутый вельбот держатся, а Тепляков плывет и Никандру Петровичу за волосы держит. Всех забрали. Все только в воде искупались. Только капитан был в бесчувствии. А Тепляков мокрый, красный и смотрит на этого самого ястреба по-хорошему. Доволен, значит, что спас человека. Пристали это мы к конверту, принесли капитана в каюту и в скорости его в чувство привели. Оттерли, а то воды он хлебнул порядочно. А я Теплякова допрашиваю. Как это, мол, ты, Антошка, из своего злодея спас? Сперва не хотел, говорит. Вижу, откинул его парусом от вельбота и тонет он. А я по ближности. И как увидал он меня, то с такой, говорит, тоской посмотрел. Понял, мол, что не ждать ему от меня помощи. Что в ту же минуту жалость меня взяла, и я к нему. А он уж захлебнулся и под водой. Я за волосы, и тут катер подошел. И чувствую я, говорит, Андрейка, теперь... Легкость на душе. А не спаси я его, был бы вроде убивца. Только что это он рассказал мне и переоделся, как зовут Теплякова к капитану. Этак минут через 10 вернулся он в расстройке. Ну что он тебе говорил?

0: Сашу. Благодарил? Тепляков все в подробности обсказал, как Никандр Петрович, увидавший его, смотрел во все глаза и спросил: «Ты? Ты меня спас?» А Тепляков ему: «Точно так, ваше высокоблагородие?» «Ты?» — опять спросил Никандр Петрович, а Тепляков снова: «Точно так, ваше высокоблагородие?» И после того ястреб заплакал и 100 рублей предлагал. Однако Тепляков отказался. «Я, — говорит, — не за деньги спасал». «Так проси, чего хочешь?» — спрашивал он. А Тепляков ему: «И скажи: дозвольте, ваше высокоблагородие, слово сказать. Говори. Пожалейте, ваше высокоблагородие, матросов». С темы ушел. Видно, сам Господь его умудрил ко времени сказать это самое. Не побоялся.
1: Ну и что же, после этого переменился капитан?
0: Ну, совсем другим человеком стал. Нету боя не было, ни шлифовки.
1: И не было наказаний?
0: Как не было, были. Без взыска нельзя. Но только наказывал не зря и редко. И ожесточенность прошла. Вот каким родом матросик выправил Никандру Петровича. Небось, редко такие дела бывают. А все-таки бывают. Случай такой подошел.
1: Да.
0: Вот только мне случая не было, ваше высокоблагородие.
2: Скоро мы встали и молча побрели

0: спектакль «Отплата» по одноименному рассказу Константина Станюковича.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Минуточку.
1: Стоп.
0: Минуточку. Извините. Не будем забегать вперед. Еще не скоро прозвучит великая команда режиссера. Внимание, начали! До этого момента мы доберемся не сразу, если хотим описать фильм, как говорится, с самых азов.
1: Да, и прежде чем рассказать, как же все-таки делается фильм, надо хотя бы приблизительно классифицировать людей, которые в большей или меньшей мере участвуют в этом деле. Итак, вот они.
0: Люди над фильмом.
1: Люди за фильмом.
2: Люди около фильма.
1: Люди фильма.
0: И люди вне фильма. Люди над фильмом влияют на него благодаря своему служебному положению. Это разные министерские комиссии, художественные советы и другие подводные камни, которые кинорежиссерам приходится миновать, прежде чем начать съемки.
1: Люди за фильмом – это финансирующие его дельцы, продюсеры, президенты кинокомпаний, директора картин, коммерческие директора, еще какие-то директора, их заместители и вообще все так называемые киномагнаты.
0: Люди около фильма, хотя и не находятся на службе кинокомпании, но слывут превосходными знатоками кино и как-то живут этим. Их можно видеть в компании продюсеров и режиссеров. Они поддерживают контакт с прессой, актерами и авторами. Делают прогнозы о том, какие именно сюжеты следует сейчас снимать, чтобы фильм имел сногсшибательный успех. Отыскивают сюжеты, а иногда даже сами создают что-то полезное. Например, пишут сценарий. При этом они всячески стараются показать, что делают это из чистой любви к искусству.
1: Люди фильма – это те, кто действительно делает кинофильм. Сценаристы, режиссеры, операторы, актеры и прочие, вплоть до вспомогательного персонала. Ну, о них мы еще поговорим.
0: Наконец, есть еще люди вне фильма. К ним обычно принадлежит и автор экранизируемого произведения.
1: Вот почему волей-неволей нам придется начать со сценария. Как бы ни казалось странным, что в основе такого современного и технически совершенного продукта цивилизации, как кинофильм, лежит нечто столь древнее и технически примитивное, как литературный вымысел.
0: Киносюжет своеобразен тем, что за ним всегда бывает страшная гонка. Сюжет этот никогда не рождается, скажем, в такой обстановке. Сидя у камина, один собеседник говорит другому.
1: Знаете что?
0: Что?
1: Если вам когда-нибудь придет в голову хороший сюжет для фильма, напишите, и мы потолкуем об этом.
0: Это не соответствовало бы специфике кино. Специфика кино повелевает гоняться за киносюжетом, сломя голову. Сюжет нужен завтра, он нужен сию минуту, и нужен в совершенно диком, так сказать, первозданном состоянии. Если бы сюжет сам, как ягненочек, явился в ателье и сказал бы «Вот он я», его бы, наверное, изгнали с бранью и криками «Чего вам тут надо?»
1: Сюжеты надо подстерегать. Их надо открывать, как Колумб Америку. За ними снаряжаются экспедиции в непроходимые дебри литературы, театра и даже действительности. Чтобы сюжет стал подходящим для кино, он должен, как правило, отвечать следующим требованиям.
0: По возможности уже иметь успех в виде книги или пьесы. Чем больше успех, тем желательнее такой сюжет для кино.
1: По возможности содержать в себе нечто оригинальное и новое, о чем еще не было фильма, например, «Влюбленного трубочиста» или «Водолаза».
0: Наряду с этим, по возможности, быть как можно более похожим на фильмы, которые в последнее время давали хорошие сборы.
1: По возможности должна быть какая-нибудь фабула, которую потом сценарист перекроит до неузнаваемости или заменит другой.
0: Действие должно происходить в каком-нибудь необычном и живописном месте. Причем сценаристу представляется право вставить туда роскошный салон, феерическую спальню, бальный зал и другие киноприманки, о которых говорится, что зритель этого требует.
1: Должен быть заманчивый заголовок.
0: Должно быть что-то, о чем говорилось бы с выразительным прищелкиванием пальцами. О, в этой картине что-то есть. О, это типичное то.
1: Наверное, вы видели в кино «Охоту на тигров или тюленей». Если бы создали сценарий об охоте за киносюжетом, он, вероятно, выглядел бы так.
0: Сценарий первый. Крупная ставка.
1: Бедная заснеженная мансарда. Писатель Ян Дуган нянчит малолетнего сына. Эта идиллия нарушена резким стуком в дверь. Входит почтальон.
3: Господин Дуган?
1: Осведомляется он добродушно.
3: Вам телеграмма. Может быть, наконец получите какие-нибудь деньги?
1: Писатель грустно усмехается и нетвердой рукой вскрывает телеграмму. Читает. На экране текст.
0: Предлагаем 100 миллионов за право экранизации вашего романа «Крупная ставка». Точка. Немедленно телеграфируйте. Точка. Альфа-фильм.
1: Ошалевший от счастья писатель Ян Дуган теряет сознание.
0: Затемнение.
1: За окном пение птиц. Весна. Опомнившись, Дуган торопливо строчит ответ. Согласен. Точка. Ян Дуган. Точка. Затем подходит к колыбельке своего сына и говорит с чувством. 6 лет назад я кровью своего сердца написал «Крупную ставку». Роман о всепобеждающей любви. Мир тогда не понял меня, сыночек. И только сейчас меня открыли. Передо мной слава, яркая жизнь, кино. Кино! Какое это чудо 20 века! Наконец-то, сыночек, наконец-то я куплю тебе соску. А Марушке зимнее пальто на вате.
0: Затемнение.
3: В каморку Яна Дугана входит киношник, один из людей около фильма. Я приехал подписать договор на вашу крупную ставку. Потрясающий сюжет. Моя лучшая находка за 20 лет работы в кино. Крупная ставка, ипподром, кровные скакуны, великолепный антураж для фильма.
1: Простите, скакуны? Какие скакуны?
3: Ну, которые на бегах. Ведь ваша крупная ставка – это ставка в тотализаторе, а? Действие происходит на бегах, не правда ли?
1: На бегах? Ничего подобного. Крупная ставка – это любящее сердце, понимаете? Ну, а о бегах там нет ни слова.
3: Значит, это не о лошадях. Смотрите-ка, а я и не заметил. Но это не важно. Наш сценарист ставит все, что нужно. Бега, тренировки, интриги, тотализаторы и прочее. Это мы все устроим. Знаете что? Ваш герой поставит все деньги на аутсайдера.
1: Но мой герой бедняк. У него совсем нет денег.
3: Все равно. В киноварианте у него должны быть деньги. Зритель хочет видеть роскошную холостяцкую квартиру. Мы не пожалеем денег на постановку. Нет. Ни о чем не беспокойтесь. Это уж наше дело. В остальном мы, разумеется, будем строго придерживаться вашего сюжета.
1: Затемнение.
3: Появляется сценарист с либретто в руках. Превосходный сюжет. Но надо его как следует кинематографически разработать. Иначе публика не поймет, что это за великий вопрос. Правда, господин Дуган?
1: Какой вопрос?
3: Ну, ведь фильм называется «Великий вопрос», разве нет?
1: Нет, не вопрос, а ставка. Крупная ставка.
3: Ах, вот оно что, я прочел вопрос. Но это не важно. Я вам под этот заголовок сделал потрясающий новый сюжет. Будете довольны, приятель. Дело обстоит так. Владелец скаковых конюшен терзается вопросом, верна ли ему жена. Вот он, великий вопрос. Потом он узнает, что на крупнейших бегах она ставит на его лошадей и выигрывает огромные деньги, а с ними и счастье. Понятно?
1: Понятно, нет, но нет, это не...
3: Вот это сюжет, вот не сомневайтесь, вот это. Теперь он принял, понимаете, киногеничный вид.
1: Затемнение.
3: Появляется кинорежиссер со сценарием в руке. Дашь сценарист осел. Осел, представьте себе, господин Дуган, во всем фильме нет ни одной порядочной любовной сцены. Пришлось все переделать. Она должна бежать с Фредом.
1: С каким Фредом?
3: С тем, которого я туда вставил. Должен же быть там любовник, если фильм называется «Великая любовь». А?
1: Крупная ставка.
3: Крупная ставка? И в самом деле,
0: Простите, а здесь похоже на великую любовь. Слушайте, великая любовь, это же лучше. Публика просто кинется на этот фильм.
4: Ян Дуган сидит в роскошном кабинете. На коленях у него упитанный белокурый ребенок, в зубах сигара. «Видишь, сыночек», – бормочет он удовлетворенно. «Наконец-то поэтическое произведение твоего отца получило заслуженное признание».
0: Затемнение. Сценарий второй. В разгар лета.

0: Уютная старушечья комнатка, наполненная девичьими сувенирами. Престарелая романистка Мария Покорная Подгорская, почти не сходя с кресла, в котором сиживал еще ее покойный батюшка, смиренно дожидается кончины от старости. Энергичный звонок. Старая верная служанка Магдалена испуганно докладывает.
1: Там какой-то господин, барышня. Прости.
0: Вздыхает писательница и высохшей рукой поправляет убранные на старинный лад седые волосы. Упругой походкой входит киношник с портфелем в руке. Низко кланяется.
2: Здрасте, здрасте. Разрешите поздравить вас, милостивая сударыня. Наша первоклассная кинокомпания «Бета-фильм» намерена приобрести право экранизации вашего замечательного романа «В разгар лета».
1: Как? В разгар лета?
2: Да, да.
1: Я написала его. Боже мой. Я написала его уже 50 лет назад.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Безвозвратно ушли те годы.
2: Да, да, да.
1: В разгар лета. А знаете ли вы, что это была сказка моей юности? Я проводила каникулы близ деревни Инн.
2: Так.
1: На старенькой мельнице, видишь?
2: Замечательно.
1: До сих пор у меня слышится стук мельничного колеса.
2: Так.
1: Шелест леса.
2: Так.
1: И журчанье потока.
2: Великолепный звуковой эффект.
1: Стройный молодой лесовод изменения графа М.
2: Так.
1: Частенько встречался мне, когда я входила собирать цветы.
2: Ух, мадам!
1: Не подумайте, что он отважился заговорить со мной. Нет, тогда люди еще не были такие.
2: Не были?
1: Нет. Но моя творческая фантазия создала на этой основе повесть по любви горожанки Ярмилы и молодого охотника.
2: Прекрасно.
1: В разгар лета, да-да. Мне хотелось, чтобы эта целомудренная история была проникнута дыханием лесных поляр.
2: Вот именно. У нас как раз пустует график натурных съемок на июль. А публике, сударыня, сегодняшней публике, уже надоели нынешние напряженные сюжеты. Она хочет романтики, хочет поэзии, хочет возврата к природе. В вашем фильме должна быть хоть одна сцена, где Ярмила, скажем, купается в лесной заводе. Это будет роскошный кадр.
1: Да?
2: Да.
1: Это обязательно?
2: Ну...
1: Но ведь мы в наше время не купались в заводях, сударь.
2: Да?
1: Мы были не такие.
2: Ну, что-нибудь там должно быть во вкусе широкой публики. Например, Ярмила кормит на мельнице цыплят и ласкает поросенка, взяв его к себе на колени. Такие кадры всегда имеют успех. Давайте так. А этот ее охотник будет трубить в рог и петь у нее под окнами. Все это придаст фильму подлинную поэзию лета и природы. В разгар лета. Отличное название. Вы себе не представляете, сударыня, что мы сделаем с этим сюжетом.
0: Затемнение. Престарелая писательница, Покорная Подгорская, радостно оживилась. Перебирая свои старые письма и засушенные цветы, она беседует с верной Магдаленой.
1: Уже сентябрь, говорит она, скоро выйдет на экран мой фильм «В разгар лета». Ты только подумай, добрая Магдалена, я вновь увижу старую неумолчную мельницу близ селения Энн. Узенький мостик, по которому я ходила с охапками цветов. Очень интересно, каков будет в фильме этот молодой охотник. Боюсь, Магдалена, как бы он в своих чувствах не зашел слишком далеко. А? Ах, Магдалена, как это это замечательно увидеть наяву свои самые сладкие грезы.
2: Затемнение.
0: Высохшая рука престарелой романистки отрывает на настенном календаре листок. 30 ноября. На календаре дата. 27 января. Под календарем сидят покорная Подгорская и киношник.
2: Да, нам пришлось немного передвинуть график. Ничего не поделаешь. В июле не нашло свободного режиссера, в августе оператор был занят на других съемках, в сентябре не было нужных актеров. Вот такое было положение. Но на той неделе, сударыня, мы обязательно приступим к натурным съемкам.
1: Да?
2: Да.
1: Но ведь уже зима.
2: Уже.
1: Не цветут лужайки.
2: Не цветут.
1: Ручей застыл.
2: Застыл, и вот поэтому нам пришлось немножко переделать сценарий. Фильм теперь будет называться «В горах, вот где потеха».
1: В горах?
2: Да, вот где потеха, в горах, вот где потеха. И действие его будет происходить в роскошном горном отеле и на лыжных прогулках. Публика, знаете, любит светскую жизнь. Вашу мисс Дейзи.
1: Что? Позвольте.
2: Что?
1: Ярмила.
2: Ну, это была давно уже Ярмила. Сейчас, Дейзи. Эту вашу городскую девушку мы сделаем дочерью американского миллионера. Охотника преобразим в инструктора лыжного спорта. Вот тогда получится типичное то. Вы будете в восторге, сударыня. Будете в восторге от того, как мы творчески реализовали ваш превосходный поэтический сюжет.
1: Вы полагаете?
2: Я совершенно уверен в этом.
1: Как... Типичное то?
2: Это типичное то!

0: Сценарий третий. Ступени старого замка.
1: Карловы Вары. Маститый писатель Ян Короб прохаживается вдоль колоннады и выпивает третью кружку воды, ибо в результате своего натуралистического метода он нажил болезнь печени. Над колоннадой появляется самолет и, сделав крутой вираж, сбрасывает парашютиста. Это киношник!
2: Достопочтенный мэтр, у нас есть для вас замечательное предложение.
3: Какое предложение?
2: Блестящее насчет сценария. Что, если к завтрашнему дню вы написали нам сценарий под названием «Ступени старого замка»?
3: А почему именно ступени старого замка?
2: В этом для нас вся суть. Представьте себе панораму Праги. Малостранские черепичные крыши, пусть даже с трубочистом или котом. И у вас сразу возникает сюжет. Сразу. Например, что-нибудь из жизни классика Махи. Или любовная идиллия эпохи революционного 48-го года. Грандиозно. А? Такой материал таит все безграничные возможности.
3: Не знаю.
2: Безграничные?
3: Не знаю. У меня есть другой киносюжет.
2: Какой?
3: Вот такой. Вот можно поставить в фильме из жизни сборщиков хмеля.
2: Слушайте, блестящая идея, блестящая. Хмель на ступенях старого замка. Такого сюжета в кино еще не было. Что скажете, господин писатель?
3: Ничего не выйдет.
2: Почему не выйдет?
3: А потому что на ступенях старого замка не растет хмель.
2: Ну, пустяки. Можно сделать так, сборщики хмели едут посмотреть Прагу. Там к одной из сборщиц подходит поэт Маха или молодой астроном Штефаник, и они поют песенку о Праге. Замечательно, дайте руку, поздравляю, уважаемый мэтр.
3: Подождите, я имел в виду другое, что? Совсем другое.
2: Что вы имели
3: в виду? Это должна быть драма. Драма безумной любви. Вот сборщик хмеля задушит свою возлюбленную.
2: А, понятно, чрезвычайный эффект. А не может ли он задушить ее на ступенях старого замка? А внизу виднеется, знаете, панорама Праги, черепичной крыши.
3: Не может он.
2: Ну почему?
3: Не может.
2: Ну почему?
3: Он потому что он задушит ее в зарослях хмеля, а потом ночью возьмет и убежит.
2: На ступени старого замка, превосходно.
3: Да слушайте... Что вам дались эти ступени старого замка?
2: Да в них, понимаете, все дело в них. Замечательное название. Вы не представляете, как оно будет притягивать зрителей. У нас этот фильм уже запродан авансом в 500 кинотеатров. Понимаете, 500 договоров на фильм «Ступени старого замка». Вот в чем дело. Я устал. Величайший боевик сезона. На той неделе должны начаться съемки. Вот мы и решили, что это было бы очень подходяще. Предложение для вас.
1: Затемнение. Из затемнения плакат с надписью.
0: Ступени старого замка. Боевик. По сценарию Яна Короба.

0: Как видно из предыдущего изложения, путь от сюжета к готовому фильму долог и тернист.
1: Но вот, наконец, неотвратимо близится начало съемок.
0: Уже подобраны артисты и нанято на 2 недели ателье.
1: Уже составлен график съемочных и подготовительных дней, когда строят декорации.
2: Тут уж никак нельзя переделывать сюжет, если, разумеется, не считать переделок, необходимость которых выявилась в ходе съемок.
1: Да, это надо было сделать не так, говорится в подобных случаях. Или вот тут чего-то не хватает.
0: И начинаются лихорадочные доделки, в которых участвует режиссер,
1: директор,
0: актеры
1: и любой, кто окажется в данный момент в буфете киностудии.
0: В окончательном виде фильм состоит главным образом из таких доделок.
2: Ну, начнем снимать, произносит режиссер.
3: А это что такое?
1: Осведомляется элегантный мужчина, загримированный в коричнево-красных тонах и похожий поэтому на вареную сосиску.
2: Это ваш кабинет. Будем снимать в нем кадр 3 и 41.
3: Ага. А какой раньше?
2: Все равно. Хотя бы 3. Вы будете сидеть за письменным столом, в дверь постучат, и вы скажете: «Войдите».
3: Хорошо.
2: Вот и все. Давайте попробуем, садитесь.
0: Загримированный садится за письменный стол.
3: Сел. Что мне теперь делать?
2: Можете писать.
3: Писать? На чем? Бумаги нет.
0: Режиссер всплескивает руками.
2: Ну на что это похоже? Ну почему у пана Валнеги нет бумаги? Господа, если я говорю письменный стол, значит, на нем должна быть бумага. Неужели непонятно? Пан Войч.
4: Да.
2: Видели вы когда-нибудь письменный стол? Смотрите.
4: Видели.
2: Молодец. А была на нем бумага?
4: Не была.
2: Ах, не было. Ну хорошо, надо было жить какую-нибудь бумагу, чтобы можно было репетировать. Пожалуйста. Итак, тихо. Тихо. Начинаем.
0: В ателье раздается стук молотков. Режиссер приходит в ярость.
2: Что еще там? Если я сказал тихо, сразу быть тихо.
3: Ну, это рабочие, очевидно. Надо же докончить декорации.
2: Ну, так просто стучать тихо. Здесь репетиция. Итак, внимание. Молинда стучит в дверь. Валнега поднимает голову и говорит: «Войдите». Молинда. Где Молинда?
5: Здесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Что я должен делать?
2: Постучать в дверь.
5: В дверь?
2: Да, и когда Валнега скажет: «Войдите». Все, начинаем. Стучите.
0: Молинда стучит в дверь. Валнега поднимает голову.
2: Стоп! Стучите нежнее, слегка и нерешительно. Повтори.
0: Стук. Валнега поднимает голову.
3: Войдите.
2: Стоп! Совершенно безразличным голосом. Войдите.
3: Войдите.
2: Нет, чуточку громче, иначе не слышно за дверью. Войдите.
3: Ага. Войдите.
2: Да нет, вот так. Войдите.
5: Войдите!
2: Вот, это хорошо. Еще раз постучать и ну.
0: Молинда нежно и стыдливо стучится. Валнега поднимает голову.
5: Войдите!
2: Стоп! Еще раз. После стука секунды пауза. И постучать надо более неуверенно. Понимаете? Неуверенно. Так, тюк. Так, тихо, стучите.
0: Молинда снова стучит. Валнега снова поднимает голову.
5: Войдите!
0: Молинда наконец-то входит.
2: Стоп, проклятие, что вам пусто было! Кто там топал сзади?
6: Я спрашиваю, кто топал?
7: Да я не топал!
2: Я не топал! Какие-то деревяшки!
7: Я не
0: Начинается...
7: топал!
0: Начинается...

0: Если даже отвлечься от всей техники съемки, мы с удивлением увидим, что фильм делается совсем не так, как представляет себе зритель.
1: Зритель, например, думает, что актеры кино играют какое-то действие. Это одно из главных кинозаблуждений. На самом деле актеры играют только отдельные кадры, причем в произвольном порядке. Игра киноактера – это цветные камешки, из которых потом режиссер складывает мозаику.
2: Так, теперь, мадемуазель, вы должны вспыхнуть и сказать «нет, никогда».
1: И актриса вспыхивает и восклицает «нет, никогда».
2: Стоп, стоп, отлично. Теперь дадим свет и начнем.
1: Через полчаса кадр отснят.
2: Так, а теперь, мадемуазель, молча заплачьте, заплачьте, требует режиссер.
1: И мадемуазель молча плачет.
2: Стоп! Дайте свет и начали. Кадр 27, дубль 5!
1: Кричит юноша в свитере и хлопает хлопушкой перед самым носом у мадемуазель. Она молча плачет, аппарат гудит.
2: Стоп! Стоп! Хорошо!
1: И съемка продолжается. Может быть, сейчас будет сниматься сцена, в которой мадемуазель впервые увидит того, по ком она в кадре 127 молча плакала.
2: Сегодня дело шло отлично, отлично. Накрутили 20 кадров. Радуется режиссер, когда к вечеру его, изнемогающего от усталости, едва не выносят на носилках из павильона.
1: А эти 20 кадров на экране промелькнут за 10 минут. Да еще зачастую большинство из них выбросят при монтаже. Такая уж эта работа.
2: Теперь будет окончательно складываться фильм. С ножницами и клеем в руках монтажеры создадут, в общем, связанные действия. И когда фильм станет, наконец, вполне вразумительным, режиссер придет к мрачному выводу. Ну вот, теперь надо сократить его на 25 минут.
0: А потом еще появится продюсер и предложит опустить некоторые диалоги. Это, мол, публике неинтересно.
2: И когда все оставшееся снова склеено и приведено в порядок, грандиознейший боевик сезона окончательно готов.

0: Так уж повелось в мире кино. Каждый фильм, который сейчас снимается на студии, считается лучшим в сезоне.
1: Поэтому, пока Альфа-фильм снимает свою картину, и ее директор едва не лопается от гордости, директора Бета-фильма и Гамма-фильма заметно желтеют и удрученно бормочут что-то вроде: «Еще посмотрим. Цыплят по осени считают».
0: Альфа-фильм тем временем повсюду рекламирует: «Наш новый боевик, обещающий быть непревзойденным шедевром сезона!» И в изобилии рассылает во все газеты заманчивые снимки, интервью и хронику работы над фильмом. Рекламируются, разумеется, только кинозвезды. Директора кинокомпаний и финансисты из врожденной скромности уклоняются от популярности.
1: Согласно неписанным законам, ни один директор кинокомпании не переступит порога киностудии, пока там снимается фильм другой компании. Он только, пожимая плечами, внимает слухам о том, какая это будет замечательная картина. Однако скоро и на его улице будет праздник, торжественный, нетерпеливо ожидаемый день премьеры.
2: И вот он настал. Наконец-то разыгрывается на экране все то, что стоило таких трудов стольким людям. От автора до юноши с хлопушкой, от осветителей до заведующего рекламой. Сидящий за письменным столом Валнага поднимает голову, Мириам Николь вспыхивает, восклицает: «Нет, никогда! Все связано, все гладко, все идет как по маслу!»
1: И вот он, наконец, долгожданный момент, когда директор Бета-фильма наклоняется к директору Гамма-фильма и шепчет: «Провал, а?
2: Провал?»

Итак, дорогой зритель, расстаньтесь с иллюзией, будто обожаемая вами кинозвезда как-нибудь переживала те поцелуи, слезы и пылкие взгляды, которыми она так пленяет вас на экране. Это всего лишь номера кадров. Впрочем, если вы не хотите отказаться от иллюзий, тоже хорошо. Зачем в самом деле смотреть на кино более критически, чем на многие другие человеческие проекты?

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Все это выдумки и сказки для совсем маленьких детей. Однажды летом, в июне, когда выдалась очень хорошая погода, доктор Гаспар решил на своем велосипеде отправиться в далекую прогулку, чтобы собрать некоторые виды трав и жуков. День был чудесный, солнце только и делало, что сияло. И вдруг...
1: Что это? Гром? Конечно, гром. Но гром среди ясного неба бывает только в сказках. Да-да, только в сказках. Я великий ученый, хоть иногда читаю сказки, но я не доверяю им.
0: Был будний день, но вся площадь была почему-то запружена народом. Доктор увидел ремесленников в серых суконных куртках, зажиточных горожан в цветных жилетах, с их женами, у которых юбки походили на розовые кусты, мальчишек, которые вскарабкались на фонари, все толпились перед городскими воротами. Огромные с дом, железные ворота были наглухо закрыты. Доктор Гаспар подошел к актеру в костюме зеленым, желтым и пестрым, словно сшитым из лоскутного одеяла.
1: Простите, пожалуйста, могу я обратиться к вам с вопросом?
2: Пожалуйста.
1: Я доктор Гаспар Арнери.
2: О, я знаю вас. Вы доктор, как летать с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар.
1: Знает доктор ваш Гаспар.
2: Очень приятно. А я клоун Август из балаганчика дядюшки Бризака. Дядюшка Бризак, это я.
1: Очень приятно. Я впервые вижу человека, который так откровенно заявляет, что он клоун. Простите, пожалуйста. Вы не могли бы мне объяснить, что это за странные звуки?
2: Ах, доктор, это пушки.
1: Пушки?
2: Пушки. А стреляют они, потому что оружейник Просперо повел сегодня народ, чтобы взять штурмом дворец трех толстяков.
1: Оружейник Просперо?
2: Да, доктор, оружейник Просперо. И с ним ушел канатоходец Тибул.
1: Тибул?
2: Тибул. Это великий артист нашего балаганчика. Сейчас солдаты-стражи запретили надавать представления и всех разогнали. Я даже не успел снять грим. Вы видите, доктор?
1: Да, да, да.
2: Они думают, что мы спрятали Тибула, а мы и сами не знаем, где он. А наша маленькая танцовщица, наша замечательная артистка тоже куда-то исчезла. Доктор! Вы ее не видели? Такая маленькая девочка в серебряном платье.
1: Нет, нет, не видел, не видел.
2: Не видели? Ах, доктор! Я нарисовал себе веселые глаза и рот до ушей, а дело кончится грустно. И во всем виноват Тибул. Ему мало было ходить по канату, теперь он пробует ходить по острию топора.
1: Так, так. Интересно. Я выехал прогуляться, оказывается, двигаюсь навстречу историческим событиям. Благодарю вас. О, уже зеленый свет.
2: Можно ехать?
1: Можно ехать.
2: Да.
1: До свидания.
2: До свидания, доктор. Только осторожней, там очень опасно.
3: Мама! Не стреляй!
4: Ну не плачь, не плачь, глупенькая. Скоро все успокоится. Партийцы усмирят этих клатранцев. Ну-ну-ну-ну. Цветочница, возьми.
5: Ну смотри, вот тебе розы.
3: Не хочу я розы.
4: Поплакать незачем. Они мятежники. Ведь если в них не стрелять, они заберут у нас наши платья, наши дома, наши розы. А нас самих перережут. Цветочница, на, получи.
5: Не нужны мне твои деньги! Толстуха!
4: Что?
5: Отдайте мне мои цветы!
4: Кто? Кто я? Повтори!
1: Тише, тише, пожалуйста, не кричите. Сейчас совершаются исторические события.
4: Вы называете дерзкой пулчатой.
6: кричите, как утка. Только утка кричит симпатично, а вы противно.
5: Куда вы? Куда вы? Вы можете погибнуть! Там с углом сражение!
7: Я великий ученый! И мне всю жизнь интересно было знать, что делается за углом! Но, молодой человек, прошу вас, я доктор Гаспар Арнери. Я мастер удивительных приборов, химик, пиротехник. К тому же я историк, и мне необходимо знать, что происходит там. Вы так удобно висите на этом фонаре.
8: Не мешайте смотреть!
7: Как странно, а? Первый мужчина, с которым я не могу найти общего языка.
8: Ну. Сначала был бой,
7: так.
8: Потом гвардейцы подкатили к узке, потом пау, и дым, потом на площади никого, и только пушки гвардейцев.
7: Как? Неужели всех убили?
8: Да нет же! Наши все ушли через башню, там еще внизу прачечная. А Просперо и Тимон охраняли проход.
7: Да-да, благодарю вас!
0: Это появился продавец воздушных шаров.
7: Перестаньте стрелять! Меня же шары тянут, они меня могут унести! Ох, я не хочу летать! Я не умею летать! Я очень неспособный!
8: Черт возьми! Я знаю 100 наук, а он мне наступает на ноги, как школьник!
7: Ой, простите!
8: Ну скажите же, вы были там? Вы были в вихре этого сражения? Что вы там видели?
7: Оружейник Просперо, гимнаст Тибул.
8: Ну что? Молодой человек, вы же бессмысленно повторяете имена народных вождей. Я великий ученый, я привык оперировать точными данными. Ну, например, я могу сказать, что вы продаете воздушные шары, что они похожи на гроздь разноцветного винограда. И я могу предположить, что при хорошем порыве ветра они могут унести вас в неизвестном направлении.
7: Да что?
8: Да, уверяю вас, я могу сказать, что ваше лицо похоже на чайник, расписанный маргаритками.
7: Простите, я очень обидчивый.
8: Не надо обижаться.
7: Что?

0: Как тихо.
1: В тишине совершаются дурные дела.
2: Назад! Гвардейцы поджигают кварталы бедняков! Его ведут гвардейцы трех толстяков!
3: Тут доктор Гаспар увидел, как распахнулись громадные железные ворота. Оружейника Проспера тащили в петли. Он шел, валился и опять поднимался. У него были спутанные рыжие волосы, окровавленное лицо и шея обхвачена толстой. Проспера уже скрылся из виду, а волнение на площади продолжалось. Люди задирали головы кверху. Там на крыше двигалась маленькая фигурка. Это был гимнаст Тибу.
2: Синий гвардейц мчатся за Тибулом. Он лезет по водосточной трубе в лес. Бежит по крышам.
4: Вон там, около трубы.
5: Тибул! Смотрите, Тибул!
4: Что, бездельник, крыши кончились, дальше тебе бежать некуда!
6: Сдавайся!
7: А я знаю, он не будет сдаваться, он перейдет площадь по проволоке. Я очень дальновидный.
5: Да-да-да. Смотрите, наступил.
4: Вот идешь, что? Он хочет перейти площадь по проволоке.
2: Браво, Тибул, браво!
8: Держись, Тибул! Вспомни, как ты ходил по канату на ярмарке!
4: Гвардейцы! Он хочет показать вам свое искусство. А ну, покажите ему свое!
8: Гвардейцы!

0: Пережив необыкновенный день, доктор Гаспар вернулся наконец домой. Его экономка, тетушка Ганимед, была очень взволнована. В самом деле, доктор так долго отсутствовал, она пошла в кухню готовить ужин. Доктор Гаспар, несмотря на усталость, взял большую книгу в кожаном переплете. В этой книге он записывал свои рассуждения о важных исторических событиях.
1: Сегодня вечером я вышел на улицу. Горели разноцветные огни. Казалось, что люди живут так, как жили вчера. Цветочницы продавали розы, большие белые розы, как лебеди плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев. И вот в этот день ремесленники, рудокопы, матросы, весь бедный люд города поднялся против власти трех толстяков. Гвардейцы победили. Оружейник Просперо взят в плен. Но гимнаст Тибул.
2: Что такое? Это лезет из камина. Доктор, простите, я не верю своим глазам. Из трубы появляются только черти. Я ученый, я знаю, что чертей нет.
3: Доктор, вас называют другом народа.
2: Ученый должен быть другом народа.
3: Если я закричу «Да здравствует оружейник Просперо!», что сделаете вы?
2: Тихо. Я скажу, что я счастлив. Если вы желаете ему здоровья, значит, он жив?
3: Жив.
2: А почему вы вылезли из камина? Поскольку чертей нет, вы, видимо, трубочист.
3: А вы когда-нибудь видели канатоходца Тибула?
2: Тибула?
3: Да.
2: Да, я видел его сегодня вечером. Но я не знаю, чем все это кончилось.
3: Доктор, я канатоходец Тибул.
2: Тихо. Вы?
3: Я.
2: Да здравствует оружейник Просперо.
3: Давай. Трех толстяков. Что это?
4: Не волнуйтесь, пожалуйста, это тетушка Ганимед. Она хлопочет по хозяйству.
5: Как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар.
3: Доктор, если оружейника Просперо казнят, у бедняков опустятся руки. Народ будет напуган, и сила трех толстяков покажется ему непреодолимой. Я должен освободить оружейника Просперо, но меня ищут.
2: Понимаю. Вам надо изменить внешность.
3: Да.
6: Что там?
3: Гвардейцы трех толстяков рыщут.
6: Идут сюда?
3: Мимо. Скорее, доктор, скорее придумайте что-нибудь.
2: Да. Что мне вам предложить? Вы знаете, мой гардероб имеет чисто историческую ценность.
6: У меня есть старые рыцарские лапти. Они смазаны маслом, чтобы не заржавели.
7: Не подойдет.
6: Да. Вот плащ Арлекино. Посмотрите-ка.
3: Слишком пестро. Скорее, доктор, скорее. Они могут вернуться.
6: Башмаки великана. Нет? Ничего не подходит. Все рухнет.
2: Я знаю, что надо делать.
7: Что?
6: Лезьте в эту бочку!
7: Зачем?
2: Пока вы спускались по трубе, вы наполовину почернели. Я вас сделаю совершенно черным.
7: Да вы волшебник, доктор. Алле, хоп!
2: Никакого волшебства, когда находится комбинация кислот, солей и щелочи. Обо мне ходят слухи, будто я могу превратить человека в букет, в свинью и в негра.
8: Доктор, не превратите меня в свинью, а то я не смогу ходить по канату.
2: Не волнуйтесь, пожалуйста, слухи несколько преувеличены. О, если бы я мог превратить человека в свинью, я бы немедленно проделал это с тремя толстяками. Если бы я мог превратить человека в букет, я бы превратил в букет почтенную тетушку Ганимед. Впрочем, это был бы очень странный букет. От него пахло бы валерьяновыми каплями. К счастью, я не волшебник, я ученый. К черту с меня и букеты! Я вас превращаю в негра! Только нет. Сидите спокойно, а то не успеете почернеть и превратитесь в зебру. Сидите, постарайтесь не дышать, я начинаю реакцию. Так,
5: понятно. Как поймать лису за хвост.
2: Еще немного.
5: Из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Доктор, ваша яичница готова.
2: О, благодарю вас, почтенная тетушка Ганимед. Благодарю вас, зажарьте-ка еще одну.
9: Как вам две яичницы?
2: На двоих.
9: Позвольте, доктор, а кто же второй?
2: Одну минуточку, прошу вас.
9: Негр!
2: Великолепно! Прекрасно!
10: Доктор, дайте посмотреть.
2: Прошу вас.
10: Здорово! Тетушка, тихо. Тетушка Ганимед?
3: Не пугайтесь. Я же самый мирный негр. Я просто хочу съесть яичницу.
2: Тихо. Не бойтесь, пожалуйста, тетушка.
5: Негр любит яичницу. Дайте мне валерьяновые капли.
2: Пожалуйста. Что там?
10: Гвардейцы трех толстяков.
2: Ты что? Мимо?
10: На этот раз сюда.
2: О, что же нам делать?
10: Что делать?
2: В камин.
3: Там слишком жарко даже для негра.
2: Да-да, в окно.
3: Поздно.
5: Дайте мне валерьяновые капли.
2: Пожалуйста. Что там?
10: Гвардейцы трех толстяков.
2: Ты что? Мимо?
10: На этот раз сюда.
2: О, что же нам делать?
10: Что делать?
2: В камин.
3: Там слишком жарко даже для

0: Доктор Гаспар Эрнери?
1: Да, это я.
0: Бонавентура!
1: Простите, что?
0: Бонавентура, я, генерал.
1: А, понимаю.
2: Церемонимейстер дворца и учитель танцев наследника Тутти. Раз, два, три.
1: Очень приятно. В чем дело?
2: Дело вот в чем.
3: Одну минуточку. Надо проверить, нет ли здесь посторонних.
2: Ах, да-да-да.
0: Гвардия, прошу. Что под этим покрывалом?
1: Негр! Ты почему здесь негр?
4: А я не негр. Я чучело негра.
0: Чучело?
1: Да-да. Господа, это чучело, это такое умное чучело, оно само знает, что оно чучело.
0: Хм, значит, ты чучело.
4: Чучело.
0: Значит, ты ничего не видишь?
4: Ничего.
0: И ты ничего не слышишь?
4: Ничего.
0: Очень хорошо, все в порядке. Валяйте.
2: Фима, генерал.
0: Виноват. Барыши!
2: Господину доктору Гаспару Эрнери. Государственный совет правительства трех толстяков поручает вам исправить поврежденную куклу наследника Тутти. В случае, если кукла приобретет прежний живой и здоровый вид, вам будет выдана награда, какую вы пожелаете. В случае невыполнения вас ожидает строгая кара.
1: Господа, а почему же это приказывают мне? Кто ее сделал, тот пусть и исправляет.
2: Того уже нет.
0: Да, он слишком много знал.
1: Я тоже знаю немало.
0: Он знал тайну трех толстяков.
2: Генерал.
0: Виноват.
2: Так вот, это была чудесная кукла. Она умела ходить, кивать головкой и великолепно танцевать.
0: Надо сказать, чего она не умела.
2: Она не умела говорить, и слава богу. И она не умела думать. Это было как раз ее лучшее качество. Кукла должна быть исправлена к завтрашнему утру. Таков приказ трех толстяков.
0: Распишитесь.
1: Господа, я не могу. Такой короткий срок, одна только ночь. Я должен познакомиться с...
5: Распишись!
1: Я подчиняюсь насилию.
2: Итак, до завтра.
0: Варья! Стой! Смирней! Еще смирней! Любезный доктор, в случае успеха вас ждет награда.
1: Благодарю вас. А в случае неуспеха?
0: Надеюсь, что при следующей встрече мне не придется отрубать вам голову.
1: Постараюсь вас этим не затруднить.
0: Не будем ссориться. Варния, запевай!
5: Три толстяка, три толстяка, три розовых.

0: Тимур, идите сюда. Вы слышали? Какая-то тайна. Тайна трех толстяков. Не надо знать злых тайн.
1: Вы меня удивляете, доктор. Для того, чтобы победить, надо много знать и злого, и доброго. Желаю вам починить куклу и разгадать тайну. Я сейчас проберусь к народу. Он ждет меня. Если вам понадобится моя помощь, вы найдете меня в балаганчике на рыночной площади.
2: Алле, доктор. Алле, я исчезаю.

0: Это кукла.
1: Это кукла? Что вы говорите? Это
0: кукла наследника Тутти.
1: Наследника Тутти?
0: Тетушка Ганимед.
1: Я слушаю, доктор.
0: Пойдите сюда,
1: я
0: пожалуйста.
1: Я слушаю вас. Да-да.
0: Вы знаете, что наследнику не показывают живых детей?
1: Да.
0: Три толстяка хотят воспитать жестокого, злого наследника.
1: О, Боже мой.
0: Они построили ему зверинец. О. Пусть он видит, как тигр ест сырое мясо, как удав глотает живого кролика.
1: Боже мой.
0: Он научится быть жестоким. А потом, когда три толстяка умрут, страшный человек с железным сердцем будет править страной.
1: Ой, бедный малыш, бедный
0: да.
1: малыш.
0: Так вот, у него никого нет, кроме вот этой бездушной да. куклы, которая сломалась и к утру должна быть исправлена.
1: К утру?
0: Да, если доктор. Я не исправлю, мне отрубит голову.
1: Боже мой, доктор!
0: Не волнуйтесь, пожалуйста, я дорожу своей головой, я дорожу славой великого ученого, но мне предстоит чрезвычайно серьезная работа
1: да.
0: всю ночь. Никто не должен мне мешать. Я прошу вас, не зазывайте кур и не ловите мышей и никаких яичниц и валерьяновых капель. Вы меня поняли?
1: Поняла, ничего не поняла. Какой-то приказ, какая-то кукла. Ой, мне плохо. Доктор, я пойду приму валерьяновые капли. Ой, мне плохо, доктор. Ой.
0: Ну-с, начнем. Как странно. Я где-то видел уже это лицо. Да-да, я его видел, я его узнаю. Но где, когда? Ах, проклятая близорукость мешает мне запоминать лица. Какая удивительная кукла! Какой умный мастер ее сделал! О, в ней же нет ничего кукольного. У обычной куклы бывают глупые вытаращенные глаза, глупые белые кудряшки на голове. Кукла кажется счастливой, на самом деле она глупа. А тут... Ой-ой-ой-ой. Мне страшно. Клянусь, ее можно принять за девочку, которую превратить в куклу. И это лицо? Лицо, где я его видел? Когда? Как будто сквозь туман, сквозь пелену. Я же видел его так недавно. Однако, пора начинать. Как летать с земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? А вот теперь, сударыня, соблаговолите-ка встать. Очень хорошо. Тетушка Ганимед!
1: Я здесь, доктор.
0: Пожалуйста, можете войти.
1: Боже, какая прелестная кукла.
0: Внимание, внимание.
2: Странно, странно.
0: Тетушка Ганимед!
1: Я слушаю, доктор.
0: Дайте мне, пожалуйста, вон ту пробирку.
1: Доктор, я боюсь, там сидит негр.
0: Он давно ушел. Быстро, быстро,
1: ну,
0: мы вернем ей дар речи.
1: Пожалуйста.
0: Благодарю вас, благодарю вас. Минуточку. Еще немного. Так, очень хорошо. Внимание! Внимание, я включаю механизм.
3: Сзади стрелку передвиньте, поверните рычажок, пропустите сигнал. Ой, Винтик, я взволнован, я боюсь повернуть не в ту сторону.
1: Ой, это великий ученый.
3: Ну, хорошо, хорошо, я поворачиваю.
1: Что случилось, доктор?
0: Вы видите, я повернул не в ту сторону.
1: Доктор, поверните в обратную.
0: Я не могу, она сорвала мои очки.
1: Боже мой, доктор, я поверну сама.
0: Ни в коем случае, подождите, я промою глаза составом, усиливающим зрение.
1: Доктор, я поворачиваю. Доктор, она идет на меня. Доктор, я боюсь. Доктор, поверните винтик! А, доктор, я проваливаюсь! Путь! Кровь!
4: Кукла уходила, сбивая, опрокидывая все на своем пути.
5: Тетушка Ганимед, где вы?
1: Доктор, я в бочке! Доктор, одну минуточку, я сейчас вылезу. Одну минуточку.
5: Доктор. Помогите мне, пожалуйста, вылезти из этой банки.
1: Доктор, не волнуйтесь, я вам помогу. Давай.
5: Вы, да, помогите, пожалуйста.
1: Доктор, разрешите, я вас ударю кочергой.
5: Пожалуйста, доктор,
1: сейчас,
5: осторожно.
1: Одну минуточку. Раз, два, три. Бедный доктор.
0: Благодарю вас.
1: Боже мой. О,
0: что такое?
1: А что случилось?
0: Что с вами?
1: Со мной? Ничего.
0: Понимаю, понимаю. Вы же попали в бочку. Простите, а где кукла?
1: Кукла? Она негодная удрала в неизвестном направлении.
0: Куда?
1: В ту сторону.
0: Что вы наделали? Что вы наделали? О, превратите меня в свинью! Я потерял куклу! Я потерял куклу!
1: Странно, почему доктор так пристально на меня посмотрел. О, я знаю, бедный доктор, он влюблен в меня. Ему нравится цвет моего лица. Я сейчас посмотрю в зеркало. О, боже, я вся черная!

Стойте! Стойте, остановитесь! Куда же вы? Если вы не научились думать, обязаны слушаться! Вас дурно воспитали во дворце! Стойте же! О, горе! О, несправедливость! Она убежала! Она обманула меня! Что же я буду делать? Я погиб! О, Боже! Какой несчастный!

0: Что такое? Куда я попал? А, это ты, старый балаган. Я знаю, ты любишь смешить людей. Ну что ж, смейся. Хохочи, пока не лопнут твои полотняные бока. Старый доктор Гаспар сел в лужу, а глупая кукла с закрывающимися глазами убежала. Исчезла неизвестно куда. О, горе! О, несправедливость! Так обмануть! Так обмануть! Она не умела думать, но умела делать гадости. Да-да, это так часто случается среди людей. Но кто же этого мог ожидать от куклы, которая умеет только улыбаться?
1: Нет, Тибул еще не вернулся.
2: Ну, ты не плачь, Август, не плачь. Он вернется. Да. Он обязательно вернется, наш храбрый и смелый Тибул.
1: И вдруг, о чудо, доктор увидел куклу наследника Тутти.
2: Не плачь.
0: Кукла, кукла наследника Тутти.
2: Ой, а почему этот маленький человечек прыгает на барабане? Это мне снится, Август? Или это на самом деле?
1: Я ничего не понимаю. О, доктор Гаспар Арнери! Я же вас встретил сегодня на улице.
0: Да, да, да. Это так, я помню. Но кукла наследника Тутти!
2: Какой странный маленький человечек.
1: Да.
2: Сначала прыгал на барабане, а теперь говорит, что я кукла.
3: Вот вы где, сударыня.
2: Где?
3: Ай-яй-яй-яй-яй, вам не стыдно?
2: Нет.
3: Нечего так улыбаться. Ваша заискивающая улыбка нисколько не уменьшает вашей вины.
1: Ее вины?
3: Да-да. Как видите, я вас нашел. И нашел в таком месте, где уж найти казалось совершенно невозможным.
2: Вы что-то совсем непонятное говорите.
3: Да? Кто вы такая? Отвечайте-ка прямо.
2: Я Суок.
1: Она Суок.
3: Что-что? Суок?
2: Да.
1: Вы кукла.
3: Да-да, вы кукла наследника Тутти.
2: Ой, какая кукла. Я обыкновенная девочка.
3: А, вы умеете разговаривать?
2: Умею. Я еще умею танцевать на канате, скакать верхом и стрелять из пистолета.
3: Чепуха, чепуха. Кукла, не умеющая думать, не может уметь стрелять из пистолета. Молчите, молчите.
2: Какая кукла? Я...
3: Молчите, идите за мной. Да-да. А если вы не будете меня слушаться, я попрошу генерала Бонавентуру, и он прикажет вам отрубить голову. Да-да. Или заставит вас съесть живую крысу без сахара.
2: Ой.
3: Вот, сейчас же идите. Идите, идите. Куда, куда?
4: Стой. Доктор, подождите.
3: Нет, нет, вы должны...
4: Доктор.
2: Меня тянет старый злой колдун. Он меня хочет убить и дразнит.
0: Что? Вы меня так называете?
4: Доктор.
0: Я же вас причинил.
4: Остановитесь.
2: Ой. Нет.
4: Тихо, Смог. Что ты испугалась? Ты не узнала меня?
2: Нет.
4: Это же я. Тибул.
2: Ну да.
4: Ну,
2: Тибул!
5: Август!
2: Ой, Тибул!
5: Сок!
2: Ой, какой ты, Тибул! Ой, какой ты красивый! Ой, ты самый красивый негр в мире! А почему от тебя пахнет жженой пробкой? Это что, духи такие негритянские?
3: Нет, нет, это комбинация кислот, солей и щелочи.
2: А, Тибул! Я видела во сне, как тебя и оружейника Проспера вели на плаху. Ой, я выла, я кричала, бросалась на палачей, царапала их. Тибул, Тибул, ты вернулся. Ура!
4: Ура!
2: Ура!
4: Ура!
1: Доктор, смею вас уверить, это не кукла.
2: Да.
1: Это живая девочка, танцовщица, сок.
4: Наш верный товарищ по цирковой работе.
2: Мы же с тобой не раз ходили по канату, да?
0: Да. Я вижу теперь, что живая девочка.
2: Конечно.
0: Позвольте, сок.
2: Сок.
0: Я же вас видел и слышал.
1: Да.
0: На площади бычачьей печенки вы пели песенку.
1: Песенку о сладком пирожке, который предпочел лучше сгореть в печке, чем попасть в желудок толстого дворянина.
0: Ах, да, вспомнил. Девочка огонек в платьице, похожем на ветку коралла под куполом цирка. Но почему же вы так страшно похожи?
2: На кого?
0: На куклу наследника Тутти. Уверяю вас, это невероятное сходство. Или, выражаясь научным языком, это феномен.
4: Подождите, доктор, а где же настоящая кукла? Ведь вы должны были доставить ее сегодня утром во дворец.
0: Ой, не спрашивайте меня об этом. Она убежала.
2: Убежала?
0: Да. Как это не парадоксально? Она просто встала и ушла.
2: Ой, кукла.
0: Да, кукла. Я делал все, чтобы остановить ее. Все было напрасно. Скоро утро. Сейчас зайдет солнце. Мне надо идти во дворец трех толстяков. А куклы нет. Значит, мне отрубят голову.
2: Ой, бедный доктор.
1: Бедный доктор.
4: Подождите. Сок.
2: Что?
4: Ты слышала, что сказал доктор Гаспар?
2: Да. Он сказал, что эта кукла убежала от него.
4: Ну?
2: Ой, он сказал, что я похожа на эту куклу.
0: На куклу, которую я безвозвратно потерял.
2: Ой, я понимаю тебя, Тибух.
4: Алле. Оп! Вы нашли ее, доктор.
1: Что ты, Тибул?
2: Ой.
4: Не бойся, сок. Вспомни, как мы с тобой представляли перед толпой по воскресеньям. Я говорил тебе «Алле!» И ты, ступив на канат, шла ко мне. Я ожидал тебя на самой середине, очень высоко над толпой. Я выставлял одно колено и опять говорил тебе «Алле!» И ты поднималась ко мне на плечи. Тебе было страшно?
2: Нет. Ты говорил мне «Алле!»
4: Так вот, я и теперь говорю тебе «Алле!» Ты будешь куклой наследника Тутти.
2: Я буду куклой?
1: Что ты, Тибуль?
0: Нет, что вы? Это невозможно.
2: Это невозможно.
4: Доктор, Сок, артистка! Итак, Сок, ты должна будешь разыгрывать роль куклы наследника Тутти.
2: Можно, доктор?
0: Ну, хорошо. Хорошо, я согласен.
1: Ах, Сок.
4: Постой, Сок. Это не все. Ты знаешь, что оружейник Проспера сидит в железной клетке в зверинце трех толстяков?
2: Да.
4: Ты должна освободить Проспера.
2: Открыть клетку?
4: Да.
2: Ключ. Его же прячут.
4: Ключ, конечно, прячут. Но ключ находится у наследника Тутти.
2: Наследник Тутти.
4: Запомни, наследник Тутти.
0: Друзья мои, не будем терять времени.
2: Не будем.
0: Вы слышите, поют птицы?
2: Да.
0: Сейчас зайдет солнце, нам надо идти во дворец трех толстяков.
4: А завтра на рассвете мы опять пойдем на штурм дворца трех толстяков.
1: Опять?
4: Опять август. И мы победим. И тогда к нам в балаганчик придет много людей, и они будут петь вместе с нами.
5: Долой трех толстяков!
0: Пой, дружок.
4: Сок. Люди, работающие в цирке, не должны знать, что такое страх. Вперед! Алле!
2: Август,
4: не плачь.
2: Август!
1: Сок! Сок! Я говорю тебе, Олег!

во дворце шел парадный обед по случаю удачного подавления вчерашнего мятежа. В зале было шумно и весело, гости ждали появления трех толстяков.

0: Плотников строят 10 плах для казни восставших. На каждую плаху взойдет один палач. Сколько будет палачей?
1: Вы знаете,
2: палачей будет 10.
0: Каждый палач отрубит 10 голов. Сколько будет трупов?
3: Трупов будет 100. Я знаю, их будет 100.
0: А кому первому отрубят голову?
1: А?
0: Первому отрубят голову оружейнику Просперу. Танцуйте! Медленнее.
3: Мы победили. Нам некуда спешить. Пусть торопятся мятежники. Пусть спешит их рыжий вождь Просперо.

0: Добрый день, господин наследник.
1: Добрый день, господин наследник.
2: Как моя кукла? Жива ли она?
0: А куклы не умирают, господин наследник.
2: Но умирают люди, которые не исполняют приказаний. Где моя кукла?
3: Она будет с минуты на минуту.
2: Я подожду.
4: А не хочет ли наш наследник поиграть с золотыми монетами?
5: Да.
4: Правда, это не смешно, но это очень приятно.
5: Очень приятно.
2: Нет!
6: А не хочет ли Тутти покормить мясом свою новую пантеру? Это должно вам доставить удовольствие. Или посмотреть на Просперо. Он тоже в зверинце, в клетке.
2: Нет!
4: А тогда не приказать ли высечь придворную кошку? Она слишком весело играла в покоях его величества.
2: Нет! Вчера, когда умерла моя кукла, мне было... Я не знаю этого слова, но как будто холодной осенью летят птицы куда-то.
0: О, это нездоровое настроение, господин наследник.
4: Да.
0: Что это?
2: Что это? Вы слышите?
0: Да.
2: Что возвращается моя кукла?
0: Кукла-наследник. Господа, прибыл доктор Гаспар, тот, которого мы ждали с минуты на минуту.
7: Вызвать дворцовых трубачей.
3: Трубачей!

0: Это ты, кукла?
1: Да, да, господин наследник, это ваша кукла. Как видите, я не только вернул ей жизнь, но сделал эту жизнь более замечательной. Кукла, несомненно, похорошела. Она получила великолепные новые платья. И самое главное, я научил вашу куклу улыбаться, сочинять песенки и говорить.
2: Вы говорите, что кукла умеет улыбаться,
3: сочинять песенки и говорить?
4: Вот
3: хотелось бы послушать, как и что.
4: Да, а то и песенки бывают, знаете ли.
2: Тем более улыбки, они иногда не к месту, иногда просто опасны.
3: Нас, кажется, заставляют ждать.

0: А теперь мы хотели бы задать ряд вопросов кукле.
1: Вот именно ряд вопросов.
0: Можно, доктор Гаспар?
2: Пожалуйста, господа.
3: Спрашивайте, господин третий толстяк, прошу вас.
0: Скажи мне, кукла наследника Тути, вот, к примеру, мне в моем государстве принадлежит весь хлеб, мясо, молоко.
4: Огурцы.
0: Да-да, огурцы. Хорошо ли это? Нет ли здесь чего-нибудь такого?
5: Есть.
0: Что есть?
5: Мне жаль.
0: Кого жаль?
5: Мне жаль вас.
0: Меня? А почему меня?
5: Потому что трудно съесть все огурцы и еще запивать молоко.
0: Так я этого не делаю.
5: И правильно. После, говорят, очень болит живот. А это так неприятно, особенно, когда он такой большой.
4: Господин первый толстяк смеется.
0: Что такое? Почему?
4: Я не могу знать.
6: Большой живот.
3: А теперь спрашивайте вы, господин второй толстяк. Прошу вас.
4: Скажи теперь мне, кукла наследника. Нет.
1: А я хочу задать вопрос наследнику. Скажи мне, Тути, нравится ли тебе кукла?
7: Как жизнь.
1: А нет ли в ней чего-нибудь странного, подозрительного?
7: Подозрительного?
1: Да.
7: Она ясна, как солнечный день. Она солнце.
4: Доктор Гаспар, так как вы выполнили нашу просьбу, можете просить награду.
1: А просите все, что хотите.
2: Господа, я философ и врач. Мое любимое занятие – читать книги и делать добро людям. Вчера на площади суда построены 10 плах для казни восставших.
4: Их казнят сегодня.
2: Вот именно это я имею в виду. Господа, моя просьба такова. Я прошу вас даровать всем пленникам свободу. Отменить казнь и сжечь плахи.
0: Черт возьми.
1: Но это же просьба преступна.
4: Вы не смеете требовать таких вещей.
2: Господа, я требую, чтобы даровали жизнь приговоренным к смерти. Я требую, чтобы сожгли плахи.
8: Они будут казнены.
2: Вот видите, господа, кукла окончательно испортится, если вы не исполните моей просьбы. Я думаю, господин наследник будет недоволен, если его кукла станет негодной розовой тряпкой.
5: Нет!
4: Господин наследник!
5: Господин наследник!
1: На совещание!
4: Хорошо,
1: доктор Гаспар. Мы согласны удовлетворить вашу просьбу и отменить казнь. На сегодня! Вы довольны, доктор?
2: Хорошо, господа. Я согласен.
1: Приступайте.
2: Пожалуйста, господа.
7: Ты не умерла, сок. Как я счастлив. Идем отсюда, идем. До свидания, доктор.
2: До свидания.
7: Сегодня я прикажу срезать для вас все розы моего парка. И получится такой большой букет, что вы будете нюхать его всю жизнь.
2: О, я благодарю вас.
3: А теперь, господа,

Cross, Balance.

0: любезный доктор, вы довольны?
1: Представьте, генерал, вполне.
0: А может, вы попросите, чтобы мы еще Тибула не казнили?
1: Любезный генерал, чтобы казнить Тибула, его надо поймать. А это не так легко сделать.
0: Что?
1: Не будем ссориться.
2: Вы можете себе представить, какую интересную работу делали сегодня дворцовые повара и кондитеры? Ведь толстяки знали толк в яствах.
3: Скорее, скорее, скорее! Сегодня же во дворце торжество по поводу подавления мятежа оружейника Просперо. Мы должны сделать великолепный торт. Скорее!
4: Пришел господин Раздватрис!
5: Какой прекрасный торт, боже мой! Крем, цукаты, роза! Толстяки будут в восторге! Несите!
2: В эту минуту случилось совершенно невероятное. Вокруг летел продавец воздушных шаров и со всего размаху сел в торт.
3: Погибло прекрасное произведение кондитерского искусства. Как это называется? Катастрофа. По-гречески катастрофа. А по-моему, черт знает, что такое.
6: Я боюсь открыть глаза. Скажите мне, пожалуйста, где это я нахожусь?
3: Ты находишься во дворце трех толстяков.
6: Ну что вы шутите? Не надо шутить, я очень нервный.
3: Ну, ты сидишь в самой середине торта, ты что, не чувствуешь?
6: Нет, это я чувствую, и я чувствую, что сыро. Вообще я чувствую, что как будто... Я чувствую, что я как будто простудился, убедя насморк. Скажите, пожалуйста, вот что это за штучки?
3: Это цукаты, негодяй.
6: Цукаты. Вы знаете, это произошло со мной так неожиданно, что я думаю, уж не во сне ли я все это вижу. Но у меня ведь закрыты глаза. А разве можно видеть, когда глаза закрыты?
3: Он, оказывается, философ. Ну, а как ты думаешь, больно, когда дают подзатыльник?
6: Не надо подзатыльника, я очень чувствительный,
5: боже,
6: не надо.
5: Боже мой, ну почему же вы не несете тарт? Только и разговоров, что про тарт. Тарт должен быть на столе.
3: Сейчас, через 5 минут торт будет на столе.
5: Скорее!
4: Что ж делать?
3: Крем! Залить все кремом! Крем, черт возьми! Мне нужен генерал.
0: Что там за шум? Отвечать? Молчишь?
5: Молчу!
0: Молчи! Отвечать?
7: Ганимед!
0: Я знаю, что такое Магомед, но я не знаю, что такое Ганимед.
7: Уважаемый генерал Бонавентура.
0: А откуда вы меня, собственно?
7: Да вас все знают, вас все любят. Добрый генерал Бонавентура.
0: Добрый, вы думаете?
7: Да что думаете, по лицу видно. Генерал, я вам подарочек принесла.
0: Ах, подарок!
7: Подарочек.
0: Подарочек пропустить.
7: Не пустить, невежа!
6: Тетушка Ганимед. Как это вы?
7: Доктор, вы здесь? Боже мой, я вас искала, доктор, вы живы? И голова у вас на месте, да? Боже, как я рада, доктор! Доктор, наденьте галоши, на дворе сыро, вы получите насморк.
0: Это еще что такое?
7: Уважаемый генерал Бонавентура, отпустите доктора, он здесь ни в чем не виноват. Вот она, кукла наследника Тути. Она неблагодарная убежала от доктора.
0: Кукла?
7: Кукла наследника Тути.
0: Вот ты кукла?
7: Да.
0: Она даже стоять не умеет.
7: Да.
6: Какой ужас.
7: Что случилось?
0: Что такое? Одно и то же лицо? Невероятно. Откуда вы ее взяли?
3: Вы сами нам ее принесли.
0: Так.
3: Да доктор ее исправил. Она неблагодарная, разбила ему очки.
0: Так.
3: Загнала меня в бочку и удрала в неизвестном направлении.
0: Так.
3: Хорошо, я ее поймала. А, правда, мне помогли соседки. Жена пекаря видела ее у пекарни, жена аптекаря видела ее у аптеки. Жена мясника видела ее у мясной лавки. А жена булочника у булочной. А жена молочника у молочной лавки. А жена угольщика у угольной ямы. Куда она, не годится, провалилась?
4: Жена провалилась.
3: Кукла, кукла, кукла, я же говорю.
0: Доктор, стойте!
3: Стойте, я и кричу, стойте.
0: Молчать, стрелять буду.
3: Краул, что вы делаете? Что вы делаете?
0: Гвардейцы!
3: Разве можно стрелять, когда человек еще не договорил?
0: Караулы удво? Нет, утроить!
3: Доктор!
0: Никого из дворца не выпускать?
3: Доктор, как никого? Как никого? А нас с доктором?
0: А вас с доктором главным образом арестовать?
3: Как арестовать? Позвольте! Позвольте, в чем дело?
0: Уважаемый доктор Гаспар, уважаемая тетушка Ганимед, я вас должен срочно бросить за решетку до выяснения дела.
3: Так это невозможно! Боже, что я наделала! Разве можно было дарить куклу человеку, который выжил из детского возраста, да еще генералу? О, ему надо было ружье или барабан.
0: Унести!
3: Караул! Караул!
4: Так, теперь можно будет подумать, так сказать, на свободе.
0: Все равно ничего не понимаю.
5: Генерал! Боя генерал! Вальс, вальс! Генерал! Я вне себя от счастья! Господа толстяки танцуют вальс! Прикажите зарядить пушки! Фейерверк!
0: Измена!
5: Что?
0: Измена!
5: Боже мой, что вы говорите?
0: Пушки надо заряжать картечью!
5: Как?
0: Это, по-вашему, что?
5: Кукла? Ха, опять она? Как? Простите, а где та?
4: Вот в том-то дело, что та. Та самозванка. Посмотрите, как похожи, как две капли воды.
5: Какая наглость! Какая дерзость!
0: Дерзость?
5: Какая наглая девчонка!
0: Какая наглая девчонка!
5: Так обмануть!
0: Так обмануть!
5: Так провести всех, боже мой!
0: Боже
5: мой! У меня голова идет кругом. Я начинаю терять ощущение места и времени.
0: Чёрту время, не потерять бы место. Так?
4: Так.
0: Надо срочно доложить трём толстякам.
5: Стойте! Стойте, спрячьте! Спрячьте куклу куда-нибудь подальше.
0: А чего уж там прятать? Всё равно начнётся шоу, гринька.
5: Генерал! Бонавентура! Слушать меня!
0: Есть!
5: Куклу спрятать! Раз, два, три, сну! Что такое? Что случилось?
8: Слушай, мой генерал!
5: Бери куклу и спрячь в караульный вол.
0: А девчонку поймать, голову с плеч, давай!
5: Отставить!
0: Отставить! А почему оставить?
5: Как почему? Вы что, забыли? А наследник Тути, когда он узнает, начнет топать ногами, визжать и валяться по полу, я не знаю, у кого из нас останется голова.
0: Ну так, ну а что же делать?
5: Что же делать? Что же делать? Что же делать? Как только кончится бал, и наследник Тутти ляжет спать,
4: так,
5: девчонку так в клетку, а потом отдадим тигру в компране.
0: Чего?
5: Вы поняли меня?
0: Да.
5: О, я вижу, несут торт! Господа, господа, несут торт! Господа толстяки, несут торт!
9: Будем есть торт!
5: Гимн, гимн!

0: Велите, какой великолепный торт!
1: Господа, вы посмотрите только, какая рожа торчит из крема.
0: Ой, уморительная рожа! Да, да где она же совсем как человеческая голова?
2: Господа, господа, мне кажется, что она сделана из марципана.
3: Нет, нет, нет, нет, она сделана из... Ореховый холод.
2: Нет, я говорю, не из марципана.
1: Господа, господа, она сделана из миндаля.
3: Она сделана из ореховой холод.
1: Из господа, не будем ссориться. Не будем ссориться. Сейчас мы проверим. Да-да. Сейчас я отрежу лучший кусочек торта и попробую. Лучший кусочек торта – это нос. Сейчас я его отрежу. Дайте-ка мне нож.
0: Ай!
1: Господа, торт сказал.
0: Ай!
4: А торт, оказывается, с механизмом. Он дрожит, шары прыгают.
5: Послушайте-ка, повар, а что, разве нельзя без механизмов? Какая радость в том, что ваш торт говорит. Торт не должен говорить. Да, сегодня говорит торт. Завтра будет петь суп, а послезавтра будут танцевать котлеты.
1: А мне это очень нравится.
5: А мне не нравится.
1: Это великолепно. Господа, я почти уверен, что торт умеет петь. Вор, вы молодец. Ваш торт умеет петь?
6: Умеет.
1: Заведите, мы послушаем.
6: А ну, пой.
1: Нужно слушаться без спора указаний светофора.
3: Ой, я не умею петь, я очень не музыкальный.
6: Нет, он будет петь, когда вы начнете его резать. Он будет петь от счастья.
1: Тогда приступим к этому как можно скорее. Дайте-ка мне нож. Господа, я-то сделаю лучше, чем вы, потому что я больше всех хочу есть.
7: Отрежет себе самый большой кусок.
1: Но я не такая свинья, как некоторые.
5: Это вы сами свинья.
1: Господин Толстяк, тюлень нет.
5: Сапог.
1: Кто, я?
5: Да.
1: Комод.
5: Бегемот. Верблюд.
1: Сова, осел.
5: Оглобля. Рыло.
3: Чего вы хотите? Ну, режьте меня, режьте! Хотите ухо, хотите бок, хотите пятку, режьте, ешьте!
8: Измена! Измена проникла в еду!
3: Ой, ай, ой, я же улетаю!
9: Так странно кончился парадный обед. Суок осталась во дворце трех толстяков. Наследник Тутти от счастья ничего не замечал.

0: Хорошо, что ты вернулась, кукла. Я так ждал тебя. Сейчас я буду ужинать. Ну, пойдем. Так, так, так. Садись. А, я очень проголодался. Сейчас я буду есть пирожное. Вот это, с кремом. О, как вкусно. Так, а сейчас мы выпьем апельсиновой воды. Ваше здоровье, сударыня. Ну, а сейчас я возьму вот это с виноградинкой.
1: Я тоже хочу с виноградинкой.
0: Но ты же прежде никогда не ела.
1: А ты скажи спасибо доктору Гаспару. Это он научил меня разговаривать и кушать пирожные.
2: А ну-ка.
1: Еще.
2: Ой.
1: Воды.
0: Вот, пожалуйста.
1: Я еще хочу.
2: Но.
1: Вот это.
0: Вот это.
1: Я все съем.
0: Это же замечательно, что у тебя появился аппетит.
1: Он у меня давно появился. Какой аппетит.
0: Ешь, ешь, ешь.
1: Алле. Когда я была у доктора Гаспара, он вынул мое сердце и заставил меня полчаса неподвижно лежать. Я заснула и видела сон, будто бы я живая девочка.
0: А что это значит, живая девочка?
1: Живая девочка?
0: Да-да.
1: Ну, это значит, вот я... Подхожу к тебе.
0: Да.
1: И тяну тебя за нос. Понятно?
0: Мне это не нравится. Или нет, я не могу определить точно. Нет, не нравится. А вот живую девочку можно тянуть за нос. Нос у нее не приставной.
1: А ты попробуй.
0: Ну-ка. Ну-ка. Вот.
1: Ой, ой, ух, ну вот, ушиблись, больно.
0: И никогда не бывает больно. У меня железное сердце.
1: А почему же у тебя слезы на глазах? Дай-ка я вытру салфетку.
0: Нет, не вытирай.
2: Я еще буду плакать.
1: Не верю, что у тебя железное сердце.
0: Не веришь?
1: Не верю.
0: Слушай. Ой, что это?
1: Тук, тук, тук, тук. А, это часы, да? Нет. У тебя есть часы?
0: Нет, это не часы. Это бьется мое железное сердце.
1: О,
0: если б ты знала, как мне страшно думать, что у меня железное сердце. Его каждую ночь заводит воспитатель. Если он не заведет его, оно остановится. Я умру, и кончится мое царствование.
1: А когда кончится царствование трех толстяков?
0: Оно кончится, когда пробьют главные часы во дворце.
1: А где эти часы?
0: В нише, окруженными пиками.
1: Пиками?
0: Да, под ним еще вход в зверинец.
1: Зверинец! Ой, ой, Тути, Тути. Мне тебя хочется погладить, можно?
0: Погладь?
1: Тути.
0: Еще погладь.
1: Тути. Бедный, бедный Тути. Иди сюда, иди, садись. Слушай, я тебе сейчас расскажу свой сон. Ты знаешь, когда я была у доктора Гаспара, он заставил меня меня заснуть. И я видела сон, будто я живая девочка, будто бы я цирковая актриса. Быть артистом – это самое любимое занятие. Прошлое воскресенье мы дали блестящее представление в порту. Я исполняла вальс на абрикосовых косточках.
0: Как жаль, что нет под рукой абрикосовых косточек.
1: Жаль.
0: Ты показала бы мне его. Ого, я сейчас прикажу. Нет, нет, нет. Ты никуда не уходи.
1: Я умею исполнять вальс. И при помощи ключа.
0: Вот он!
1: А почему ты его прячешь на груди?
0: Это государственная тайна.
1: Тайна?
0: Да-да. Ты никому не скажешь.
1: Никому.
0: Этот ключ дал мне генерал. Он от одной из клеток моего зверинца.
1: А ты прячешь все ключи от всех клеток?
0: Нет. Но мне сказали, что это самый главный ключ.
1: Этот?
0: Да-да. Что я должен его хранить.
1: Ой, храни, храни, Тути. Тути.
0: Да?
1: А ты знаешь что? А ты дай мне его, а?

0: Ты же прежде никогда не танцевала, не свистела вальсов и не ела пирожного. Но я очень устала. Мне очень хочется спать.
1: Вот ты спи.
0: Ты танцуй сама, а я прилягу, ладно?
1: Ты спи, спи, Тути, спи.
0: Танцуй сама. Спокойной ночи, сок.

0: теперь я должна найти дорогу к Просперо, зверинец.
1: Суок тихо вышла из спальни. Вскоре там появились Бонавентура, раз-два-трис и страшный гвардеец. Они влили в ухо наследника Тутти жидкость. Теперь он будет 3 дня спать непробудным сном. Он не будет знать, что стало с его куклой. Тутти проснется, когда все кончится. Они хотели немедленно схватить девчонку, но ее нигде не было. Бонавентура приказал обыскать весь дворец, сад, зверинец, но девочку найти. А Суок все шла и шла по дворцу. Вот и подземелье. Видя, что караульный спит, она взяла фонарь и на цыпочках вошла за ограду.
0: Вот он, зверинец! Что это? Проснулись звери? Этот чудак.

0: вперед. Але, тихо. Я думаю, что тебя растерзает тигр за то, что ты дразнишь маленьких девочек. Ну, тихо, я тебя прошу. Ну, пожалуйста. Тише. Тихо. А, кто это?
1: Наконец-то ты пришла, моя маленькая сук.
0: Я пришла тебя освободить.
1: Я уже никогда не выйду из этой клетки, а сегодня умру.
0: Ой, у тебя в глазах искры, как у дикого зверя. Длинные загнутые когти. Просперо, это не ты!
1: Ты боишься меня, сук? Я потерял человеческий облик. Не бойся. Подойди. Ты выросла. Похудела. У тебя печальное личико. Я знал, что увижу тебя перед смертью. Я всегда помнил о тебе.
0: А ты меня знаешь? А кто ты?
1: Я туп.
0: Туп?
1: Ученый. Я просидел в этой клетке среди зверей 8 лет.
0: Ой-ой-ой.
1: Я оброс шерстью, и ногти мои стали длинными и желтыми. Меня держали здесь, чтобы сохранить тайну.
0: Тайну? А какую тайну?
1: Вот, возьми этот свиток. Пусть народ узнает тайну 3 толстяков. А теперь ступай. Иди. Я умираю.
0: Подожди, не умирай. Поживи еще чуть-чуть,

0: живая.
1: Простите меня.
0: Умер. А где Просперо? У него рыжая борода и веселые голубые глаза. Где он? Просперо! Просперо! Просперо! Просперо! Где ты, Просперо?
1: Я здесь! Кто зовет меня?
0: Это я!
1: Кто ты?
0: Я Суок!
1: Суок?
0: Да, меня прислал Тибул!
1: А, Тибул!
0: Ты не слышал, как я вошла в зверинец?
1: Нет, я, должно быть, спал. Я сегодня заснул впервые.
0: Я пришла тебя освободить.
1: Ты храбрая девочка, но моя клетка крепко заперта.
0: А у меня ключ от твоей клетки.
1: Ключ?
0: Да. Вот. Помоги мне повернуть ключ в замке.

0: искала тебя в зверинце и встретила чудовище, которое умерло.
1: Это туп?
0: Да.
1: Значит, он умер.
0: Он оставил вот это. Здесь тайна трех толстяков. Сегодня утром народ снова пойдет на штурм дворца трех толстяков. Ты должен быть впереди.
1: Это хорошо, идти впереди среди друзей. Но как же ты смог?
0: А ты не бойся за меня. Никто во дворце не знает, что я живая девочка. Я кукла наследника Тути. Я останусь здесь, а сегодня утром открою дворцовые ворота.
1: Сук! Ты храбрая девочка. До свидания, Сук.
0: До свидания.
1: До свидания, Сук.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания. До свидания. Иди налево через парк, но не зацепись за розы своей рыжей бородой.
2: Не зацепись за розы своей рыжей бородой.
0: Тихо.
2: Тихо, какой ты. Черт возьми.
0: Черт возьми.
1: А где же мой фонарь? Где мой фонарь? У меня украли фонарь!
0: Украли, украли, украли, украли, украли!
1: Кто-то прошел в зверинец. Тревога! Измена!
3: Что такое? Что кричишь?
1: Отвечай! Не знаю, что случилось! Не знаю, но кто-то прошел в зверинец!
3: Кто-то! Это она!
1: Это она!
3: Она обыскать помещение!
1: Что такое?
0: Что-то маленькое.
1: Розовое.
0: Сидит.
4: Розовое? А ну-ка посмотри.
5: Наследника Тути!
3: Держи, окружить. Ну, теперь посмотрим, хваленая кукла, что ты будешь делать?
6: Отвести ее к трем толстякам.
3: Правильно, спускайся, мы победили.
0: Сегодня победили вы, а завтра победим мы.
3: Ах, да? Снять эту противную девчонку, а то я за себя не ручаюсь.
6: Отставить!
3: Отставить! Почему отставить?
6: Мы устроим скорый справедливый суд сейчас, здесь.
4: Я приглашу сюда господ трех толстяков. Обмануть наследника Тути, да?
6: Обмануть трех толстяков?
3: Обмануть трех толстяков.
6: За это по головке не погладят?
3: Да, за это по головке не погладят.
0: Не.
3: А ну спрячь язык, противная девчонка.
0: Дурак.
3: Что?
5: Господин генерал! Господин генерал! Клетка Проспера пуста.
3: Не может быть.
5: Пуста?
3: Не может быть! Догнать! Поймать! Он будет мертв. Или я не генерал Бонавентура?
0: Он будет жить! Это я спасла друга народа!
3: Ах, это ты? Слезай!
0: Пожалуйста.
3: Шагом!

0: Дуя!
1: Господа любимые толстяки, перед вами не кукла наследника Тутти, а живая и противная девчонка. Раз. Она выпустила из клетки мятежника Просперо. Два. Ввиду всего вышеизложенного, я предлагаю ее казнить. Три.
2: Но каким образом вот эта маленькая девчонка могла освободить оружейника Просперо?
3: Да-да-да. Это же самое важное.
4: Отвечай, гадкая девчонка. Каким образом тебе удалось освободить оружейника Просперо?
2: Ну?
1: Ну, отвечай, ну.
0: Отвечай.
3: Генерал, потрясите ее хорошенько и щелкните ее в лоб.
4: Она не удостаивает нас ответом.
2: Тем хуже для нее.
3: Тем страшнее мы выдумаем для нее казнь.
2: Вызвать свидетелей.
3: Свидетелей.
0: Свидетелей нет.
2: Свидетелей нет?
3: Свидетелей нет.
4: Свидетелей нет?
5: Свидетелей нет.
1: Что это? Господа, это попугай. Здесь есть клетка с попугаем. Вам, конечно, известно, что попугай умеет запоминать и повторять человеческую речь.
2: Это нам известно.
1: У многих попугаев чудесный слух и великолепная память.
2: Что?
1: Господа, это как раз то, что нам нужно. Этот попугай запомнил все, что говорила здесь эта девчонка и оружейник Просперо.
6: Ну и что? Я не понимаю.
1: А я предлагаю пригласить в зал суда в качестве свидетеля эту удивительную птицу.
4: Здорово! А зачем?
2: Только попугаев нам и не хватает.
3: Я, кажется, начинаю понимать.
2: Что? Вызвать свидетеля.
1: Свидетеля.
0: Опустить клетку со свидетелем.
2: Ну? Птица, говори. Ку-ку.
5: Ку-ку.
1: Одну минуточку. Лаура, Альдебаранте Форника Фокас, я?
5: Альдебаранте Форника Фокас, я.
1: Пожалуйста.
2: Ничего не понимаю.
5: Су!
2: Ничего не понимаю.
5: Кто ты? Я Су.
2: А! Ее зовут Сок.
4: Странное имя.
5: Меня послал Тибул.
0: 40 000 миль!
5: Я не кукла. Я живая девочка. Я пришла тебя освободить.
2: Но это действительно редкая порода попугая.
4: Говоря о красивой бороде, которая могла бы сделать честь любому генералу.
3: Да он искуснейшим образом передает человеческую речь.
5: Но моя клетка крепко заперта.
2: Так.
5: А у меня ключ от твоей клетки.
2: Ну?
5: Все.
3: Ах, подлая девчонка. Теперь понятно все. Она украла ключ у наследника Тутти и освободила Просперо.
2: Все ясно.
5: Ясно.
0: Лаура, тихо.
2: Вынесем приговор.
5: Приговор.
0: Лаура, ты у меня добалуйся.
5: Сам добалуйся.
2: Убрать свидетеля.
0: Убрать свидетеля.
2: Мнимая кукла обманула наследника Тутти. Она выпустила нашего злейшего врага, оружейника Просперо. Поэтому обманщица приговаривается к смерти. Ее растерзает тигр. Она не хотела говорить с нами. Посмотрим, как она поговорит с тигром.
6: Позвольте, а как же Тутти? Ведь если он узнает, что его кукла погибла в лапах тигра, он умрет от слез.
1: Не волнуйтесь, наследник Тутти усыплен. Он будет спать непробудным сном 3 дня.
0: А может быть и больше.
2: Генерал, исполняйте.
0: Есть. Эй, кто-нибудь?

0: Настал для Суок последний час. Бедный Суок, прощай цирк, площади, август, прощайте, милый Тибул и смелый Проспер.
1: Люди, работающие в цирке, не должны знать, что

0: даже не обратив внимания на девочку, побежали мимо. Тогда все увидели, что это была не живая девочка, а кукла.
1: Кукла?
2: Старая, рваная, никому не нужная кукла.
0: А дело было так. Голубоглазый гвардеец, который перешел на сторону народа, вынес сок на середину зверинца и успел ловко подменить живую сок мертвой изорванной куклой.
3: Смотрите, вон кукла, вон она!
4: Вон она.
5: Генерал, генерал,
6: я же ее!
7: Что это?
8: Что это?
3: Господа толстяки, народ штурмом идет на дворец!
9: Не может быть!
10: Не может быть!
11: Не может быть!
12: Не может быть!
11: У народа пушки!
10: Не может быть!
7: Господа! Господа! Господа мятежники уже в парке!
10: Немедленно бежать!
11: Бежать! Бежать!
3: Но куда? Куда? Мы в Машеловке!
7: Стоп! Стоп! Пришла в голову мысль!
3: Говори!
7: Ушла!

0: Со всех сторон наступали люди. Их было множество. Это шел народ, который сегодня победил. Впереди шел Проспера.
1: Вот три толстяка. Видите, как они разжирели? Теперь мы будем работать только для себя. Кончилось царство богачей обжор. Весь город в руках народа. Три толстяка в плену.
2: Ура!
3: Стой! Вы арестованы, генерал.
2: Ага!
4: Вот так фунт.
3: Будем ссориться?
4: Не будем ссориться. Ну?
3: Смотрите, все смотрите. Вот он, доносчик трех толстяков, фальшивая флейта.
5: Смотри!
6: Перестаньте, перестаньте кричать. Выражать восторг нужно красивыми мелодичными фразами. Ну, например...
3: Ах ты, визгливый шут!
6: Визгливый шут, о боже, боже! Какой поклёп! Я человек, живущий среди вальсов и улыбок. Я сама фигура которого подобна скрипичному ключу. Разве я могу визжать фальшиво?
1: Скажи его!
7: Пощадите нас! Мы не будем больше заставлять вас работать на себя!
1: Нет! Нет! Мы не верим вам! Потому что толстяки уже не раз обманывали народ!
2: Не верим!

0: дверь часового ящика раскрылась, и вышла розовая, сверкающая и сияющая слог.
1: У этой маленькой девочки большое и храброе сердце. Это моя спасительница!
2: Друзья мои,
3: буквально только что.
2: Да, мы заблудились в длинных анфиладах двора.
3: Да.
2: И в одной из дальних комнат нашли мальчика. Он спал, его усыпили ландышевыми каплями.
3: Слушайся доктора, самый умный человек на свете.
4: Тутси! Наследник Тутси!
5: Ага, волчонок, попался?
6: Сок! Тутси!
5: Волки там, где они должны быть, зверинец его!
1: Нет! Вы ошибаетесь! Вот свиток, который сок передала мне ночью, и в котором... Словом, слушайте.
3: Слушайте.
1: Вас было двое. Сестра и брат. Суок и Тутти. Когда вам исполнилось по 4 года, вас похитили из родного дома слуги 3 толстяков. Я Туп, ученый. Меня привезли во дворец, 3 толстяка сказали: вот видишь девочку, сделай куклу, которая бы не отличалась от этой девочки. Я не знал, для чего это было нужно, и сделал такую куклу. Тогда вас разлучили, а меня, чтобы сохранить тайну, посадили в клетку. Я прошу у вас прощения. Прости меня, Тутти, прости меня, Суок. Тутти, что значит на языке обездоленных разлученный? Суок, что значит вся жизнь?
6: Тутти! Сок! Тутти! Я твоя сестра! Тутти!
7: Сок! Вся жизнь! Вся жизнь!
5: Что-то летит, похоже на гроздь разноцветного винограда!
2: Это, кажется, продавец воздушных шаров!
8: Перестали стрелять, мои шары опустили меня прямо сюда. Ой, вот мы и победили. Ура! Ты что там? Пожалуйста, берите мои шары. Все берите. Нет, нет, нет. Вот. Сок. Розовый. Голубой. И вам, желтенький. Вот, все берите, все. Эх, как же хорошо, когда на земле не стреляют пушки.
5: Очень хорошо. Я говорил, что этот день настанет. А ты не верил, помнишь, Август?
9: Ты великий артист, Стебу, но ты горячий. Ты легкомысленный человек. Ты тратишь время на воспоминания. А народ ждет парадного танца в честь нашей солнечной победы.
8: Да, да, конечно! Все ждут! Начинайте! Я тоже очень нетерпеливый!

слушаете «Умное радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-96. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Радиоканал без возрастных ограничений.

0: Месье Жюль Верн!
1: К вашим услугам, мадам.
0: Месье Верн, вы давно обещали нам рассказать одну странную историю,
1: которая началась в городе Уастоне, штат Виргиния, на правом берегу Потомака, не так ли?
0: Совершенно верно. Этот город...
1: Этот город вы напрасно будете искать даже на самых лучших картах Соединенных Штатов Америки, мадам.
0: О, значит, история эта фантастическая.
1: Боюсь, что да.
0: Ну что же, отлично. Итак, мы приготовились слушать вас, месье Верн.
1: А я готов начинать. Я познакомлю вас прежде всего с мистером Дином Форсайтом, эсквайром, и доктором Сиднеем Гюдельсоном.
0: А кто же эти люди, месье?
1: Это чудаки из Уастона.

0: здесь, я Фрэнсис, здесь.
1: Митс, что происходит в нашем доме?
0: Не знаю.
1: Что творится с дядюшкой Дином?
0: Не знаю, малыш.
1: Уж не болен ли он?
0: Да нет, но если так будет продолжаться, наверное, заболеет.
1: Омикрона тоже не видно.
0: О, этот-то всегда там, где его хозяин. Вместе смотрит свои астрономические трубки.
1: Астрономические, Митс.
0: Я так и говорю. И что они там в небе ищут?
1: Ты звала дядюшку к завтраку?
0: Да у меня ног не хватает сбираться к ним на насест.
1: В обсерваторию, Митс.
0: Я так и сказала. Два раза ходила, хватит.
1: Ну, тогда я сам поднимусь. Я его приведу, будь спокоен.
2: Последуем и мы за молодым Фрэнсисом Гордоном на верхнюю площадку дома, в обсерваторию, которую столь непочтительно старая служанка Митс называет насестом, ибо там находится хозяин дома, мистер Дин Форсайт, старый холостяк лет 50, с растрепанной шевелюрой, в помятом сюртуке. Возле него его слуга Омикрон. Оба они припали к астрономическим трубам. В то утро, 21 марта, когда началась эта странная история, мистер Дин Форсайт был особенно взволнован и озабочен. Он непрестанно вздыхал и сетовал.
3: Тучи, тучи, тучи.
0: Какая жалость.
3: У меня предчувствие, что от нас ускользает сенсационное открытие, Омикрон.
4: Очень даже вероятно, мистер Форсайт. На днях, когда на одно мгновенье прояснилось, мне почудилось.
3: А мне не почудилось, Омикрон. Я видел.
4: Ну, значит, оба в одно и то же время.
3: Омикрон.
4: Ну, разумеется, вы первый. В этом нет сомнений. Так вот, я подумал, что может быть.
3: А я не подумал. Я утверждаю, что это был метеор.
4: Да.
3: И с тех пор он больше не показывался.
4: А, как же он показался бы? Ведь тучи.
3: Тучи. А между тем я уверен, что метеор, подчиняясь строгой закономерности, должен появиться снова на горизонте Уастона. Он должен... В чем дело? А, это ты, Фрэнсис?
5: Дядя, вас ждет завтрак.
3: А? В самом деле, завтрак ждет. Ну так вот, мы тоже ждем.
5: Но чего же, дядюшка?
3: Солнце!
5: Надо полагать, дядюшка, что вы не пригласили солнце к завтраку. И можно сесть за стол и без него. Тем более, что Митс, я должен предупредить вас, уже потеряла терпение.
3: Митс? А который час?
5: 11:46.
3: 11:46?
5: Да-да.
3: Ах, я не понимаю, как эта Митс могла так запоздать.
5: Но, дядюшка, она два раза напрасно стучала к вам.
3: Два раза? Ну, хорошо, хорошо, я готов.
5: Ну, идем.
3: Идем, идем скорее.
5: Идем. А вот и мы.
3: Да, извини нас, Митс. Извини нас.
0: Пожаловали. Наконец-то. Ну, а где же ваш Омикрон?
3: Он занят там наверху, Митс. Придется сегодня обойтись без него.
0: С удовольствием обойдемся без него. По мне, пусть сидит в своей верхотории, сколько ему вздумается.
5: Довольны ли вы вашими сегодняшними наблюдениями, дядюшка?
3: Нет. Состояние неба не благоприятствовало нам, и это было особенно досадно именно сегодня.
5: Не находитесь ли вы на пути к какому-нибудь астрономическому открытию?
3: Думается, да, Фрэнсис. Я ничего не могу утверждать, но повторные наблюдения... Повторные, понимаешь? Все должно прояснить. И это очень важно.
0: Важно. Какое-то там астрономическое открытие.
3: Астрономическое, Митс.
0: А я как сказала? Я так и сказала. Неважно. А вот у вас вся кровь скоро свернется, и вы от смотрения в ваши трубки схватите прострел или неоматизм.
3: Ревматизм, Митс.
0: А я что говорю? Я так и говорю.
3: Боже.
0: Вот будет радость.
6: И тогда, верно, ваши звезды станут ухаживать за вами. Или доктор прикажет вам заглатывать их вместо пилюль.
3: Ну, помолчи немного, Митц. Ну, что ты разошлась?
1: Вы не забыли, дядюшка, что сегодня вас ждут?
3: Ждут? Меня? Где?
1: У доктора Гюдельсона.
3: Гюдельсона?
1: Ну да. Сегодня вы и доктор Гюдельсон должны назначить день свадьбы моей с Дженни.
3: Ах, да, да. Как же, милый Дженни, прелестный Дженни, и ее маленькая сестренка Плутовка Лу, и миссис Флора Гюдельсон, прекрасная жена и мать, но сам доктор.
1: Но доктор Сидней Гюдельсон ваш старинный друг.
3: Друг? Возможно.
1: Как?
3: Не хватало только, чтобы он, этот Сидней Гюдельсон, тоже успел заметить мой метеор.

0: только бы этот проныра Дин Форсайт не успел его обнаружить.
1: Что? Что ты сказал, мой друг, о мистере Дине Форсайте?
2: Разве я что-нибудь сказал? Это тебе послышалось, Флора?
3: Мне тоже послышалось, пап.
1: Ну вот видишь, и Дженни.
2: Тебе, Дженни, и твоей маме вечно что-то слышится.
3: Но мне тоже, пап.
2: Ах, Лу, и ты тоже, тут как тут. Да мне просто... Ой.
1: Что такое? Насморк.
3: Ну вот, я так и знала.
2: Что ты знала, Лу?
3: Знала, что вы, па, опять заполучите насморк на вашей вышке. Вот увидите, вы когда-нибудь заразите насморком вашей планеты.
2: Насколько я себе уясняю, Лу, ты иногда забываешь, что я твой папа.
3: Ах, па, па, милый, ну как вам не надоест целые дни сидеть и смотреть свои трубы на небо? Я и ма скоро начнем на вас сердиться. Ну, правда же, ма?
1: Ты знаешь, мой друг, я ничего не имею против твоего увлечения астрономией. Но однако...
2: Однако?
1: При условии, ты должен спускаться из своего поднебесья каждый раз, когда я попрошу тебя оттуда спуститься.
2: Ну, мы уже договорились.
1: Ах, Сидней, милый, ведь сегодня же мы ждем мистера Дина Форсайта, чтобы назначить, наконец, день свадьбы Дженни и Фрэнсис.
3: Да, да.
1: И я надеюсь, что ты будешь с нами.
2: Ну, разумеется, Флора.
1: Ну, вот и хорошо.
2: Стоп. Не кажется ли вам, что немного прояснилось? Я должен идти.
1: Ну вот, так не забудь, мы ждем мистера Дина Форсайта.
2: Я уже слышал это. Пусть Луз бегает за мной, когда он явится.
3: Хорошо, папа. Папа такой странный последние дни. А все эти звезды.
4: И здесь звезды. О, боже.
3: Мистер Фрэнсис. Неизменный мистер Фрэнсис. Честное слово, он всегда тут как тут.
1: Лу. Фрэнсис, милый, вы так незаметно вошли.
5: Добрый день, миссис Гиддлсон.
1: Добрый день.
5: Добрый день, Дженни.
3: Добрый день.
5: Лу, маленькая плутовка, готово ли ваше новое платье? Дженни мне говорила, что вы шьете себе чудесный туалет к нашей свадьбе.
3: Шью, разумеется. А если он не будет готов, то вам придется отложить свадьбу.
6: Где же ваш дядюшка Фрэнсис?
1: Мы ждем его сегодня.
5: Да он знает, это непременно придет.
1: Ну вот и отлично. Ну а пока вы можете заняться музыкой. Поверите, Фрэнсис? Вчера Дженни просто не отходила от фортепиано.
5: Что вы играете, Дженни?
3: Мою любимую песенку. Правда, Дженни?
6: Я тоже ее люблю.
5: Спойте, Дженни.

0: Прелестный дуэт. Спойте еще что-нибудь.
1: Только не сейчас. Где же мистер Форсайт?
0: А где доктор Гьюдельсон? Я его тоже не вижу. Между тем он нужен не меньше, чем дядя.
2: Ах, Фрэнсис, последние дни моего мужа просто немыслимо вытащить из обсерватории.
0: Да?
2: В небесах, видимо, творится нечто необыкновенное.
0: Глядя на дядю, я тоже склонен так думать. Он никуда не ходит, не спит, не ест.
2: О, кто?
0: Но забывает время обеда и ужина.
3: Я представляю, в каком восторге Митц.
0: О, она бесится. Наша милая старушка Митц бесится.
3: Терпенье, терпенье. Митц и я урезоним и папу, и вашего дядюшку.
1: Однако, что же приключилось с мистером Форсайтом? Его все нет и нет.
4: Если он не явится в течение ближайших 5 минут, я побегу за ним. Наверное, он.
5: Ну да, так и есть.
6: О, мое почтение, миссис Флора.
2: Добрый день.
6: Добрый день, Дженни.
1: Добрый день.
6: Лу, моя маленькая плутовка.
3: Опоздали, опоздали. Остается только бронить вас.
4: Я уж готов был предположить, дядюшка, что вы забыли о своем обещании.
6: Признаюсь, я чуть было не забыл. К счастью, Митц мне напомнила. Да еще как.
3: А, так вам и надо.
6: О, жальтесь, жальтесь надо мной, маленький мисс. Серьезные заботы. Я, быть может, нахожусь накануне интереснейших открытий.
3: О, совсем как папа.
6: Что? Что вы сказали? Доктор?
2: Лу, сходи за папой. Да. Дженни, сыграй что-нибудь мистеру Форсайту. Он так любит твою игру. Садитесь, садитесь, мистер Форсайт, вот в это кресло, ваше любимое.
6: Благодарю вас, дорогая миссис Флора. Право же, глядя на вас, я иной раз сожалею, что в свое время не соединил свои судьбы с судьбой такой же прелестной женщины, как вы, и что у меня нет такой жены,
7: которая постоянно сглаживала бы за вас острые углы, мистер Дин.
6: А, доктор, рад вас приветствовать.
7: При вашем характере это, пожалуй, принесло бы вам некоторую пользу, сэр, несомненно.
6: И можете мне поверить, сэр, что если бы не наша молодежь, которая вправе рассчитывать на наше внимание, я не осмелился бы отнимать у вас столь драгоценное для вас время, сэр.
7: Если вам не трудно, сэр, я попросил бы вас выражаться чуть-чуть яснее. Примите уверение.
6: Прошу прощения, сэр. Я хотел сказать, что, как мне кажется, день свадьбы наших дорогих детей надо назначить как можно быстрее. Надеюсь, у вас нет возражений?
7: Нисколько.
6: Или вы... Надеетесь опередить меня?
7: Что?
6: О, нет. То есть я хочу сказать, вы надеетесь назначить срок свадьбы еще более близкий, чем предполагал я? Словом, вы меня понимаете.
7: О, отлично понимаю, сэр. И смею вас заверить, что те факты, которыми я располагаю...
2: Бог мой, Сидней, о каких фактах ты толкуешь? Речь идет о дне свадьбы. Все ясно и просто. Ну, неужто так трудно назначить месяц и число?
7: Ты права, дорогая. Мы так и сделаем. Я предлагаю середину мая. Не слишком близко и вместе с тем недалеко. И при том же весна.
6: Выражаясь точнее, 15 мая.
7: Как вам будет угодно.
6: Я очень рад, сэр, что вы со мной согласились.
2: Ну вот и хорошо.
3: Ура, ура! Итак, день встречи планет Фрэнсис и Дженни назначается на 15 мая. Да, мама?
2: Отлично. Я рада, что, кажется, все согласны. И Дженни с Фрэнсисом тоже, да. Не так ли?
3: Да.
4: О, да, конечно.
3: Фрэнсис, играйте марш, играйте тушь, играйте что-нибудь короткое, веселое и торжественное. Ура!

0: Между тем дни шли, март сменился апрелем, приближался май, а отношения между двумя семьями все ухудшались, и, наконец, старые друзья перестали бывать друг у друга. Соперничество грызло их. Оба они подстерегали вторичные появления метеора, каждый мечтал заметить его первым, и это желание поглощало все их мысли. Так камень, просто огромный небесный булыжник, стал причиной нелепой ссоры. Об этот камень грозила разбиться свадебная колесница Дженни и Фрэнсиса. Как-то раз старая Митц подстерегла своего хозяина, когда тот собирался подняться в обсерваторию и, загородив ему дорогу на лестницу, решительно заявила:
1: «Мистер Форсайт, не забыли ли вы случайно об одной очень важной вещи?»
2: «Не понимаю, о чем ты говоришь».
1: «О том, что ваш племянник Фрэнсис Гордон собирается жениться. О том, что существует семья Гюдельсон. Что есть на свете мисс Дженни, невеста вашего племянника».
2: «Разве Фрэнсис все еще думает о женитьбе?»
1: «Еще бы не думать. Думает, как дышит бедный наш мальчик».
2: «Как? Мой племянник все еще намеревается жениться на дочери этого человека, который...
1: Боже.
2: Имя которого я не в силах произнести».
1: «Нет, у меня даже дух сперло. Вы, небось, вывихнули себе головной позвонок, сэр, не иначе».
2: «Нет, послушай, ты послушай, Митц».
1: «Нечего мне слушать. 50 лет прожила я в этом доме. Но лучше я теперь уйду. Подохну под забором, как запаршивший пес, чем останусь у человека, который терзает родное, дорогое, единственное дитя».
2: «Ну, Митц, ну...»
1: «Я всего-навсего бедная служанка, но у меня есть сердце».
2: «Ну, Митц, да? Слушай, Митц, что ты расшумелся? Ты разве не знаешь, что этот доктор Гюдельсон сделал мне?»
1: «Что же он вам сделал, сэр?»
2: «Он меня обокрал».
1: «Что же это он у вас украл, сэр? Часы?»
2: «Хуже».
1: «Хуже? Кошелек?»
2: «Еще хуже».
1: «Еще хуже?»
2: «Он украл мой метеор».
1: «Ах, метеор, черти окаянный! Надо быть глупым, как Сатурн, чтобы рассориться со своим старым другом из-за какого-то камня».
3: «Метеор, сэр! Метеор! Скорее сюда, мистер Форсайт! Метеор!»
2: «Метеор? Прочь с дороги, Митц!»
1: «Запомните, сэр, свадьба будет точка в точку в назначенный день. Хоть бы весь свет перевернулся».

0: Он самый, омикрон, это он.
1: Он самый, сэр. Ох, дал бы бог, чтобы доктор Гюдельсон не оказался сейчас на башне.
2: Но доктор Гюдельсон был на башне. Он не спускал глаз с метеора до того мгновения, пока тот не скрылся за горизонтом в тумане. Не одни уастонские астрономы заметили повторное появление метеора. Бостонская обсерватория также наблюдала метеор необычайных размеров. С головокружительной скоростью он пересек западную часть неба. «Нужно отметить, — сообщала Бостонская обсерватория, — одно удивительное обстоятельство. По имеющимся сведениям, этот метеор в один и тот же день и час был одновременно замечен двумя весьма почтенными жителями города Уастона, мистером Дином Форсайтом и доктором Сиднеем Гюдельсоном, которые независимо друг от друга поставили об этом в известность Бостонскую обсерваторию». В гуще американского населения, где так падки на сенсацию и где борьба мнений разгорается с такой бешеной страстью, немедленно сказался эффект этой заметки. Шумные толпы жителей Уастона устремились к домам мистера Форсайта и доктора Гюдельсона. Никто еще не знал тогда о роковом соперничестве между друзьями, и уастонцы полагали, что эти имена должны быть соединены настолько прочно, что, может быть, через тысячелетия будущие историки станут утверждать, будто оба они принадлежат одному лицу.
1: Форсайту Дину!
3: Ура! Ура! Ура!
1: Форсайту Дину!
3: Ура! Ура! Ура!
4: Гюдельсон!
5: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сынок, ты только посмотри, посмотри! Наш-то стоят на своей верхотории, и твой дядюшка Эмикрон кланяется. Эмикрон-то весь так и светится. А дядюшка твой чем-то недоволен.
6: Упрямый старик. Он недоволен тем, что приветствует не его одного, а вместе с доктором Гюдельсоном.
5: Ну а эти уастонцы, что они-то радуются, а? Может, с ума спятили?
6: Готов поверить, что спятили.
5: И все из-за какого-то камня, который болтается по небу. Сынок, что же это будет? Вот ты человек ученый, объясни мне, пожалуйста, на что пригоден такой вот метеор?
6: На то, чтобы поссорить друзей.

0: Ма, дорогая, неужели этот метеор ему дороже, чем счастье родной дочери?
1: Дженни, детка, не надо так отчаиваться.
0: Взгляните, взгляните, ма. Он кланяется этой толпе. Он улыбается.
1: Да, но вид у него не очень-то довольный. Еще бы, он хотел бы, чтоб приветствовали только его одного.
0: Да, и как ему не надоест весь этот шум.
2: Дайте мне пожарную кишку. Я утоплю в холодной воде всю эту публику.

0: Что же дальше предпримут соперники? Возможно, выход был бы и найден, если бы вдруг не разразилась гроза, отзвуки которой разнеслись по всему земному шару. Весь цивилизованный мир был взбудоражен новым сообщением Бостонской обсерватории. Астрономы, изучая метеор, открыли, что весь он состоит из чистого золота. Была даже подсчитана стоимость этого сверхгигантского слитка. Она составляла 5787 миллиардов долларов. Во всех магазинах мира в один день были раскуплены все бинокли. Весь мир, задрав головы, старался рассмотреть золотой метеор. Ни одна знаменитая певица, ни одна балерина не привлекала к себе столь пристального внимания. На них не было направлено столько биноклей, как на метеор, который в своем бесстрастном великолепии носился в беспредельном пространстве. Но постепенно возбуждение спадало. Ученые, исследовав интересное небесное тело, перешли к другим, более важным делам. Широкая публика, понимая, что золотой метеор все равно остается недосягаемым, понемногу охладела к нему. И вот тогда, когда все позабыли о метеоре, двое одержимых из Ластона, как всегда одновременно, сделали новое, воистину потрясающее заявление. Золотой метеор отклоняется от своей орбиты. Золотой метеор приближается к Земле. Золотой метеор должен упасть на Землю. И снова весь мир заговорил о метеоре. Всюду строились предположения, какой переворот в экономике произведет падение метеора. Богачи думали о том, что их состояние окажется обесцененным таким неслыханным притоком золота. Бедняки радовались маловероятной возможности, что им достанется хоть кусочек пирога. Незнакомые люди заговаривали друг с другом на улице. Подумайте только, сэр, на Земле больше не будет бедняков, а их будет столько же, сколько и было. Вы так думаете, сэр? Но почему же? Слишком долго было бы объяснять. А наши соперники из Ластона? О, теперь они уже открыто спорили о своем приоритете. Спор был настолько острым, что кругом стали опасаться, как бы они не стали защищать свой метеор с оружием в руках. К счастью, оба пришли к выводу, что спор может быть решен иначе. Они обратились в суд.
1: Право на стороне мистера Форсайта!
0: Это было самое необычайное заседание суда, какое только можно себе представить. Толпа, завладевшая зданием суда, шумела. Тяжущиеся перебивали друг друга. Терпеливый, мудрый судья с трудом заставил их говорить по очереди.
2: Я прошу слова.
3: Нет уж, я прошу
2: нет,
3: слова.
2: Я требую,
3: господин
2: я
3: судья.
2: Я прошу слова.
3: Внимание, джентльмены. Ну что ж. Хотя я не обязан снова пересматривать свое решение, но я охотно дам вам слово, джентльмены, с условием, что вы воспользуетесь им один после другого.
2: Кому принадлежит метеор?
4: Мистеру Форсайту!
3: Тихо! У кого право на метеор?
5: У Гудвина!
3: Прошу тишины! Прошу тишины. Милостивые государи, тишины прошу. Иначе я прекращу заседание суда. Милостивые государи, разрешите мне прежде всего дать вам один совет. В случае, если метеор упадет...
2: Он упадет 28 июня в южной части Японии.
3: Метеор упадет 7 июля в Патагонии.
2: Япония!
3: Прошу тишины. Пусть будет так. Я ничего и не имею против его падения и желал бы только, чтобы он не свалился на цветы в моем саду.
2: Он упадет в Японии.
3: Патагонии.
2: Он упадет в Японии.
3: Патагонии. Ну хорошо, хорошо. Поскольку речь идет о метеоре, стоимость которого равна 5000 миллиардов, я Я предложил бы вам, джентльмены, поделить их между собой.
0: Никогда!
5: Никогда! Никогда! Никогда! Никогда!
3: Никогда! Джентльмены, ну, если примирение невозможно, суд вынесет свое заключение. Так, суд, выслушав дополнительные объяснения обеих сторон, приняв во внимание, ввиду спорного предмета, основываясь на всем вышесказанном, суд откладывает решение вопроса до падения метеора, установленного и заверенного по всем правилам закона.
2: Я не подчиняюсь такому постановлению. Это явная бессмыслица.
4: Бессмыслица!
3: Это постановление нелепость.
2: Я буду защищать свои права в другом месте.
4: Здравствуйте!
2: Сегодня же вечером я уезжаю в Японию.
4: Японию!
3: Раз суд отвергает мою жалобу, я сегодня же отправляюсь в Патагонию.
5: Патагонию!
6: Японию! Уехал.
7: Оба уехали. Уму непостижимо.
6: Очень нужно было папе и мистеру Форсайту открывать этот булыжник.
8: Фрэнсис, ну почему вы молчите?
6: Ма, дорогая, ну что же теперь будет?
7: Я думаю, всем нам нужно набраться терпения и ждать.
0: Ждать? Но чего? Когда свалится этот злосчастный метеор? Но ведь он может и не свалиться. Да, представьте себе. Сегодня в газете большая статья директора Бостонской обсерватории, знаменитого ученого Ловенталя. Не очень-то лестная, надо признаться, для дядюшки. И, простите меня, и для доктора Гюдельсона. Ловенталь пишет, что оба любителя совершили недопустимую оплошность, удовлетворившись одним единственным наблюдением и на этой основе произведя расчеты. По его словам, метеор все время меняет курс. А его падение, хотя и представляется вероятным, может и не произойти.
7: Неужели?
0: Да.
6: Вот это сюрприз.
8: Ой, что же вы молчали, Фрэнсис? Может не произойти, это отлично.
6: Я очень, очень, очень рада.
0: Статья И.Б.К. Ловенталя ввергла в великое смущение обоих соперников. Им ничего не оставалось, как с полдороги повернуть к себе домой. И тут, в родном городе, они сразу испытали на себе действие статьи Ловенталя. Куда девались шумные толпы, приветствовавшие их, провожавшие на вокзал, симпатии к ним явно поостыли. Соперники затосковали. Но вскоре их внимание привлекла серьезная забота. У них появился новый конкурент. Международная конференция в Вашингтоне. Бороться с этим конкурентом было трудно, ибо он объединял в себе весь мир. Первое подготовительное совещание началось с безапелляционного разрешения вопроса о Форсайте и Гюдельсоне. Их претензии были категорически отвергнуты, на что понадобилось не более 5 минут. Затем международная конференция перешла к делам более серьезным, к справедливому распределению золота между всеми странами мира. Председателем, из уважения к стране, предоставившей для конференции свою территорию, началось с безапелляционного разрешения вопроса о Форсайте и Гюдельсоне. Их претензии были категорически отвергнуты, на что понадобилось не более 5 минут. Затем международная конференция перешла к делам более серьезным, к справедливому распределению золота между всеми странами мира. Председателем, из уважения к стране,

0: интересами стран, участниц конференции на основе гуманности и справедливости. Приступим к обсуждению первого предложения, которое выражается в том, что право на владение метеором будет закреплено за страной, на территории которой он упадет.
1: Это не верно.
0: Простите, одну минуту внимания. Кто желает высказаться?
1: Я прошу слова.
0: Очень хорошо. Это делегат Голландии, господин Ван Хорн. Господин Ван Хорн, прошу, пожалуйста.
2: Дамы и господа, предложение, с которым нас так любезно ознакомил господин председатель, мне представляется несколько, я бы сказал, поверхностным и отнюдь нереалистичным.
3: Наверное.
2: Это, я прошу внимания, господа, это означало бы свести весь вопрос к лотерее.
4: Правильно. Правильно. Такое решение может быть приемлемо лишь для стран с большой территорией.
1: Конечно.
4: Неверно. Неверно.
5: Возмутительно.
0: Прошу не перебивать, господа. Продолжайте, милостивый господин, господин Ван Хорн.
2: Благодарю. Благодарю вас, господин председатель. Я продолжаю. Господа, я предлагаю несколько иное решение. Более, я бы сказал, реалистичное и отвечающее принципам справедливости и гуманности.
3: Какое?
2: Минуточку, господа. Я предлагаю? Я предлагаю исходить не из количества километров, а из численности населения, господа, я хочу!
1: Правильно! Довольно!
5: Возмутительно!
0: Внимание, господа, внимание! Слово предоставляется делегату Франции, господину Дюа.
6: Мсье и мадам, труднейшую задачу распределения золота, которое столь неожиданно давит нам, я бы сказал, небеса, справедливо было бы решить таким образом, чтобы судьба всех обитателей земного шара была бы по возможности, скажем, обеспечена.
1: Месье
6: и мадам, это было бы истинным благодеянием. Исчезнут нищета, голод. Несчастные малютки не будут больше протягивать свои исхудалые ручонки, просят подаяния. Исчезнут
5: болезни. Не кажется ли вам, что это предложение попахивает, я бы сказал, социалистическим душком? Возмутительно.
6: Дайте мне...
0: Минуту внимания, господа. Минуту внимания. Внеочередное заявление, господа.
7: Что? Что?
0: Мною только что получена странная телеграмма. Не сомневаюсь, что это дело рук злого шутника или сумасшедшего, но я должен довести до вашего сведения, господа. В этой телеграмме, никем, кстати, не подписанной, сказано буквально следующее. Метеор приближается к Земле, подчиняясь моей воле, упадет на моем участке и, следовательно, принадлежит мне.
1: Что?
0: Поэтому международная конференция не имеет под собой никакой почвы.
1: Это действительно сумасшедший.
4: Подписи нет?
0: Подписи нет.
4: Это значит, нет оснований с ней считаться.
5: Возмутительно.
0: В таком случае, господа, в таком случае, я полагаю, что я выражу общее мнение. Если предложу этот документ, приобщить к делу.
1: Правильно, господин.
0: Возражений нет?
1: Нет,
0: возражений. Заседание продолжается. Слово предоставляется делегату Гренландии, господину Эвальду Шнаку. Господин Эвальд Шнак, пожалуйста.
8: Прения с каждым днем принимаются.

принимали все более острый характер. Мистер Гарви то и дело надевал шляпу и пытался покинуть свое председательское место. У всех на устах было слово «справедливость». Но трудно быть уверенным, что оно жило также во всех сердцах. Снова было предложено закрепить метеор за страной избранницей судьбы, но с небольшой поправкой. Государство, которому выпадет такое счастье, обязалось бы уплатить другим странам в виде компенсации установленную сумму по 1000 франков на каждого поданного. В тот день, когда международная конференция окончательно зашла в тупик, появилось новое сенсационное сообщение директора Бостонской обсерватории И.Б.К. Лоуэнталя, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Метеор удаляется от Земли. Впрочем, на следующий день было новое сообщение. Метеор приближается к Земле. Он ведет себя крайне непостоянно, то отдаляясь, то приближаясь. Среди великолепно налаженного балета небесных светил один только метеор, казалось, исполнял дикую пляску. Одинокий кавалер, не подчиняющийся ни правилам, ни такту, ни ритму. Пока еще ученые не нашли объяснения столь необыкновенному явлению природы.

0: Но в чем же тут дело, месье Верн? Чем вы объясняете такое странное поведение метеора?
1: О, мадам, для этого у него были необычайные причины.
0: И вы изложите их нам?
1: О, непременно, непременно. Немножечко терпения, мадам. До новой встречи, мадам.

0: Итак, месье Верн, вы обещали сегодня продолжить эту странную историю,
1: которая началась в Уастоне, не так ли?
0: Совершенно верно. Вы рассказали нам, как из-за первенства на открытии необычайного метеора поссорились старые друзья, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Пирюсон.
1: И как из-за этого расстроилась свадьба Дженни Гьюдисон
0: и молодого Фрэнсиса Гордона, племянника мистера Форсайта.
1: Надеюсь, я успел сообщить вам о том, что метеор этот оказался золотым.
0: О, разумеется, и о том, что он должен упасть на землю.
1: А о созыве международной конференции, которая должна была найти способ справедливо разделить это золото между всеми государствами, я рассказал?
0: Да, это нам уже известно, месье Верн.
1: Так. А рассказал ли я вам о странном поведении метеора в космическом пространстве?
0: И это тоже.
1: Так. Тогда, возможно, я уже познакомил вас и с Зефиреном Ксирдалем.
0: О, это имя я слышу впервые.
1: Как же, мадам. Именно из-за него и началась эта бешеная погоня за метеором.

0: Итак, я приглашаю вас в Париж, на улицу Кассет, на 7-й этаж большого дома, где живет мой друг Зефирен Ксердаль. Вот и он сам, длинный, неуклюжий, небрежно одетый, расхаживает по своему маленькому рабочему кабинету. Так называет одну из двух комнат этой квартирки вдова Тибо, которая ведет несложное хозяйство Ксердаля. Плечи у Зефирена изогнуты, как свод погреба. С них свешиваются длинные, чуть ли не в километр, руки с непомерно большими волосатыми кистями. И если голова Зефирена является, как положено, вершиной всей фигуры, то значит природа не могла выйти из положения иначе. Он крайне безобразен, мой милый Зефирен. Зато лоб, грандиозно слепленный и редкого благородства очертаний лоб, венчает это странное лицо, как храм венчает холм. Храм, могущий вместить в себе самые высокие мысли. Зефирен Ксердаль, несомненно, был гениальным ученым. Высшая математика, физика, химия, физиология, философия поочередно привлекали его внимание. Сколько остроумных, сколько глубоких гипотез, сколько практических изобретений покоились в бумажной груде, загромождавшей его кабинет. Работал он по вдохновению, когда его захватывала какая-либо необычайно сложная задача. Решив ее, он небрежно отбрасывал исписанные листки в сторону, забыв о них уже увлеченный чем-либо другим. И никогда этому странному человеку не приходило в голову извлечь выгоду из своей сокровищницы. Таков был Зефирен Ксердаль, самый странный из людей, какого только можно себе представить. И вот этому-то чудаку под руку попала газета недельной давности со статьей об удивительном метеоре. Глаза его вспыхнули, какая-то чрезвычайно увлекательная мысль зародилась под высоким благородным лбом. Зефирен решительно взял шляпу и отправился в банк к банкиру Лекеру, которого знал с детства и по привычке детства называл крестным.
1: О, Зефирен, дорогой, здравствуй, здравствуй. Ну как, это ты?
2: Раз я стою перед вами, вопрос этот по меньшей мере излишний, и отвечать на него было бы уже совсем ни к чему.
1: Ну, ты, разумеется, прав, но ответить да или нет было бы и проще, и короче. Ну что, садись.
2: Благодарю, благодарю.
1: Очень хорошо. Пришел за деньгами?
2: Да. А разве вы не мой банкир?
1: Ну, да так-то она так. Но ты довольно странный клиент. Хотелось бы, чтобы ты проявлял немного меньше экономии. Черт возьми, как ты проводишь свою молодость?
2: Как я провожу?
1: Имеешь ли ты хоть малейшее представление о состоянии твоего счета у меня?
2: Ни малейшего.
1: Твои родители оставили тебе 15 тысяч доходов в год, а ты с трудом умудряешься потратить 4 тысячи.
2: Вот так штука.
1: Я не помню сейчас точности, каковы твои ресурсы. Это я сейчас узнаю. Дорогой Сатурна, счет господина Ксердаля. Мне кажется, что... Мерси. Вот так. Ну, конечно, он превышает 100 тысяч франков. На что ты прикажешь употребить эти деньги?
2: Я обдумаю этот вопрос. Ну, впрочем, если эти деньги вас тяготят, так и отдайте их.
1: Кому?
2: Ну, кому? Кому угодно, мне все ли равно.
1: Это прекрасно. Ну, сколько тебе нужно сегодня? 200 франков, как обычно.
2: Нет, вот вы и ошиблись, крестный. 10 тысяч.
1: Ого, вот это ново. Что же ты намерен делать с такой суммой?
2: Совершить путешествие.
1: Прекрасная мысль. В какую страну?
2: Я и сам еще не знаю.
1: Это прекрасно. Я сам еще не знаю. Вот тебе чек на 10 тысяч франков. На, получи.
2: Благодарю.
1: Ну что, это все?
2: Нет, нет. Мне еще нужен участок земли. Небольшой. В 2-3 километра.
1: Участок земли. Небольшой. Где? На итальянском бульваре?
2: Нет, скорее всего, не во Франции.
1: Ну-ну, где же, говори.
2: Я и сам еще не знаю.
1: Это прекрасно. Ну что же, по крайней мере, выбор не ограничен. Ну, скажи мне, дружочек, ты, пойди сюда, не рехнулся случайно? Что за чушь ты поришь?
2: О, крестный, я имею в виду одно дело.
1: А, чтобы подобный чудак заговорил о деле? Крупное?
2: Ну, как сказать, ну, каких-нибудь 5-6 тысяч миллиардов золота.
1: Ты что, в своем уме? На всем земном шаре нет такого количества золота.
2: На земном шаре это возможно, а в другом месте? Это еще вопрос. А, крестный? Да-да, в 400 километрах отсюда, по вертикали.
1: Постой, постой, ничего не понимаю. Метеор?
2: Да. Ха!
1: Это золотой метеор?
2: Да, да, тот самый.
1: Да, но как же ты собираешься взобраться на такую высоту?
2: Зачем мне взбираться, если я могу заставить его свалиться?
1: Каким образом?
2: Ну, я-то знаю, каким. И этого достаточно.
1: Да, все-таки, какие силы ты применишь?
2: Видите ли... Нет, это слишком долго пришлось бы объяснять вам.
1: Все-таки.
2: Да и бесполезно. Вы меня все равно не поймете.
1: А, удивительно любезен, мерси.
2: О, нет, ну...
1: Не хочу тебя...
2: Крестный, ну, простите. Успокойтесь, я вам все скажу. Так, видите ли, крестный, уже давно я... сконструировал некую любопытную машину. Вот. Она способна воздействовать на метеор и заставить его упасть. Вот я и хочу произвести этот интереснейший эксперимент.
1: Ну что же, да будет. Куда ты собираешься сбросить свой метеор?
2: На мой участок. Тот самый, который вы приобретете мне, когда я произведу все необходимые подсчеты.
1: Ага.
2: Вот я только не вполне свободен в выборе, и поэтому, возможно, места будут труднодоступны.
1: Это уже мое дело. Телеграф изобрели именно на такой случай. В этом отношении я отвечаю тебе за все.
2: О.
1: Поскорее только сообщи, где тебе понадобится участок.
2: Вы будете знать об этом не позднее завтрашнего дня. Ну, все. Au revoir.
1: Au revoir.
2: Au revoir.
1: Au revoir.

0: Зефиренг Сердаль всю ночь просидел над какими-то расчетами. Изредка вскакивал, хватал подзорную трубу, искал в небе метеор, затем снова садился за расчеты, и к утру все было готово. Тут же он написал Лекеру обещанное письмо, в котором было указано место падения метеора. Затем он вытащил из-под груды бумажного хлама свою машину и стал ее устанавливать.
1: Удивительно, какой у меня порядок.
0: Это был темный ящик со множеством всяких таинственных катушек и лампочек. Зефирен установил его на середине комнаты, повернул металлический рефлектор лицом к окну и включил ток.
1: Так, совершенно точно, так, так.
0: Тотчас из ящика стало доноситься нежное жужжание, и голубой свет сверкнул в лампочке, вращающейся на стержне. Спустя полчаса Зефирен остановил ее. Затем снова включил.
1: Так.
0: Снова остановил и опять включил.
1: Так. Честь имею доложить, что все идет отлично.
0: При каждом новом включении он поворачивал рефлектор в несколько ином направлении.
1: Так.
0: И так день за днем.
1: Так.
0: С неукоснительной точностью.
1: Так.
0: Он повторял одни и те же действия.
1: Так. Вот так штука. О, ля-ля-ля-ли. Так. Ну что ж. Теперь можно предоставить метеор самому себе.
0: Вот тогда-то мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон и сделали свое потрясающее заявление о том, что метеор падает. Однако через 19 дней Зефиреном Ксирдалем снова овладел демон изобретательства, и новая идея увлекла его. Оставив в кабинете свою действующую машину, он отправился в магазин за необходимой для него аппаратурой. И там на беду свою встретил знакомого бактериолога, который собирался через полчаса сесть в поезд и отправиться к морю.
1: Ей-богу, вы счастливчик, Леру. Неделя полного отдыха. Уже не говоря о том, что я получил бы возможность уяснить вопрос о приливах, который давно уже меня интересует. Ей-богу, вы счастливчик, Леру.
2: От вас самого зависит стать таким же счастливчиком. Потеснившись немного, мы уж как-нибудь вдвоем уместимся в поезде.
1: О, и в самом деле?
2: Может быть, вас что-нибудь задерживает в Париже? Вы ничем особенно не заняты? Вы не поставили случайно какого-нибудь опыта? Ну, поройтесь-ка в памяти.
1: Я роюсь, добросовестно роюсь. Нет, вы знаете, ровно ничем.
2: Ну тогда путь к Сердаль.
1: Путь?
2: Да. Но, наверное, придется забежать к вам домой. А я не знаю, успеем ли мы тогда к поезду.
1: Незачем домой. Ля-ли-ля-ли-ля-ля-ля-ля. У меня при себе все необходимое.
2: Чудесно.
1: Понимаете, дорогой Леру, вопрос, о котором я вам говорил, отчасти связан с проблемами общего характера, которыми я сейчас занимаюсь. Вы знаете, как неудивительно, я предполагаю, что поверхностное натяжение...
0: Вдова Тибо, явившись, как всегда, утром, нашла квартиру пустой, но нисколько этому не удивилась. Она привыкла к таким внезапным исчезновениям своего чудаковатого хозяина. Воспользовавшись отсутствием Ксирдаля, она решила произвести уборку в рабочем кабинете, куда ей строго-настрого запрещалось вторгаться.
3: Фу-фу-фу-фу-фу, какое пылище! Ну нет уж, это я так не оставлю, все приберу. А что это? Что такое? Что это такое за ящик посреди комнаты? А ну-ка, сторон его вот так.
0: Вдова Тибо, не дрогнувшей рукой, отодвинула непривычный предмет в сторону, потом, наведя чистоту, поставила его на прежнее место.
3: Кокошечку.
0: Будучи глуховатой, она не услышала легкого жужжания, исходящего из ящика, не заметила при свете дня и голубоватого сияния. Но она боялась, чтобы хозяин, вернувшись, не заметил, что ящик этот она сдвигала с места, и потому тщательно пыталась придать ему первоначальное положение.
3: Вот так.
0: Каждый день вдова Тибо приходила со своими пыльными тряпками, каждый раз она сдвигала ящик.
3: Сюда его, чтобы хозяин ничего не заметил.
0: Тщательно установленный ксердалем рефлектор неуклонно смещался, пока не оказался направленным прямо на потолок. Именно в этом положении и застал его Зефирен Ксирдаль, вернувшись через 2 недели домой.
1: Узнаю вдову Тибо. Вот так штука. Ну-ка, ах, давайте, бро, когда я вас научу ничего не трогать в моем кабинете? Вот так штука, вот так штука. О, дырка в потолке, дырка в крыше. Вот так штука, ля-ля-ля-ля. Но я воображаю, что должно было произойти с метеором. Ну-ка, где моя подзорная труба? Где же моя подзорная труба? А, давайте, бо, давайте, бо. Когда это все кончится? Вон она где. Ну, так, ладно. Ну-ка, взглянем на метеор. Так, о, вот так штука. О, ля-ля-ля-ли. Так, так и есть, так и есть. Вот так штука. Так, войдите. Крестный? Вот так штука, вот уж не ожидал.
4: Наконец я застал себя. Где ты, черт возьми, пропадал?
1: Что случилось? Я немного, ненадолго отлучился.
4: Отлучился? Это ведь безобразие. Что вино?
1: Я не знаю, пожалуйста.
4: Я не знаю. Стоит на столе, а не знаю, что это. Нельзя же заставлять людей. Людей так беспокоиться.
1: Но, крестный, я не понимаю, какое вам до этого дело?
4: Как какое? Да разве ты не знаешь, несчастный, что все мое состояние сейчас держится на тебе?
1: Как? Я не понимаю. Как...
4: Не понимает. Я поверил твоим фантастическим планам. Я все состояние поставил на твою карту. Я вел на бирже игру на понижение.
1: Игру? На понижение?
4: Ну да. Я приказал продавать золотые прииски. Если метеор упадет, золотые прииски понизятся, и тогда...
1: Простите, крестный, ну как хотите, я не понимаю. Ну, простите, какое действие может оказать моя машина на какие-то золотые прииски?
4: Ах, мой бог! Не на самые прииски, несчастный, а на уровень акций.
1: Ага, я понял. Значит, вы продали акции золотых приисков?
4: Ну да.
1: А, ну это, фу ты, это не бог весть как серьезно. Это только доказывает, что такие акции у вас есть.
4: Да нет же, ни одной.
1: Как нет, вот так штука. Продавать то, чего у тебя нет. Вот и здорово. Вы знаете, крестный, мне бы такая штука была не по плечу.
4: Ага. А такая штука называется биржевой операцией, мой друг. Когда будет нужно их продавать, я их куплю, вот и все.
1: Подождите, а какая же от этого выгода? Продавать, чтобы потом покупать.
4: Ведь к тому времени, когда свалится метеор, акции упадут в цене.
1: Я не понимаю, почему они упадут? Почему?
4: Да потому что метеор пустит в оборот больше золота, чем имеется сейчас на всей земле.
1: Ой-ой.
4: Поэтому стоимость золота упадет по меньшей мере наполовину, и вот тогда цена на акции золотых копий опустится до ничтожной цифры.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
4: Я тебе поверил. Я продал огромное количество золотых акций, и вдруг вся эта история. Метеор блуждает по небу. Тебя нигде нет. Золотые акции снова поднимаются в цене, и я теряю колоссальные суммы. Это можно сойти с ума.
1: О, крестный, успокойтесь. Вот вам еще вина.
4: Да.
1: Успокойтесь, ради бога.
4: Что там?
1: Так, я не вполне уяснил себе эту вашу комбинацию. Это слишком сложно для меня. Но одно я, кажется, понял. Так, вам, значит, было бы приятно, если бы метеор упал.
4: Ну, конечно.
1: Ну, так он упадет.
4: Как? Как? Ты ручаешься?
1: Ручаюсь. А вы приобрели для меня участок земли в Гренландии?
4: Да, это все в порядке.
1: О, отлично. Могу вам сообщить, крестный, что скоро мои опыты закончатся. И тогда я заберу с собой свою машину и отправлюсь в Гренландию навстречу моему метеорчику.
4: Я поеду вместе с тобой.
1: Ну, в Гренландию, если это вам улыбается.
4: О, улыбается, еще бы, разумеется. Ах. Но ты бы знал, что делается на международной конференции. Ай-яй-яй.
1: Что это еще что такое?
4: Как? Ты что? Ты не знаешь, что в Вашингтоне работает международная конференция?
1: Понятия не имею.
4: Как? Она делит твой метеор.
1: Делит?
4: Ну да.
1: Мой метеор? Они что, они его собираются расколоть? Ну нет. Нет, я сейчас же оповещу всех этих господ, и пусть они не рассчитывают, что я им позволю распоряжаться моим метеором.
4: Лоуенталь заявил о странном поведении метеора, и делегаты были в полной растерянности.
1: А еще бы!
4: Я воображаю, что поднимется сейчас!
0: А сейчас, когда мистер И. Б. К. Лоуенталь оповестил, что метеор решительно падает, и даже указал, что свалится он в Гренландии, весь мир охватило безумие. Невозможно перечислить случаи внезапного умопомешательства. Все без исключения дома умалишенных оказались в несколько дней переполненными. И самыми безумными среди всех были, конечно, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гьюдельсон. Сразу же, как только предусмотрительные пароходные компании организовали отправку судов с туристами в Гренландию, соперники заказали себе билеты туда и обратно. Дженни сопровождала отца, а Фрэнсис – дядюшку. Теперь влюбленные могли встречаться на пароходе, и это их несколько утешало. Что же касается международной конференции, то она окончательно зашла в тупик. Одно было ясно. Мирным путем произвести раздел золота невозможно. Никогда Гренландия, избранница судьбы, не пойдет на такой раздел. Никогда уже не появится в зале заседаний господин Эвальд Шнак, делегат Гренландии. Он уже отплыл в Гренландию, желая заблаговременно быть на месте и принять соответствующие меры по охране гигантского слитка золота. В гавани у Пернивика, столицы Гренландии, никогда еще не было такого оживления. Один за другим приплывали пароходы с туристами.
5: Он еще не упал. Говорят, он упадет 19 августа. Держу пари, он упадет раньше.
6: Ставлю на карту.
5: Бьюсь об заклад. 19-го. Два против одного. Получаю с головой.
6: Ставлю на все.
5: Подождите, недолго осталось ждать. Ну как, он еще не упал?
7: Да, подождите, еще не настал срок.
8: Ждать осталось недолго.
9: Ветер разыгрался.
10: Капитан говорит, будет сильный шторм.

0: Он упал на северо-западной оконечности острова Упернавик.
1: В одно мгновение все устремились к месту падения метеора. Впереди шел господин Шнак, представитель Гренландии. За ним мистер Дин Форсайт и доктор Гьюдельсон в сопровождении Дженни и Фрэнсиса. А дальше следом двигалось все стадо туристов.
2: Чувствуете, какое тепло?
3: Это небывалое тепло для Гренландии.
4: Я бы сказал, жара.
3: Жара, это пекло, пекло. Не могу, далеко еще, а?
0: Что такое? Что такое? Господа, откуда здесь какой-то забор из проволоки? Позвольте. Тут какая-то еще записка. Объявление. Да, объявление на трех языках. Одну минуточку. Частное владение. Вход воспрещен.
3: Что?
0: Вот это. Как быть, господа? Нарушить право чужой собственности?
3: Я не знаю.
0: Что же, презреть все общепринятые законы божеские человеческие?
5: А что ж, по-вашему, остановиться здесь, сейчас, в такую минуту?
6: Действительно, это невозможно.
1: И господин Шнак решительно перерезал перочинным ножом веревку и вступил на чужую территорию. Все остальные последовали за ним. Но вот в сотни метров за оградой перед глазами ворвавшихся неожиданно выросла небольшая дощатая хижина, до сих пор скрытая скалой. В дверях ее стоял человек самого странного вида. Вы, разумеется, догадываетесь, что это был Зафиренг Сердаль.
7: Эй, вы! Там! Ну, не стесняйтесь! Будьте как дома!
6: Прошу прощения, сударь. Разрешите представиться. Шнак, представитель Гренландии.
7: Как могло случиться, сударь, что вы вторглись ко мне? Разве вы не видели объявление?
6: Мы, конечно, видели объявление, сударь. Но мы подумали, что при таких исключительных обстоятельствах...
7: О каких исключительных обстоятельствах вы изволите говорить, сударь?
6: То есть как? Неужели вам неизвестно, сударь, что здесь, недалеко от вашего дома, упал Уастонский метеор?
7: Мне-то это очень хорошо известно, но падение метеора — вещь самая обычная.
6: Да. Ну да, но только не тогда, когда метеор золотой.
7: И это чепуха. Чепуха. Метеор всегда остается метеором. Золотой он или какой-либо иной.
6: Позвольте не согласиться с вами, сударь. К тому же...
5: Остановка.
8: Что нужно этому чудаку?
5: Ну, потому что мы приехали издалека, чтобы посмотреть метеор.
6: И вдруг... Вы слышите, сударь? Вы слышите? Эти люди хотят посмотреть на метеор. А я от имени Гренландии, которую представляю, должен вступить во владение этим метеором.
7: Да вы просто сошли с ума. Метеор упал на моей собственной территории. Он упал сюда, потому что я заставил его упасть. Я не понимаю, неужели же не ясно, что он принадлежит мне?
6: Да, но, сударь...
7: Нет, я поставил об этом в известность международную конференцию, послав туда телеграмму. А вы мне заявляете...
6: Ни о какой телеграмме не было речи на международной конференции, сударь. Во всяком случае, я не помню, чтобы обсуждался вопрос о ваших претензиях, сударь.
7: Ну и все же телеграмма была послана. Ну, а остальное меня не касается.
6: Неужели же, сударь, вы всерьез осмеливаетесь заявлять какие-то права? Ва на метеор.
7: О, еще бы. Я постесняюсь.
6: Да? Ну что ж, посмотрим. Пока что разрешите продолжать путь.
8: Да, пора.
5: Продолжим путь.
8: Где же этот метеор? Черт возьми.
5: Вот он.
8: На самом краю мыса.
5: Ох, как жалко. К нему и не подойдешь.
8: Вы видите, Дженни? Видите? Еще каких-нибудь 20 шагов, и он был бы в море.
9: Как жаль, Фрэнсис, что этого не случилось.
8: О, еще бы. Но не так-то просто будет гренландскому правительству достать его отсюда и упрятать в свою кассу. Метеор раскален. Надо ждать, пока он остынет, а это не так-то скоро произойдет. Ну и...
9: Но, Фрэнсис, метеор отсюда ведь никуда не сбежит, не так ли?
1: Да, разумеется, метеор сбежать не мог. Это было ясно каждому, кроме кроме господина Шнака. Иначе зачем ему было выставлять охрану из полсотни людей, весь состав гренландской армии? Если гренландское правительство почувствовало себя спокойно, выставив 50 человек, то как должна была вырасти эта уверенность, когда оно на следующий день, после полудня, могло удостовериться, что метеор охраняет уже целых 75 человек. Дело в том, что в полдень в гавани у Перневика бросил якорь крейсер под звездным флагом Соединенных Штатов Америки. Из корабля высадилось 25 человек под командованием Мичмана, расположившись лагерем вокруг метеора. Господин Шнак решил на следующий день отправиться со своими сетованиями на американский крейсер. Но когда он собрался осуществить свое намерение, то столкнулся с двойной задачей. За ночь успел подойти английский крейсер. И командир, по примеру своего американского коллеги, счел необходимым также высадить 20 матросов под командой Мичмана для охраны метеора. Господин Шнак растерялся. Растерянность его возрастала с каждым часом. Днем было сообщено о приближении третьего крейсера под французским флагом, а 2 часа спустя 20 французских моряков под командованием лейтенанта встали в караул возле метеора. Затем прибыл японский крейсер, и дальше один за другим итальянской, немецкой, аргентинской, испанской, чилийской, португальской, и каждый из них высадил по 20 матросов под командованием офицеров. Корабли все прибывали, и каждый из них привозил свой груз новостей. Международная конференция продолжала заседать в Вашингтоне, но ни для кого уже не было секретом, что делается это только для вида. Слово было за дипломатами, пока не заговорят пушки. Зафиранг Сердаль, глядя на все это, из себя выходил от злости. У господина Лекера буквально звон стоял в ушах от его жалоб.
10: Какое свинство!
5: А я не понимаю, что ты волнуешься? Я обещаю тебе вырвать у этих господ и для нас с тобой кое-что. Пусть только утихнет возбуждение.
10: Кое-что? Да наплевать мне на это кое-что. Зачем мне золото? Зачем мне оно? Ну зачем? Меня бесит, что у меня хотят отнять мой метеор. Нет, я этого не допущу.
5: Ах, мой бедный Зефира, ну что ты можешь предпринять один против всего света?
10: Крестный, вы посмотрите только, что делать. Делается. Сколько стран, столько грабителей. Все они готовы друг другу глотку перегрызть. Знал бы я. Бедняков, у которых нет собственных 10 су, они того и гляди заставят драться за эти миллиарды. Нет, говорите, что хотите, но это невероятное свинство. Просто настоящее свинство. О, Господи, что там такое? Может быть, уже началась война?
11: Разумеется.
10: Я пойду узнаю, в чем дело.
11: Цель — поддержать порядок.
12: Вот это справедливо. Если будет порядок.
11: Ну, право же, вы напрасно беспокоитесь, мистер Форсайт. Вопрос изучается в высших инстанциях, и к правам всех, абсолютно всех и каждого отнесутся с должным уважением.
5: Так, значит, я получу возможность защищать свои права.
11: Разумеется.
5: Ведь это я, Дин Форсайт, первым оповестил мир о метеоре.
10: А, да. Вы? Вы первый? Нет, сударь, это я. Доктор Сидней Гюдельсон из Уостона был первым.
5: Какой-то жалкий докторишка осмеливается претендовать.
10: Господа, с не меньшим основанием, чем такой невежда, как вы.
5: Господа, это я невежда.
10: Это я-то лекаришка.
5: Прорядитесь, сударь.
9: Папа, я умоляю вас.
5: Ликоришка, ликоришка.
6: Невежда, невежда.
11: Господа, я прошу вас соблюдать порядок.
10: По какому праву сцепились эти почтенные господа?
8: Ах, сударь, это уастонские астрономы-любители. Никак не могут поделить приоритет на открытие этого, извините, проклятого метеора.
10: Ну, есть о чем спорить. А это милая девушка. Почему она плачет?
8: Это дочь доктора Сиднея Гюдельсона. Моя невеста, сударь. Наша свадьба расстроилась из-за того, что ее отец и мой дядя, мистер Форсайт, поссорились из-за этого метеора.
10: Нет, это переходит все границы. Крестный! Крестный!
5: Что такое? Что случилось?
10: Крестный, я заявляю вам, это свинство. Неслыханное свинство.
5: А что такое? Что случилось? Что с тобой стряслось, Зефира? И прошу тебя, не кричи. Здесь люди. Пойдем к себе. Успокойся. Успокойся. Пойдем. Ну, что там такое?
10: Метеор, черт возьми. Он просто собирается опустошить всю землю. Он готов предать огню и мечу весь человеческий род. Посеять несогласие и войны. Мало того, что он превратил всех людей в воров и грабителей, из-за него расходятся жених и невеста. Нет, вы пойдите посмотрите на эту девочку. Глядя на нее, расплачется даже придорожный столб.
5: Я не понимаю, о чем ты толкуешь, Зефира. Какая муха тебя укусила?
10: Нет. Это уж чересчур большое свинство. Это так не пройдет. Я их всех помирю. Запомнят они меня.
5: Ты подожди ты. Какую ерунду ты затеял?
10: Не так трудно угадать. Ясно, как день. Я сброшу их метеор в море. Вот и все.
5: Нет? Нет. Ты этого не сделаешь, Зефира. Я не позволю.
10: Но не позволите?
5: Я не позволю. Впрочем, Зефира, пусть будет так. Но только ты не можешь ли дать мне несколько дней на передышку?
10: Об этом можете не просить, крестный. Я все равно вынужден так поступить. Мне придется внести кое-какие изменения в мою машину. И на это уйдет какое-то время. Но она сделает то, что я хочу. Моя машина. Можете не сомневаться.
5: Отлично, мой друг! Отлично. Действуй. А я тоже не буду сидеть, сложа руки. За это время я успею дать распоряжение в Париже покупки акций золотых приисков в неограниченном количестве. Пока никто не знает о затее моего милого Зефирена, я скуплю эти акции за бесценок. Отлично. Отличная идея, Зефира!
10: Чему вы так обрадовались, крестный?
5: Ха! Ты все равно ничего не поймешь, мой друг.
10: Вы очень любезный, крестный.
5: Твои опыты, мой милый Зефире, с этим метеором принесут мне миллионы, Зефире! И, кажется, я один выиграю эту битву.
10: Все это вздор! Чепуха! Так. Значит, примемся за дело. Точно к намеченному сроку машина будет переоборудована, и тогда... Так. Так, милостивые государи, так. Рам. Вот, не угодно ли взглянуть, милостивые государи, на ксердалиум? Вещество в 100 раз радиоактивнее, чем радий. Так, так.
13: Дженни, дорогая, вы не пробовали еще раз поговорить с отцом?
9: О, Фрэнсис, вы и сами знаете, это бесполезно. Он просто ничего не слышит, если, разумеется, речь не идет об этом злосчастном метеоре. Следовало бы его увезти отсюда, но... Здесь я все же вижу вас, а в Астане и это станет невозможным.
13: Неужели же мы должны отказаться друг от друга?
9: Я все надеюсь, что пройдет это наваждение, и наши семьи вновь соединит старая дружба. Взгляните, Фрэнсис, куда-то бегут люди. Что-то случилось? О, и мистер Дин Форсайт. уезжает. И отец...
8: Торопится, размахивает руками.
9: Поспешим к ним.
8: Да, придется нам опять ворваться на территорию этого странного француза. Все бегут туда.
10: Ну-с, крестный, представление начинается. Сейчас вы увидите, как метеор начнет сползать в море. Так,
14: он скользит, он падает, он свалит в море.

0: мой друг, остановитесь, я с вами.
1: Они погибнут, погибнут оба.
2: Мистер Форсайт уже упал. Ой, и доктор свалился.
0: Кто-нибудь?
3: Господа, господа, помогите мне вынести их отсюда.
4: В чем дело?
3: Господа,
4: в чем дело?
3: К вашим услугам сюда.
2: К вашим услугам сюда,
3: дядюшка.
2: Скорее,
3: дядюшка, осторожней.
2: Дядюшка, осторожней. Дядюшка, дорогой, очнитесь, дядюшка.
5: Что со мной? Мне стало дурно.
0: Друг мой, вы очнулись, какое счастье.
2: Доктор Гюдельсон кинулся вас спасать, дядюшка.
5: О, старый друг, спасибо.
0: Ничего опасного, просто обморок.
5: Потеря метеора Гюдельсон – большое несчастье, мой друг.
0: Метеор Форсайт принадлежит только вам, мой старый добрый друг.
5: Нет, нет, ваши наблюдения предшествовали моим.
0: Они последовали за вашими.
1: Отец милый, может быть, вы и мистер Дин Форсайт договоритесь сегодня?
0: О чем же, Джейми?
5: Ах, как вы недогадливы, мой друг. Слушайте, Джейми.
0: А нет, нет, нет, я догадлив. Слушай и ты, Фрэнсис.
1: Да.
5: Мы с моим другом доктором Сиднеем Гюдельсон.
0: Мы с моим другом, мистером Дином Форсайтом, сейчас же условимся о дне вашей свадьбы.
5: Ведь это вы имели в виду, Дженни, дорогая моя Дженни.

0: У вашей истории отличный конец, месье Верн.
1: Вас это не устраивает, мадам?
0: О, нет, месье Верн, это очень хорошо, но...
1: Но?
0: Вы ничего не рассказали нам о необычайной машине.
1: О машине Зафирена Ксердаля.
0: Да. Как она сконструирована, как...
1: О, мадам, я писал свой роман на рубеже 19 и 20 веков. С тех пор машина моего милого Зафирена безнадежно устарела, как, впрочем, многое в романе устарело, мадам. И славные чудаки, и послушные дети. Но есть кое-что, что живо и в наши дни, мадам.
0: Что же вы имеете в виду, месье Вер?
1: Власть золота.
0: О, и это наполовину устарело. И смею надеяться, месье Верн, скоро и совсем отживет свой век.
1: Будем надеяться, мадам.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В одном из писем к дочери Фрэнсис Скотт Фицджеральд писал: «Еще никто не стал писателем только потому, что он этого хотел. Если у тебя есть что сказать, что-то, по-твоему, еще не сказанное никем ранее, вживись в свои мысли с такой силой, что у тебя появится собственный, никем не найденный способ их выражения. И тогда содержание и форма сольются в единое целое, так органично, как если бы они всегда были нерасторжимы». Эти слова Фицджеральда прежде всего характеризуют его собственное творчество. В наши дни имя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда постоянно упоминается наряду с именами других крупнейших американских писателей XX века – Эрнста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Томаса Вулфа, Теодора Драйзера, Шервуда Андерсона. Среди этих блестящих прозаиков Фицджеральд занимает место равного среди лучших, отличаясь неповторимой самобытностью, особой остротой зрения, которая позволила ему по-своему увидеть Америку. Картины Америки начала 20-х годов встают со страниц его лучшей книги «Романа «Великий Гэтсби». Это было время разрекламированного на весь мир экономического бума, за блестящим фасадом которого скрывались сложные, а порой и трагические конфликты жизни. Впоследствии писатель назовет эту эпоху веком джаза, сказав, что американцы жили тогда на время, взятое взаймы, с беззаботностью великих князей и легкомыслием хористок. Герой романа Джей Гэтсби, поверивший в миф о безграничных американских возможностях и вознесенный на вершину богатства, старается сохранить человечность и верность мечте в окружающем его мире. Но та самая заурядная повседневность, от которой Гэтсби пытался спастись в мире мечтаний, и определила характер его честолюбивых устремлений, внушив ему ложные идеалы, сделав рабом стремление к материальному успеху. По мнению писателя, трагедия Гэтсби – это в чем-то и трагедия всей Америки. Романтические устремления Гэтсби рождены мечтой о прекрасном новом мире, манившей в Америку миллионы переселенцев из Старого Света. Фицджеральд принадлежит к тем писателям, которые показали, что мечта не сбылась, разбившийся бездушный меркантилизм. Жертвой слепого доверия мечте пал и великий Гэтсби. Рассказ в романе ведется от лица Ника Кэрроуэя, ставшего случайным свидетелем драмы Гэтсби.
2: «Тем летом случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. Мой домик стоял у оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами из тех, за которые платят по 12-15 тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа, точная копия какой-нибудь ратуши в Нормандии, с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в 40 с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби, точнее, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто. И потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров. Все за $80 в месяц. На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы. И, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой додж и поехал на ту сторону, к Бьюкененам, в гости. Дейзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой. А Тома я знал еще по университету, и как-то вскоре после войны я 2 дня прогостил у них в Чикаго. Том, наделенный множеством физических совершенств, Университетские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего. Был фигурой в своем роде характерной для Америки. Одним из тех молодых людей, которые к 21 году достигают в чем-то самых вершин. И потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты. Уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания. И теперь, вздумав перебраться из Чикаго на восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным. Привез, например, целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей. Не знаю, что побудило их переселиться на восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин. Потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. «Теперь они решили прочно сесть на одном месте», — сказала мне Дейзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дейзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста. Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал навестить двух друзей, которых, в сущности, почти не знал. Том Бьюкенен был теперь плечистый 30-летний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза. От их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь. Он говорил резким, хрипловатым голосом, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности. Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце. «Недурное у меня тут пристанище», — сказал он, посверкивая глазами по сторонам. «Ну, пойдем». Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. На исполинской тахте укрылись две молодые женщины. Младшая из них была мне незнакома. Другая — это была Дейзи. Сделала попытку встать, слегка подалась вперед с озабоченным выражением, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию женщины на другом конце дивана. Бейкер.
3: Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности.
2: Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дейзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза. Но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины. Певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радости только что миновавших и веселья и радостей, ожидающих впереди. Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой бессодержательной болтовне не было легкости. Она была холодной, как их белое платье, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали, скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое.
4: «Вы живете на том берегу?» У меня там есть знакомые.
2: А я там никого не знаю.
4: Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби.
3: Гэтсби? Какой это Гэтсби?
2: Где-то в доме зазвонил телефон. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. И вдруг Дейзи бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже вышла. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. «Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед».
5: «Молчите! Я хочу слышать, что там происходит».
2: Дейзи бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже вышла. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. «Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед».
5: «Молчите! Я хочу слышать, что там происходит».

0: скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу.
1: Неотложное дело.
0: Дейзи уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня, и продолжала, как ни в чем не бывало.
1: Я на минуту выглянула в сад. Там сейчас все так романтично. В кустах поет птица, по-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет. Ну, разве не романтично?
0: Я был тронут радушным приемом Дейзи и Тома. Даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня. Но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дейзи остается одно – схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома. Но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то о какой-то особе в Нью-Йорке говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Называли имя – Миртл Уилсон, жена владельца гаража. В тот вечер, вернувшись к себе, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков. Хлопали птичьи крылья в листве дерева, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в 50, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего неба по праву причитается ему. Я решил окликнуть его, сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер. Это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество. Он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел. Только где-то далеко светился зеленый огонек. Должно быть, сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте. Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты велись, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд. Днем, в час прилива, мне было видно, как его гости прыгают в воду с вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на раскаленном песке его пляжа, а две его моторные яхты режут водную гладь пролива Лонг-Айленд, и за ними на пенной волне взлетают аквапланы. По субботам и воскресеньям его Роллс-Ройс превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город, а его многоместный форт к приходу каждого поезда торопливо бежал на станцию, точно желтый проворный жук. К 7 часам оркестр уже на местах, не какие-нибудь жалкие полдюжины музыкантов, а полный состав, и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнета-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху. Вдоль подъездной аллеи по 5 в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы.

0: стриженные по последней причуде моды. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через 5 минут будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших. Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца. Смех с каждой минуты льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями. Не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток. Такая мелькнет то тут-то там среди дам посолить. На короткий, но радостный миг станет центром внимания кружка и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов в беспрестанно меняющемся свете. Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина, затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп. Вечер начался. В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения, туда просто приезжали и все. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином. Простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом. Но я был приглашен по всей форме. Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина. Но первые же 2-3 человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями, единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким. И тут я увидел Джордан Бейкер. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами. «Здравствуйте!» – завопил я, бросившись к лестнице. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Мы присели к столику, где уже расположились 2 девицы и 3 мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Бр-бр-бр-бр. «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала одна из девиц. «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было». «Кто он?» — спросил я. «Гэтсби». «Мне говорили...» Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы. «Мне говорили, будто он когда-то убил человека». Мороз побежал у меня по коже. 3 мистера Бермр вытянули шеи, жадно вслушиваясь. А девица торжествующе продолжала. «Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца». Она зажмурила глаза и поежилась. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос. На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленная контральто – джазовую песенку. А в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого беспечного смеха. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели теперь еще двое. Мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся.
1: «Мне ваше лицо знакомо. Вы, случайно, не в третьей дивизии служили во время войны?»
0: «Ну как же, конечно. В 9-м пулеметном батальоне».
1: «А я в 7-м пехотном полку. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались».
0: Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом я сказал: «Никак не могу привыкнуть к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто же я живу тут рядом, и он прислал мне с шофером приглашение». Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.
1: «Так ведь это я? Гэтсби?»
0: «Что? Ох, извините, ради бога».
1: «Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин».
0: Он улыбнулся мне ласково. Нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить 4-5 раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредотачивается на вас, и вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла, и передо мной был просто расфранченный хлыщ, лет 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистер Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном. Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. Кто он вообще такой? Вы знаете?
2: Некто по фамилии Гэтсби. Вот и все.
0: Но откуда он родом? Чем занимается?
2: Ну вот, теперь и вы туда же. Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде.
0: В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон, но следующее замечание Джордан снова все смешало.
2: Впрочем, я этому не верю.
0: Почему?
2: Сама не знаю. Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был.
0: Что-то в ее тоне напоминало слова той девицы. «Мне кажется, что он убийца». И это лишь подстрекнуло мое любопытство. Чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд, так не бывает. По крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает. «Простите, пожалуйста». Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он, — «простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине».
2: «Со мной?»
0: «Да, мисс». Джордан оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность.
2: Я только что выслушала совершенно невероятную историю.
0: Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность.
1: Ну что вы, какие пустяки? Даже и не думайте, старина.
0: В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. Но тут раздался голос лакея из-за его спины. «Вас вызывает Филадельфия, сэр?»
1: «Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку». «Спокойной ночи».
0: Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду еще, освещенным фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома, с поднятой в прощальном жесте рукой.
2: Как-то раз в октябре, лет 5 назад, я шла по Луисвиллской улице. На мне была новая клетчатая юбка в складку, ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали. Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дейзи Фэй. Ей тогда было 18, на 2 года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры взволнованно домогались чести провести с нею вечер. Ну, хоть бы один часок. В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины. И в нем сидит Дейзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила только когда я уже была в 3 шагах. Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби. Дело было в 1917-м. На следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дейзи виделись довольно редко. Она развлекалась с другой компанией, постарше, если вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи, будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили, но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. К осени она снова стала прежней Дейзи, веселой и жизнерадостной. Сразу после перемирия состоялся ее первый бал. И в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго. И свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилл. Жених прибыл сотни гостей в 4 отдельных вагонах, снял целый этаж в отеле и накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье,
3: стоимостью в 350 тысяч долларов. Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу, она лежит на постели в своем затканном цветами платье. В одной руке у нее бутылка Сотерна, а в другой какое-то письмо. «Дейзи, что случилось?» Сказать по правде, я испугалась. Мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии.
4: Вот, вот, пожалуйста.
3: Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье.
4: Отнеси это вниз и отдай кому следует. И скажи, что Дейзи передумала. Так и скажи им всем. Дейзи передумала.
3: И плачет, просто рыдает. Но ни одного слова она больше не вымолвила. Дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, и когда полчаса спустя она вместе со мной спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее. А на завтра, в 5 часов дня, она, не моргнув глазом, обвенчалась с Томом Бьюкененом и уехала в свадебное путешествие по Южным морям. И вот месяца полтора тому назад она вдруг услышала фамилию Гэтсби. Впервые за все эти годы. Помните, я спросила, не знаете ли вы Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой? Она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила, как он выглядит, этот Гэтсби? И когда я с просонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что, должно быть, это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и связала концы с концами.
0: Странные совпадения.
3: А это вовсе не совпадение.
0: То есть как?
3: Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дейзи живет недалеко, по ту сторону бухты.
0: Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия.
3: Вот он и хотел вас спросить. Может быть, вы как-нибудь позовете Дейзи в гости и позволите ему тоже зайти на часок?
0: Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал 5 лет. Купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мышкары, и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь зайти на часок в чужой дом. Что-то мне тут казалось не так. Не проще ли было попросить вас устроить эту встречу?
3: Ему хочется, чтобы она увидела его дом, а вы живете рядом. А Дейзи? Дейзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни.
0: Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби?
3: Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чая.
0: На следующее утро я из конторы позвонил Дейзи и предложил ей завтра навестить меня. Hello, Дейзи, только приезжай без Тома.
5: Что?
0: Приезжай без Тома.
5: А кто такой Том?
0: На следующий день с утра зарядил проливной дождь. В 11 часов ко мне постучался человек с газонокосилкой, одетый в прорезиненный плащ, и сообщил, что прислан мистером Гэтсби подстричь у меня газоны. Цветов можно было не покупать. В 2 часа от Гэтсби была доставлена целая оранжерея. Спустя еще час дверь стремительно распахнулась, и влетел сам Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи, и в ту же минуту послышался шум подъезжающего автомобиля. Мы оба вскочили, сам слегка взбудораженный, я вышел на крыльцо. Между сиреневых кустов с поникшей мокрой листвой шла к дому большая открытая машина. Она остановилась, из-под сдвинутой на бок треугольной шляпы цвета лаванды выглянуло лицо Дези, сияющее радостной улыбкой.
4: «Уж не влюбился ли ты в меня? А почему я должна непременно была приехать одна?»
0: «Это тайна замка Рекрент. Отправь своего шофера на час куда-нибудь». Мы вошли в дом. К моему невероятному удивлению, гостиная была пуста. Что за черт?
4: «О чем это ты?»
0: И тут она оглянулась. Кто-то негромко, с достоинством стучался в парадную дверь. Я пошел отворить. Гэтсби, бледный как смерть, руки точно свинцовые гири в карманах пиджака, стоял в луже у порога и смотрел на меня трагическими глазами. Не вынимая руки из карманов, он прошагал за мною в холл, круто повернулся, словно марионетка на ниточке, и исчез в гостиной. Все это было вовсе не смешно. С бьющимся сердцем я вернулся к парадной двери и закрыл ее поплотнее. Торчать без дела в холле было глупо, и я вошел в комнату. Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Он взглядом безумца смотрел на Дейзи, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда.
6: «Мы старые знакомые».
0: Он глянул на меня и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла.
4: «А давно мы с вами не виделись?»
6: «В ноябре будет 5 лет».
0: Автоматичность ответа Гэтсби застопорила разговор, по крайней мере, еще на минуту. При первом удобном случае я встал и попросил позволения ненадолго отлучиться. Я вышел с черного хода, как Гэтсби полчаса тому назад, когда волнение погнало его вокруг дома, и побежал к большому черному узловатому дереву с густой листвой, под которой можно было укрыться от дождя. Из-под дерева открывался один единственный вид — огромный домино Гэтсби. Вот я целых полчаса и глазел на него. Прежде чем войти, я сколько мог нашумел в кухне. Только что не опрокинул плиту. Но они, наверное, и не слышали ничего. Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас прозвучал или вот-вот должен был прозвучать какой-то вопрос. От первоначальной скованности не осталось и следа. У Дейзи лицо было мокрое от слез, и когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, происшедшая в Гэтсби. Его лицо в буквальном смысле сияло. Он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им мою маленькую гостиную.
6: «Пойдемте сейчас все ко мне. Мне хочется показать Дейзи мой дом».
4: «Как? Неужели это ваш дом?»
6: «Вам он нравится?»
4: «Очень нравится. Только как же вы живете там совсем один?»
6: «А у меня день и ночь полно гостей. Ко мне приезжают очень интересные люди. Известные люди, знаменитости».
0: И потом, когда мы бродили по музыкальным салонам, мне показалось, что за всеми диванами и под всеми столами прячутся гости, получившие строгий наказ не пикнуть, пока мы не пройдем мимо. Все это время Гэтсби пристально следил за Дейзи и, мне кажется, заново оценивал каждую вещь в зависимости от того, какое выражение появлялось при взгляде на эту вещь в любимых глазах. А иногда он вдруг озирался по сторонам с таким растерянным видом, как будто перед ошеломляющим фактом ее присутствия все вещи вообще утратили реальность. После дома нам предстояло осмотреть еще сад, бассейн для плавания, гидроплан и цветники. Но тем временем опять полил дождь, и, стоя все втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива.
6: В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты. У вас там на причале всю ночь светится огонек.
0: Дейзи взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его вдруг поразила мысль, что зеленый огонек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение. Раньше, когда Дейзи была так невероятно далека, ему чудилось, что этот огонек горит где-то совсем рядом с нею, чуть ли не касается ее. Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом стало меньше. Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили, и на этом основании считали себя осведомленными в его делах. И сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде подземного нефтепровода Соединенные Штаты Америки, Канада. Ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом, яхте, которая тайно курсирует вдоль Лонг-Айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты, трудно сказать. Джеймс Гетц. Таково было его настоящее, или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было 17 лет. Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача. В мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби вырос из его раннего, идеального представления о себе. Он был сыном Божьим. Если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это, и должен был исполнить предначертание отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями 17-летнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца». Дейзи была первой девушкой из общества на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров, потом один. Он был поражен. Никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дейзи жила в этом доме. Жила запросто, все равно, как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, не похожих на другие знакомые ему спальни. О беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах, не линялых от времени и пропахших сухой лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятной игрой случая. Какое бы блистательное будущее ни ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч, и потому он старался не упустить время. Он сознательно внушил Дейзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживал в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать. Он был никто, без роду и племени, и в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света. Но презирать себя ему не пришлось. И все вышло не так, как он ожидал. Оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства. Вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под нею была Дейзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая, бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков. В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дейзи долго сидели, обнявшись, и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дейзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полнее друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече, или когда он перебирал ее пальцы так осторожно, словно боялся ее разбудить. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно, в письмах Дейзи сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон. Ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дейзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий приятный соблазн. И оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня. И чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила, любви, денег, неоспоримые выгоды, которую не понадобилось бы искать далеко. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе. И Дейзи это льстила. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дейзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дейзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город, даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет, было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей. Откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот. Поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами. И он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда. В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни. Я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону.
7: «Хелло, Гэтсби, уезжать собираетесь?»
6: «Нет, а почему?»
7: «Говорят, вы отпустили всю прислугу».
6: «Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дейзи теперь часто приезжает по вечерам».
0: Выяснилось, что звонит он по поручению Дейзи. Она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дейзи и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал, это неспроста. День выдался настоящее пекло. Один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Завтракали в столовой, затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственные веселья.
4: «А куда нам девать себя вечером? И завтра, и послезавтра, и в ближайшие 30 лет?
8: Пожалуйста, не впадай в меланхолию. С первым осенним холодком жизнь начнется сначала».
4: «Да, но сегодня так жарко. И все как в тумане. Знаете что? Давайте поедем в город».
0: Гэтсби потянулся к ней взглядом.
4: «Кто хочет ехать в город?»
6: «Я...
4: «Вам словно бы прохладно?»
0: Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во Вселенной.
4: «Вам всегда прохладно?»
6: «Нет, я...»
0: Она говорила ему о своей любви. И Том вдруг понял. Он замер ошеломленный. Рот его приоткрылся. Он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дейзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую.
9: «Ладно. В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все. Мы едем в город».
0: Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Дамы пошли наверх привести себя в порядок, а мы с Гэтсби стояли, переминаясь ноги на ногу на горячей гальке. Гэтсби сумрачно повернулся ко мне.
6: «Не могу я разговаривать в этом доме, старина».
0: У Дейзи нескромный голос. В нем звенит...
6: «В нем звенят деньги».
0: «Ну, конечно же, как я не понял раньше, деньги звенели в этом голосе. Вот что так пленяло в его бесконечных переливах звон металла, победная песнь кимвал». Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дейзи и Джордан.
9: Садись, Дейзи. Прокачу тебя в этом цирковом фургоне.
10: Ты бери Ника и Джордан, а мы поедем следом на фордике.
0: Она подошла к Гэтсби и положила руку на его локоть. Джордан, Том и я уселись на переднем сиденье машины Гэтсби. Том тронул один рычаг, другой, и мы понеслись, разрезая горячий воздух, оставив Дейзи и Гэтсби далеко позади.
9: Видали?
0: Что именно? Он пристально посмотрел на меня. Должно быть, сообразил, что мы с Джордан давно уже знаем.
9: Вы, наверное, меня круглым дураком считаете. Пусть так. А все-таки у меня иногда появляется, второе зрение, что ли. Оно мне подсказывает, как поступить.
0: Том с досадой затормозил. Мы въехали на пыльный пятачок перед гаражом у Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину.
9: «Нельзя ли поживей? Вы приехали заправиться, а не любоваться пейзажами».
11: «Я болен. Я сегодня с самого утра болен. Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах. Мы с Миртл хотим перебраться на запад».
9: «Ваша жена хочет уехать?»
11: «Да. Дошло тут до моих ушей кое-что неладное. Вот потому-то я и решил уехать».
0: От несокрушимого напора жары у меня мутилось в голове. И прошло несколько неприятных секунд, прежде чем я сообразил, что подозрения Уилсона пока еще никак не связаны с Томом. Просто он обнаружил, что у Миртл есть другая, отдельная жизнь в чужом и далеком ему мире. И от этого ему стало физически нехорошо. Я посмотрел на него, затем на Тома. Ведь часу не прошло, как Том сделал совершенно такое же открытие. В одном из окон над гаражом занавеска была чуть-чуть сдвинута в сторону, и оттуда на нашу машину глядела Миртл Уилсон. Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад Дейзи и Миртл принадлежали ему прочно и нерушимо, а теперь они обе быстрее быстрого ускользали из его рук, и он все сильнее нажимал на акселератор, инстинктивно стремясь к двойной цели — уйти от Уилсона и догнать Дейзи. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду и из его жизни. Но этого не случилось. И мы все сообща приняли труднообъяснимое решение снять на вечер гостиную номер «Люкс» в Плаза. Носком туфли Гэтсби отбивал на полу частую беспокойную дробь. Том вдруг круто повернулся к нему.
9: «Кстати, мистер Гэтсби, вы как будто воспитанник Оксфордского университета».
6: «Не совсем так. Я пробыл там всего 5 месяцев. После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию. Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции».
10: «Открой бутылку, Том. Я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком».
9: «Погоди. Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос».
6: «Пожалуйста».
9: «По какому, собственно, праву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье?»
10: «Никакого скандала он не устраивал. Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой».
9: «Владеть собой? Это что, новая мода? Молча любоваться, как мистер невесть кто, невесть откуда, амурничает с твоей женой. Если так, то я для этой моды устарел. Хороши пошли порядки. Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком. И да здравствуют браки между белыми и неграми.
12: Послушайте, что я вам скажу, старина.
10: Нет, нет, нет, не надо. Знаете что? Поедем домой. Все поедем домой.
0: А в самом деле? Поехали, Том.
9: Нет, я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби.
12: Ваша жена вас не любит. Она вас никогда не любила. Она любит меня.
9: Вы с ума сошли!
12: Она вас никогда не любила, слышите? Она вышла за вас только потому, что я был беден, и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка. Но все равно, она никогда никого не любила, кроме меня.
9: Вы сумасшедший! Не знаю, что у вас там было 5 лет назад, до моего знакомства с Дези. Хоть убей, не пойму, как-то вам вообще удалось попасть ей на глаза. Разве что вы доставляли в ее дом покупки из бакалейной лавки. Но насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дейзи выходила за меня по любви и сейчас меня любит. Просто она иной раз навообразит себе всякий вздор и готова наделать глупости с досады. А главное, я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, ну, в конце концов, я всегда возвращаюсь к Дейзи. В сущности, я люблю только ее одну.
10: Гнусный ты человек. Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости.
12: Забудь все это, Дейзи. Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду. Скажи, что ты никогда его не любил. Что ты уходишь от него.
9: Чушь!
10: Нет. Это верно.
9: Никуда она не уйдет. Кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет, ворованное.
10: Я не желаю этого слышать. Уедем, ради бога, уедем отсюда.
9: Я уже знаю, что представляли собой ваши аптеки. Ты знаешь, Дейзи, они прибрали к рукам сотни мелких аптек в переулках Нью-Йорка и Чикаго.
10: О!
9: И торговали алкоголем за аптечными стойками.
10: Ой!
9: Вот тебе одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера. И, как видишь, почти не ошибся. Впрочем, история с аптеками – это так, детские игрушки.
10: О!
9: Я знаю, что сейчас он занят аферой покрупнее.
10: Том, ради бога, ради бога, уедем. Я не могу, не могу я больше не могу.
0: Дейзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби. Меня поразил его вид. Можно было подумать, говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, слышанной в его саду, можно было подумать, что он убил человека. При всей фантастичности этого определения в тот момент лучшего было не подобрать. Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дейзи. Все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым его словом все глубже уходила в себя. И в конце концов он умолк. Только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты. Испуганные глаза Дейзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа.
9: Дези, ты поезжай с мистером Гэтсби в его машине.
0: Она вскинула на него тревожный взгляд, но он настаивал с великодушием презрения.
9: Поезжай, он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен.
0: И Дези с Гэтсби ушли вдвоем, без единого слова. Исчезли, как призраки, одинокие и отторгнутые от всего, даже от нашей жалости. Было уже 7 часов, когда мы втроем уселись в синий фордик и тронулись в обратный путь. Мы еще издали увидали толпу и машины, сгрудившиеся на дороге.
9: «Авария!» Уилсону повезло, будет ему теперь работа.
0: Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в 2 одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару. Склонившись над нею спиной к нам, неподвижно стоял Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста записывал фамилии в маленькую книжечку.
13: Шли тебе машины. Одна из города, другая в город. Ну вот, а она выбежала на дорогу. И вот та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. Я знаю, какая это была машина. Я теперь все знаю. Я теперь без вас все знаю. Это он. Он ехал в машине. Она же бросилась к нему. А он не пожелал остановиться.
0: Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи.
9: «Выслушайте меня! Я только сию минуту подъехал. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя! Слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка, а больше и в глаза ее не видал!»
0: Приподняв Уилсона точно куклу, Том вынес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери.
9: «Кто-нибудь, идите, побудьте с ним. Поехали».
0: Сначала Том ехал совсем медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы.
9: «Проклятый трус! Даже не остановился!»
0: У дома меня окликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби.
6: «Вы что-нибудь видели на шоссе?»
0: «Да».
6: «Она совсем?»
0: «Да».
6: «Я так и думал. Я и Дези так сказал. В таких случаях лучше сказать правду. Конечно, это потрясение, но она с ним справилась».
0: Он говорил так, словно только это и имело значение, как перенесла случившееся Дези. «Как это, черт возьми, произошло?»
6: «Понимаете, я не успел перехватить».
0: Он запнулся, и я вдруг все понял. За рулем была Дези?
6: «Да. Ну, я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дези очень нервничала, когда мы выезжали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей будет легче успокоиться. Эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в одну минуту. В одну минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать. Может быть, приняла нас за кого-то другого, знакомого. Ну, а потом я просил Дези остановиться. Но она не могла».
0: «Вам надо уехать. Полиция наверняка выследит вашу машину». Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дези, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять. Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности. Рассказал потому, что Джей Гэтсби разбился, как стекло, от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. «Ничтожество на ничтожестве, вот они кто», — сказал я ему, уходя. «Вы один стоите их всех вместе взятых». Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать. На другой день в 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею, если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом.

0: старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Шофер слышал выстрелы, но потом он мог сказать лишь одно, что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге. Почти не сговариваясь, мы четверо, шофер, лакей, садовник и я, бросились к бассейну. Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволило угадывать ток воды, что вливалось в бассейн с одного конца и уходило с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва ребивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля, прочерчивая в воде тоненький алый круг. Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона, последнюю искупительную жертву. Я позвонил Дейзи, сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собой багаж. Дейзи так и не прислала ни телеграммы, ни хотя бы цветов. Как-то раз в конце октября я увидел на 5-й авеню Тома Бьюкенена.
1: В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?
0: Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.
1: Ты с ума сошел, Ник? Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь.
0: Том, что ты в тот день сказал Уилсону?
1: Я сказал только правду. Он пришел, когда мы собирались в дорогу. Я передал через лакея, что у меня нет времени для разговора. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте. Не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане. Да что тут такого, если я и сказал ему? Ну, тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза. И тебе, и Дейзи. А на самом деле это был просто бандит.
0: Я не мог простить ему, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. Вилла Гэтсби еще пустовала, когда я уезжал. Трава на газонах разрослась так же беспорядочно, как и у меня на участке. Накануне отъезда я пошел взглянуть последний раз на эту огромную, нелепую хоромину. Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не было видно огней. Только по воде неярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом. И среди невеселых

0: тяжелых мыслей о судьбе старого неведомого мира, я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки. И в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит наши суденышки обратно в прошлое.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: «Прохожий». Святочный рассказ Дмитрия Григоровича. Исполняют Мария Аронова и Александр Бурдуков. Передача первая.

0: Поистине это была страшная ночь. Старики говорили правду. Такая ночь могла только выпасть на долю Васильеву вечеру.
1: И в самом деле, всем и каждому чудилось что-то недоброе в суровом, непреклонном голосе бури. Из пустого не стали бы выводить страхов. Это, пожалуй, пришлось бы бояться каждой метели. А между тем и всей этой зимы никто не боится. Всякий знает, что зима ходит в медвежьей шкуре, стучится по крышам и углам и будет баб топить ночью печи. Идет ли она по полю, за ней вереницами ходят метели и просит у нее дело. Идет ли по лесу, сыплет из рукава иней. Идет ли по реке, кует воду под следом на три аршина. И что ж, всякий, встретившийся с нею, прикутается только в овчину, повернется спиною, да идет на палате. На этот раз, однако ж, иное было дело.
0: Посреди свиста и завывания ветра внятно слышались дикие голоса и стоны, то певучие, то пронзительные, раздававшиеся у самых ворот и окон и забравшиеся даже в трубы и за печи. Да, старики говорили правду, когда утверждали, что буря-буря рознь, и что шишига или ведьма, или нечистая сила, что все одно, играла теперь свадьбу, возвращаясь с гулянок.
1: Но хорошо им было так-то разговаривать, сидя на горячей печке. Что им делалось посреди веселья, криков ребят и шумного говора гостей, наполнявших избу? Васильев вечер, как ведомо, одна только буря злится да хмурится. Студеный ветер не проникал их до костей нестерпимым ознобом. Снежные хлопья не залипали им очи, шипящие вихри не рвали на части их одежды, не опрокидывали их в снежные наметы.
0: Как это действительно было с одним бедняком, прохожим, брошенным в эту ночь посреди поля, далеко от жилья и голоса человеческого. Много грозных ночей застигало прохожего. Много вьюг и непогод вынесла седая голова его, но такой ночи он никогда еще не видел. Затерянный посреди сугробов, по колено в снегу, он тщетно озирался по сторонам или ощупывал костылем дорогу. Метель и сумрак сливали небо с землей.
1: Напрасно также силился он подать голос. Крик застывал на губах его и не достигал ни до чьего слуха. Отчаяние начинало уже проникать в душу путника. Страшные думы бродили в голове его и воплощались в видение.
0: На днях знакомый мужичок, застигнутый такой же точно погодой, сбился с пути на собственном гумне своем. И на другой день утром нашли его замерзшего под плетнем собственного огорода. Третьего дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы. А вечер еще посреди самой улицы нашли мертвую калеку-перехожую, которая за метелью не различила избушек.
1: Так думал прохожий.
0: А вьюга между тем с часу на час подымалась сильнее и сильнее. Вихрь, привыкший к простору, рвался и метался пуще прежнего в тесных закоулках и улицах. Разбитый на части, он разом со всех сторон нападал на лачушки, и когда одна часть бури ревела вокруг дома, другая уже давно проползла шипящую змеёю под ворота, ринулась в клети и сараи, обежала навесы и, не найдя там ничего, кроме вьющегося снега, напала на беззащитную жучку, свернувшуюся клубком под рогожей.
1: Но что до этого? По всему крещеному миру не было все-таки бедной избенки, не было такого скромного уголка, где бы не раздавались веселые песни
2: песни, где бы не было тепло и приятно.
0: О, счастлив, сто раз счастлив тот, у кого в такую ночь родной кров, родная семья и теплая печка.
2: Так, по крайней мере, думал, но не до того, впрочем, было прохожему, чтобы умом раскидывать. Отчаяние уже давно завладело его душою, и если какие-нибудь мысли приходили ему в голову, не время теперь им было определяться в ясную думу. Они мелькали перед ним так же быстро, как снежные хлопья, несомые лютую метелью, посреди которой стоял он с обнаженную седою головою и замирающим сердцем.
0: Силы начинали покидать его. Он провел окоченевшую ладонью по мерзлым волосам, окинул мутными глазами окрестность и крикнул еще раз. Но крик снова замер на помертвелых устах его.
2: Прохожий медленно опустился в сугроб и трепетной рукою сотворил крестное знамение. Между тем буря как будто на минуту стихла, и вдруг нежданно в стороне послышался лай собаки.
0: Нет, это не обман. Лай повторился в другой и третий раз. Застывшее сердце старика встрепенулось. Он рванулся вперед, простер руки и пошел на слух. Немного погодя, ощупал он сарай, и вскоре из-за угла мелькнули перед ним приветливые огоньки избушек.

0: Мам, напусти на улицу.
1: Ах, вы пострелы вы эткие. Ишь, заладили, пусти, да пусти на улицу. Уймете вы или нет?
2: Закричала в сотый раз старостиха, подбегая дробным шажком к нескольким парнишкам и девчонкам, которые стояли у дверей и голосили на всю избу.
0: Мамка, мамка, пусти поглядеть на ребят.
1: Молчать! Вот я вам погуляю.
0: Мам, ну, мам, ну пусти хочешь поглядеть.
1: Молчать, говорят.
2: И она остановилась над маленькую толпою с распростертыми в воздухе руками, как коршун над стадом утят.
3: Но ребятишки успели уже выхватить из среды своей младшего брата, неуклюжего карапузика лет 5, с огромным куском ржаной лепешки во рту, выставили его вперед, и прежде чем руки матери опустились к низу, отступили в угол.
0: Это Филька кричала, а не мы!
1: Тот Филька! Я вам дам Фильку! Смотрите вы у меня!
2: Старостиха повернулась к ним спиною и мгновенно обратила вскипевшую досаду на старшую дочь, девушку лет 17, сидевшую на лавочке подле окна.
1: Ну, Парашка, чего ты сидишь? Неужто не видишь? Лучину надо поправить, словно махонькая какая. Все ей скажи да скажи, сама разуму не приложит.
2: Девушка встала, молча вынула из горшка новую лучинку, зажгла ее, подержала огнем к низу, заложила в светец и села со вздохом на прежнее место.
3: Дурное расположение хозяйки немало, однако ж, не изменилось. Волнение и досада проглядывали в каждом ее движении. Она суетливо подошла к окну, прислушалась сначала к реву бури, потом вернулась на середину избы и, обнаруживая сильное нетерпение, начала вслушиваться в храпенье раздававшейся с печки.
2: Наконец она заговорила, устремляя глаза на рыжую бороду, которая выглядывала в остром клином из-за края печки.
1: Левоныч, а Левоныч, рассыпайся. Слышь, говорят, вставай. Ну, чё-то в самом деле разлёгся, словно с устали. Полночи дожидаешься, что ли? Вставай, говорят.
4: Ой, господи, господи, чего тебе, ну?
1: Тьфу, уволень, прости, господи. Тебе что? Сам наказывал будить. Память заспал, что ли? Я чай у Савелия давно завечеряли. Ты думаешь, староста, так и ждать тебя станут. Не что возьмешь, вставай, говорят.
2: Староста в ответ лишь простонал и перевалился на другой бок. При этом борода его исчезла, и на месте ее показалась багровая глинцевитая лысина, на которой свет лучины отразился, как в стекле.
1: Слышь, говорят, понаведались за тобою от Саверия. Сказывают, и мельник там, и пономарь. Давай, уволень проклятущий!
2: Но на этот раз лысину покрыл овчинный полушубок. И уже старостиха ничего не услышала, кроме удушливого храпа и сопения.
3: Старостиха была баба норовистая и ни в чем не терпела супротивности. Не раздумывая долго, она бросилась к печке и занесла уже правую руку в стремечко с твердым намерением стащить сонного старосту на пол, как в эту самую минуту раздалась

0: В это же время, выступая из угла, загласили ребятишки.
1: Мамка, пусти ребята на улицу.
2: Пусти поглядеть на ребят.
3: Цыц, окаянные цыц.
1: Мамка,
2: пусти ребята на улицу.
1: Пусти поглядеть на ребят.
3: Пустить? А вот я вам сейчас покажу, ребят. Вот я всех вас веником-то огрею. Будете знать, как глупости просить.
0: И старостиха отчаянно метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.
3: Вот тебе! Вот тебе! Получай! Будешь знать, как мамку не слушаться!
0: И вдруг неожиданно смягчилась, увлекая плачущего мальчугана к столу.
4: Перестань, говорят. На вот ты пирожка, возьми. Ну на, пирожка. Вот так ты не хочешь, пострел, не хочешь? Так я ж тебе сейчас задам жару.
0: И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего. И тот же голос запел, но только настойчивее.

0: Матушка, подай им хоть лепешку,
1: сказала старшая дочь Параша, робко взглядывая на мать и обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно.
0: Они, матушка, так-то хуже не отстанут.
2: Не отстанут! Эх ты, дура, дура! А вот погоди, я им дам лепешку.
3: Старуха, что у вас там такое? Соснуть не дадут, никак колядки задумали петь. Гони их!
2: А сам-то ты что лежишь на печке? Увлень ты этакой! Бьюсь, не добьюсь поднять его на ноги! Пху! Лежит все, словно с ног смотался. Не шелохнется, хоть дом гори.
4: На будущий год осиновый тебе грох!
5: Староста, наконец, слез с печки.
3: Вот, погоди, погоди. Дам тебе осиновый гроб. Это я знаю, все Гришка Силаев озорничает. Погоди, я тебе шею, ох, накостыляю.
6: Дядька, пусти нас на улицу, ну пусти.
3: На улицу? Прытки добрые. Слышите, погода какая, замерзнуть небось хочется. Парашка, давай кушак да шапку, они, кажись, на лавке под образами. Давай, пора идти, я чай, и за правду у Савелия завечерили.
2: Ну вот, давно бы так. Ступай-ка, ступай. И то два раза спрашивали.
3: Вот что, хозяйка, смотри, без меня никого не пущай в избу. Не равно ряженые придут, гони их в три шеи. Повадились нынче таскаться. А пуще всего не пущай домну, чтобы духу ее здесь не было, слышь?
2: Че ей ходить-то, небось, не придет? Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку.
1: Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужей и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесов.
7: Ух! Морозно добре стало, старуха. Ух, ишь, как ее погодка-то разгулялась.
1: Он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.
2: Ну вот еще что выдумал. Впервой тебе, небось. Ступай, ступай. Тебе так с просонья почудилось. Вестимо ветер гудет. Зимнее дело. Ступай, говорю. Не срамись.
1: И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.
5: Пробравшись к воротам, старостиха отворила калитку, оглянулась во все стороны и, наконец, вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело. Вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.
2: Ну что ж ты, Параш, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу.
0: Я думала, матушка, ты не велишь.
6: Мам, пусти нас!
1: Произнес сквозь слезы голос из угла. Ему стали вторить и другие.
6: Мам, пусти нас!
2: Что? Да я вас сейчас так пущу, что назад в угол у меня запроситесь. Ну, кто первый?
1: Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с той, однако ж, разницей, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во все горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.
2: Чего вы, пострелы, все его вперед суете? Я нечто не вижу. Подь сюда, касатик.
1: Заключила старостиха, гладя по голове своего любимца и закутывая его в то же время в полушубок.
2: Ну вы, ступайте на улицу быстро!
1: Радостный крик, единодушно вырвавшийся из угла, был единственным ответом.
2: Цыц, пострелы, цыц! Никого не пущу! Окаянные, прости, господи! Пошли вон! А ты, Парашка, моя косатушка, не смей у меня шляться по улице. Будь довольна, что из избы тебя выпустили. Не смей шаламберничать с ребятами. Сиди у ворот. Шагу не смей ступить без спросу.
1: Девушка, не ожидавшая, вероятно, такого притеснения, опустила к полу веселое свое личико и молча последовала за своими братьями и сестрами, голоса которых раздавались уже за ворот.

Вы слушали первую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой, композитор Михаил Антал, звукорежиссер Андрей Коновалов, постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Спровадив всех своих детей на улицу, старостиха осталась одна одинешенька посреди избы.
1: Этого только, казалось, и добивалась она так долго. Ворчливое выражение на лице ее мигом сменилось какую-то довольную заботливостью. Она бросилась к печке, вынула один за другим несколько горшков, поставила их на стол против образов и приготовила все нужное для сытной трапезы.
0: После этого старуха поспешно набросила на голову старый зипун, зажгла лучину и, заслоняя ее ладонью от ветра, вышла в сени, а оттуда в чулан, прилепленный, как ласточье гнездо, к одному из углов сеней.
1: Сквозь щели этого чулана, сколоченного живьем из досок, не только проходил свободный ветер, но даже сеялся в изобилии снег. И многих трудов стоило старостихе найти укромное место для лучины. Приткнув ее, наконец, за пустую бочку, она вытащила из-под нары сундучок, отворила его с помощью витого ключика и принялась выкладывать на пол разное добро. Куски холста, мотки, низанные бисером подзатыльники и, наконец, полотенца. Добравшись до последних, хозяйка бережно отложила два из них в сторону и продолжала разбирать свое имущество.
0: Она уже подбиралась к самому дну сундучка, как вдруг на крылечке послышалось топанье чьих-то ног. Старостиха сунула под мышку отложенные два полотенца и, приподняв над головой лучину, вернулась в сени. Задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась.
1: И в сени вошла, покрякивая, дюжая, плечистая баба с пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бегали, как мышонки, несмотря на то, что им, очевидно, тесно становилось посреди многочисленных складок, образовавшихся от наплывшего жиру.
0: В одной руке держала она довольно полновесный горшок, прикрытый тряпицей. Другая рука ее придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя перед собой старостиху, дюжая баба приподняла горшок так, чтобы он бросился ей тотчас же в глаза, и поклонилась.
1: «Здравствуй, Домна Емельяновна! Добро пожаловать!»
0: – произнесла старостиха, в свою очередь кланяясь.
2: «А что, касатушка, никого у вас нет?»
1: «Никого, родная! Все и малые, и великие со двора ушли!»
0: Услыша это, гостья мгновенно приободрилась, отряхнула снег, покрывавший шубейку, постучала ногами об пол и оправилась. После того она повернулась спиной к хозяину и, обмакнув несколько раз сряду жирную ладонь свою в горшок, принялась опрыскивать какой-то жидкостью притолоку, стены сенечек и порог, нашептывая что-то под нос.
1: Старостиха стояла во все это время в углу, как стопочка, и только моргала глазами. Сморщенное лицо ее поворачивалось и следило, однако ж, подобострастно за каждым движением гостя. Наконец она проворно вынула одно полотенце и, улучив минуту, когда домна окончила причитание, подала его с поклоном.
0: Ощупав полотенце, домна снова повернулась спиною, покосилась на старуху и, сделав вид, как будто обтирает им спрыснутые двери пол, спрятала его за пазуху.
1: «Спасибо тебе, домна Емельяновна, что понаведалась. А я уже чаяла, касатка, ты за метелью-то не зайдешь ко мне. Выходила за ворот, смотрю, гудет погода. И думаю, не бывать тебе».
2: «Христос с тобою, с чего ж не бывать? Уж коли посулила, стал приду. Да и пригож ли дело, родная, солгать в такую пору?»
1: «То-то, болезная, зайди в избу, Емельяновна, отогрейся».
0: Старостиха отворила дверь, и обе вошли в избу. Хозяйка засуетилась у печки и, пригласив гостью присесть к образам, поставила перед ней скляницу, заткнутую ветошью, вместе с толстеньким стаканчиком, вертевшимся на донышке, как волчок.
1: Гостья недолго отнекивалась. Выпила вино бочком, то есть одним духом, до последней капельки, и, кашлянув, закусила пирожком с кашей.
0: Вообще, должно сказать, Домна не была бабой уломливой или привередливой. Баба она была бойкая, острая.
2: Да и можно ли по-настоящему быть иначе сироте бесприютной, вдове беспомощной? Известно, живешь мирским страданием, пробавляешься чужими крохами. Тут сядь того и смотри, сядет тебе на плечи. Да еще спасибо скажешь, коли в шею не наколотит.
0: И Домна, желая избегнуть по возможности сиротской невзгоды, норовила всегда сама сесть на чужие плечи. И так ловко повела на свое дельце, что никто не пенял на нее. Каждый, напротив, встречал ее с поклоном и принимал с почетом. С уголька ли спрыснуть, заговорить ли от прострела, смыть ли лихоманку, везде и всегда она одна. Незадолго еще до настоящего времени слыла она первую запевалку и хороводницу во всем околотке. Но с тех пор, как надорвала она горло на гулянке в день приходского праздника, и голос ее, дребезжавший на всеобщее удивление, как неподмазанное колесо, захрипел, как у опоенной клячи, слава ее в околотке стала еще почетнее. Леший ее знает, как она это делала, но теперь в соседних деревнях бездомный, что без правого глаза. Там строчит она сказку узорчатую, тут поворожит, словом, на все про все. Вот какова была гостья старостихи.
1: Ну, что, касатушка, я чай у соседей была?
2: Как же, родная, когда же быть, как не нынче? Кому охота напустить к себе в дом злую лихость? Та, Домна Емельянна, пособи, другая также. Ну, я не отнекиваюсь от доброго дела. Вести ему долго ли закликать беду? Ох, знамо, непростой день, касатка, Васильев вечер. Но не болезненная ты моя, лихоманку-то выпирает из преисподней морозом. Вот она и снует, окаянная по свету, ищет виноватых. Где теплая изба, туда и она. Притаится это за простенок, али за притолоку, и ждет нечисть, не подвернется ли кто. Я и сама их видала, всех сестер видала. Уж в чем, кажись, только душа есть. Тощие, слепые, безрукие такие. А не смей из дому, затрясут, поди до смерти. Вот скажу я тебе, видела я мужика в груздочках, так уж подлинно жалость подобна. И здоров был, и росл, что хмелина в весну. А как напала это она на него, похерел, словно трава подкошенная. А все от чего? А от того, что жена его поортачилась, да не пустилась мыть лихоманку в Васильев вечер. Трясла уж она его, трясла, чуть не до смерти. На силу отшептали. Совсем было сгиб человек. Да постой не нынче, так завтра. У нас в деревне прилучится такое дело, коли еще не хуже. Ой, что ж такое, родная? А вот что. Захожу это я нынче об утро к Василисе, соседке твоей. Вестим, касатка, не из корысти какой, чтоб мне сошлось, что за хлопоты. А так, по простоте моей сиротской, известно, люди бедные, не что с них возьмешь. Ну вот, маешься ты, говорю, Василиса, со своим сыном, с Алексеем-то. Дай, говорю, отведу я от него нечистую силу. Нынче только, говорю, и можно образумить коженника. Сама чай ведаешь, день какой. «Куда те?» И слышать не хочет. Да это бы еще нечто бог с ней. А то туда же окрысилась на меня. Вы, говорит, по деревне про сына пустили толки. То да сё. Ну, думаю себе, делай, как знаешь. Сама на последях спокаешься, не сдобровать тебе с твоим коженником.
3: Ты, касатка, не подпушай его, смотри, близко к дому. Я давно хотел с тобой на досуге глаз на глаз поговорить. Слышала я от добрых людей, что Алексей-то этот за твоей дочкой увивается. Избави, Господи, у коженников дурной глаз. Того и смотри, испортит девку.
2: Что ты, касатка, ох! Да под 100 000 он только! Да я и ему-то, и его матери все глаза выплюю! Я, родная, как только проведала про это дело, и дочь-то не пускаю за ворота.
3: То-то болезная.
2: Я не в пронос говорю тебе такое слово. Ты девку-то свою не пушай. Он окаянный, все возьмет свое, коли заберет на ум. Напустит на нее лихость. А ты поди и плачь, тоской, а после. По-моему, до греха надо отвадить его, как не есть от нее, чтоб девка-то опостыла ему. Без этого не миновать вам беды. Уж лучше, коль на то пошло, продайте вы ее в чужую деревню. Я и женишка приищу. Такого ли жениха вам надо? Да ему и в рот не вкинется, да и во сне не приснится такое счастье. Она у тебя пригожая всех молодец села. А уж он что за человек? Чурается добрых людей, словно собак паршивых. Ни с кем слова не промолвит, ни в пляску, ни в песне. Я тебе говорю, отлучи ты его до беды от девки-то.
4: Ой, я и сама о том думаю, касатушка, помоги, Донна Емельяновна, рада служить тебе всем добром. Отведи ты бог с ним от моей дочери.
0: Тут старостиха привстала с лавки, поклонилась гостье и положила перед ней на стол второе полотенце. Домна тут же спрятала его, как бы невзначай, за пазуху.
2: Спасибо тебе на ласковом слове. Рада и я служить тебе. Изволь, помогу. Слушай, ты знаешь, вот что сделай.
0: И Домна подсела уже к старостихе и прильнула к ее уху. Но в эту самую минуту раздался такой сильный удар в ворота, что обе бабы невольно подпрыгнули на лавочке. Донна в попыхах бросилась из одного угла в другой.
2: И как муж твой идет. Вот накликали беду.
0: Старостиха в это время подбежала к окну, подняла его и взглянула на улицу. Домна уже стояла в дверях.
4: Нет, касатка, не он, не он. Ветер сорвал доску с надворотни. Не бойся, он у Савелия на вечеринке и не скоро вернется. Сиди без опаски.
0: Домна снова опустилась на лавку.
2: Ой, ой, касатка, ой, всполохнулся я добрый. Ну-ка, бон, беда, думаю. Серчает он на меня, а сама не знаю за что. Провалиться мне с тамшкали знаю.
4: С нами крестные силы. Не к добру, родная. Слышь, как вдруг все загудело. Ох, вот так-то, как шла я к тебе. Иду, вдруг отколи не возьмись. Замело меня совсем. И низки не видно. Куда идти, думаю?

0: Параша Страх, однако ж, прискучила сидеть под окнами своей избушки. В первое время, после того, как проводила она маленьких сестер и братьев за ворота, ее радовало, что привелось, по крайней мере, раз посидеть свободно на улице, что, может статься, удастся хоть издали прислушаться к веселым песням подруг. Полная таких мыслей, она не замечала скуки, пока, наконец, не увидела ясно, что ожидания обманули ее.
1: Сколько ни напрягала она внимание, всюду слышался рев бури, которая грозно завывала, метаясь из конца в конец улицы. Глухая ночь царствовала повсюду. Параша не понимала, куда так скоро могла деться резвая толпа ребят и девушек, недавно еще шумевших под ее окнами.
0: Неужто запугали их метель и холод? Чего ж тут бояться? Ой, если б только дали мне волю присоединиться к ним, я бы их всех пристыдила. А может, они забились в избы не страха ради, а ради забавы? Чай, гадают они или наряжаются? Куда как весело!
1: Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильней прежнего. Не смея ослушаться матери, но совсем тем не желая вернуться в скучную избу, она подошла к завалинке, оттоптала снег в углу между стеною и выступом бревен, прикуталась с головою под овчинным своим тулупчиком и, съежившись клубочком, как котенок, закрыв глаза, принялась с горя умом раскидывать.
0: А что? Все ведь нынче гадают. Дай-ка я себе загадаю, что-то мне выпадет.

0: Каково же было удивление девушки, когда с соседнего двора, как нарочно, отозвался лай собаки.
1: Сердце Параши забилось сильнее. Не доверяя своему слуху, она готовилась повторить песню. Но тут внимание ее привлекли голоса и хохот, раздавшийся внезапно с другого конца улицы.
2: «Тащи-ка, Женька, тащи его! Что он за правду артачится? Тащи его, ребятушки! Пущай наряжается с нами! Тащи его, не слушай!»
1: Параша вытянула вперед голову и, казалось, боялась проронить слово. Голоса и хохот приближались с каждой минутой. Различила она толпу, которая направлялась прямо к ее избе.
2: «Ребята, не как у старосты огонь! Катай туда!»
1: Параша тотчас же узнала первого озорника деревни Гришку Силаева.
3: «Полно тебе, Алешка, козыриться, не топырься! Сказано, что не выпустим, так стало, так и будет! Полно тебе слыть коженником, пришло время развернуться, мы из тебя дурь-то вызовем!»
4: Сидит у староста на завалинке. Ступайте за мной.
0: Так это вот кто.
2: Здравствуй, старостина дочка.
5: Девушки, косатушки, и вправду она. Что ты здесь делаешь? Пойдешь с нами, полно тебе сидеть. Смотри, как мы нарядились, пойдем.
0: Параша смутилась, заглядывая вправо и влево, и как бы желая различить кого-то в толпе.
5: Нет, мне нельзя. Я и рада бы, да право нельзя, косатушки. Давай, смотри, матушка позовет.
2: А разве матушка твоя дома?
5: Дома.
2: И отец дома?
5: Нет, отец своего Савелия на вечеринке.
2: Гришка радостно хлопнул в ладоши, прыгнул на завалинку и столкнулся нос к носу со старостихою, которая совершенно неожиданно отворила окно и высунулась на улицу.
6: Ах вы проклятые, кто там? Что вам надо? Пошли прочь, окаянные! Парашка! Парашка! Чего тебя не докличешь, что ступай в избу, где ты?
2: Параша! Кланяйся, маменьки! Целую ей ручки! Скажи, что все, мол, мы, слава богу, здоровы, и ей того мы желаем!
6: Ах ты, охлёстыш поганый! Погоди, постой, я тебе дам знать!
2: Да ты, маменька, глотку-то дерёшь! Не обижайся, за добрым делом тебе, родная!
1: И Гришка вдруг запустил к старостиху снежным комком. Старостиха успела, однако же, вовремя захлопнуть окно, толпа захохотала.
2: Эх, промахнулся! А жаль, ишь ее, баба-яга какая!
4: Ребята, назло ж ей, слушай, старосты нет, пойдемте к ней в избу. Выворотим коженнику овчину, он будет медведем, а я вожаком. Ладно, что ли?
2: Ну, Михаил Иванович, давай, давай, поворачивайся. Да не пяль глаза в стороны. Сказано, не выпустим, пойдешь с нами.
1: Прибавил он, стаскивая полушубок с плеч молодого парня, который, впрочем, довольно охотно поддавался.
2: Ай да молодец. На него только наговорили, какой он коженник. Давай другую овчину. Закутаем ему голову. Так, вот накось, Михаил Иванович. Ай да, Леха. Я говорил вам, не сплохует, он только прикидывается тихонько. А ему и верили.
1: Веселая толпа уже двинулась к воротам старостиной избы, но Гришка остановил его.
4: Ребята, стойте. По-моему, вот что. Дайте ей старой ведьме опомниться. Она теперь взбеленилась, так уж заодно придется ей серчать. Дадим-ка ей лучше простыть. Да тогда она спокойно и потревожим ее. Пойдемте сперва к Савелью. Там теперь пир горой. Потешимся на славу, а потом и сюда добро пожаловать.
1: И толпа, повернувшись лицом к ветру, весело понеслась за Гришкой на другой конец деревни. Но не достигла она и половины дороги, как вдруг буря ударила с новой силой. Все помутилось вокруг, и ряженые наши не успели сделать одного шагу, как уже увидели себя окруженными со всех сторон вихрем.
2: Эй, держись, не вались! Наша возьмет! Стой крепче, не робей! Эй, вы, пришибились! Играйте песни!
5: Полно тебе, Гришка! Ой, девушке страшно! Ой, касатушке страшно!
3: Страшно!
4: Ой! Девушки, смотрите-ка, смотрите!
3: Он ведьма на помеле едет! Ей ведьма! Смотри, сторонись, они то хвостом зацепят!
1: Девушки, прятавшиеся друг за дружку, подняли головы и вдруг испустили пронзительный крик. В стороне за метели послышался действительно чей-то прерывающийся, замирающий стон.
0: В эту самую минуту ветер рванул сильнее, вихрь пронесся мимо, и в мутных волнах снега между сугробами оказался страшный образ старика с распростертыми вперед руками.
1: Но толпа успела уже разбежаться.

Вы слушали вторую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Передача третья.

0: тем пирушка у Савелия шла на славу. Народу всякого, званого и незваного, набралось к нему такое множество, что, кажись, пришел бы еще один человек, так и места б ему не досталось. Даже под самым потолком торчали головы. Последние, впрочем, принадлежали большей частью малолетним парнишкам и девчонкам,
1: которые, будучи изгоняемы отовсюду, решительно не знали уже, куда приткнуть. И как в самом деле сидеть дома, когда у соседа вечеринка, да еще в какое время? В святки! Того и смотри, нагрянут ряженые, пойдут пляски, песни. Деревенским ребятам все в диковину.
0: И вот, томимые любопытством, пробираются они сквозь перекрестный огонь пинков подзатыльников, карабкаются на лавки, всползают на печку и палати, мастятся друг на дружку, лишь бы поглядеть на веселье. И каждый норовит изо всей мочи протискаться вперед, к красному углу, где происходит угощение.
1: Там за столом, покрытым рядном, обложенным по краям ложками и обломками пирогов и хлеба, сидят гости, званые и почетные. Первыми бросаются в глаза мельник и жена его. Оба толстые, оба красные, как очищенная свекла.
0: Подле них сидит пономарь из чужой вотчины. Долговязый, рябой, как кукушка, косой, как заяц, с острым обточенным носом и коротенькой взъерошенной косичкой на затылке. Жар действует на него совсем иначе, чем на мельника. Он, кажется, сушит и коробит его, как щепку.
1: Подле пономаря сидит Соцкий, крошечный, мозглявый старикашка лет 75, но живой и вертлявый. Он поминутно щупает медаль на груди форменной инвалидной шинели, а то дергает себя за кончики седых волос, изредка торчащих по обеим сторонам лысин.
0: Слезливые глаза его щурятся постоянно, тогда как рот, украшенный одними деснами, постоянно открыт и сохраняет такое выражение, как будто его парит кто-то сзади наижесточайшим образом самым жгучим веником.
1: По левую руку мельника находился знакомый уже нам староста, и рядом с ним хозяин дома.
2: Рыжий, плечистый мужик, такой же толстый, почти как мельничиха.
1: С обоих пот катил градом, но оба не замечали этого. И, казалось, были очень довольны соседством друг друга, потому что то и дело обнимались.
0: Дальше сидели еще гости, тоже званые, но менее почетные. Были тут старики, и молодые, и бабы с их ребятами. Все они расположились семьями, где муж с женой, где старуха со снохой.
1: Каждая семья явилась в гости с своей чашкой и ложкой. Радушие хозяев ограничивалось снабжением съестного. И так как хозяйка приготовила кисленького и солененького в волю, а хозяин припас чем и рот прополоснуть, то гости были очень довольны. Но всех довольней был...
0: Где муж с женой, где старуха со снохой?
1: Каждая семья явилась в гости с своей чашкой и ложкой. Радушие хозяев ограничивалось снабжением съестного. И так как хозяйка приготовила кисленького и солененького в волю, а хозяин припас чем и рот прополоснуть, то...

0: стаканом в другой и кланяясь поочередно каждому из них. Особенную настойчивость проявлял он по отношению к мельнику, который пыхтел, как бык, взбирающийся на гору.
1: Ох, немного ли примерно будет, Савелий Трофимович?
0: Но взял, однако, стакан. Тягостно возвел к потолку тусклые, водянистые глаза свои и спустил страдальческий вздох и, проговорив:
1: «Господи, прости нам прегрешения наши!» —
0: выпил все до капельки. А Савелий продолжал, передавая что в старости и подмигивая на пономаря, который сидел, раскрыв рот, как птица, умирающая от жажды, что не мешало ему, однако ж, усердно вертеть левым глазом вокруг мельничихи.
1: «Гости дорогие, милости просим! Данила Леванович, ты что, аль боишься уста порочить? Пей да подноси соседу! Дядя, а дядя, дядя Щеголев, полно тебе раздобарывать, успеешь еще наговориться? Эх, еще куражился, всех говорил, положу лоском. Что ж ты, храбро видно на словах».
0: Сказав это, Савелий протянул руку со стаканом соцкому, который рассказывал что-то мельнику и заливался удушливым смехом. Старикашка Щеголев взял стакан, бодро привстал с места, выпил вино, крякнул и постучал себя стаканом в голову. Все захохотали. Когда он снова уселся, мельник спросил:
1: «Так как же, тяжко примерно вам было в ту пору?
2: А ты думаешь как? Куда жутко пришлось? Народ весь разбежался. Избы, знаешь ты, супостат разорил, очистил все до последнего зернышка. Сами прохорчились. Захочешь пирожка — ладно, мол, льду пососешь. Захочешь щец — водицы похлебай, а другого и не спрашивай».
1: «А что примерно бывал сам в сражении?»
0: Пономарь, значительно обводя косыми глазами компанию и потом стараясь снова остановить их на мельничихе, которая переминалась на одном месте, как откормленная гусыня, произнес:
3: «Александр Елисеевич, спросите, где он только не был, каких сражений не видал, ходил под Кутузовым против француза, подлинно любопытствие всякого достойно».
1: «Ого, так ты Кутузова-то видал? Сказывают, сильный примерно был человек».
0: Щеголев снова залился разбитым своим смехом и, хорохорясь, несравненно более прежнего, воскликнул:
2: «Кутузова-то? А ты думаешь, как? Так счастье бывало на коня. Ух, ничего, говорит, не боюсь. Сам батюшка-царь его жаловал, раз на параде собственноручно целовал его. Русак был настоящий русак. Кутузову, говорит ему, возьми себе за услуги твои Смоленское. Возьми уже, говорит, и Голенищева в придачу. Вот такой настоящий был воин. Ничего, говорит, не боюсь. Куда не покажется, так лоском и кладет супостат. Как ты думаешь, сам на коне сидит, а над ним, слышишь, орел летит. Ничего, говорит, не боюсь».
1: «Ну, а сам-то ты сам бывал в сражениях? Страшно, чай?»
2: «Чего страшно? Ничего не страшно. Француз ли, супостат ли? Пали, да и только! Бей его, врага супостата!»
0: Щеголев так разошелся, что ударил кулаком по столу и отчаянно затряс головою, в которой начинало уже бродить нескладица. Пономарь даже с испугом выглянул из-за мельничихи.
3: «И чай, в пушку ударили?»
2: «В пушки ударили, в барабаны забили, пули картечи летели нам навстречу, вот так!»
0: Тут хозяин приметил, что мельничиха сидела, понурившись.

0: в голову с видом крайнего изнеможения и обратился к ней, расплываясь в улыбке.
1: Кува, Матрёна Алексеевна, не обессудь, просим покорно, понатужьтесь еще. Дай тебе, Господи, долго жить, да с нами хлеб-соль водить.
0: Мельничиха допила вино, потупила глаза и прокатила стакан по столу, что значило, что она напрямик отказывалась. Хозяин уперся спиною и локтями в толпу, которая чуть не сидела на его шее, и обернулся назад к печке, где слышался пискливый говор баб и звяканье горшков.
1: Эй, Авдотья, давай перемену!
0: Вслед за тем послышались звуки, похожие на то, когда ломают щепки, но означавшие в сущности, что хозяйка отвесила несколько подзатыльников ребятам, осаждавшим блюдо.
2: Минуту спустя из середины толпы выступила жена Савелия, сопровождаемая двумя снохами, державшими в каждой руке по огромной чашке. Была она сухая, высокая баба с сморщенным лицом и провалившимися губами, которые корчились и ежились, чтобы произвести приветливую улыбку.
3: Куманек, сватушка, кушайте, угощайте, смелости просим. Кумушка, Матрёна Алексеевна, прикушай, касатка, ты у нас дорогая гостюшка. Кушайте, родные вы мои, не судите хлеб-соль нашу.
1: Много довольны вашим хлебом и солью.
4: Спасибо за ласки и угощения. Дай тебе и деткам твоим всяческого благополучия, Царя Небесного.
0: Савелий, начинавший покачиваться во все стороны, несмотря на то, что сильно упирался на старосту, снова крикнул.
1: Авдотья, давай перемену!
3: Кумушка, Матрёна Алексеевна, не побрезгай, возьми хоть орешков возьми.
2: Говорила хозяйка, кланяясь и поднося чашку с орехами мельничихе.
3: Возьми, не прогневайся, возьми, ужетка деткам твоим зубки позабавить себе на посев.
5: Спасибо за ласки и угощения.
6: Пули, картечи, летели к нам навстречу. Маха!
3: Господь с тобой, касатик.
1: Авдотья, давай перемену.
7: Брат Щуголев, что ж ты хотел-то всех лоском положить?
0: Щуголев болтнул головою, как будто кто дал ему подзатыльника.
6: Давай! Ничего я не боюсь. Пули, картечи, летели.
0: Савелий махнул рукою и повернулся к Пономарю, который разговаривал с мельником.
1: Эй, Кондратий Захарыч, о чем вы тут толмачите?
8: А вот Александр Елисеевич рассказывал, какой случай вышел с шушеловским мужиком Кириллой Власовым. Небось, ты его знаешь.
1: Трафилось видеть. А что за случай такой?
8: Да не сегодня, так завтра помрет. За попом посылали.
0: Спросило несколько голосов. А Пономарь, любознательно вглядываясь одним глазом в мельника, тогда как другой глаз не менее любознательно вновь устремился на мельничиху, прошептал.
8: Расскажи, Александр Елисеевич.
7: А вот что. Недели три тому будет. Пошел как-то Кирилла на Каменскую мельницу. Дело было к вечеру, гораздо уж смеркалось. Взял примерно шапку, пошел. Пришел примерно на мельницу, помолился, взял мешок с мукой и идет домой. Время стоял, как нынче, метель примерно, такая буря, сгинь, видать. Вот стал он подходить к лесу, миновал было половину, вдруг слышит, кто-то кликнул его по имени. Он глядь, никого. В другой раз он опять остановился, и опять никого. Вот там крикнул. Никто примерно не откликается. Что это за диво? Вот он опять пошел, что ни шаг ступит, зовет его кто-то по имени, да и полно. Вот приходит он домой, сел, поел, лег на печку, не спится, словно говорит, мутить меня стало. Ну, нечего делать, встал-то он, сел на лавку и стал примерно сумлеваться. Кто, говорит, звал меня в лесу? Стал-то он так-то сумлеваться, вдруг слышит, стучат в окно. Говорит, кого надо? Пусти, Ласыч, пусти примерно переночевать. Отозвалось за окном. Как услыхал, говорит, так инда по закожью меня и дернула вся кровь, говорит, запечаталась во мне. Слышу, говорит, тот же голос, что звал меня в лесу.
9: Подлинно диковинное дело и всякого любопытствия достойно,
0: произнес Пономарь, обращая на этот раз оба глаза на соседку. Но только что успел он это сделать, как оба глаза его вместе с глазами мельника и всех присутствующих устремились в одно мгновение на уличное окно. В окне слышался стук.
10: Ой!
0: Все оглянулись и невольно попятились назад. Стук в окне повторился.
10: Ой, господи!
1: Ой. Ну, чего вы, бабы? Побросались в стороны, будто мыши. Кума! Матрёна Алексеевна, полно тебе!
0: Бушевал Савелий, встав с места и подталкивая мельничиху, которая повалилась всею тяжестью на Соцкого и притиснула долговязые ноги Пономаря, успевшего уже прыгнуть на лавку.
1: Ну, чего вы? Ишь ты, куда вы? Стойте! Я погляжу, пойду.
0: Савелий сделал шаг к окну, но стук раздался снова, сопровождаемый на этот раз голосом, от которого вздрогнули в самых дальних углах избы.
9: Касатик, Савелий Трофимович, не ходи, с нами крестная сила,
0: проговорила хозяйка, вцепившись в мужнину рубаху.
1: Да погоди ты, Авдотья! Кто там?
11: Прохожий! Пустите Христа ради!
1: Чего надо?
11: Пусти! Ночевать! Азяб! Метель такая, что мочи нет снести.
1: Ступай, ступай, коль ты добрый человек. Ступай по-добру, по-здорову. Много вас шляется. Проваливай, проваливай. Здесь не место, ступай. Эх, Александр Елисеев, Данила, кума, гости дорогие. Что же вы не слышите? Чего всполохнулись? Это должно быть какой-нибудь христорадник, а вы взаправду подумали. Садитесь, милости просим. Видишь, нашел время таскаться да грызть окна.
3: Да ты, касатик, посмотри в окно.
1: Чего смотреть, жена моя глупая? Говорят тебе толком, нищенка.
12: Ой, нет, родной, нет.
5: Савелий Трофимович, обойди вокруг двора. А ну вернее.
12: Обойди, касатик.
0: Но Савелий будто не слышал. Гриша стал усаживать гостей, которые начинали мало-помалу ободряться.
1: Ну, пошли, с вами не столкуй. Эй, Александр Елисей, сват Данила, Кондрат Захарыч, полно вам. Кума, Матрёна Алексеевна, просим покорно, просим не сумлеваться. Чего вы за правду переполошались? Садитесь! Авдотья, давай к перемену!
0: Ободренные окончательно тишиною, водворившуюся за окном, уселись по-прежнему на свои места. Мельничиха освободила задыхающегося щеголя. Пономарь завертел снова левым глазом вокруг соседки. На столе появились два.

Вы слушали третью передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: крикнул Гришка Силаев, останавливаясь на другом конце улицы и оглядываясь во все стороны. Он приложил указательные пальцы обеих рук к губам и спустил дребезжащий пронзительный свист и стал прислушиваться.
1: «Кто тут?
2: Кто тут?»
3: Робко отозвалось несколько тоненьких голосков подле соседних ворот.
0: Гришка повернулся к воротам и свистнул во второй раз.
3: Повторили те же голоса, и вслед за тем из-за саней выглянула сначала одна голова, потом другая, и, наконец, показался парень и несколько девушек.
0: Я! Ступайте сюда, не бойтесь! Кто это? И Гришка, достигая их одним прыжком, принялся ощупывать круглое лицо парня. Петрушка-глазун! Смотри, ты куда затесался с девками!
4: И он нарочно побежал с ними. Они, видишь, задумали по домам разойтись.
0: Ну ладно, пойдемте.
1: Ой, косатушке страшно. Ой, девушке страшно. Гришка, куда ты нас тащишь? А ну как опять встретиться?
3: Проговорили девушки, прижимаясь к друг дружке и боязливо выглядывая из-за полушубков.
0: Ну вот, полно вам ломаться, пойдемте. Лих его, пущай стренится. Вы взаправду думаете, леший какой, или ведьма?
5: Вести им, чего бояться? Произнес в стороне мягкий голос, по которому все присутствующие узнали тотчас же Алексея Коженника.
6: Должно быть, нам так почудилось. А не то, верно, какой-нибудь поберушка.
5: Прибавил он, присоединяясь к толпе.
0: Леха, молодца, прав слово, молодца. Девки, скажите, с чего он так расходился? Откуда прыть-то взялась? Ну, идет, что ли?
3: И Гришка, сопровождаемый девками Петрушкой и Алексеем, который еле-еле передвигал ноги, запрятанные в рукава вывороченного полушубка, стал пробираться подле изб.
0: Кричал он, останавливаясь поминутно и оглядываясь на стороны.
1: Кто там?
0: Выходи, чего спрашиваешь? Ступай, так увидишь.
1: Да как же звать?
0: Зовут Завуткой, а величают Уткой.
3: Таким образом, разбежавшиеся парни и девки примыкали один за другим к Ряженым, и толпа не успела дойти до конца деревни, как уже почти все оказались налицо. Гришка возглавил толпу.
0: Чего оглядывайтесь на стороны? Небось, леший-то давно лыжи навострил. Так испужали его наши девки. Куда прытки голосить? Ну, сели здесь? Ука, ступай сюда. Ты, коза, пойдешь следом за Букой. Коженек, становись здесь, я тебя поведу. А за ним Баба-Яга. Баба-Яга, ну, поворачивайся, да смотри, не плашай.
3: Гришка повернул за плечи долговязого парня в поняве с платком на голове и сидящего верхом на помеле.
1: «Куда нам идти-то?»
3: – спросил кто-то.
0: «В казнах Савелию!»
1: «Нет, ребят, пойдемте лучше в другую избу. Туда не проберешься. Я была подошла, куда там? В сенях народ стоит».
6: «А то пойдемте-ка лучше, коли уж идти к старости, как прежде хотели», – вымолвил Алексей. Гришка его поддержал.
0: «Слышь, ребят, слышь, что говорит Коженник? Ай да Леха! Что-то, братцы, я заприметил, больно он расходился нынче. Никогда такого не бывало, должно быть неспроста. Слышь, уж не парашка ли тому виною? Пойдем да пойдем. А ну быть, как сказал Коженник, качай!»
3: И Гришка, подпершись в бока, выступил вперед и запел, приплясывая.

0: услышит, старостиха не пустит нас.
1: Небось! Метель гудит, не услышит. Смотри только, ребятушки, не обознаться бы нам.
0: Ну вот, тише говорят. Разве не видишь? Вот и изба.
2: Ребята, стой! У старосты огонь. Поглядите, кто у них в избе. Не вернулся ли хозяин? Петрушка, лезь-ка на завалинку.
3: Да уж в лес. Нет, вижу, никого нет. Сидят старуха да дочь.
2: Ладно, подбирайся к воротам. Тихонько смотри. Так, ладно. Братцы, никак калитка заперта. Стой! Кто из нас цепкий? Полезай через ворота, да сними запор.
4: Давай я полезу, сказал Алексей, двигаясь к воротам.
2: Нет, ты, коза, не трогайтесь с места. Петрушка, ступай сюда, ко мне на спину.
0: Петрушке чехарда была в привычку. Он прыгнул на плечи товарища, уцепился руками за перекладину ворот и минуту спустя бухнулся в сугроб по ту сторону ворот. Шест, припиравший калитку, был снят, и толпа, затаив дыхание, начала пробираться по двору старосты к крылечку. Гришка встал на крыльцо и поднял вверх руку.
2: Дверь заперта изнутри. Да это ничего, молчите только, я дело справлю. Но как свистну, все за мной в одну плетеницу. Да не робей, дружно!
0: Сказав это, Гришка ударил кулаком в дверь. Минуту спустя в сенях послышались хозяйкины шаги.
5: «Кто там?»
1: «Отворяй!»
4: — отвечал Григорий, подделываясь под голос старосты.
5: «Ты, Ливоныч!»
1: «Отворяй, говорят, а не признала!»
0: Старуха проворчала что-то сквозь зубы и загремела запором. Вслед за тем она выглянула на крылечко, но в ту же секунду над самым ее ухом раздался пронзительный свист.
4: И не успела она крикнуть, как уже толпа ринулась в сени, сшибла ее с ног и ударилась свистом и хохотом в избу.
2: Завопила старуха, бросаясь, как угорелая, в угол сенечек и забиваясь между корытами и досками.
4: Страх ее не был, однако ж, продолжителен. Заслышав песни, пляски и хохот, раздавшиеся в избе, она высвободилась из засады и кинулась к растворенной настежь двери. Увидя толпу ряжем и дочь, стоявшую посреди их с веселым смеющимся лицом, старостиха окинула глазами сени, но, не найдя, вероятно, ни кочерги, ни поляна, метнулась в избу и прямо повалилась на медведя, который переминался с ноги на ногу, стоя перед парашей.
5: «Ах ты, разбой! Ах ты, окаянный!»
2: Взвизгнула она, принимаясь тормошить медведя, который не двигался с места, не сводил глаз с девушки и, казалось, не замечал, что происходило вокруг.
5: А вокруг творилось бог знает что.
0: Из-за медведя неожиданно вынырнул Бука и простер к ней руки, обернутые соломой. Сзади, дергая ее, затрещала коза, пыря ее рогами. Ревел бык. Зашипел откуда ни возьмись журавль, то есть долговязый плечистый парень, у которого рука была притянута к голове, и все это окутано было рогожей. И этому он тыкал ее в бок величином, изображавшим клюв.
4: Старостиха завопила,
3: отбиваясь руками и ногами.
0: Пострелы, черти, собаки!
6: Полно, тетенька, не серчай!
0: Запищала скороговоркую баба-яга, заметая след помелом и смело наступая на старуху, которая задыхалась от злобы.
6: Слушай, загадаю тебе загадку. Двое идут, двое несут, сам треть поет. Не люба, изволь другую. Под лесом лесом пестрые колеса висят, девиц украшают, молодцов дразнят. Не угадала? Серьги, тетенька, серьги.
0: Поди прочь, леший!
4: И оглушенная визгом и хохотом в ту же минуту обратилась к толпе девушек.
0: А вы бесстыжие, погоди, постой! Угрушка Дорофеева, я тебя признала! Ах ты, срамница!
4: Она бросилась на толстенькую девушку, прятавшуюся за подруг. Но груша нырнула в толпу, толпа раздвинулась.
0: Старостиха прилехонько наткнулась на Гришку. Козу и медведя, которые вертелись вокруг ее дочери.
7: Ну-ка, Михаил Иванович, заговорил Гришка, размахивая палкой так ловко, что старостиха никак не могла приступиться.
1: Потешь, покажи господам честным и хозяйке дорогой, как малые ребята горох воровали. А ну, поворачивайся.
0: Медведь не двигался с места и не отрывал глаз от параши.
1: А ну-ну, полно! Аль приворожила тебя красная девушка?
3: Ну, коза!
1: Валяй, начинай! Михаил Иванович, что же ты взаправду уставился? Не кабенься! Кланяйся хозяюшке молодой, да в самые ножки!
0: Медведь на этот раз повалился охотно в ноги параши.
1: Так! Ну, коза, живо!
4: Гришка, продолжая размахивать палкой, пустился в присядку вместе с козою, припевая скороговоркой.

0: Закружилась, но уже никто ее не слушал. Все вокруг нее заплясало, завертелось, и трудно определить, чем бы кончилась потеха, если бы в самом разгаре суматохи не раздалось внезапно из синей.
1: Староста идет!
0: Казалось, гром, упавший в эту минуту на избу, не произвел бы такого действия на присутствующих.
2: Раздался оглушительный визг. Баба-яга бросила помело, Гришка палку, журавль веретено, и все, перепрыгивая друг через дружку, как бараны, побросались в дверь, преследуемые старостихою, у которой откуда ни возьмись, явилась в руках кочерга.
3: «А-а, разбойники, что, взяли? Что, взяли?»
2: кричала она, нападая с яростью на беглецов. И не замечая в попыхах медведя, который, запутавшись в своих овчинах, стоял посреди избы и оглядывал со страхом углы и лавки.
3: «Что, взяли? Ливоныч! Ливоныч, держи их! Не пущай, смотри, держи разбойников!»
0: Медведь быстро сбросил овчину, покрывавшую голову.
4: «Параша, это я. Не бойся, спрячь меня. Видит Бог, для одной тебя пришел к вам».
0: Страх Параши прошел тотчас же, как только медведь показал настоящую свою голову. Раздумывать долго нельзя было. Родительские голоса слышались уже на крылечке. Девушка взглянула еще раз на парня и указала ему под лавку.
2: Едва Алексей успел спрятать свои ноги, как староста и жена его вошли в избу. Глаза Данилы блуждали неопределенно во все стороны, и вообще на опухшем лице его изображалась сильная тревога.
3: «Ну, чё ты уставился? Что глаза-то выпучил? Фу, прости, Господи, кричу ему, держи их, не пущай!»
5: «Ой, дай дух перевести, мне подучилось посяло, почудилось!»
3: «То-то, спьян-то черти, знать тебе показались!» «Толком говорят тебе, ребята были, чтобы их собаки поели. Пришли, давай, разбойники, все вверх дном вертеть. Садом такой подняли, проклятые!»
5: «Да погоди, стой, я с ними справлюсь. Ты скажи только, кто да кто и кто был?»
3: «О, да хмель тебе отшиб не только язык, но и память. Известно кому больше, как не Гришке Силаеву. Проклятый такой, чтоб ему!»
5: «Ладно, ладно, ладно, а ведь не почудилось. У Савелия, слышали, такую диковину рассказывали. И иду я так-то домой, втемяшилось мне это в голову. А тут они, проклятые, подогрянули, но не думал, не гадал. Да постой, то я им задам завтра таску, особлю Гришки, я давно заприметил».
0: Староста не докончил речи. Голова его откинулась назад, рот искривился, глаза выкатились, как горошки, и уставились на одной точке. Видя что-то мохнатое, выползавшее из-под лавки, старуха с визгом вцепилась в мужа.
6: Одна Параша не тронулась с места. Она опустила только зардевшееся лицо свое и принялась перебирать край передника.
2: Алексей вышел из своей прятки и встал на ноги. Данила повалился на лавку. Ой.
0: Старуха закрыла лицо руками и последовала его примеру.
2: «Данила Леонович, тетушка Анна, не пужайтесь, это я».
3: «Как? Ах ты окаянный! Это ты, Леонович, хватай его!»
2: «Коженник, ты!»
3: «Хватай его, держи! Ну чего ты ждешь, Ливоныч?»
2: «Полноте вам сомневаться. Я не вор какой, не убегу от вас. Сам дамся в руки. Чего тебе надо?»
3: «А, так вот как, Парашка! Так вот ты какими делами! Погоди, я с тобой справлюсь!»
2: «Тетушка Анна, не тронь ее! Видит Бог, она непричастна, и я во всем причина и винюсь перед вами».
3: «Да что ж это?
0: Скажи, Ливоныч.
5: А вот погоди, ты у меня скажешь, зачем затесался под лавку?
0: Вот-вот, зачем затесался?
5: Погоди, дядь Данил, постой, не замай. Я винюсь и без того. Пришел с ребятами к тебе, думали позабавиться, песни поиграть. Кричат, ты идешь. Все вон кинулись, я один не поспел, вот и вся вина моя. А она, дочь твоя, Данил Леонович, видит Бог, ни в чем не причастна.
3: Да ты дурень-то эдакой, что ты его слушаешь? Тащи его в сени, дай ему таску, чтоб помнил вперед. Тащи его. Ах ты, ахваверник, коженник проклятый, постой, я тебе дам знать. Так, так, так.
4: Увещевания и разговоры были напрасны. Староста и жена его стащили бедного Алексея на двор, и вскоре послышался шум свалки. Затем Старостихов бежал в избу.
0: Ну, теперь я с тобой поговорю. Ах ты, срамница-то эдакая. Да где она? Парашка! Крикнула она, оглядываясь во все стороны.
4: Увидя дочь, которая стояла на лавочке и, просунувшись по пояс в окно, глядела на улицу, старуха пришла в неописанную ярость.
3: Что ты тут делаешь?
6: Без тебя, матушка, постучали в окно, я отворила. Какой-то человек.
3: Какой человек?
6: Должно быть, нищенка.
5: Какой там еще леший?
6: Нищенка, батюшка, просится переночевать.
5: А, это должно быть тот самый, что стучался к Савелью, да всех нас переполошил. Погоди же, я тебя выучу таскаться по ночам. Чего тебе надо? Крикнул он, просовывая голову на улицу. Отваливай! Отваливай от селева, коли не хочешь, чтобы ее проводил. Вишь, нашел постоялый двор. Такую пору таскаться выдумал. Угоди, я еще узнаю завтра, что ты за человек такой. Ступай, ступай. Вишь, за правду повадились таскаться. Прогнали с одного двора, чуть не в зашей, другой лезет. И добро бы время какое, а то метель, вьюга, стужит. Тут и собака, кажись, лежит, не шелохнется, а он слоняется, да окна грызет. Ох! Ох!

Вы слушали четвертую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой, композитор Михаил Антал, звукорежиссер Андрей Коновалов, постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Вот не было тоски и печали. Все как есть, все теперь пропало. И зачем было идти к ним в избу? Эх, загубил я в конец свою голову.
1: Раздумывая таким образом, Алексей не заметил, как очутился перед воротами своей избенки.
2: Ох, родной мой, куда это ты запропастился? Уж я ждала. Время, думаю, недоброе. Не прилучилось ли чего? Помилуй Бог.
0: Нет, матушка, ничего, не волнуйся.
2: Тот, родной, а я сижу так-то да думаю.
1: И старушка, улучив минуту, сотворила крестное знамение. После этого она догнала его, и оба вошли в избу.
0: Избенка была крошечная. Стены ее, перекосившиеся во многих местах и прокопченные дымом, были так черны, что даже с помощью лучины едва-едва можно было различить что-нибудь в углах. Но, несмотря на то, везде, куда только проникал глаз, виднелись следы заботливости и строгого порядка. И хотя во всем виднелась страшная бедность, но все-таки лачушка Василиса глядел как-то уютнее, приветливее, теплее многих соседских изб.
2: Алеша, погляди-ка на меня. Ты словно касатик не весел.
0: Нет, матушка, право, ничего. Я вот сейчас овчину развешу у печки, пусть сохнет.
2: Полно, родной, я вижу. Не тот ты был, как вышел из дому. Уж не прилучилось ли чего?
0: Взаправду ничего. Ходил с ребятами по соседям, везде пир такой, веселье.
2: То-то, тот касатик, с чего тебе кручиниться? Вспомни-ка, какой нынче вечер. Разве ты запамятовал, что было у нас прошлого года? Ну-ткась, ну раскинь-ка умом.
0: Не помню, матушка.
2: Не помнишь? Ну, молчи только, молчи, коль так. Ставь скорее светец к столу, да засвети новую лучину.
1: Старушка поправила платок на голове, повернулась к сыну спиною и торопливо подошла к печке.
0: А, знаю, знаю. Ты, как в прошлом году, хочешь гадать, то есть кашу вынимать.
2: Молчи, только молчи. Ну, теперь садись да смотри. Тот пошлет нам Господь. О, родной, погляди, как полный. Постой, нет, и не треснул нигде. Вот не чаяла, не гадала. Ах ты, касатик, родной ты мой, погляди, красная какая, да рассыпчатая какая. Ах ты, родные вы мои, да и полная, полная, словно и не кипела. А ну дай-то, Господи, кабы сбылось.
0: Что ж, по-твоему, матушка, чему же быть?
2: А быть, родной ты мой, делу хорошему. Быть благополучию всему дому, будущий урожай и талантливую дочку.
0: Алексей недоверчиво улыбнулся. В самую эту минуту кто-то постучался в окно.
2: Слышал, Алеша?
0: Никак, стукнули в окно.
2: Погоди, Алеша. Ох, с нами святая сила.
0: Ничего, матушка, должно быть из соседей кто. Может, статься нужда какая. Постой-ка и погляжу. Кто там?
1: В ответ он неожиданно услышал голос, делавший явные усилия, чтобы внятно произносить слова.
3: Прохожий, пустите во имя Христова хоть погреться.
2: Ой, касатик.
0: Слышь, мать, не убудет у нас.
2: Вестима, родной, не убудет. Ну, Господь с тобою, как знаешь, так и делай. Покличь его.
4: Дядя! А дядя, ступай на двор!
1: Алексей набросил на плечи овчину и вышел на крылечко.
4: Дядя! Где ты? сюда, дедушка! Ступай на голос!
5: Сюда, сюда, дедушка, сюда. Вот, войди. Отогрейся.
1: Прохожий вошел в избу. Алексей взглянул на него при свете лучины и невольно отступил к матери, которая попятилась к образам и перекрестилась.
5: Перед ними стоял, едва держась на ногах, седой старик, лет 70, бледный и растрепанный, похожий скорее на пришельца с того света, чем на живого человека. Он медленно поднял окоченевшие свои руки, провел ими по голове, сделав шаг вперед, хотел что-то сказать, но речь его вышла нескладно.
2: Ох ты, сердешный! Да как ж ты шел?
5: Посиди, дедушка, отогрейся. Прозяб ты сильно. Изба у нас теплая, тебе сейчас легче станет.
2: Вестимо, касатик, иди вот сюда, к печке.
5: Он снова хотел что-то сказать, и снова дрожащие губы не повиновались ему. Он опустил голову и принялся ощупывать края лавки и рубище.
2: Разунься, касатик, ишь застыл как. Разунься, да подь к столу, я чай с пути-то поснедать хочешь.
3: Нет. О, спасибо, спасибо.
2: Что ж ты, родной, аль не душится? Ну, знам-то в такую пору без одежи. Тебе, родной, попариться бы надо, да время-то, видишь, позднее.
3: Спасибо, спасибо вам, что пустили. Я уж и не надеялся.
2: И, касатик, Господь с тобою. Сиди, обогрейся. Да ты бы, право, поснедал чего? Кашки, а не то и киселек есть у нас.
3: Нет, спасибо. Ох, вот кабы парень-то твой пособил. Сил моих нет.
1: Он хотел еще что-то прибавить, но слова замерли в его горле. Он ощупал вокруг себя место, придвинул суму и медленно стал опускаться на лавку.
5: Не нудь себя, дедушка, не нудь. Я вот тебе суму твою под голову положу. Так, ну, дедушка, ладно, что ли?
3: Ладно, ладно. Спасибо, родной. Ох,
2: поспи, касатик, поспи, авось к утру легче станет, а я тебе сейчас Богу помолюсь.
5: Алексей взобрался на печку и начал раздеваться. Немного погодя, старушка затушила лучину и присоединилась к сыну. В избушке стало тихо. Думая о происшествии в доме старосты, которое разрушало вконец его надежду, Алексей лежал, не смыкая глаз, и ничего не слышал.
1: Глухой стон, раздавшийся на лавке под образами, вывел его, однако ж, из забывчивости. Он вспомнил присутствие прохожего и насторожил слух. Стон повторился еще протяжнее.
5: Дедушка, что ты?
3: Путь сюда, Алексей. Где старуха-то? Я ее не вижу. Она тебе мать?
5: Мать, а что?
3: Позови ее сюда.
1: Алексей заложил в светец лучину, разбудил мать, и минуту спустя оба очутились подле лавки. Старик обратил на Василису тусклый взгляд.
3: «Тетушка, пришел, видно, мой час помирать. Ты и парень твой не отогнали меня. Мы отпустили, как родного. Бог вас не оставит.
2: И, касатик, что ты? Опомнись, стареет да хворее тебя живут. Полно, Бог милостив.
3: Нет, тетка, чую, смерть пришла. Спасибо вам, ох, не дали помереть на улице. Будьте же до конца родными мне. Никого у меня нет, все мое добро.
2: И, касатик, на что нам добро твое? Мы не из корысти какой пустили тебя. Мы, касатик, и своим довольны. Благодарим Царя Небесного.
3: Пошли сына в село Облезино, там, за рощей, подле громового колодца. Дупло зарыто, кубышка. 20 лет копил, никому только не сказывай. Вы меня пригрели, возьмите за добро ваше. Господи, прости прегрешения.
2: Касатик, что ты? Очнись. Христос с тобой, кормилец. Слышь, не сбегать ли парню за попом?
5: Но старик скрестил руки на груди, потянулся и закрыл глаза.
1: Василиса и сын ее бросились к лучине. Когда они вернулись к лавке и взглянули при трепетном свете угасающей лучины в лицо прохожему, он был уже мертв.

0: Зима прошла давным-давно. А в югах и метелях и помину не было в нашей деревушке. Мужички только что поубрались с хлебцем и откосились. Улица, заметенная когда-то сугробами снега, представляла теперь самое оживленное и веселое зрелище. Повсюду толпился народ. В околотке деревень было немало, и по принятому обыкновению взаимного угощения на храмовых праздниках все окрестные обыватели сошлись и съехались к соседям.
1: Время выдалось к тому самое пригодное. День был прекрасный. На небе не облачко. В воздухе стояла такая затишь, что осиновый лист не шелыхался. Все располагало к веселью. И нельзя, впрочем, было жаловаться. Веселились изрядно. Песни, крики, шум, несвязный говор раздавались со всех сторон лучше, чем на ином базаре. Красные рубашки, шапки с золотом, повитые цветами, желтые и алые платки, понявы сияли таким ослепительным блеском, что даже и у трезвых рябило в глазах. Носившийся над деревней, переходил постепенно из одного конца в другой. То подымался он вокруг рогожного навеса купца с красным товаром, то вдруг неожиданно сосредотачивался на середине улицы, где водили хороводы. Звонкая, оглушительная, дребезжащая песня охватывала на минуту всю деревню. И снова все это заглушалось ревом, визгом и хохотом, раздававшимся внезапно из толпы фабричных, глазевших, как боролись подюжие батрака с ближайших мельниц.
0: Время подходило уже к вечеру, когда знакомый наш Савелий Трофимыч вышел на крылечко своей избы.
1: Охватывало на минуту всю деревню. И снова все это заглушалось ревом, визгом и хохотом, раздававшимся внезапно из толпы фабричных, глазевших, как боролись подюжие батрака с ближайших мельниц.
0: Время подходило уже к вечеру, когда знакомый наш Савелий Трофим

0: довольны, много. Дай бог век с тобой хлеб-соль водить, — отвечал Пономарь, утирая обшлагом рукава следы поцелуев радушного хозяина.
1: «Не в защиты! Ничего не жалели для дорогого гостя!» — продолжал Савелий, обращаясь к Соцкому, который следовал сзади и, зажмурив глаза, придерживался к стенке.
0: Но Щеголев вместо ответа покачнулся в сторону, приложил ладонь к правой щеке, осклабил беззубые свои десны и запел хриплым голосом: «Ах, плыла утка! Плыла утка вдоль по морю!»
2: Пока Соцкий пел, Пономарь придерживал его, чтоб тот не клюпнулся на стоявшую во дворе порожнюю телегу. Между тем заметно было, что он куда-то торопится.
1: «Куда это ты собрался, Кондратий Захарыч?»
0: «Куда? На новоселье».
1: «Ой, ли кому?»
0: «К Алексею. Как шел к тебе, встретился я с ним, звал под вечер».
1: «Пойдем вместе, он и меня звал. А разве ты не был у него?»
0: «Нет, не привелось. Стало, и избы его не видал».
1: «Ну уж, вот так изба, Кондратий Захарыч. Такой, кажись, во всем околотке нету».
0: «Слыхал, слыхал. Да где же видеть? Я с самой зимы, помнишь, у тебя угощались. С той поры не наведывался к вам в деревню».
1: 200 рублев за избу-то дал».
0: «Сказывали мне».
1: «Ах, плыла утка! Да стой ты, Щеголев, на ногах-то!»
0: «Так вот, правда ли, Савелий Трофимович, говорят, нищенка-то отговорил ему 1000 рублей?
1: «Нет, 1000 не 1000, а верных 400.
0: «Скажи на милость, какое дело? Сказывали, случилось то в ту самую пору, как мы у тебя пировали, в Васильев вечер. Помнишь, кто-то еще стукнул в окно?»
1: «Ну, вот поди ж ты! Эх, дурость напала тогда на нас! Ведь стучал да просился тот же нищенка, а нам с пьяну-то показалось не весь что. Стучал-то он по всем дворам, ходил-ходил, да и набрел на Василисину избу. Те его и пустили».
0: «Да, подлинно диковинное дело и всяческого любопытствия достойно. А скажи на милость, Савелий Трофимович, как же это староста-то наш подался? Сказывали, был он в ссоре с их домом. Знать этого, говорить, не хочу».
1: «Да мало ли что говорит он. Корячился, пока у Алексея гроша не было. А как понюхал, когда ведался, так и перечить не стал. Коженник, коженник, только бывало и слышно. А тут обрадовались, пошли вертеть хвостом. Оглянуться не успели, как они свадьбу-то и сыграли».
3: «Где свадьба? Какая свадьба? Пойдем!»
1: — очнулся неожиданно Щеголев, насовываясь на Савелия.
3: «Дядя Савелий, а? Дядя, ты мне тезка! Много довольный, вот как перед Богом, много довольный!»
0: «Эх, его охочь до венца, только и успевай держать его!»
1: «Куды те? Другой напиток выпить, как платком утереть, а этот словно огнем выжигает. Ну, да Господь с ним. Мы, Кондратий Захарыч, на улице-то затеряем его в народе. Я его не звал, сам назвался ко мне, с ним только провозишься.
3: Щеголев, пойдем с нами!»
0: «Я его за одну руку возьму, а ты за другую. Пошли!» И все трое выбрались за ворота, вскоре замешавшись в толпе.
2: Немного погодя, Савелий и Пономарь пробились сквозь толпу, вышли на другой конец улицы и завернули в узенький переулок, залитый светом заходящего солнца. Посреди переулка, между широким сараем и плетнем, из-за которого сквозь густые ветви рябины выглядывала верхушка скирды, подымалась высокая сосновая изба с крытым крылечком и белою туалетом.

0: окна, ворота, окраины крыши, вплоть до деревянного конька на макушке, были обшиты, словно полотенце, вычурными резными поднизями, горевшими на солнце, как вылитые из золота. На ступенях крылечка сидела Василиса в синей поддевке из домотканной крашенины, в новом платке, повязанном врозь концы. Подле нее стоял Алексей в темном кафтане и в красной александрийской рубахе. Но непокорные глаза пономаря окончательно разбежались, когда он взглянул на Парашу, которая стояла, подпершись круглыми локтями на перила и опустив немного голову. И в самом деле, способствовала ли тому белая коленкоровая рубашка, ловко обхватывающая полную грудь, и лялый платок, повитый вокруг смуглого ее личика? Но только трудно было узнать в ней прежнюю девушку. Кондратий Захарыч не успел навести оба глаза на Савелия и сообщить ему свои замечания, как уже с крылечка заметили приближающихся гостей и спешили к ним навстречу.
1: «Кондратий Захарыч, Савелий Трофимович, куда это вы запропастились? Уж мы ждали вас, поджидали», — сказал Алексей, раскланиваясь перед каждым гостем.
2: «А вот Савелий Трофимович задержал. Я бы к вам давно понаведался», — отвечал пономарь, приподнимая шляпу и делая тщетные усилия, чтобы оторвать левый глаз с запонки на груди Параши.
0: «Что же вы стоите, гости дорогие?» — сказала Василиса, низко кланяясь. «Войдите, милости просим, касатики».
3: «И то, ведь мы к вам на новоселье пришли!»
0: Параша и Алексей посторонились, чтобы дать гостям дорогу.
4: «Милости просим, рады вам!»
1: Кондратий Захарыч сделал неимоверное усилие, оторвал оба глаза от запонки, устремил их на крылечко и, сопровождаемый Савельем и хозяевами, вошел

0: Вы слушали святочный рассказ Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах
1: вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: История арестантки Масловой была очень обыкновенная история. Маслова была дочь незамужней дворовой женщины, жившей при своей матери-скотнице в деревне у двух сестер-барышень-помещиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый год, и, как это обыкновенно делается по деревням, ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода. Так умерло 5 детей. Всех их крестили, потом не кормили, и они умирали. 6-й ребенок, прижитый от проезжего цыгана, была девочка. И участь ее была бы та же, но случилось так, что одна из 2 старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. В скотной лежал родильница с прекрасным здоровым младенцем. Старая барышня сделала выговор и за сливки, и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она и окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала молока и денег матери, и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли ее «спасенной». Ребенку было 3 года, когда мать ее заболела и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, и тогда старые барышни взяли девочку к себе. Черноглазая девочка вышла необыкновенно живая и миленькая, и старые барышни утешались ею. Старых барышень было 2. Меньшая, подобрее, Софья Ивановна, она-то и крестила девочку, и старшая, построже, Марья Ивановна. Софья Ивановна наряжала, учила девочку читать и хотела сделать из нее воспитанницу. Марья Ивановна говорила, что из девочки надо сделать работницу, хорошую горничную, и потому была требовательна, наказывала и даже бивала девочку, когда бывала не в духе. Так между 2 влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали так средним именем не Катька и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала комнаты, чистила мелом образа, жарила, молола, подавала кофе, делала мелкие пастерушечки и иногда сидела с барышнями и читала им. За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной сладостью господской жизни. Так жила она до 16 лет. Когда же ей минуло 16 лет, к ее барышням приехал их племянник-студент, богатый князь, и Катюша, не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом, через 2 года, этот самый племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них 4 дня и накануне своего отъезда соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день 100-рублевую бумажку, уехал. Через 5 месяцев после его отъезда она узнала, наверное, что она беременна. С тех пор ей все стало постыло, и она только думала о том, как бы ей избавиться от того стыда, который ожидал ее, и она стала не только неохотно и дурно служить барышням, но сама не знала, как это случилось, вдруг ее прорвало. Она наговорила барышням грубостей, в которых сама потом раскаивалась, и попросила расчета. И барышни, очень недовольные ею, отпустили ее. От них она поступила горничной к становому, но могла прожить там только 3 месяца, потому что становой, 50-летний старик, стал приставать к ней. И один раз, когда он стал особенно предприимчив, она вскипела, назвала его дураком и старым чертом и так толкнула в грудь, что он упал. Ее прогнали за грубость. Поступать на место было не к чему, скоро надо было родить, и она поселилась у деревенской вдовы-повитухи, торговавшей вином. Роды были легкие, но повитуха, принимавшая на деревню больной женщины, заразила Катюшу родильной горячкой, и ребенка, мальчика, отправили в воспитательный дом, где ребенок, как рассказывала возившая его старуха, тотчас же по приезде умер. Всех денег у Катюши, когда она поселилась у повитухи, было 127 рублей. 27 зажитых и 100 рублей, которые дал ей ее соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее осталось всего 6 рублей. Она не умела беречь деньги, и на себя тратила, и давала всем, кто просил. Повитуха взяла у нее за прожитье, за корм и за чай, за 2 месяца 40 рублей. 25 рублей пошли за отправку ребенка, 40 рублей повитуха выпросила себе взаймы на корову, рублей 20 разошлись так, на платье, на гостинце, так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не было, и надо было искать место. Место нашлось у лесничего. Лесничий был женатый человек, но точно так же, как и становой, с первого же дня начал приставать к Катюше. Он был противен Катюше, и она старалась избегать его. Но он был опытнее и хитрее ее. Главное, был хозяин, который мог посылать ее куда хотел. И, выждав минуту, овладел ею. Жена узнала, и, застав раз мужа одного в комнате с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой ее выгнали из дома, не заплатив за житое. Тогда Катюша поехала в город и остановилась там у тетки. Муж тетки был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропивая все, что ему попадало под руку. Тетка же держала маленькое прачечное заведение и этим кормилась с детьми и поддерживала пропащего мужа. Тетка предложила Масловой поступить к ней в прачки, но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место в прислуге. И место нашлось у барыни, жившей с 2 сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее поступления старший усатый 6-го класса гимназист бросил учиться и не давал покою Масловой, приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову и разочла ее. Нового места не выходило, но случилось так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, Маслова встретила там барыню в перстнях и браслетах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про положение Масловой, ищущей место, дала ей свой адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками и сладким вином и послала куда-то свою горничную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий человек с длинными седеющими волосами и седой бородой. Старик этот тотчас же подсел к Масловой и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: «Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала Маслову и сказала, что это писатель, у которого денег очень много и который ничего не пожалеет, если она ему понравится. Она понравилась, и писатель дал ей 25 рублей, обещая часто видаться с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату за житого у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через несколько дней писатель прислал за нею в другой раз. Она пошла. Он дал ей еще 25 рублей и предложил переехать в отдельную квартиру. Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова полюбила веселого приказчика, жившего на том же дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не сказав ей и, очевидно, бросив ее в Нижний. И Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили. И околотошный сказал ей, что она может жить так, только получив желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в прачки, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные с худыми руками прачки, из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя в 30-градусном мыльном пару с открытыми летом и зимой окнами, и ужасалась мысли о том, что и она могла поступить в эту каторгу. И вот в это-то время, особенно бедственное для Масловой, так как не попадался ни один покровитель, Маслову разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости. Маслова курила уже давно, но в последнее время в связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно. Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор: или унизительное положение прислуги, в котором, наверное, будут преследования со стороны мужчин и тайные и временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое, постоянное прелюбодеяние. И она избрала. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняла ее, и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платье она может заказывать себе какие только пожелает: бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой. И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления, заповедей божеских и человеческих, которая кончается для 9 женщин из 10 мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью. Так прожила Маслова 7 лет. За это время она переменила 2 дома и 1 раз была в больнице. На 7-м году ее пребывания в доме терпимости и на 8-м году после первого падения, когда ей было 26 лет, с ней случилось то, за что ее посадили во острог, и теперь вели на суд после 6 месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками. В то время, когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила со своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной с пуховым тюфяком смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера. Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая, пошел в соседнюю спальню-уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканием, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в 3-ю комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало вычищенные ботинки, и сел перед туалетом расчесывать 2 щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы. Все вещи, которые он употреблял, принадлежности туалета: белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки, были самого первого, дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные. Выбрав из 10 галстуков и брошек те, какие первые попались под руку, когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно, Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную с натертым вчера 3 мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипяченными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Revue de deux mondes». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведшей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробор. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки. Аграфена Петровна лет 10 в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой. «С добрым утром, Дмитрий Иванович!» «Здравствуйте, Аграфена Петровна! Что новенького?» — спросил Нехлюдов, шутя. «Письмо от княгини ли, от княжны ли? Горничная давно принесла, у меня дожидается», — сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь. «Хорошо, сейчас», — сказал Нехлюдов, взяв письмо и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился. Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову. «Так я ей скажу подождать». И Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой. Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его. «Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью», было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями, острым но разгонистым почерком, «напоминаю вам, что вы нынче, 28 апреля, должны быть в суде присяжных, и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы с свойственным вам легкомыслием вчера обещали. Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф 300 рублей, который вы жалеете истратить на покупку лошади, за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же, княжна М. Корчагина». На другой стороне было прибавлено: «Мама велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно». Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже 2 месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложение. Причина эта заключалась не в том, что он 10 лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее. Это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы. Причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею. Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более захватывающей и вместе с тем все более и более отталкивающей. Сначала Нехлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нехлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого, сделать предложение Корчагиной. На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нехлюдов покраснел и тотчас же почувствовал тот подъем энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно. Муж, предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения Нехлюдова, извещал Нехлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание, и что он просит Нехлюдова непременно приехать и поддержать в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии. Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни. Нехлюдов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека. Вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал и готовился к дуэли с ним, в которой он намеревался выстрелить на воздух. И о той страшной сцене с нею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться, и он бегал искать ее. «Не могу я теперь ехать и не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне», — подумал Нехлюдов. Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным.